0: слепы и беспомощны без Бога. Хочется обратить ваше внимание на некоторые повторяющиеся факты. У Авраама первенцем был Измаил, но Бог избрал второго от Сары, Исаака. У Исаака был первенец Исав, но Бог избирает второго, Иакова. У Иакова первенец Рувим, но Господь избирает четвертого, Иуду. У Иуды от Фамари, которая не была ему даже женой, два сына. И здесь первый раз в истории родословия Иисуса Христа первым рождается тот, кого избрал Бог. Интересно заметить, что здесь впервые упоминается имя женщины – Фамарь. Обратите внимание, что параллельно родословию по мужской линии всегда следует и женское родословие. О нем Библия говорит несколько меньше, но Дух Святой не упускает из повествования тех женщин, которые были удостоены Богом войти в родословие, которые приводят читателя Библии к Деве Марии, Матери Христа. Она была приготовлена силой свыше для рождения в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Читая родословие в Евангелии от Матфея, мы находим в нем пять женщин: Фамарь, Раав, Руфь, Версавия и Мария. И только одна из этих пяти была чистой девой. Мария – потомок избранного царского рода Давида. От нее и родился Христос. Матфея 1:16. Дальше я хочу обратить по возможности внимание на всех тех женщин, судьбы которых непосредственно связаны с Христом и имена которых мы находим в Библии. В первой книге Библии «Бытие» в 5 главе нам дано родословие Адама. В этом родословии нет ни одного женского имени. Но со времен Авраама мы начинаем встречать в Библии имена женщин, и часто они имеют прямое отношение к рождению нашего Господа Иисуса Христа. Вальдемар Тюфс.
1: Открытое сердце. Уже и озеро себе нашел. Мне 72 года. Меня уговорили ехать в Германию. Жена и две ее дочери. Мы продали дом и все-все. Моя супруга заболела раком и умерла здесь. Младшая дочь под предлогом, что деньги нужны на похороны, можно сказать, обворовала меня, забрав все деньги. И теперь, сколько ни звоню, не отвечает на звонки. Я все это тяжело пережил, даже жить не хотел и уже облюбовал себе озеро. Но дело не в страхе, просто подумал, что жизнь дается только один раз. Очень много я передумал за это время. Вальдемар Ф. Дорогой Вальдемар, получив ваше письмо и прочитав его, хочу сказать, вы правильно решили, что жизнь дается один раз, и не пошли на тот шаг, на который толкал вас дьявол. Жизнь – это дар Божий, и в очах Божьих наша жизнь драгоценна. И если вы хотите знать цену человеческой души, то вы должны пойти на Голгофу. Там за мои и ваши грехи страдал и умирал Сын Божий Иисус Христос. Это цена нашего искупления. Бог Отец отдал Своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, написано в Библии. Вальдемар, вы пишете, что ваша приемная дочь забрала все деньги, 49 тысяч евро, а мне хоть сдыхай. Конечно, она поступила не по-человечески. И почему Бог допустил это, трудно сказать. Возможно, для того, чтобы вы серьезно задумались над целью и смыслом своей жизни – как вы и сами пишете, что она дается один раз. А потому и жизнь нужна так, чтобы временные вещи не зажали душу в клещи. Одна душа уйдет в края иные, о ней-то и подумать нужно ныне. Вам уже 72 года, осталось немного, а там встреча с Богом. Слово Божие говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. А в Ефесянам 4:32 читаем: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И еще сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Римлянам 12:19. «Бог сам воздаст каждому по делам». Дорогой Вальдемар, мне так же, как и вам, 73 года. Я инвалид труда в коляске, уже 45-й год. Многое пережито. Были времена, когда не хотелось жить. Но 40 лет назад, читая Евангелие Иисуса Христа, я понял, что не все с этой смертью кончается, что есть вечность, есть воздаяние. И я покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа, Спасителя, в свое сердце. И Он наполнил мое сердце своей любовью, миром и радостью. И теперь все проблемы стараюсь решать только с Господом. С Ним жить легко, умирать не страшно, и будущее будет светлым и прекрасным. В молитве «Отче наш» есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Смысл таков: если я не прощаю, то и ты меня, Господи, не прощай. А мы все желаем быть прощены Богом. Простите и вы, Вальдемар, своей падчерице, которая забрала у вас все деньги. А Бог наш, богатый милостью и щедротами, не оставит вас и не покинет. Доверьтесь Ему, и Он благословит. Буду о вас молиться. Отто Шульц. Письмо в номер. Включите, пожалуйста, в свои молитвенные списки за наших и не наших детей девочку 15 лет. Зовут ее Нина. Это девочка из многодетной семьи верующих. Но, как иногда бывает, заблудился ребенок. Она училась в одном классе с моей дочерью, но после каникул в школу не пришла. Дочь связалась с ней по электронной почте и получила такой ответ: «Я в психушке. Пыталась 3 раза покончить с собой». Мы уверены, что все в семье этой девочки молятся о ней. Давайте и мы будем в молитвах нести эту душу к престолу Господа. Ольга М.
0: Станут садоводами. Однажды друзья пригласили нас на христианский русский вечер в Бад-Альзен. Когда мы вошли в зал, то я немного удивилась, потому что собрание проходило в необычной для меня обстановке. В зале стояли накрытые столы, и люди, сидящие за ними, беседовали, пили чай и ждали начала собрания. Наши друзья объяснили, что почти все эти люди раньше были в плену наркотической или алкогольной зависимости. Многих из них, в том числе и наших знакомых, дьявольские сети долго не выпускали на свободу. Но как бы ни были крепки эти сети, наш всемогущий и любящий Господь сильнее, и Он дает избавление от них. Все эти люди в разное время проходили терапию в христианском реабилитационном центре Бад-Альзен, который был основан в 1988 году. Тут помогают подросткам и молодежи освободиться от наркозависимости. В настоящее время уже работает 5 филиалов этого центра в Германии и 1 в Украине. Начинает свою работу такой филиал и в России, в городе Пермь. Руководитель центра Виктор Браковский со своей семьей живет вместе с реабилитантами в одном доме. Они вместе читают и изучают Библию. Реабилитанты становятся частью христианской семьи и учатся жить по-христиански. В центре нет штатных социальных работников, психологов, врачей, но в кругу друзей реа-центра есть люди этих специальностей, готовые в любую минуту прийти на помощь. Этот центр можно назвать школой жизни, в которой каждый, кто туда обращается, учится самостоятельно выстаивать в этой жизни. Им помогают познакомиться с Богом и познать Его любовь. Проходя реабилитацию, они обучаются азам профессии садовода и, покинув реа-центр, могут работать или продолжать обучение дальше. После реабилитации бывшие наркоманы и алкоголики свидетельствуют о том, что с ними сотворил Господь. Некоторые создают семьи, некоторые остаются в центре и помогают работать с новичками, а некоторые и сами стараются создать такие же центры. Бывшие реабилитанты свидетельствуют в церквях, участвуют в богослужениях, организовывают спортивные мероприятия. Финансирование центра происходит только за счет добровольных пожертвований. Поэтому работники центра рады и благодарны всем, кто их поддерживает. Но особо они нуждаются в молитвенной поддержке, ведь многое может совместная молитва. Если среди ваших родных или знакомых есть те, кому нужна такая специфическая помощь, и этот человек желает ее получить, то вы можете обратиться по телефонам 057-22-81-422 или 01-77-78-10-771. Олесия Отто. Хоть и не одновременно. Я радуюсь, имея возможность молиться с читателями забытого алтаря о проблемах этого мира. Я на коленях пред Господом читаю их и, не вставая, за каждого отдельно молюсь с вами своим кровоточащим сердцем. Добавляю это к моим ежедневным молитвам за израильский народ, за мир Иерусалиму, за правительство, за заключенных, голодающих, за одиноких, больных, за детей-сирот, за миссионеров, за страны, где гонения, за газету. Как горит мое сердце радостью! Все, конечно, не в одно время молимся. Сколько душ, которые терзает дьявол и держит их в своих сетях алкоголя и наркомании. Да поможет нам Господь ежедневно приносить их к престолу благодати и усердно молиться. Да услышит Господь крик душ детей своих и пошлет жажду и голод духовный на землю, чтоб еще многие воззвали к Нему и нашли радость и спасение в Иисусе Христе. И мои родные гибнут во грехах. Моя надежда — Господь. Он знает, когда наступит время, чтобы излить чашу молитв моих на них. Верю, спасет весь дом мой. Уповаю на Иисуса Христа. Анна Гей. Прошу помолиться. Недавно мы проехали по Приморскому краю. В Спасском районе договорились нести служение в зоне строгого режима ИК-33 и крытого режима ИК-6 в самом городе Спаске и в поселке Чкаловский в зоне ИК-39. По милости Божьей получили разрешение, но, как всегда, не хватает сил и средств. Молитесь об этом, пожалуйста». Два брата из Спасской церкви ЕХБ дали согласие нести тюремное служение, но нужно время на их оформление. Нам тяжеловато ездить, это большие расстояния, а мне уже 65 лет будет. Молитесь о духовном и физическом здоровье, и чтобы служение было в силе Духа Святого во славу Иисуса Христа. Планируем еще распространиться на зоны, которые возле города Находки. Молитесь о служителях и чтобы Господь убрал все препятствия. Вяткин, В.Л. Приморский край, Россия. Благодарю вас за присланный мне номер газеты, а также за публикацию моего стихотворения. У меня в семье кое-что изменилось. Жена уже почти целый год не работает, болеет. Здоровье ее неважное, хотя до пенсии еще далеко. Ей 59 лет. Она всю жизнь горела на любой работе, а теперь нетрудоспособна. Александр Гулин. От редакции. Александр Гулин – наш многолетний автор. Он откликался своими стихами на нужды многих читателей. Теперь молитвенная поддержка нужна его семье. Дорогие читатели, прошу вас молиться о моей дорогой сестре во Христе Наде. У нее доченька, которой 3 года, с синдромом Дауна. И теперь Надя ждет еще ребеночка. Они очень нуждаются в молитвах. Тамара Шпрунг. Автор свидетельства «Мне ее доверил Бог». День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 декабря, каждый первый вторник месяца.
2: Неожиданный попутчик. Жить, творя добро, никогда не считалось престижным, но никогда люди и не получали большего душевного наслаждения, как от жизни, посвященной добрым делам во имя Христа. Молодая женщина вошла в опустевший вагон последней электрички. Она любила дорогу и умудрялась предаваться размышлениям, несмотря на шум вокруг. Сейчас она предвкушала получасовой отдых, потому что в вагоне был всего лишь один пассажир. Она ушла от него подальше и устроилась у окна, за которым, впрочем, ночь все покрыла тьмой. Жизнь – штука намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ее подруга Таня скоро должна родить. Она сейчас возвращалась от нее, узнала о самочувствии и утешила, ободрила. Не было бы ничего необычного в том, что Таня ждет ребенка, но женщины встретились и познакомились в палате тубдиспансера, куда Таня попала в крайне тяжелом состоянии. В легких 5 опасных каверн. Кристина часто приходила к Тане. Они сдружились, и душевное состояние больной кардинально изменилось. Отчаяние сменилось верой в Бога. Таня теперь постоянно читала подаренный ею Новый Завет и необыкновенно быстро утверждалась в вере и укреплялась духом. Бог подарил ей ребеночка. Хотя врачи, конечно, думают, что Бог все перепутал. Сколько ни убеждали они Таню, что аборт спасет ей жизнь, она отвечала одно – от Бога и жизнь, и спасение, а аборт – это жестокое убийство. Пока эта история обсуждается множеством людей, Таня с мужем ожидают появления на свет крошки. «Слава тебе, Господи! Знаю, ты сохранишь ее веру! Знаю, ты сохранишь ее веру, несмотря на все трудности», — сказала Кристина в полголоса, и слова ее утонули в звуке колес поезда. Непроста жизнь человека, несущего людям весть о Христе, о спасении, но как необыкновенно прекрасна и трудностями, и победами. Какую радость переживаешь, когда видишь, как меняются люди. Половина пути осталась позади.

Знаю, но мне сказали, что здесь вокзал открыт круглосуточно и можно переночевать. Антон говорил, заметно заикаясь. Кристина смогла рассмотреть его глаза. Они не просто блестели, они были красные и горели. Но по виду он был трезв. «Что с твоими глазами?» Юноша рассказал, что у него уже несколько дней сильная температура, и он сегодня почти ничего не ел. Пытается электричками добраться домой к родителям, без денег и без документов, что якобы работал на хозяина где-то на Херсонщине. Когда заболел, его прогнали, а документы отобрали, чтобы в милицию не пошел. «Он лжет», — возникла ядовитая мысль и больно кольнула в сердце. «Какая разница?» — ответила ей Кристина. «Ведь мальчик больной, голодный и легко одет, ему нужна помощь». Она закрыла рот сомнению своей верой, и оно оставило Кристину в покое. Электропоезд остановился, широко открыв двери в ночной холод. Усталый голос объявил, что станция Фая конечная, и попросил всех пассажиров освободить вагоны. Кристина и Антон вышли в ночь. Молодой женщине стало неловко за свои теплые обувь и одежду, глядя на легкую ветровочку и рваные кроссовки попутчика. Она велела ему зайти в здание вокзала и никуда не уходить, а она вернется и принесет таблетки и что-нибудь поесть. Антон просто кивнул. Буквально прилетев домой, Кристина включила электроплитку, на ходу соображая, что можно приготовить быстрее, и есть ли у нее что-нибудь от гриппа. Вдруг она резко остановилась, пораженная внезапной мыслью. «Через час ты будешь лежать в теплой постели, а больной мальчик в это время будет сидеть на холодных деревянных стульях на вокзале». Она стояла, глядя на раскаленную спираль плитки. Кристина прекрасно понимала, что в ее душе идет борьба логики и чувств. Логика предоставила ей холодные аргументы против любых действий, кроме одного – выбрось из головы этот мусор и ложись спать. Прикрыв на секунду глаза, она вновь увидела горящие глаза и неестественно худую фигуру в рваной одежде. Она жила в доме, состоящем из двух квартир. В одной она жила, а другая пустовала. Вход в другую квартиру был отдельно, со двора, но внутри они были объединены дверью, которая запиралась на внутренний замок. В одной из комнат, пустующей половины дома, стояла кровать. Кристина отнесла туда обогреватель, постель, нашла в дедушкиных вещах теплую одежду для юноши. Потом вернулась на вокзал и привела Антона домой. Есть он не стал, но таблетки и горячий чай принял. Утром, пока юноша еще спал, Кристина снова пришла на вокзал, чтобы поговорить с начальником. Билеты в то время еще продавались только по паспорту. Рассказала историю мальчика. Ей пообещали помочь. Вернувшись, принесла Антону завтрак. «Не замерз?» «Нет, тепло». Выглядел он и правда отдохнувшим, и жара уже не было, но все же бледность на худом лице поражала. «Послушай, Антон, сейчас я еду на работу. Постараюсь отпроситься пораньше и попрошу аванс. Я просила о тебе начальника вокзала, так что билет у тебя будет. Поезд сегодня ночью. Но у меня денег нет. Я же сказала, я попрошу аванс и куплю тебе билет». Так что закончить лечение и отдохнуть от всех приключений ты сможешь дома. А до вечера теперь лежи, набирайся сил. Кристина внесла ему плитку, чтобы он мог сам разогреть суп, когда захочет. Оставила на стуле чай, мед и таблетки и ушла. Каждый день, кроме выходных, из соседнего села на велосипеде приезжал Толик. Он лечился в тубдиспансере на дневном стационаре, и ставил он свой велосипед в доме Кристины на веранде. Забирал после лечения около 12 часов. Если хозяйки дома не было, он открывал замок в двери веранды ключом, который был спрятан в условленном месте. В этот раз Кристина вернулась домой в 3 часа.
Открыв дом и увидев, что велосипеда на веранде нет, не

0: удивилась. Когда же вошла в коридор, из которого направо были двери в ее квартиру, а налево в пустую, сердце ее тревожно забилось. Обе двери были открыты настежь, а внутренний замок вырван с мясом. Кристина медленно вошла в комнату, где должен был быть Антон. Он вышел на улицу через парадный вход, оставив дверь открытой. Хоть и медленно, но Кристина сообразила, что не мог он ее закрыть. Руки были заняты. Дорожка, покрытая свежим снежком, ведущая на улицу, запечатлела след от колес велосипеда. В доме был только один велосипед — Толика. Она чувствовала, как оцепенение сжимает лицо, руки, ноги делаются ватными. Она слышала, как замедляет привычный бег по венам кровь. Медленно повернулась и пошла в свою квартиру. Магнитофон, телефон и еще кое-что ушло вместе с велосипедом. Теплые вещи, которые она отнесла Антону еще вечером, так и остались в той комнате. Суп тоже остался нетронутым. Он так и уехал, раздетый и голодный. Разум молодой женщины как бы застыл. Она все видела, но дать оценку увиденному не могла. И еще до того, как способность рассуждать и чувствовать вернулись к ней, она ясно услышала в своем сердце знакомый голос доброго пастыря. «Скажи, дочь моя, почему ты привела в свой дом этого юношу?» «Ради тебя, Господи! Ты жалеешь, что сделала это?» «Нет, я сделала это ради тебя, ведь ты сказал, что то, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». «Как ты думаешь, я знал наперед, как поступит с твоей добротой этот парень?» «Да, Господи, ты всегда все знаешь». «А как ты думаешь, почему я разрешил этому случиться? Как ты поступишь, если я дам тебе встречу с ним?» Кристина задумалась. Она снова увидела пылающие жаром красные глаза на худом лице, рваные кроссовки, услышала надрывный кашель. «Туберкулез!» Отсутствие аппетита, кашель, слабость и температура. Если это туберкулез, то жить Антону осталось совсем мало. Если бы я встретила его, то просила бы покаяться и начать новую жизнь с тобой. Ведь у тебя есть все — счастье и исцеление. Сегодня я показал тебе твое сердце. Смотри, о чем оно более скорбит. Об украденном имуществе или о гибнущей душе. Достигай любви. Помни, любая жертва без любви – ничто. Все это время Кристина стояла посреди комнаты с навесным замком в руках и вдруг поймала себя на том, что улыбается. Как хорошо жить с Богом, и как это люди живут без веры. Наконец-то до нее дошло, что все двери открыты настежь, и хоть мороз и небольшой, и солнце светит, но все же зима на улице. Ох, как больно, что не с кем ей разделить свои чувства. Может, мальчик этот и не Антон, может, и мамы у него нет. Одно ясно, сейчас он больной и раздетый. Страх гонит его в неизвестность. Получив зарплату, Кристина отдала Толику за велосипед по магазинной цене, ведь он был совсем новый. Был ли Антон в ее доме последним, ответившим злом на добро? Нет, конечно. Для нее тот случай не ошибка, а образ жизни. Каждую зиму, когда мороз обжигает лицо, она приходит ночью на вокзал и смотрит, есть ли среди ожидающих те, кто не ждет от жизни уже ничего, кроме смерти. Вместе с пищей она приносит им слова надежды, которые рождаются от веры в Бога. Она верит, что они поймут и используют свой шанс. Вечность покажет. А пока угадать, как люди поступят с твоей искренностью, невозможно. Да и зачем угадывать? Ведь делая добро, все равно делаешь это ради него, и от него будешь иметь награду, несмотря на то, как поступили с тобой люди. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25 глава, 34-40 стихи. Катерина Сотник, Украина.
1: Подарок монахини. Святейшая книга, Библия, умиляет нас до слез, смиряет до сокрушения сердца, унижает до праха, но и возвышает до неба. В плену атеизма. Первой Библии, до которой я имел честь дотронуться и даже заглянуть, да еще полистать осторожненько, рассматривая дивные картинки, была Библия, которая принадлежала одной доброй бабушке, имя я ее уже не помню, из нашего сибирского села со светлым названием Солнцевка. Время было суровое, отец всех народов, Сталин, еще жив был, поэтому книга та после просмотра и коротенького чтения тщательно пряталась. Нашли бы, тюрьмы не миновать. Вторую Библию подарила мне в 70-х годах моя милая мама. Этот экземпляр много лет пылился среди всякого рода мирской литературы, беллетристики и бульварщины. Ее собралось у меня к наступлению перестройки полные шкафы. Я считал себя человеком весьма занятым, важным, и потому не намерен был жертвовать свое драгоценное время на чтиво, служащее опиумом народу. Библия третья, приведшая меня, наконец, к непреложной, абсолютной и вечной истине Иисусу Христу, стала моим единственным бесценным сокровищем, но попала она мне в руки, прямо скажем, необычно. Классические вопросы. Дело было уже в Германии. К концу 80-х годов земля предков, похоже, еще не нуждалась ни в гуманитариях, ни в технократах с восточным уклоном. Так или иначе, но мне, обладателю двух дипломов и различных наград, ничего не оставалось, как стать завхозом, да еще в женском монастыре. Столь диковинную профессиональную метаморфозу я бы еще снес как-нибудь, но тут в моей и без того путанной судьбе возникло еще несколько проблем, причем одна хлеще другой. Казалось, жизнь рушится, все теряет смысл. Тупик, и выхода никакого, кроме классического, пулю в лоб. И вот сижу я в монастырском парке, принадлежащем римскому ордену святой Гертруды и являющемуся одновременно моим местом работы. Сижу, как говорится, сам не свой. Быть или не быть, вертится в голове. Вдруг откуда ни возьмись, монахиня. «Господин Браун, вы очень плохо выглядите. Возьмите, пожалуйста, вот это», — сказала она и протянула мне еще запакованную в прозрачную пленку синюю книжицу. «Почитайте, уверяю вас, поможет». И испарилась. Нежеланный презент. «Этого мне как раз и не хватало», — недоброжелательно пробурчал я себе под нос и хотел было бросить бесцеремонно сунутую мне вещь под лавку. Но в этот момент, как назло, из-за близлежащих кустов вынырнуло еще две фигуры в черных рясах. Встал. Пошел в сторону этих кустов с тем, чтобы швырнуть туда злополучный подарок. Но и там были монашки, собиравшие какие-то дары природы. «Ох уж не везет!» — ругнулся в сердцах и побрел к монастырю в надежде найти там укромное местечко для подарка, а заодно избавиться и от глаз любопытных монашек. Иду по просторному вестибюлю главного корпуса. Вот уже и первый подоконник, куда можно примостить книжку. Уже протягиваю руку, Но тут громко распахивается железная дверь напротив, и сама генеральная сестра-настоятельница плывет навстречу, сверля меня своим взглядом. Ух! Иду дальше. Поравнялся с дверью, ведущей в большую монастырскую котельную. Лучшего места и не придумать в данной ситуации, подумалось. Подхожу к крайнему котлу, через смотровое окошко видно, что огонь в нем пылает, однако отверстия, куда можно бы книгу просунуть, не нахожу. Нет его ни в этом, ни в другом урчащих и пышущих жаром котлах. Оглядываюсь по сторонам. В углу, в нише, кресло шикарное стоит, и одинокая лампочка, словно приглашая, светит над ним. Присел. Просидел я в этом пыльном углу, сам не знаю сколько. Чувствую, рука правая, свисающая с подлокотника, отяжелела, устала, пальцы дрожат. Оказалось, книга-то все еще между пальцами зажата. Меня это настолько удивило, что поднес я ее, наконец, глазам. Читаю. «Ноис Тестамент». В переводе на русский язык «Новый Завет». Этого как раз мне не хватало. Буркнул еще раз в сердцах, просклонял надоедливых монахинь. Но книгу, хоть и нехотя, распаковал, открыл. Что же нового в этом древнем уставе? Пронеслось в голове ехидная мысль. Тоже поди ипохондрики, типа немеркнущего Ленина, одержимого Гитлера и кровавого Пол Пота, накропали. Заветы вождя, приказы фюрера, устав КПСС, да простит мне Господь мое былое кощунство. Ночь в котельной. Читать начал, как всегда, по диагонали, страницу за страницей. И чем дальше продвигался, тем меньше понимал. Тогда перешел к другим способам быстрого чтения, к тем, которыми пользовался когда-то для ознакомления с советской прессой и чтения детективов, докремлевских директив. Но и тут темный лес. В конце концов, переключился на метод первоклассника, то есть стал читать по слогам. И только теперь начал постепенно улавливать, о чем, вернее, о ком тут вообще речь идет. «Вот где ты меня настиг, таинственный Бог!» — промямлил я, дочитав Евангелие. И разрыдался, как некогда на похоронах матери. «От мрака к свету». Некоторые из нас, дорогие мои, наверняка задали бы мне вопрос, и чем же закончилась та ночь в котельной? Да, через свое слово праведный и милосердный владыка всех миров и небес притянул меня, неисправимого, как все думали, грешника, к сыну, освободил от оков сатаны, спас от духовного мрака, окружавшего меня целых 50 лет и грозившего сопроводить меня в могилу. Мое сокровище. С тех пор утекло много воды, пережито, слава Богу, множество различных испытаний. Последствиями прежней, старой безбожной жизни стали хронические болезни, инвалидность. Но у меня, опять же, слава Богу, все еще есть Слово Господнее, являющееся, как мы все знаем, мечом духовным. Та третья по счету Библия, точнее Евангелие, добрая весть стала для меня, как вы и сами уже догадались, первой, любимой. Этот несказанный подарок с неба возглавляет теперь целый ряд других моих подаренных и приобретенных мною самим Библий. По призыву пророков исследую Писание. И поверьте, когда беру в руки свой драгоценный подарок, синюю книгу издательства «Гедеон», всегда испытываю трепет, благоговение перед щедрым моим отцом. Неожиданная находка. Не могу не рассказать вам также об одном приятном эпизоде, происшедшем со мною год назад, когда доставлен был в одну из реабилитационных клиник Таунуса. Таунус. По прибытии обнаружил вдруг, что со мной нет моей любимой книги. Уже хотел позвонить по этому поводу домой, но когда открыл шкаф, куда супруга моя положила мобильный телефон, наткнулся неожиданно на мой Гедеонский Новый Завет. «Вот чудеса!» — подумалось. «Неужто и здесь добрые монахи не поработали?» Обвожу палату глазами и вижу следующий сюрприз. Знакомый многим нашим читателям христианский календарь «Господь близок». Такие календари я каждый год перед Рождеством развожу по домам престарелых города Висбадена. Но сей раз Всевышний позаботился и обо мне, не оставил без духовной пищи, а сделал он это, как после выяснилось, руками моего брата по вере Бернгарда М. из Ингельсхайма. Как хорошо, что есть среди народа Божьего благовестники, свидетели Бога Живого. Достойный пример. Христианские газеты на русском языке немецкие католички, надо полагать, не читают. И тем не менее выражаю здесь искреннюю благодарность сестре Доротее, монахине, исполнившей веление Духа Святого, благосклонно вручившей пропадающему безбожнику слово Бога Живого. Впрочем, я теперь и сам следую ее достойному примеру, делаю то, что вправе ожидать от нас Всевышний, а именно свидетельствую. При необходимости дарю Библию, что и вам, многоуважаемые читатели, настоятельно советую делать во славу Божию. Петер Браун.
0: Я люблю жить. Рассматривая удивительные работы этой хрупкой девушки, невольно думаешь о том, кто вот так одним росчерком пера обрек ее еще ребенком на такую судьбу. Она сирота, родилась в Киеве в роддоме, мать-одиночка отказалась от ребенка. Оля Ноженко – инвалид с детства, диагноз – олигофрения. Но это не мешает ей каждый день рисовать ручкой, карандашом, фломастерами, акварелью. Рисует на листах, на обрывках газет, кусочках старой тряпки. Работает молниеносно, почти не отрывая руки от бумаги. Начинает рисунок в одном углу и заканчивает в другом. Если что-то не устраивает, переворачивает бумагу и начинает сначала. Как девушка, которая едва может прочесть одну страницу текста, так точно воссоздает события времен Христа? Оля на удивление точно передает информацию, которую услышала или увидела. Не переиначивает, не интерпретирует, не добавляет ничего от себя, как настоящий евангелист. Оля работает, будто по программе Небесной Академии Искусств, где ее научили и анатомии, и перспективе, и рисунку. Она тщательным образом фиксирует детали одежды, головные уборы, прически, обувь. Иногда Оля находится очень близко к самому событию и изображает его почти впритык. Иногда она становится на цыпочки, чтобы за головами что-то увидеть. Порою она стоит за спиной Христа, и тогда нужно рисовать лица тех, кому обращены слова Иисуса. Для скептиков скажу, если вы хоть немного рисуете, попробуйте нарисовать складки шелковой ткани так, как это делает Оля Ноженко, и после некоторого времени вы поймете всю драму собственной несостоятельности. Для полноты впечатления еще надо, чтобы вас кто-то постоянно дергал, толкал под локоть и тряс под столом, ведь в комнате вместе с Олей проживает еще десяток девочек-инвалидов. Оля трудно идет на контакт. Ее удивляет наша суматоха, шум, разговоры и хаос, когда мы приезжаем к ним в интернат. На простые вопросы у нее всегда философские и в одночасье по-детски наивные ответы. «Оля, ты рисуешь Иисуса то чернявым, то белокурым. Какое у него лицо?» «Иисус прекрасен. У него доброе лицо. А цвет глаз и волос – это не главное. Я рисую теми красками, которые имею, и не думаю, какой цвет глаз будет у него. Рука рисует сама». Откуда ты берешь сюжеты? Ты срисовываешь их? Я не знаю, почему так рисую. Я не умею срисовывать. Я не думаю перед тем, как рисовать. Беру бумагу и карандаш. Рука сама рисует. Мне нужна только тишина, потому что я разнервничаюсь. У тебя много картин, где Иисус разговаривает. О чем он рассказывает? О том, что его распнут, о птичках, о деревьях. Говорит, что люди должны быть добрыми, любить друг друга. Иисус не таков, как люди. Он всех слышит, слушает, а люди, они не слышат никого. Когда ты рисуешь свои картины, днем, ночью или утром? Чаще всего после обеда, когда все спят. Рисую на подоконнике в коридоре, потому что там совсем тихо. На столе, когда никто не мешает, потому что нас много в комнате. В уголке на коленях рисую. Должна быстро рисовать, чтоб краски не засыхали, потому что их мало. Оля, ты же почти ничего не видишь. Как же ты рисуешь? Глаза болят? Я близко-близко наклоняюсь к бумаге и так вижу. Глаза никогда не болят, а руки болят. Очень болят от напряжения. А деньги имеют ценность в твоей жизни? Я не знаю, что такое ценность денег. Наших детей столько умерло бедных, столько земли над ними засыпали, и над богатыми землю насыпают так же. Деньги – это пустое. Если бы человеку на еду хватало, на одежду, укрыться чем было, чтобы на краске было или бумагу, подружкам моим цветные нитки для вышивки, чтобы у детей ноги не мерзли, чтобы имели что поесть. Ты боишься смерти? Я люблю жить. Люблю слышать пение птичек на деревьях, запах цветов. Небо люблю, солнце. Вокруг такая краса, и это Бог создал людям. Михаил Кеньо, Украина. Дорогие друзья, чем и как мы можем помочь этому Божьему чуду Оли Ноженко? Собрать посылку? Позвоните, мы дадим адрес. Но Оле нужна и другая помощь, кардинальная помощь. Давайте посоветуемся всем христианским миром.
2: Дорогие наши читатели, эту повесть «Тайна Салаира» Виталия Полозова мы хотели напечатать в нашем немецком алтаре. Не смогли. Перевод очень трудный. И мы поняли, что нам снова не обойтись без вашей помощи. Нужны переводчики с русского на немецкий. Если Бог располагает ваше сердце на такую бесплатную помощь, позвоните нам. В «Забытом алтаре» пойдет с декабря месяца другая повесть брата Виталия «На бурных перекатах». Эта повесть особая. Она еще не написана. Мы берем каждую новую главу горяченькой, прямо со стола писателя-христианина Виталия Афанасьевича Полозова. И вы будете читать эту повесть первыми, прямо из-под пера нашего замечательного автора. От автора. Года три назад гость нашей церкви из Украины в своей проповеди о послушании и доверии Богу привел необычно яркий пример из жизни Генри Суза, потрясающий одновременно своим трагизмом и оптимизмом. Речь шла о том, как в течение очень длительного времени этот человек в полном смирении сносил тяжкие обвинения в грехе, которого он не совершал. Выражая современным языком, его просто подставили. Но отвергнутый всеми, в том числе и церковью, он не оправдывался, а все свое упование возложил на Бога и терпеливо ждал. И еще он неустанно молился. Прошло 12 лет, прежде чем самой жизнью с него были сняты все обвинения. «У моего деда в жизни случилось почти так же вот», – грустно сказал мне мой попутчик, когда мы уже возвращались из церкви домой. Не те, конечно, обстоятельства, но похоже тем, что лет 10 вот так же просил Бога, чтобы оправдал его. Зайду, бывало, к нему, а он стоит на коленях и плачет. Мне тогда только 6 лет было, но понимал уже, что деда моего обижают неправильно. Хороший он был и очень добрый. Меня и назвали-то в его честь. Он в жизни никому не сделал зла, а тут обвинение в таком грехе. «Расскажи, Валентин», — попросил я. Он не только рассказал, но еще и как мог изложил это на бумаге. Мне же ничего не оставалось делать, как переписать, литературно-художественно оформить и предложить вашему вниманию, дорогие читатели. Так отдельно родилась эта невыдуманная повесть. Виталий Полозов. Виталий Полозов. «Тайны Салаира». Отрывок из новой повести. «Раз, два, взяли!» — громко и размеренно командовал бригадир Иван Фокт. И укладчики ломами подвигали рельсовый прогон к краю шпал. И еще чуть поднажали. «Эй, там внизу, поберегись!» — спокойно продолжал он, но уже через секунду крикнул истошно, в страхе отчаянно: «Берегись!» Шедший по низу вдоль крутой насыпи Валентин Берг обернулся на крик и увидел, как сыгравший со шпал укладываемый рельс вывернулся. Не подстраховали мужики с противоположной стороны и, тяжело переворачиваясь, устремился вниз. Там спиной к полотну сидел на корточках самый юный трудармеец, совсем еще пацан, Коля Шмидт. Был он немного туговат на ухо. Крика не расслышал и, ничего не подозревая, продолжал сортировать только что привезенные детали. В один прыжок Валентин достиг мальчишку и отшвырнул от насыпи, но сам отпрыгнуть не успел. Достал его рельс и со всего маху придавил левую ногу. Только и вскрикнул он от дикой боли, а дальше все как в тумане. Освободили его укладчики из-под рельса, оттащили к небольшому ручью, что тихо мирно журчал перелёски за стройплощадкой. Да там и оставили до прихода скорой помощи. Это значит, какая оказия первая на участке появится, стой и убудет в лазарет. Понятно, что и сами посильную помощь оказали. Компресс из ваты с холодной ключевой водой на ступню да подорожником голень обложили. Ну и повздыхали, посочувствовали для виду. Но не сказать, чтобы так уж сильно. Эка не видаль, ногу раздавила. Дело это обыденное. Тут вон по всей зоне на день 5-6 душ на тот свет отправляются, и никому до этого дела нет. Вроде так оно и надо. Да и виноват-то, дескать, мужик сам. На кой ляд ему тот мальчишка был нужен, если он не сегодня-завтра все равно отойдет в мир иной? Его вон уже ветром качает от голода. Правда, от этого самого голода качало не только его. Но этот парень совсем высох и, похоже, сам смирился с такой мыслью. Увидел бригадир, что Валентин ищет кого-то глазами, усмехнулся криво. «Не ищи пацана!» Он от страха в лес удрал. Так вчистил, что только «ай да ну!» «Откуда и силы взялись?» «Эх, жалко, август ваш уже уехал. Теперь жди с моря погоды». Только и надежда, что к соседям какая машина придет. Потом, слегка отжав вату, снова приложил ее поверх ступни и озаботился. «А ноге-то твоей, Валек, кажись, капут пришел. Вон как спухла вся, и синеет все больше. И как не ужасно выглядела она, а сам Валентин едва-едва в сознании, все же не удержался, чтобы не подковырнуть». «Ну так как же это Господь-то твой тебя тут не уберег? Ты же все толмишь, что Бог спасает, А он тебя же самого за шкирку и под рельсу, а? Не складуха получается? Что скажешь на это?» И глядит победно. Вроде как радостно человеку, что уличил в чем-то страдальца. Пересилил боль Валентин, даже улыбнуться попробовал. «Значит, так угодно было Богу», – прошелестел пересохшими губами. «Вы только парня не ругайте. Стало быть, выживет он теперь, раз Бог за него вступился». «Тьфу ты! Как это у тебя ловко получается!» – осерчал Иван. «Все в одной паре. И так хорошо, и эдак неплохо. Хоть кол на голове тиши. Он все свое. Да нету никакого Бога. Нету, понял?» Потом чуть подумал и сплюнул зло. «А хоть бы и был, то не про нас он тут. Пошли, мужики, работа стоит. Чего зря время терять? Раз помочь все равно не можем, такая уж наша доля. Сегодня его угораздило, завтра кого-то другого придавит». И пошел, продолжая бубнить. «Есть Бог или нет? А придавит, и все тут».
3: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
4: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие. Книга пророка Иеремии, 6 глава и 16 стих мы читаем. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Вся жизнь человека на земле – путешествие. Человек, собирающийся в путь, всегда озабочен взять в дорогу то, что ему кажется необходимым. Кроме этого, собираясь в путь, люди имеют конечную цель пути. Они знают, куда едут и какая цель их путешествия. К великому сожалению, это не всегда верно в отношении целей жизни человека. Многие люди живут, вернее, странствуют в своей жизни так, что не знают, куда направляются и для какой цели. Они живут весьма беззаботно, не помышляя, что в свое время их путь кончится и цель жизни не будет достигнута. Наше желание беседовать сегодня о путях верных, ведущих к жизни вечной, о жизни, которая имеет смысл и цель, и которая дарует нам радость и счастье. Счастливо и благословенно можно прожить жизнь на земле только по Евангелию Господа Иисуса Христа. Такой путь жизни – путь верный и определенный. Странник на этом евангельском пути определенно знает о цели своей временного земного странствования. Знает он и о конечном назначении своей жизни в вечности. Он верит голосу своего Учителя Христа, который говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Во-первых, путем этим является сам Христос. Его божественное явление в мир, его учение, жизнь и страдания за грехи наши на Голгофском кресте проложили нам этот путь в жизнь вечную. Для того, чтобы осознать серьезность Божьего дара во Христе Иисусе, который Он предлагает нам для спасения, и опасность нашего блуждание по путям неопределенности, Господь говорит: «Остановитесь на пути ваших». Прежде чем избрать иной путь или направление, человечество нуждается в остановке на путях греха. Такую остановку в своем пути и направлении сделал когда-то блудный сын, измученный жизнью греха и ослушанием своему отцу, он в один день сказал, и это мы читаем из Евангелия от Луки, 15 глава, «Встану, пойду к отцу моему». Встал и пошел, изменив направление в жизни и образ самой жизни. Так поступил и апостол Павел, будучи на пути самоправедности или праведности от закона. Он, встретившись с Иисусом на пути в Дамаск, остановился на пути своем, и из гонителя Христа и христиан стал ревностным апостолом христианской церкви. «Остановитесь на путях жизни» означает подумать, поверить, оглянуться на пройденный путь и внять Божьему приглашению последовать лучшим Божьим путем, ведущим в жизнь вечную и несущим Божие благословение в жизни временной на земле. Путь, на который Господь приглашает, — это путь веры. На пути следования за Господом человек избавляется от неверия. Все Божьи обетования основаны на факте веры. Спасение Божие даруется по вере. верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную. Верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь. Все возможно верующему. Если ты, дорогой слушатель, хочешь знать о путях Господних, ведущих в жизнь вечную, ты можешь узнать об этом из Священного Писания, приняв верою Господа Иисуса Христа твоим Спасителем. Он укажет тебе тогда верное направление и цель жизни. Затем наш текст советует расспросить о путях древних, о путях добрых, и тогда идти по ним. Народная пословица говорит, что «кто спрашивает, тот не блуждает». Эту истину можно применить к нашим исканиям пути к целям и смыслу нашей жизни, пути к жизни вечной. И для того, чтобы попытки искания со стороны человека не были напрасны и утомительны, Бог идет навстречу человеку. Он через все века истории человека ищет нас. Он ищет нас посредством Слова Своего, Своих пророков, а в конце веков вышел нам нас встречу в лице Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа. Мы читаем из Евангелия от Матфея, 18 глава. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Притча о заблудшей овце и добром пастыре наглядно иллюстрирует эту истину любви и Божьих поисков нас. Он ищет сегодня тебя, дорогая душа. Пастырь добрый ищет бедную овцу, без него погибнет. Жаль ее ему, ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя. Пути Божьи, хотя и древние, но добрые, приятные, несущие благословение. Неверующий мир притекается древностью Слова Божия. Верой в Бога, необходимостью нашего сознания зависимости от Господа и прочее. Но безбожие ничего лучшего не дало человеку. Наоборот, оно грабит душу счастливого верующего человека, как придорожный разбойник, и взамен не дает ничего. Господь увещевает нас, найдя этот путь, идти по нему. Идти путем Господним означает следовать учению Господа Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, что Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Это из 1 послания Петра, 2 глава. Суть истинного христианства состоит в том, чтобы идти по путям Христа. Истинное христианство занимается изучением слова жизни и примера своего основателя Христа и практикует его святые примеры жизни, любви, милосердия, терпения и так дальше. Что же Господь обещает нам в награду за верное хождение Его путями? Как в Ветхом, так и в Новом Завете повторяются эти слова Божьих благословений. И это мы читаем из пророка Иеремии, 6 глава, и Евангелия от Матфея, 11 глава. Христос включил эти слова в свой призыв, когда сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Человек нуждается не в мнимом, приходящем успокоении, но в Божьем покое, Такой Божий покой приходит к нам после освобождения нашей совести, омытия наших грехов в крови Христа, в покаянии пред нашим Господом. Он является результатом нашего примирения с Богом. Всем людям присуще стремление найти внутренний душевный покой, потому что все люди по природе грешны и находятся на положении врагов Божьих. Полный внутренний мир и покой не приобретается земными развлечениями, обилием пищи и питья или другим богатствами. Христос сказал, это мы читаем из Евангелия от Луки, 12 глава, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». В заключение хочу сказать увещание апостола Павла, который в свое время говорил окружающим его людям: «Примирите с Богом». Это из 2 послания к Коринфянам, 5 глава. «Дорогой друг, ты никогда в мире не будешь счастлив, пока не получишь мир от Господа. Для получения этого мира необходимо сознание нашей греховности, желание освободиться от давящего нас бремени греха и принятие совета, который Господь дает нам в прочитанном нами тексте. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогой слушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто далеко от близких и родных, для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности, если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы ищете духовного, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства для всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Кроме этого, вы сможете услышать и размышления ведущего радиопрограммы на жизненно важные темы военнослужащих. У микрофона с вами сегодня Александр Захария. Итак, что же сегодня говорят, что же спрашивают военнослужащие? О чем комментарии, каковы же свидетельства? Сегодня мы постараемся ответить на один очень важный вопрос, который нам ставят постоянно слушатели. Вопрос таков: может ли христианин быть военнослужащим? Может брать в руки оружие и защищать свою родину, или же ему предстоит лишь исполнять этот долг как альтернативную службу? А что тогда сказать о заповеди «не убей»? Что об этом говорит Библия? Так слушатели пишут, многие слушатели наших радиопрограмм. И, конечно, мне будет очень трудно, и я уверен, мы не успеем зачитать эти письма. Вот письмо из Магадана от Карпова Виктора Аркадьевича. Вот письмо из города Калининграда от Лаврова Николая Николаевича. И также письмо рядом лежит от матери офицера военно-воздушных сил Марии Александровны Ивановой. В общем, вопросы... Слушатели, вопросы, можно сказать, одни и те же. Так что постараемся мы на них ответить. И вот наши внештатные корреспонденты, корреспонденты-фриланс, можно сказать, из России, прислали свою запись, именно отвечая на эти вопросы. Эта запись была сделана мирным Олегом Ивановичем, а также и Татьяной. Так что, слушатели, приглашаю вас к этой программе.
2: Сегодня мы пригласили к нашему микрофону Олега Ивановича Мирного. И вот вместе с ним попробуем разобраться в этих вопросах. Здравствуйте, Олег Иванович.
3: Здравствуйте. Я очень рад, что вы поднимаете эти непростые вопросы. Да, действительно, это наиболее сложный вопрос. Если кто-то думает, что ответ может быть простым и однозначным, ну, конечно, он ошибается. Вы знаете, мне хотелось бы в начале нашей беседы обратиться к мнению такого христианина, как Олег Александрович Оскаленок. Он офицер, 20 лет отдал вооруженным силам, и вот уже 10 лет он несет служение Господу. Вначале он был миссионером, стал пастором церкви, а сейчас он директор Военно-христианского союза России. Так вот, он проводил такой эксперимент. На протяжении 2 лет он задавал один и тот же вопрос. Везде, в различных церквах, где приходилось проповедовать, в самых разных государственных структурах и просто в беседах с верующими, неверующими.
2: И какой же это вопрос?
3: А вот какой. Если бы вашему сыну предстояла служба в армии, отправили бы вы его без страха защищать родину в российскую армию? Но если бы существовала возможность не служить, кто не воспользовался бы ею. Ну и в заключение, как правило, он просил поднять руки тех, кто без колебаний готов был ответить «да».
2: И интересно, сколько же было поднятых рук в итоге?
3: Да, знаете, единицы поднимали руки. А опрошено, таким образом, было около 2000 человек. Увы, люди боятся идти защищать Родину, верующие и неверующие. Попробуем найти ответ на вопрос, может ли христианин служить в армии? И как ему определить свое отношение к воинской службе? Вот важный для нас вопрос и очень актуальный, верно ведь? И я бы хотел ответы на эти вопросы позаимствовать у самого Оскаленка. У него есть статья, которая называется так: «Может ли христианин служить в армии?» Вот несколько мыслей из этой статьи я прочту. «Много времени провел я в раздумьях, обсуждениях, размышлениях, изучении Писания. Сомнения терзали душу, а прав ли я? Не ошибаюсь ли? Старшие братья советовали оставить службу. Многие верующие увещевали меня, просили одуматься, ну и тому подобное. Мысли не давали покоя целыми месяцами. Не то что работа, а сон и вообще жизнь казалась невыносимой. Полагал, что Бог обязательно меня покарает за то, что держу в руках оружие. Одним словом, было очень трудно. Даже близкие, друзья и тени всегда поддерживали меня. В таком состоянии я пребывал в течение 4 лет.
2: Интересно, а что же побуждало его дальше продолжать свою службу в армии?
3: Ну, несколько обстоятельств. Господь давал милость ему как офицеру свидетельствовать не одному и не десяткам, и даже не сотням, а тысячам воинов, которые от него услышали благую весть. Но известно, что 3 из них стали пасторами церквей. 2 продолжают активную службу. Иисус благословил его и дал милость организовать 2 церкви. Бог даровал возможность в последнюю минуту предупредить самоубийство 5 человек. Вот как видите, он не соглашался с теми, кто считает службу в армии неприемлемой для христианина.
2: Все же интересно, а что же ему говорили современные альтернативщики? Ну, это те, кто отказывается служить в армии и принимать присягу. И вообще, как обосновать при помощи священного писания утверждение, будто бы Бог против того, чтобы христиане брали в руки оружие?
3: Я за альтернативную службу. Даже более того, я выступаю за ее скорейшее введение повсюду. Я думаю, что не случайно в некоторых районах страны уже начали ее вводить. Я думаю, недалеко время, когда многие офицеры и в военкоматах, и в армии, ну там, где есть уже призванные к службе, придут к совершенно определенному убеждению. Настоящая альтернативная служба нужна. Ну что такое альтернативная служба? Это дома престарелых, различные больницы, ну, в том числе и психбольницы, другие лечебные заведения, ну и так далее. Только глубоко верующий человек согласится проходить службу в таких социально непопулярных местах, как дома престарелых, больницы и так далее. Ну, а вот многие ли альтернативщики до службы в армии работали в таких местах? Ну, наверное, из 100, скажем, заявивших найдется, ну, всего лишь 2-3 человека. Закон об альтернативной службе – это помощник государству, а не его враг. 2 года в армии или 3, ну, может быть, 4 года в социально трудных местах. Вот что такое настоящая альтернативная служба. А не в канцелярии и не в столовой.
2: Олег Иванович, я могу привести библейские цитаты как аргумент того, почему христианин не может служить.

0: Позвольте, Олег Иванович, привести вам еще один интересный довод. Ведь первые христиане были против воинской службы вплоть до III века. Римские воины целыми легионами оставляли службу кесарю после того, как становились христианами.
1: Ну что и говорить, на первый взгляд это звучит убедительно. Но надо разобраться и в этом факте истории более тщательно. И вот тогда-то мы и поймем, в чем тут дело. Вначале отметим, что 3 столетия подряд Рим вел захватнические войны. Империя выступала агрессором. И, конечно, служба в такой армии вполне справедливо осуждалась христианами. Но вот прошли 3 века, времена изменились. Когда Рим после принятия христианства стал больше защищаться, чем нападать, не завоевывать новое государство, а защищать свои собственные дома, то, конечно, противникам службы в армии пришлось изменить свое отношение.
0: Но все же заповедь «не убивай». Ведь, наверное, вокруг нее ведется больше всего споров-то.
1: Да. Я, вы знаете, хочу еще раз обратиться к статье офицера-христианина Оскаленко и прочесть некоторые мысли. «Я провел 1000 бесед с офицерами и солдатами. И чаще всего мне задавали вопрос, как можно совмещать веру со службой в армии? Каждый понимает, что военнослужащий не садовник. Ясно, чем придется заниматься воину во время боевых действий. Как в этом случае согласовать свои действия с требованием заповеди «не убивай»? Наибольшая трудность каждого военного – это перспектива лишения кого-то жизни во время выполнения своего воинского долга. На протяжении всей истории христианства 6-я заповедь «не убий» была главным препятствием на пути тех, кто честно ищет волю Господню. Это главная дилемма для солдата, с которой он должен примириться. Не решив ее, неизбежно возникнет внутренний конфликт, который посильнее влияет на психику такого человека.
0: Все же мне интересно, как возникла необходимость применения оружия и физической силы для сдерживания насилия?
1: Ну, быть может, многие удивятся, но ответ-то нам надо искать еще во временах Адама и Евы. После их грехопадения отношения любви, взаимного доверия, которые существовали между Богом и человеком в раю, увы, сменились взаимоотношениями власти и подчинения. Очевидно, что такие отношения могут строиться только на силе. И поэтому Бог сразу же после изгнания Адама и Евы из Эдемского сада у ворот рая поставил первого вооруженного стража порядка, Херувима, с огненным мечом. И заметьте, сам Бог принял такое решение. Не Херувим выбирал себе оружие, а Бог вложил меч в руки ангелу. Ну вот с того-то дня между людьми и воцарилось право физическое, право сильное.
0: Да-да, я помню. Затем произошло убийство Каином Авеля, старшим младшего.
1: Да, вот именно. И, как видите, вражда семейная переросла в общественную, родовую, национальную, ну а потом и в государственную. Все человечество стало заниматься взаимным истреблением. И отныне грешный человек потерял благодать Бога. Он не смог добровольно удерживаться от зла. Но Бог ограничил разгул насилия на земле. Что сделал Бог? Он учредил гражданскую власть и наделил ее правом вершить суд над преступниками вплоть до смертной казни. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Это я прочел выдержку стих 6 из 9 главы книги «Бытия». И если бы Бог не поставил такую преграду, я не знаю, уцелела бы цивилизация. Ну а из этого можно сделать вывод, что в основе всех конфликтов и войн лежат не человеческие ошибки, а первородный грех. Война по Ветхому Завету не есть изначальное установление, а есть бедствие и зло, вызванное грехопадением. И это бедствие будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим новую Божью природу. Это понятно? А сейчас же, пока зло присутствует в этом мире, должны оставаться власти и воинства, призванные противостоять его разрушительной силе. Конечно, желание наших сердец, чтобы как можно скорее падшее человечество смогло установить справедливость и порядок. Но мы понимаем, что это будет только в 1000-летнем царстве Иисуса Христа. Ну а сейчас? Сейчас же мне хочется подчеркнуть одну очень важную мысль. Жить-то нам необходимо в реальном мире сейчас, а не в воображаемом. Библия вообще-то положительно отзывается о роли солдата в обществе. А воин также используется для иллюстрации таких благородных качеств, как служение своей стране, твердость, борьба за правое дело, преодоление трудностей, упорный настойчив. Это замечательные качества мужчины. Вообще Писание изобилует позитивными примерами отношения воинов к вере. Мне хочется вот очень интересные выдержки прочитать. Вы знаете,

0: Ну вот, я открываю первое послание к Тимофею. Это глава 1, стих 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть». Смотрите, какие замечательные слова здесь есть. «Воинствовал, как добрый воин». Ну вот эта же мысль есть и во втором послании к Тимофею. Вот она, глава 2, стих 3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Заметьте, здесь тоже есть «добрый воин». И вот еще одну выдержку я хочу в заключение нашей беседы привести. Это послание к евреям. Глава 11, стихи с 32 по 37. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих».
1: Спасибо, Олег Иванович. Вы привели очень интересные отрывки из Библии. Они хорошо подтверждают мысли о том, что добрый воин был всегда в почете и уважении. Олег Иванович, вы приводили интересные выдержки из Библии. А какие, интересно, еще библейские стихи говорят нам о возможности службы в армии?
0: Ну, вообще-то в Ветхом Завете и в Новом Завете много стихов, необычайно полезных для правильного понимания этого вопроса. Ну, давайте начнем со стихов Ветхого Завета.
1: Давайте.
0: Вот я открываю вторую книгу «Паралипоменон». Это глава 17, стихи с 14 по 17. «И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Илиада, и у него вооруженных луками и щитом 200 тысяч». Обратите внимание на одну очень интересную деталь. В каждом из этих стихов есть слова «отличных воинов столько-то», «отличный воин Илиада», ну и другие.
1: Да-да-да, действительно.
0: Я хочу отметить, что у иудеев того времени каждый юноша, достигший 20-летнего возраста, становился воином. Мы сейчас говорили о Ветхом Завете, а вот Новый Завет. Характерен в этой связи пример сотника Корнилия. Вот как его охарактеризовал Бог, используя евангелиста Луку. Это «Деяния апостолов», глава 10, стихи 1 и 2. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости не народу и всегда молившийся Богу». Заметьте, что сам Бог называет этого римского офицера благочестивым. Чтобы понять всю эту глубину сказанного Бога об этом человеке, надо четко представлять структуру римской армии и, наверное, характер ее действий. Ведь эта армия по своей сути была агрессивной, а главным ремеслом каждого воина в этой армии было убийство врага. Ну как же это Бог называет человека, чье главное занятие убивать противника, благочестивым, а? Но, кроме всего прочего, Бог постоянно наблюдал за этим воином. И вот ангел, посланный Богом, говорит Корнилию: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Это записано в той же 10 главе Деяний, стих 4. Мог бы Бог назвать благочестивыми, скажем, проститутку из-за ее занятия, колдунью, ворожею или киллера? Если то, что делал Корнилий, было неугодно Богу, то как он заслужил эту похвалу из уст Творца Вселенной? Это Новый Завет, а не Ветхий. Эта мысль никак не согласуется с высказываниями некоторых пацифистов, которые заявляют, что, дескать, мы живем по Новому Завету. И в Ветхом, и в Новом Завете поощрялась служба в армии. И все, что там пишется, следует воспринимать как духовные образы. Но вот еще интересно. Этот текст не единственный.
1: Да?
0: В той же главе есть 7 стих, где говорится еще об одном солдате, который находился рядом с Корнилием. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, ну и так далее. Смотрите, оказывается, при сотнике находились и другие благочестивые воины. Ну что ты скажешь? Вывод может быть только один. Служба в армии не препятствует благочестию и искренней вере. А вот еще один похожий пример. Можно вспомнить встречу Христа с сотниками из Капернаума. Вот впечатление Спасителя о встрече с офицером, который, ну, и не помышлял даже оставлять службу. Это уже Евангелие от Луки, это глава 7, стих 9. Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
1: Но все же не дает мне покоя вопрос о шестой заповеди «Не убивай». Ведь это же четкое и конкретное повеление, Олег Иванович.
0: Ну, теперь давайте конкретно поговорим о заповеди «Не убивай». Мы уже выяснили, что это шестая заповедь, данная нам через Моисея. Как ее можно толковать? А именно так. Не верши правосудия самостоятельно. Никто не может вдруг взять оружие и стрелять на улице. Ну, а если кто-то так поступит, то государство должно остановить насильника. Если рассматривать заповедь «Не убивай» более подробно, то следует, наверное, выяснить природу требований Бога к падшему человеку. Все, о чем говорил Бог в Писании, можно подразделить на мораль личную и мораль общественную, то есть долг. Следует разделять требования, предъявляемые к индивидууму, и требования, предъявляемые к обществу. Так вот, заповедь «Не убий» обращена к личности, к индивидууму, к отдельному человеку, а не к государству. Скажем, нельзя заставить человека верить в Бога и любить его, но это требование личной морали, личное дело каждого человека, его совести. Но вот исполнение гражданских законов и повиновение законной власти – это уже требование общественной морали. И каждый человек обязан соблюдать эти законы.
1: Но ведь все же есть люди, которые не подчиняются государству. Значит ли это, что Бог в отношении этих людей допускает использование силы?
0: Конечно, и никто не имеет права заявлять, что он, ну, знаете, будет соблюдать законы по желанию, выборочно. Применение силы государством оправдано, законно, если оно используется для защиты, а не для агрессии. Вот давайте вновь обратимся к Писанию. Основы правосудия были заложены еще на заре человечества. Закон Израиля «10 заповедей» записан в книге «Исход», начиная с главы 20. Я хочу обратиться сейчас еще к одному очень интересному месту Библии. Я вот открываю книгу «Исход», 32 главу, и хочу прочитать здесь очень интересные места. Это стихи с 1 по 29. Вот они. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали, разбил их под горою. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к постормлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделал ли сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек, ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет он вам сегодня благословение». Как видите, очень интересная выдержка, она о многом заставляет нас задуматься. Так вот, я хочу еще раз подчеркнуть, но принцип «кровь за кровь» мы находим уже в книге «Бытия», это глава 9. Начало формирования еврейского государства восходит еще ко временам патриарха Авраама, когда он только вышел из Харана в Ханаан. Она написана в 12 главе книги «Бытия». заповедь о возмездии за преступление была дана еще задолго до Авраама, Исаака и Якова. Она появилась раньше даже, чем сам закон. То есть наказание смертью не следует из закона, оно предшествует закону.
1: Значит, существует разница в понятии одного и того же слова «не убивай»? Ну, тогда интересно, как его значение звучит на языке оригинале?
0: Между злонамеренным убийством и актом правосудия со стороны государства огромная разница. Дело вот в чем. На языке оригинале, на котором была написана Библия, слово «убить» имеет два значения. «Раца» и «хараг». «Раца» означает преднамеренное убийство с целью ограбить или просто из ненависти. Убийство несправедливое, особо жестокое, злонамеренное. Ну, значит, излишних целей, распоряжение чужой жизни, избиение до смерти, ну и так далее. А вот «хараг» означает лишение жизни в качестве наказания за преступление. Ну, лишение жизни во время войны, ну, может быть, посредством камня, пращи, меча, а также смерть большого количества людей. И вот в Библии эти слова употребляются в строгом соответствии. Так вот, на скрижалях, которые получил Моисей от Бога, заповедь «не убивай» передавалась словом «раца», а не «харак». То есть не убивай с целью ограбления, злонамеренно, жестоко, из ненависти, а не на войне. Как видите, разница огромная. А вот еще интересные стихи. Мне очень хотелось бы, чтобы вы сами определили, что здесь надо поставить. «Раца» или «харак». Вот я открываю книгу «Левит». Необычайно интересную книгу. Здесь много законов, регулирующих отношения между людьми и государством. И вот это стихи, глава 20, стихи с 10 по 16. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». Вот какая выдержка.
1: Да, действительно.
0: А какое слово вы здесь поставите? «Раца» или «хараг»?
1: Ну, судя по тексту, это справедливое возмездие. Значит, это слово «хараг».
0: Ну, конечно, во всех этих местах слово «хараг». Путаница возникла в русском языке, где слово «убить» имеет одно значение. Ну, иными словами, ты пролил кровь человека, твоя кровь будет пролита рукой человека. Вот что такое высшее правосудие.
1: Я думаю, Олег Иванович, что после такого убедительного рассказа все разговоры о различном толковании заповеди «не убей» ну просто должны прекратиться.
0: Ну, хотелось бы.
2: Итак, дорогие радиослушатели, как вы видите, наша программа подошла к концу. Конечно, ответы на эти вопросы не исчерпаны. Я думаю, что мы продолжим наши ответы еще не раз в наших программах. На вопросы слушателей, должны ли служить в армии. Друзья, если у вас появятся вопросы, пишите нам. Мы постараемся ответить вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захарья, абонентский ящик 65, Московская область, город Мытищи, почтовый индекс 141 000. А пока, конечно, всего вам прекрасного. До свидания, друзья.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Сыну Божьему имя Иисус было наречено не Марию, матерью родившей Его, не священником и не пророком, а самим Богом, Его Отцом Небесным. Ангел Господень явился Иосифу и сказал ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, 1 глава, 20-21 стихи. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Евангелие от Луки, 2 глава, 21 стих. Имя Иисус означает «Спаситель», «Господь спасет», «Господь спасение», по-древнееврейски «Яшуа», «Яв», «Господь», «Шуа спасение». В имени Иосия отсутствует «Ях» Господь, и потому спасение, победа над врагами становилось бы заслугой лица, носившего это имя. Моисей, раб Божий, знает, что Иосия после его смерти займет место вождя, чтобы вести Израиля в Ханаан, переменил имя Иосия на имя Иисус, чтобы тем самым вся слава и честь победы над язычниками, как на пути следования в обетованную землю, так и в самой обетованной земле, приписывалось не человеку, бывшему лишь только орудием в руках Божьих, самому Богу, укреплявшему Иисуса Навина и поражавшему через него врагов израильского народа. О Сыне Божьем ангел Господень говорит Иосифу: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Уже в самом имени Иисус ангел открывает нам цель пришествия Господа в мир, а также и тех, для которых Он оставил славу небес. Целью пришествия Господа Иисуса Христа в мир – спасение душ. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» – Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» – Евангелие от Иоанна, 3:16. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» 17 стих. «Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели» Евангелие от Иоанна 17 глава 12 стих. Это цель Его прихода на землю, воля Бога Отца Небесного, и Он точно все выполнил по воле Отца, она была наслаждением и питанием Его души». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 31 и 34 стихи. Дух Святой ясно определяет тех людей, народ которых Он спасет. Это определение выражено словом «своих». Некоторые подразумевают под словом «своих» Израиля, говоря, написано: «Пришел к своим, и свои его не приняли» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Но следует помнить, что не весь Израиль был Его народом. Сам Христос сказал иудеям в храме: «Но вы не из овец моих» Евангелие от Иоанна, 10 глава, 26 стих. Однажды, когда Он проповедовал, многие уверовали в Него Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30 стих. Но потом, когда Он продолжал открывать уверовавшим в Него иудеям смысл уверования и необходимость знания Его слова, иудеи вступили с Ним в дискуссию, доказывая, что они дети Божии. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня» 42 стих. А в стихе 44 Он прямо объявляет им, что «Ваш Отец – дьявол». В стихе 59 читаем: «Тогда взяли камень, чтобы бросить на Него». Кто же тогда Его люди? Его люди есть среди всех народов, племен и языков. Эту истину сказал ангел Господень, возвещая пастухам о пришествии Спасителя в мир. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. Господь сам сказал об этом: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь» Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Его народом у иудеев были те, кто, подобно Симеону и Анне, чаяли спасение Божье и служили Богу день и ночь. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 и 36 стихи. Подобно апостолу Павлу были избраны от чрева матери, послание к Галатам 1 глава 15 стих, для выполнения в этом мире определенной цели Божией. Его народом между язычниками были, есть его церковь, избранная еще прежде создания мира, послание к Ефесянам 1 глава 4 стих. Однако эти люди, как и из иудеев, так и из язычников, были его народом от создания мира от чрева матери его, но по природе они грешники и находились под властью смерти, которая никого не милует. Как и написано, все согрешили и лишены славы Божьей, послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Поэтому Христос пришел в мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. Господь Иисус Христос, Сын Божий, спасает народ своих от всякого рода грехов, от греха прежде рождения. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», Псалом 57 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией», Римлянам 3:23. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, язычников, 29 стих. Наследственная греховность от Адама на все последующее человечество поясняют такие слова. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему», книга Бытие, 5 глава, 3 стих, и Псалом, 50 глава, 7 стих. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один», книга Иов, 14 глава, 4 стих. Господь спасает человека в народ свой от греха, в котором они родились. Ни один из грехов его, какие он сделал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Книга Иезекииль, 33 глава, 16 и 17 стихи. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Книга Исаии, 34 глава, 25 стих. Так и Адамов грех, перешедший по наследству, не поменется народу Божию. Рождение от Адама по образу и по подобию, грех стал нашим уделом через нашу родственную связь с ним, через происхождение от Адама, независимо от нашей воли, от нашего желания. Личный же грех совершается всегда в соответствии с нашим личным желанием, по нашей воле, с нашего согласия и часто сознательным допущением и принятием. Это ярко подтверждается падением Каина. Господь открыл Каину его грех и предупредил его об опасности падения, но Каин пренебрег предупреждением Бога и сознательно допустил войти греху в свою душу. Книга Бытие, 4 глава, 6 и 8 стихи. Кроме упомянутых грехов, Господь спасает от тайных грехов, о которых кроме Бога никто не знает. Есть люди, которые в глазах общества кажутся высоконравственными, честными, но втайне они развращены, нечисты, гнусны и крайне преступны. «От тайных моих очисти меня» – Псалом 18, 13 стих. Некоторые из его народа в прошлом были таковыми, но Господь их спас, и ныне Он спасает от этих бедствий и преступностей всех приходящих к Нему, становящихся Его народом. Господь также спасает от грехов открытых, отъявленных. Таких случаев в Новом Завете поставленных в пример много. Самый яркий пример – спасение разбойника. Еще записано в 8 главе Евангелия от Иоанна «Спасение великой грешницы», а спасение от отъявленного религиозного греха читаем в книге «Деяния апостолов». «Саул же еще дышал угрозами и убийством» – 9 глава, 1 стих. «Он стремительно делал это с дозвола высшего главенствующего духовенства» – 2 стих. В наше время таких ревнителей немало, и Господь многих спас и спасает еще. Еще Он, Господь, спасает от влечения, желания, любви ко греху. Человеку, ставшему Его народом, отдавшего свое сердце Господу, не тяжело раз и навсегда забыть прошлые грехи, нечистые привычки и все обычаи мира сего. Христос, вселяющийся в его сердце, сам все оттуда удаляет. Между светом и тьмою нет ничего общего, так же и между Христом и сатаной нет ничего общего. Душа такого человека сочетается со Христом и уже больше не любит и не желает того, что против воли Христа. Свое внимание и все желание подчиняет воле Христа. Кроме Христа больше никто и ничто не интересует и не влечет его. В заключение всех перечисленных освобождений от разного вида грехов, прошлых, настоящих и последующих, Он, Христос, спасает от последствий греха. Последствия греха – гнев Божий, суд и наказание. Наказание за грех – смерть. Спасенный Христом от грехов спасен и от последствий их. Верующий в Него не судится. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 и 24 стихи. Жизнь есть дар Божий, как наша плотская временная жизнь, так и вечная в раю с Богом. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Многие задают наивный вопрос о спасении. От многих угрожающих человеку вещей есть способы спасения. Этого вряд ли кто может оспаривать. От грехов у Бога есть средства спасения также. Первое средство, которое применяет Господь, это Слово Божие. Есть много в Ветхом и в Новом Завете мест, говорящих об этом способе очищения и спасения. Приведу несколько. «Мужи, братья, дети рода Авраамова, боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Книга Деяний, 13 глава, 26 стих. 2 глава, 14 стих и стих 22. В нашей житейской практике слово спасения от гибели употребляем часто. Мы просто кричим «Берегись!» «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова. Послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих. «И сказал им», Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих, «кто будет веровать и креститься, спасен будет». 16 стих. Здесь, к слову, еще требуется вода и, конечно, вера. Кроме веры, которая необходима от человека. Господь спасает людей своих от грехов их своей кровью. В ночь, когда Господь повелел его воспоминания иметь специальное что-то, что заключается в простых предметах хлеба и вина, таким образом встречаясь с ним на вечере Господней, и когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Евангелие от Луки, 24 глава, 30 стих. И они узнали его, 31 стих. На вечере Господний Спаситель наш сказал: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 24 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Кроме всех мероприятий, которые я мог припомнить в этой короткой беседе, еще напомню весьма важное, что Господь наш Спаситель, Он понес на Себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Книга пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. «Ибо Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Послание к Евреям, 9 глава, 23 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Приветствуют вас все церкви Христовы. Послание к Римлянам, 16 глава, 16 стих. С любовью, Иван Колесников.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333 Эдмонд Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083 США. До свидания.

0: медли.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
3: Самое главное – помнить о главном. Когда наступает вечер, как хорошо осознавать, что день прожит не напрасно, не бессмысленно. Да, мы часто жалуемся на то, что не хватает времени, и сожалеем, когда что-то не успели. Но как же приятно, когда удалось запланировать и воплотить что-то действительно полезное, нужное. И пусть за быстро пробежавшие часы сделано не все, что хотелось бы, главное сделано самое важное. И тогда на душе так радостно, и можно смело сказать, это был счастливый день. А между тем дни быстро и незаметно складываются в недели, месяцы, годы. И когда наступает вечер жизни, как же мирно и приятно на сердце, когда понимаешь, удалось воплотить то, что действительно стоило времени и сил. Такой добрый итог возможен лишь тогда, когда мы постоянно помним о том, что первостепенно важно. Некоторое время назад в одной книге довелось прочитать трогательную историю про человека, который много лет назад услышал самые главные истины о святом Боге, о страшных последствиях греха, о Спасителе мира Иисусе Христе. Его убеждали примириться с Богом, обрести прощение и милость. Мужчину не раз приглашали на богослужение, за него молились близкие, но он был непреклонен. Прошло много лет, и произошло событие, которое могло показаться чудом. Этот человек пришел послушать проповедь. Она глубоко коснулась сердца этого уже весьма пожилого мужчины, и он искренне обратился к Господу. Без сомнения, он был принят Богом, ибо Христос обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Да, были прощены его грехи, ибо Слово Божье говорит: «Прощены вам грехи ради имени Его». Первое послание Иоанна, 2 глава, 12 стих. Теперь этот человек не боялся смерти и ада, но тем не менее он горько плакал. Что же так сокрушило его сердце? С искренним сожалением он повторял: «Моя жизнь прошла напрасно. Вся моя жизнь прошла напрасно». Дорогой читатель, сколько у каждого из нас впереди часов, дней, лет, нам это неизвестно. Но любому разумному человеку хочется прожить их так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И все мы хотим посвятить столь бесценный и невосполнимый ресурс – время – самому главному. И вот здесь нас ожидает логичный, серьезный вопрос. А что же в жизни самое важное? Что должно стоять на первом месте в наших планах? Что мы должны постоянно хранить в нашем разуме, памяти, чтобы не сбиться с верного пути? Евангелист Марк подробно описывает встречу Христа с образованным религиозным человеком. Вспомнив эту историю, мы найдем ответы на интересующие нас вопросы. Один из книжников, слыша их прения, И, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Евангелие от Марка, 12 глава, стихи с 28 по 34. Дорогой читатель, задумывался ли ты когда-нибудь, зачем Бог дал человеку заповеди? Еще в древности Господь объяснил своему народу причину появления всех постановлений. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Его. И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя». Второзаконие, 4 глава, стихи 39 и 40. Писание открывает сущность и волю великого, святого и милосердного Бога, который любит свое творение и желает ему счастья. Может ли быть хорошо человеку, когда он нарушает волю своего Создателя? Нарушение воли Вседержителя называется грехом, а грех имеет катастрофические последствия. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих, 6 глава, 23 стих. «Итак, в Ветхом Завете находилось множество предписаний, которые регулировали жизнь израильского народа. И все они были даны, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя». Когда на землю пришел Спаситель мира, он вновь подтвердил божественное намерение сделать свое творение счастливым. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. И, выполняя свою великую миссию, Христос указывает нам основу, самое важное, то, на что необходимо обращать внимание прежде всего, на первую заповедь. Дорогой друг, ты, конечно же, слышал мнение, что для успешной жизни необходимо построить дом, посадить дерево и воспитать сына. Все эти действия очень хороши, но для счастливой жизни этого мало. Нерон, 37-68 года по Рождеству Христову, был гениальным строителем. Он построил множество величественных зданий и насадил прекрасные сады. Император имел богатство, власть и мог наслаждаться всем, чем только пожелает. Были у него и дети. Но у нас возникает несколько вопросов. Можно ли правильно воспитать детей, не показывая пример своей жизнью? А ведь император известен крайне аморальным поведением и жестокими гонениями на христиан. Христос ясно показал: нельзя, не полюбив всем сердцем Бога, стать благословением для ближних. Невозможно, нарушая первую заповедь, успешно выполнить последующие. Это очень важно помнить. Нерон прожил 30 лет, и кончина его была ужасна. Можно ли назвать его судьбу счастливой? Как выглядит ее продолжение в вечности? Невольно вспоминаются слова апостола Петра: «Какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. В свете ясного учения Библии человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Перспектива очень печальная. Все мы, живущие на земле люди, независимо от национальности, культуры и других различий, едины в одном. Все мы хотим счастья. Не мимолетного, не поверхностного, настоящего. И как мы видим, наш Создатель желает, чтобы его творение было счастливо. Мудрый Соломон говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. И мы с тобой, дорогой читатель, хорошо знаем, какую заповедь прежде всего необходимо хранить в памяти, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя. О важном в стихах. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Притчи, 4 глава, 7 стих, 9 глава, 10 стих. Непостижима благодать Творца. Непостижима благодать Творца. Пред ней смолкает ум мятежный. Она во всей вселенной без конца, разлитая словно океан безбрежный. Она в лучах предутренней звезды, и в лепестках черемухи весенней, и в красках радуги, и в капельке воды, и среди звонких птичьих песнопений. Ее увидел я и в дымке голубой, и среди туч дождливого ненастья. В ней скрыт источник мудрости святой и сострадания к людям, и участия. О, мой Творец, ты просвети скорее людские души, чтоб они познали всю бездну благости и милости твоей, и честь тебе достойную воздали. Андрей Лукашин. Главное – верить свято и искренне. Главное – всех беззаветно любить. Главное – помнить: победа за истинной, и постоянно в свете ходить. Главное – так Иисусу отдаться, чтоб ничего не осталось вне. Главное – верным в ночи остаться. Главное – к светлой прийти стране. Главное – силы от Бога данные не растерять бесполезно, зря. Ну и, пожалуй, самое главное – каждую мысль по Христу сверять. Галина Везикова.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Продолжаем наши беседы, посвященные изучению темы о Духе Святом. Изучение Святого Духа было бы неполным без тщательного анализа 13 главы 1 послания к Коринфянам. Далеко не случайно, что в середине рассуждений Павла о духовных дарах, 1 Коринфянам с 12 по 14 главы, мы находим самый замечательный, самый значительный в Новом Завете трактат о любви. Первостепенной задачей Святого Духа является помощь Божьим чадам в их уподоблении Христу в мыслях и действиях. Через Писание Бог призывает нас оставить дух сатаны и эгоизма и испытать радость повиновения Иисусу Христу. Подданные сатаны, живущие и управляемые по воле Духа, действующего ныне в сынах противления, так описано в Ефесянам 2 главе 2 стихе, своей жизнью отражают дела плоти. Павел предупреждал, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Послание к Галатам, 5 глава с 19 по 21 стихи. Напротив, Божьи дети через познание Иисуса стали причастниками божеского естества. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Благодаря присутствию Бога и Его помощи мы можем давать плоды Духа, как сказано в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, более и более становясь похожими на Христа. Святой Дух жизненно важен, ибо без Него наша жизнь не может быть плодотворной. Он также необходим, как кислород нашим физическим телам. Без духовного союза со Христом, лозой, ветви не могут приносить плодов. Только пребывая в Иисусе и позволяя Его Духу, Его словам обитать в нас, можем мы быть в Нем плодоносными ветвями. Так говорится в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 и в 7 стихах. Желающие обладать даром языков в качестве доказательства своего спасения главным в христианстве считают только языки и чудотворные дары. Бог же, напротив, основной упор делает на духовном росте, ведущем к уподоблению совершенному образу Его Сына. Не обманывайтесь, настоящее доказательство нашего сыновства не в демонстрации говорения языками и не в совершении чудес, ибо мы ходим верою, а не видением, говорится во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. Истинное свидетельство нашей связи с Богом посредством Святого Духа проявляется в духовных плодах нашей жизни, которые Он помогает нам производить через повиновение Его Слову. Каждый христианин, повиновавшись Евангелию, получает Святого Духа в качестве Божьего дара. Так говорится в Деяниях 2 глава 38 стих и 5 глава 32 стих. Через посредство Слова любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Обратите внимание на существеннейшую связь между любовью Божьей и Святым Духом, данным нам. Без пребывания в нас Святого Духа любовь Бога низводится лишь до предмета философского обсуждения и анализа. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, Павел ясно дает понять, что отражение Божьей любви в нашей жизни намного важнее духовных даров. Братья в Коринфе должны были ревновать о дарах больших, но любовь при этом есть путь еще превосходнейший. 1 Коринфянам 12:31. Павел настаивает, что дар говорения на иных языках без любви – это медь звенящая или кимвал звучащий. 1 Коринфянам 13 глава. Первый стих. Пророчество, знание, вера и даже величайшие акты благодеяния и самопожертвования бесполезны, если они не мотивированы любовью, читаем мы в первых трех стихах этой главы. Чтобы взрослеть духовно и своей жизнью отражать Божью любовь, христиане должны познать Христа, понять Его всесильную любовь и делиться Его любовью с другими. Поскольку весь мир лежит во зле, 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих, мы должны целиком полагаться на Бога и на свет Его Слова, если хотим, чтобы Его любовь отражалась в нашей жизни. Прощальными словами Павла, адресованными старейшинам церкви в Эфесе, были: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния, 20 глава, 32 стих. Два требования непреложны для духовного роста – Бог и Его Слово благодати.
Только личное присутствие Святого Духа в нашей жизни может укрепить нас в любви. Никогда не предполагалось, что чудотворные духовные дары могут подменить собой любовь. Подобные дары были лишь временным средством. Они были божественным каналом, с помощью которого Бог мог открывать и подтверждать свой новый завет благодати. Отнюдь не дары, а Слово Божье делает христиан ко всякому доброму делу приготовленными. 2 Тимофею, 3 глава, 17 стих. Пока совершенный закон свободы не был полностью открыт, Павел хотел, чтобы братья, ревнуя о дарах духовных, старались обогатиться ими к назиданию церкви. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 12 стих. Не дары назидали церковь, но могучее Слово Божье, открываемое через эти дары. Без даров Новый Завет никогда бы не был передан, а без Слова Божьего не могло быть созидания тела в любви. Этим объясняется, почему Павел особенно хотел, чтобы братья обладали даром пророчества. Дар пророчества был особым даром, благодаря которому Святой Дух открывал его вдохновенное слово. И опять же, не сам дар пророчества укреплял церковь в вере, надежде и любви, а именно вдохновенное слово Божье, открываемое через дар пророчества. Так было в первом веке и так остается сегодня. В следующих стихах с 4 по 7, 13 главы 1 послания к Коринфянам, Павел говорит о том, что есть любовь Божья. Давайте мы прочитаем эти стихи, заменяя слово «любовь» словом «Бог», и мы увидим истинность утверждения Иоанна, что Бог есть любовь, и что любящий рожден от Бога и знает Бога, как написано в первом послании Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. Здесь написано «любовь долготерпит», но мы заменим словом «Бог». И получится, Бог долготерпит, милосердствует, Бог не завидует, Бог не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Дух Божий порождает дух любви. Только позволив Духу жить в нас, мы можем отражать Его божественную любовь нашей человеческой сущностью. Без присутствия Духа, как подчеркивает Павел, не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.

Иоанна, 4 глава, 12 и 13 стихи. Для Божьих детей на земле источником всей вечной жизни является пребывание в нас Божьего Духа. Христиане покаялись в том, что жили по воле Духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2 глава, 2 стих. И теперь любовь Христа объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5 глава, 14 и 15 стихи. Павел дает ключ к пониманию плодотворной жизни в Иисусе Христе, утверждая, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Если мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим, Римлянам 6 глава 11 стих, Святой Дух свободен производить в нас свои плоды. Поскольку ветхий наш человек распят с ним, как сказано в 6 стихе 6 главы Римлян, мы теперь живем с верой, что наш ветхий, греховный и постыдный человек сораспялся Христу, Галатам 2:19. Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос», в следующем 20 стихе. Мы, христиане, должны умереть для себя, если хотим, чтобы Иисус жил в нас, являя свою любовь и принося свои плоды. Дальше мы прочитаем следующие стихи из 13 главы 1 послания к Коринфянам, стихи с 8 по 13. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Читая эти стихи, мы должны учитывать, что в этой главе Павел подчеркивает совершенство любви. Только в этом контексте мы надлежащим образом поймем смысл послания Павла. Восьмой стих, прочитанный нами, гласит: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Любовь никогда не перестает, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 8 стих. А Бог вечен. Как мы уже видели, качества, характеризующие нашего Бога, в равной мере характерны для Его любви. Любовь никогда не перестает, потому что любовь, как и Бог, вечна по своей природе. В противоположность любви агапы, дары пророчества и знания упразднятся, по-гречески «катаргео», и языки умолкнут, по-гречески «паолмай». 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. Так как здесь употреблены два греческих слова, давайте рассмотрим каждое из них. Во-первых, Павел говорит, что пророчества прекратятся, а знание упразднится. В греческом оригинале здесь употреблено одно слово «катаргео», которое определяется киттелем как «обрекать на бездействие», «уничтожать» или «удалять из активной области». В полном алфавитном указателе, то есть в симфонии слов, встречающихся в Библии под редакцией Стронга, находим дополнительные оттенки значений этого слова: проходить, исчезать, упразднять, положить конец. Павел не говорит, что все знание прекратится, уничтожится или исчезнет, ибо Иисус учил: «Слова мои не прейдут, не прекратятся». Матфея 24:35. Слово Божье отражает его вечное знание, которое никогда не прекратится. Но тогда мы задаемся вопросом, о каком же знании, которое должно прекратиться, говорит Павел? Он просто говорит о том, что придет время, когда будет упразднено чудесное знание. Некоторые христиане первого столетия, на которых возлагали руки апостолы, получали духовные дары, включая и чудесное, боговдохновенное знание. Как мы уже видели, получившие дар пророчества чудесным образом обретали знание Божьего Слова и становились пророками. Пророки, как и апостолы, были учителями, которые говорили по вдохновению Святого Духа. Иногда они получали и передавали откровения о будущем. Но главная работа пророка состояла в обучении Божьему Слову по вдохновению Святого Духа.
Пророк был перед

датчиком Божьего Слова, и вдохновенные слова пророка всегда признавались как заповеди Господни. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 37 стих. Само основание церкви построено на вдохновенном Слове Бога, переданном через апостолов и пророков, Ефесянам, 2 глава, 20 стих. И тем не менее, Павел учил, что дар пророчества и знания прекратятся. Другие христиане первого столетия получали чудесное знание говорения на иностранных языках или толкование языков, им прежде незнакомых. Павел подчеркивает, что эти дары, разные языки и истолкование языков, 1 Коринфянам 12 глава 10 стих, умолкнут, как сказано в 8 стихе 13 главы. В греческом языке было употреблено слово «паумай», которое Стронгом переводится как «прекращаться», то есть ограничиваться, кончаться, переставать, подходить к концу, отставать, исчезать, прекращать существование. Ясно, что если чудесное вдохновенное знание от Духа Святого должно было прекратиться, то и знание, вдохновлявшее ранних христиан говорить на языках или толковать их, также должно было исчезнуть или подойти к концу. Когда же это должно было произойти? Павел говорит, что чудесное знание должно упраздниться, когда настанет совершенное. 1 Коринфянам 13 глава 10 стих. Далее он продолжает. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Стихи 9 и 10. Неизбежен вывод, что чудесное, вдохновенное знание должно прекратиться, когда настанет совершенное. Совершенное настало, когда Божье Слово было полностью открыто в Новом Завете. Иисус есть совершенная любовь, и когда мы умираем для себя и позволяем Ему жить в нас, Святой Дух Своим Словом будет производить Свои плоды любви в наших сердцах. Его любовь, отраженная в нашей жизни, есть доказательство, что Он живет и силой Своей действует в нас во славу Свою. Ибо если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Второе послание Петра, 1 глава, 8 и 10 стихи. Бог придает особое значение любви и плодам Духа в жизни христиан. Только лжеучители делают упор на языках и внешних проявлениях.

0: На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.
1: Псалом 127 в исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Песня восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе».

Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа.

жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа».

«Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих». Мир на Израиле!

«Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих». Мир на Израиля!

Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитые лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Возлюбленные, пишет апостол Петр в первом послании в 4 главе с 12 стиха. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А апостол Павел во втором послании к Тимофею во второй главе говорит: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви, в Коринфе говорит: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священного Писания. Но оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях, голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных битвах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано. Читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делать добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Страдать за добро — вот к этим страданиям мы призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его, страдающий, как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы, участвующие в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. За одно только претерпение злословия за имя Христово верующий уже имеет обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11 главе. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли.

жуткие страдания, как поругания, побои, или как о некоторых заживо перепили вали палачи, или как иных сжигали на медленном огне, чтобы увеличить боль страданий. Страдания святых через тысячелетия настолько велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующего во втором послании Коринфянам 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным, обруганным, презренным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан.

Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдания – не инородное качество для святых, а родное и даже обетованное Богом. Поэтому и сказано: «Не чуждайтесь, и чтобы никто не изнемог и не упал по тяжести страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели». Писание учит нас. Как нам и чем страдать? Молодого служителя Тимофея Павел наставлял: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога».

страдания заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силою, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христово. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы. Неважно, от кого исходят эти гонения, преследуют ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповедей Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали души учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. И так страждущий по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

0: Программу подготовил Яков Левин. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
2: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к фессалоникийцам. И перед нами чудесный пример новой, только что родившейся церкви, фессалоникийской. Апостол Павел, придя в иудейскую синагогу в городе Фессалоника, за 3 субботы смог создать церковь. Павел по своему обыкновению 3 субботы говорил с ними, как говорится в Писании, открывая и доказывая им, что Христу предстояло пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу,

0: И был из них множество ждущих Бога, и были такие из знатных женщин. Господь избрал их, дабы быть примером, образцом для всех нас. Они веровали, надеялись и любили. Через свой энтузиазм делились Словом Божьим. И так, как писал апостол Павел, «Стали вы образцом для всех верующих Македонии и Ахаи, ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так, что нам не о чем было рассказывать. Ибо сами вы рассказывали о нас, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Они ожидали пришествия Иисуса Христа, который обещал и всегда выполнял свои обещания. Итак, перед нами церковь Фессалоникийская. И сегодня, дорогие радиослушатели, мы говорим о человеке, который возглавлял эту церковь, о ее пастыре. И этому посвящена целая вторая глава. Апостол Павел стал знающим пастором церкви, которую он сам создал за три субботы, о чем свидетельствует Священное Писание. Глава вторая вырисовывает нам служение пастора в церкви Фессалоникийской. В первых 12 стихах первой главы Павел показан как верный Божий служитель. Он, как мать любящая, оберегал церковь. Святой апостол Павел показан как обеспокоенный отец о своих прихожанах. Итак, откроем главу вторую, послание к Фессалоникийским, стих 4. «И как Бог удостоил нас того, чтобы дать нам благовестие, то есть Евангелие, так мы и говорим, угождаем человеком, но Богом, испытывающим наши сердца». Павел показан как преданный Божий служитель. Господь доверил святому апостолу Павлу. Он верил в Евангелие, и Павел понес его людям. Вот что вспоминает Павел о своем обращении. «Посвящаю вам, братья, что Евангелие, о котором я благостевал вам, не есть человеческое, ибо я научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Господь избрал апостола Павла и избрал благодатью своей. Он верил Павлу и знал, что Павел будет благовествовать. Итак, Павел стал Божьим посыльным. Он служил Богом верой и правдой. Он ничего не имел, но он знал истину Божию. И Господь направил Павла. Люди должны знать правду Божию, истину. И Павел был достоин нести сей чудесный крест. Не легкий, опасный, но, поверьте, прекрасный. Павел предоставлял свои знания людям. Он был Божьим посланником. Если вы знаете, то Евангелие и Христос – Божье богатство. И Господь доверил Павлу сии богатства и желал, чтобы и вы, и я знали и воплотили эти богатства. Ибо Евангелие сие, которое благовещал Павел, было нечеловеческое. Ибо он принял его и учился его не от людей, а через откровение Иисуса Христа. Итак, свои знания, которые даровал ему Господь, Павел нес людям. И мы, как истинные верующие, получили знания, которые дал нам Господь. Мы не должны стоять на месте, а должны, как и Павел, быть вещателями, посланниками. Но главное качество, которым должны обладать посланники Божии, есть верность, преданность. Павел был верным служителем Бога. И в 4 главе 1 послания к Коринфянам мы видим. Итак, каждый должен разуметь нас как служителя Христова и устранителя тайн Божьих. А до устроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Когда святой апостол Павел был бит палками и попал в темницу, потому что проповедовали Евангелие, после такого миссионерского деятеля многие завершают свою деятельность. Но у Павла даже в голове не было мысли оставить это дело. Павел продолжает говорить о Христе и проповедовать. И как мы уже знаем, после возникла новая церковь. Церковь Фессалоникийская. Он не остановился, он двигался вперед, говорил о Господе. И пройдя через Аполлонию, пришел в Салонику. Павел был верным служителем Божьим. Со всей своей силой и любовью он свидетельствовал о Господе. С огромным энтузиазмом он говорил с фессалоникийцами. Помните, Павел по своему обыкновению пришел в синагогу иудейскую и три субботы говорил со всеми из Писания. Он открывал, объяснял и доказывал, что Христу надлежало было пострадать, а позже воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, о котором молил и проповедовал. И многие, которые слушали его, уверовали. Из них были те, кто чтет Бога, многие из знатных. Разные люди были в той церкви. Вот так верный служитель Божий создал свое детище, церковь Фессалоникийскую, вложив весь свой духовный и физический труд на это. После побоев в Филиппах нелегко ему было дойти до Фессалоники. И там за 3 недели, говоря и объясняя, и проповедуя, создавая новую церковь, Павел есть преданный Божий посланник и верный служитель Господу. Итак, прежде пострадав и быв поруганным в Филиппах, как вы знаете, говорил святой апостол Павел, «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающие сердца наши, ибо никогда не было у вас перед нами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, ибо Бог свидетель». Сердце Павла было открыто для фессалоникийцев, ибо через него говорил Господь. У Павла не было корысти, не было нечистых побуждений. Он проповедовал во имя и во славу Бога Иисуса Христа. Даже за подаяние, которое он дважды получал, Павел оповещал всех. Ему не нужны были деньги, ни слава, ни богатство. Он верил и истинно, и праведно служил Господу, неся Евангелие Богу. Он был открыт и честен, и чист. Его желание было спасти людей через посланника Иисуса Христа. Нет ни заблуждений, ни лукавств, ни нечистых побуждений. Господь дал нам благовестие, и мы несем это благовестие вам, не угождая людям, а угождая Богу, ибо Он испытывает ваши сердца. Посему сам говорил апостол Павел, «Пытаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Фессалоникийцы знали Павла из его обращений. Они видели чудесного, зеркально чистого человека. Они поверили и пошли за ним. Недаром Господь избрал Павла, бескорыстного, чистого и открытого человека. И Павел стал пастором новой церкви, которую сам создал за 3 субботы. Если вы посмотрите все главы первого послания к Фессалоникийской церкви, то увидите, что Павел говорил, что все, что им сделано, и далее описано, не имеет следов корысти, и Бог тому свидетель. Какая чудесная картина обрисовывается перед нами. Святой апостол Павел открылся для нас как верный служитель, как замечательный человек, чистый, открытый. Мы должны быть похожи на него, сравнивая себя с ним. И много таких, которые, как апостол Павел, верные и преданные слуги Господа, они служат ему, при этом для себя ничего не имея. Они полностью посвятили свою жизнь Богу, и за это будут вознаграждены, ибо они служат ему, как служил Павел, чудесный пастор и оратор. Дорогие радиослушатели, разрешите мне посоветовать вам молиться за вашего пастора, ибо ему так же сложно, как было Сложно Павлу, но он старается. Будьте с ним, будьте вместе. Будьте на его стороне, ибо ему иногда нужна ваша поддержка. Будьте верными служителями церкви вашей. Поддерживайте своего пастора. На этом, дорогие друзья, я буду закончить нашу программу. Слушайте нас через неделю, мы продолжим разговор о Фессалоникийской церкви. Будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Dutch Caples, Dutch Caples. Chris Gordo, 6319. Chris Gordo, 6319. Dutch Caples, Dutch Caples. Call the operator.
1: В тот памятный вечер в госпитале было необыкновенно тихо, как бывает перед бурей. Я подняла голову от бумаги, где делались записи о состоянии пациентов, посмотрела на часы. Было ровно 10. «Нужно посмотреть на нового пациента», — подумала я, взяла стетоскоп и направилась в комнату номер 712, где лежал мистер К, у которого доктор признал легкий сердечный припадок. Он приехал один в 4 часа вечера, с готовностью выполнял все, что от него требовалось, но говорил мало, ничего не требовал и ни о чем не спрашивал. Никто не пришел его навестить. В его приемной анкете значилось, что он имел дочь Терри. Ни телефона, ни адреса указано не было. Я тихонько вошла в комнату. Пациент еще не спал. Он живо повернул ко мне голову, как будто ожидая кого-то. Но, увидев меня, он опять закрыл глаза. Я приложила стетоскоп к его груди. Удары сердца были равномерны, сильны, медленны. Как раз то, что я хотела слышать. Не осталось никаких признаков сердечного припадка. Когда я кончила, он опять открыл глаза, посмотрел на меня как бы в нерешительности, потом сказал: «Сестра, не могли бы вы?» Он остановился, и я заметила, как в его глаза навернулись слезы. Я молчала, ожидая. По выражению его лица было видно, что в нем происходила какая-то борьба. Наконец, он пересилил себя и начал опять. «Можете вы позвонить моей дочери? Скажите ей, что у меня был сердечный удар, легкий. Она у меня одна, больше никого нет». Он начал дышать чаще. Я увеличила приток кислорода до 8 литров и постаралась его успокоить, пообещав позвонить его дочери, как только вернусь к своему столу. Он с благодарностью посмотрел на меня своими добрыми синими глазами. Потом опять закрыл их. Я выключила свет, но медлила уходить, прислушиваясь к его частому дыханию. Ночная лампочка слабо освещала комнату. Я тихонько отошла к окну, посмотрела в темноту неприветливой осенние ночи, где моросил мелкий дождь.

0: Мистер К, наверное, знал, что я еще не ушла, потому что он тихо позвал: «Сестра, можете вы принести мне кусочек бумаги и карандаш или ручку?» Я опустила руку в карман, достала кусочек желтой бумаги и ручку, положила его на столик. «Спасибо», — ответил он. «Постарайтесь уснуть. Вам нужно хорошенько отдохнуть», — посоветовала я ему. «Да, я отдохну, спасибо». Вернувшись в отделение для медперсонала, я тотчас же позвонила в телефонное информационное бюро, чтобы узнать номер телефона Терри. На мой звонок она ответила сама. Голосок мягкий, почти детский. Я сказала, что ее отец имел легкий сердечный удар и находится в госпитале.
1: «Он умирает? Нет-нет, пожалуйста, не дайте ему умереть!» — закричала она в трубку так, что я вздрогнула. В ее голосе было отчаяние и почти истерика.
0: «Не волнуйтесь, его состояние сейчас удовлетворительное», — старалась успокоить я ее. «Я только что была в его комнате, мы делаем все, что от нас зависит». Но Терри не слушала меня и все время повторяла: «Вы не должны допустить, чтобы он умер, пожалуйста», — умоляла она. «Я сейчас приеду».
1: «Да вы напрасно так волнуетесь. Вы ничего не понимаете. Мы с отцом уже почти год не разговариваем. В прошлом году, в день моего рождения, у нас произошла ужаснейшая ссора из-за одного молодого человека. Я хлопнула дверью и убежала из дому, чтобы больше никогда к нему не возвращаться. Вы знаете, какие были мои последние слова к отцу. Я кричала ему: я тебя ненавижу. Теперь вы знаете, почему я должна его увидеть».
0: Ее голос оборвался и сменился рыданиями. У меня тоже ком поступил к горлу. Я оказалась невольной свидетельницей жизненной драмы. Терри повесила трубку.

Невольные мысли зароились в голове. Вот отец и дочь, разделенные пропастью вражды и ненависти. Вспомнились и другие братья, друзья, мужья и жены, родители и дети, где люди должны бы быть связаны самыми тесными узами любви и единодушия. Но что-то втесалось клином в их жизнь и разбило, отравило, разъело ненавистью эти узы для некоторых навек. Я вспомнила своих родителей. Давно уже им не писала. Завтра же напишу им опять и скажу, как я их люблю, решила я.

Я хотела сесть, окончить мои записи, но потом решила еще раз проверить пациента в комнате номер 712. При слабом свете я увидела спокойное лицо с закрытыми глазами. «Наверное, уснул», — подумала я, и осторожно, чтобы не разбудить, положила пальцы на кисть руки, проверить пульс. Но пульса не было. Я приложила ухо к груди пациента. Не было слышно ни дыхания, ни биения сердца. Я схватила телефон. Код 99, комната 712. Код 99, комната 712. Это был условный сигнал для скорой помощи. Отдав сигнал, я быстро начала делать пациенту искусственное дыхание через рот. 1, 2, 3, вдох-выдох. 1, 2, 3, вдох-выдох. Вдох-выдох. Почему никого нет? Вдох-выдох. О, Боже! Не допусти, не дай ему умереть. Вдох-выдох. Его дочь сейчас будет здесь. Они должны сначала примириться. Вдох-выдох. У меня начало кружиться в голове. В это время дверь распахнулась, и в нее влетели врачи и сестры с аппаратами, шприцами и всеми нужными препаратами скорой помощи. Пока один доктор делал массаж сердца толчками, другой вводил эластичную трубку в дыхательное горло пациента. Одна сестра давала уколы для стимуляции сердца, другая включила аппарат, который должен был отмечать биение сердца. Ничего, прямая линия. Хотя бы одно легкое колебание стрелки, Боже! Боже, не допусти! Верни его! Нельзя, нельзя ему так уйти, не примирившись! Неслись обрывки мыслей и молитв к Богу, пока я беспомощно смотрела на неподвижное тело. «Электрошок!» — отрывисто командовал доктор. «Отойдите все!» Я быстро подала ему приготовленные металлические накладки. Он положил их на грудь пациента, включил ток. Еще раз. И еще. И никакого движения. Все наши попытки были напрасны. Человек с добрыми голубыми глазами ушел в вечность.

стояла подавленная тишина. Молча выключили кислород, молча убирали все препараты, увезли машины. Молча разошлись по своим местам, угрюмые, подавленные. Я осталась одна у его кровати, не веря в то, что произошло, и не в силах принять это в свое сердце. Почему? Бог не ответил на мою молитву. Как это могло случиться, что человек ушел в вечность в таком состоянии? Ведь я молилась, просила. Мы сделали все, что могли. Почему? Порыв ветра дунул на темное стекло окна каплями дождя или мокрого снега. Там было черно, холодно, неуютно. Где теперь его душа? Как я встречу его дочь? Что я ей скажу?

Я медленно вышла и направилась к своему отделению. У стены коридора стояла маленькая, сутулившаяся от горя фигура. Это была Терри. Доктор уже сказал ей. Я подошла к ней, молча взяла за руку и повела в отдельную комнату, где днем сестры отдыхают во время перерыва. Теперь она была пуста. Мы сели на диван. Терри бессмысленно уставилась на пустую стену. Ее взгляд был без всякого выражения, как стеклянный. «Терри, я сожалею от глубины сердца о том, что произошло. Мы сделали все, что было возможно, чтобы спасти его». Я чувствовала всю несостоятельность моих слов. Какие слова могли облегчить ее горе? Вдруг она обернулась ко мне. «Я всегда любила его. Я никогда не имела к нему ненависти. Вы мне верите, сестра?» «Да, я верю». Она решительно встала и выпрямилась. «Я хочу его видеть». Моей первой мыслью было остановить ее, чтобы избавить от еще больших страданий. Ведь теперь уже ничего нельзя было исправить, и было поздно просить прощения. Но я ничего не сказала, обняла ее за плечи, и мы пошли вместе.

Войдя в комнату, Терри подбежала к кровати, упала на колени, уронив голову на грудь отца, и все ее тело затряслось от рыданий. Все муки ее непоправимого горя выливались в этих рыданиях. Опоздала.

целый год носила в сердце горечь против родного отца, а теперь всю жизнь будет грызть ее червь этого позднего раскаяния. Не слышит отец ее слов, не видит ее слез, не чувствует ее поцелуев, которыми она теперь покрывает его холодные руки. Я старалась не мешать ей и не смотреть на эту жуткую сцену. На столике лежал знакомый желтый листок бумаги. Заметив, что на нем было что-то написано, я взяла его и прочла следующее. «Моя дорогая, бесценная доченька Терри, я тебе все простил. Молюсь, чтобы ты мне тоже простила. Я знаю, что ты любишь меня, и я тоже люблю тебя, твой

Моя рука дрожала, когда я подала ей бумажку. Она прочитала ее один раз про себя, потом еще раз вслух. Ее лицо просияло. Она нежно поднесла записку к губам, поцеловала ее, потом нагнулась к телу отца, поцеловала его в лоб и тихо сказала, как живому: «Спасибо, папочка». Я тоже подняла глаза вверх и прошептала: «Господи, спасибо тебе».

Вы слушали рассказ «Примирение». Читала Валентина Висина. Записал звукооператор Владимир Таряник.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Тревожные предчувствия. Сегодня у Дерксонов было очень тихо. Обедать было еще рано, но уборку Мария уже сделала. Снова и снова ее мысли возвращались к ребенку. Она стала искать какую-нибудь материю, чтобы сшить что-то для мальчика. «У меня нет новой ткани, но я могу что-то сделать из своей одежды», — сказала она самой себе. Выбрав подходящую вещь, она села у окна и начала работать. Только она скроила одежонку и начала шить, как в дверь постучали. Вошла фрау Дик.
2: «Я решила ненадолго заглянуть к вам», — объяснила она свой визит. «Я иду к Мартыну. По пути зашла сюда. Что, отделались от свинячьего корма?»
1: При этих злых словах Мария так испугалась, что работа выпала из ее рук. Она не могла выговорить ни слова. Анна подошла ближе, так как видела, что задела Марию за самое чувствительное место. Подняв швейные принадлежности, она спросила:
2: «Что ты хочешь шить?»
1: «Я хочу сшить какую-нибудь одежонку для ребенка, потому что знаю, фрау Гардер трудно управиться со всем. Я хочу тоже чем-нибудь помочь».
2: «Представь, фрау Гардер самой позаботится об этом. Она лучше справится»,
1: — язвительно заметила Анна и снова уселась на стул. Она, видимо, не торопилась уходить. Сердце Марии обливалось кровью. С тоской она смотрела в окно. В этот момент маленькая птичка села на подоконник и запела хвалебную песнь. Какой контраст! Маленькая певунья ничего не знала о зависти и ненависти, в то время как Мария с трудом сдерживала слезы. Ей не хотелось показать своей гости, как тяжело у нее на сердце. Не зная, что делать, она встала, чтобы открыть окно. В этот момент в комнату с ведром воды в руках вошел ее муж. Увидев Дик, он поздоровался, а затем спросил:
2: «Твой муж сегодня работает у Раймеров?»

0: «Нет», — ответила та. «Он поехал со старостой в Шеффилд. Я не знаю, что ему там надо. Да меня это не интересует».
1: Мария воспользовалась благоприятной возможностью и вышла во двор. Как и у других жителей деревни, их дом окружали деревья, в которых гнездились птицы. В то время как Мария с тяжелым сердцем стояла во дворе, в ветвях над нею раздалось радостное пение, которое успокаивающе подействовало на ее скорбящее сердце. Казалось, будто кто-то говорил ей: «Мужайся, Мария, и не отчаивайся! Великий Бог жив!» Затем птичка поднялась высоко в воздух. Мария смотрела на нее и думала: «Ах, как свободны птицы! У них нет никаких забот!» Покружившись над нею, птичка вновь уселась на дерево около дома. И вновь зазвучал ее звонкий голосок. Она хлопала крыльями и щебетала, как бы желая сказать: «Уповай на Бога, Мария, и ты не останешься в стыде». Пропев свою ободряющую песню, птичка улетела, и Мария, успокоенная, пошла в дом. Когда она вошла в прихожую, до нее донеслись слова Дик.
2: «Я только что была у Петерсов. Какую там фрау Петерс подняла пыль, просто ужасно! Она подметала пол, но не полила его водой. Можно было задохнуться. Я вынуждена была уйти. Мое платье и сейчас в пыли. И это жена старосты. Ха!»
1: При этих словах она громко рассмеялась. Мария вошла в комнату, когда Анна собиралась уходить.
0: «Мне нужно идти. Я хочу еще заглянуть к пастуху», — пояснила она.
1: После того, как Дик ушла, Мария сказала мужу:
2: «Что думает эта женщина?»
3: «Пусть думает, что хочет. Нам только нужно стараться меньше говорить, так как она из немногих слов может сочинить целую историю», — заключил Дерксен.
1: Мария накрыла стол. Обедали они молча. Каждый думал свое. После обеда Иоганн отправился работать в хлев, а Мария продолжила хозяйничать дома. День начал склоняться к вечеру, и Иоганн подумал: «Неужели снова коровы придут, когда уже стемнеет?» Только он собрался было выйти на улицу, как увидел, что Белянка заходит во двор.
3: «Что это значит?» — проговорил он и быстро вышел за ворота. По улице шло стадо коров.
1: Иоганн глянул на свои карманные часы. Еще не было и 7. Поравнявшись с ним, пастух небрежно спросил:
4: «Ну что, теперь ты доволен?»
1: Дерксен собрал все силы, чтобы сдержать себя. Но пастух еще раз обернулся и язвительно засмеялся.
4: «Ты хотел рано? Вот и подкармливай скотину со своего сеновала!»
1: Дерксен хотел что-то ответить, но тут ему на память пришли слова, которые сказала Мария о фрау Дик. «Что ей надо?» Он молча вернулся во двор и привязал коров. Мария тоже удивилась тому, что сегодня скотина так рано оказалась дома. «Стоять здесь до 8 часов утра для коров очень долго», — покачала головой Мария. «Это мне не нравится».
3: «Вечером я пойду к гардерам и послушаю, что об этом думает Дукель», — сказал Дерксен, зачем-то взял скамеечку для дойки коров и пошел вынести ее.
4: «Зачем тебе скамеечка?» — спросила Мария.
1: Он поставил ее на место и пошел в хлев. Мария последовала за ним.
2: «Если ты пойдешь к гардерам, я тоже пойду с тобой. Я не хочу вечером оставаться одна дома, особенно после того, как здесь побывала Дик. Теперь еще эта история со скотиной. Нет, я не доверяю нашему пастуху».
1: Она принесла ведро и начала доить.
2: «Из-за таких людей должен страдать скот», — вполголоса проговорила она.
1: Дерксон закончил работу в хлеву и затем дал коровам корм, так как 12 часов без корма было для них слишком долго. Мария подоила коров и сделала еще кое-что по дому. «Может быть, лучше закрыть ставни?» Она вышла во двор. Когда она закрывала ставни, с фасада дома до нее издалека донесся чей-то голос.
3: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано!»
1: Приведя все в порядок, Мария накинула платок и пошла в хлев, где был ее муж. Он тоже уже справился со своей работой. Через сарай они прошли на заднюю часть усадьбы. На границе каждой усадьбы были посажены деревья, так что с одного конца деревни до другого обычно тянулось несколько рядов деревьев. За деревьями был выкопан длинный ров, который охватывал всю деревню. Вдоль улицы с обеих сторон тянулись деревянные заборы, за которыми на каждой усадьбе также росли деревья. Дерксены шли за дами между деревьями, так как не хотели, чтобы их кто-то увидел. Когда они проходили через усадьбу Виббе, Дукель Виббе и его жена работали на задней стороне усадьбы. Они очищали место, где росла трава, так как скоро предстояло косить эту траву. Когда Герта Виббе увидела Дерксенов, идущих между деревьями, она удивленно спросила: «О, разве там теперь расположена главная улица? Интересно, куда это они идут?» Дукель взял из рук жены срубленный ею куст и понес его на кучу около сарая, сказав при этом: «Они избегают людей». Когда Виббе опять подошел к жене, Дерксены были уже рядом. После взаимного приветствия Герта спросила: «Куда это вы идете?» «Мой муж решил сходить к гардерам, а я не захотела одна оставаться дома», — пояснила Мария. «А я говорю своему мужу, уж не перенесена ли главная улица? Некоторые стали ходить за дами», — сказала тетя Виббе, отряхивая свой фартук. «Мы не хотим идти по улице, так как в деревне есть люди, которые не хотели бы нас видеть», — отозвался Дерксен, добавив при этом: «Мы хотим сходить к гардерам». «Да», — вздохнул Дукель, — «лучше вести себя как можно тише. Это бывает очень тяжело, но я всегда вспоминаю, как говаривал мой дед: прежде чем что-то сказать в состоянии раздражения, лучше положить в рот палец и хорошенько прикусить его». При этих словах он рассмеялся. «Правда, я этого никогда не делал, хотя у меня нередко был для этого повод. Если бы я каждый раз поступал так, мои руки были бы сильно искусаны».
5: Герта видела, что Марии очень тяжело, и попыталась ее ободрить.
0: «Не переживай, Мария. Ты не сделала ничего плохого, взяв ребенка. Наоборот, это большое дело. Мы слышали разные разговоры, но все это пустая болтовня, и мы не обращаем на нее внимания. Мы знаем, как обстояло дело».
1: Попрощавшись, Дерксены пошли дальше. Когда они подошли к усадьбе гардеров, хозяин что-то делал около стога сена. Заметив гостей, он спросил:
0: «Куда это вы направились?» «Мы хотели зайти к вам», — прозвучал ответ. Гардер взял охапку сена, связал ее веревкой и, взвалив на спину, направился к дому. «Мне кажется, что кому-то в нашем селе не хватает места в своей постели, и он решил устроить себе ложе за стогом сена», — раздраженно промолвил гардер.
1: Мария снова почему-то вспомнила о пастухе. Не его ли это работа? Гартер предложил гостям зайти в дом, а сам отправился в сарай, чтобы дать сено лошадям. Дерксены вошли в дом. Маргарита возилась у детской кроватки. Там лежали оба малыша.
5: Когда Мария приветствовала ее, она удивленно обернулась.
2: «А я так увлеклась, что и не слышала, как вы вошли!»
5: Маргарита предложила гостям сесть, но затем сразу же позвала их посмотреть малышей. Пока Дерксены рассматривали их, вошел Дукель Гартер.
2: «Ну, узнаете, кто из них был найден?» — поинтересовался он.
5: «Да», — улыбнулась Мария.
2: «Но они совершенно одного роста».
5: «Как вы назвали его?»
6: «Иоганн. Мы дали ему имя сегодня утром за завтраком», — ответил Гартер.
5: Мария подошла к печи и села. Маргарита подбросила дров в топку и продолжила.
2: «Поужинайте с нами. Вы же, наверное, тоже еще не кушали. Я быстро приготовлю ужин».
5: Она стала накрывать на стол. Дерксены попытались возразить, что пришли на короткое время, но хозяйка и слушать не хотела. Она вскипятила молоко, нарезала маленькими кусочками хлеб, положила его в молоко и поставила это кушанье на стол. Когда все они сели за стол, Гардер нарушил молчание.
6: «Мне не совсем понятно, почему это людям не стало хватать места в своих кроватях? Я не думал, что в нашем селе стало так тесно».
2: «О чем ты говоришь?» — удивилась его жена.
6: «Когда я приводил в порядок сено, я увидел, что кто-то устроил себе постель сзади стога. По правде говоря, мне это не нравится».
2: «Это, наверное, собаки?» — успокоила его Маргарита.
5: Мария при этом подумала о пастухе. Не замешан ли он в этом деле? Становилось темно. Хозяйка зажгла в большой комнате свет, и они пошли туда. Через некоторое время пришли Виббе. Мария рассказала, что к ним заходила Анна Дик, и в разговоре съязвила: «Ну, избавились от свинячьего корма». Она так испугалась, что ничего не смогла ответить. Кроме этого, Анна еще много чего наговорила.
7: «Я думаю, нам нужно быть на страже. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Я сама не знаю, что может произойти, но что-то говорит мне, нужно быть осторожными», — завершила она свой рассказ.
5: Мужчины заговорили о пастухе.
2: «Да», — согласился Дукель Виббе. «Так как было сегодня, дело не пойдет. Если так будет продолжаться, нам нужно будет искать другого пастуха».
6: «Мартыну», — добавил Гардер, «обязательно нужно какое-нибудь приключение на пастбище».
5: За разговорами время прошло незаметно. В 10 часов Иоганн поднялся и, обращаясь к своей жене, сказал:
6: «Я думаю, нам пора идти».
5: Виббе тоже поднялись. Но они решили идти не за дами, а по улице. Дерксены тоже пошли этим путем. Они шли, не разговаривая друг с другом, так как боялись, что кто-то услышит их. Когда они, наконец, подошли к воротам своего дома, какая-то фигура мелькнула за сараем и незамеченной исчезла в темноте.

0: Кто он? Смертельный враг.
1: «Сегодня я буду наводить порядок в сарае», — сказал за завтраком Гартер. «Надо собрать сено. Иначе, если будут все, кому не лень, делать из него постели, нашим лошадям ничего не останется».
0: В то время дом, хлев и сарай строились под одной крышей. Из дома можно было пройти в хлев, а оттуда был вход в сарай. Обычно с одной стороны входа в хлев располагались лошади, с другой стороны — коровы. Дом, хлев и сарай имели по две двери — переднюю и заднюю. Почти все крестьянские дома строились по одному плану. В каждом доме была большая горница, угловая комната, маленькая комната, сени, кухня, чулан и летняя комната, где обычно играли дети. Зимой дом обогревался кирпичной печью, которая топилась соломой. К соседям можно было пройти через двор. Нередко дворы разделяла изгородь из ветвей тутовника, которая служила границей. В сарае было много помещений. Там лежал корм для скота, стояли телеги, сани и различный инвентарь. Именно в такой сарай и зашел Гардер, чтобы навести там порядок. Осмотревшись, он решил: «Сани поставлю туда, за дверь, а старую телегу оттащу в сторону, к стенке хлева. Она уже ни к чему не пригодна». Он передвинул сани в определенное им место. «Так, теперь телегу». Он взялся за дышло, намереваясь повернуть телегу. Дышло выскользнуло у него из рук и с шумом упало на пол. Он снова поднял его и начал двигать телегу. Ему почти удалось поставить ее туда, куда он хотел, как вдруг раздался страшный крик. Это кричала его жена, которая вошла в хлев. Гартер испугался. Что случилось? Он еще не успел прийти в себя, как жена вбежала в сарай, держа в руках ребенка. Плача, она воскликнула: «Дукель, иди скорее, посмотри! Иоганн лежал под ногами лошади!» Гардер стоял как вкопанный. Его жена снова закричала: «О, что же мне делать, чтобы защитить ребенка от убийцы?» И так как Гардер все еще стоял в оцепенении, она добавила: «Ты не веришь? Посмотри, вот навоз на пеленках!» Наконец Гардер смог вымолвить: «Пошли, зайдем в дом». Войдя в дом, они стали искать хоть какие-то следы, но не было видно никаких признаков того, что кто-то здесь был. Маргарита рассказывала: «Когда ты пошел в сарай, я вышла в огород. Там только я спохватилась, что не взяла тяпку, и вернулась, чтобы взять ее. Перед тем, как пойти в огород, я решила еще раз посмотреть, спят ли оба малыша. Как же я испугалась, когда увидела, что люлька Иоганна пуста! Я почти не верила своим глазам. Потом я решила бежать к тебе в сарай, и тогда забежала в хлев». Тут она от волнения опустилась на стул. «Я увидела ребенка под копытами лошади». Она снова взяла на руки ребенка, которого перед тем положила в люльку, и продолжала: «Ах ты, бедное создание! Неужели у тебя уже от самого рождения есть смертельный враг?» По ее щекам бежали слезы. Муж тоже не мог совладать с собою и плакал вместе с ней. Но кто же мог сделать такое? Они еще долго сидели рядом. Она с ребенком на коленях, а он глубоко погрузившись в свои мысли. Затем Дукель встал и твердо сказал:
2: «Я пойду к старости Петерсу и все ему расскажу. Нужно что-то делать».
0: Он направился к двери, ведущей в хлев. В хлеву он остановился и внимательно посмотрел вокруг в надежде увидеть хоть какие-нибудь следы. Но ничего подозрительного не было видно. Гнедой жеребец посмотрел на него, поднял ногу и с силой опустил ее на землю, как бы желая этим сказать: «Я так устал держать ногу на весу», но не хотел наступить на ребенка. Гардер погладил жеребца, которому это очень понравилось. Затем задал лошадям корма и отправился к Петерсу. Петерс как раз запрягал лошадь, намереваясь отправиться в Шейфельд. Гардер поздоровался с ним, не будучи в силах сразу же рассказать то, что произошло. Петерс заметил его волнение и спросил:
1: «Ну, что случилось сегодня? Я вижу по твоему лицу, что у тебя что-то есть на сердце».
2: «Да, снова случилось что-то ужасное. Утром моя жена обнаружила найденного ребенка под ногами нашего жеребца».
0: «Что?» — переспросил Петерс испуганным голосом. «Что ты говоришь?» Он взял лошадь за повод, подвел к воротам и привязал там.
1: «Пойдем в дом, Дукель. Там ты расскажешь мне, что случилось».
0: Они зашли в дом. Фрида подозрительно посмотрела на мужчин, чувствуя, что что-то случилось. Усевшись на стул, Гардер подробно рассказал об утреннем происшествии. Эта ужасная история сильно взволновала фрау Петерс. Задумавшись, она смотрела в окно. Некоторое время все молчали. У Гардера по щекам скатилось несколько крупных слезинок. Фрида Петерс тоже не смогла долго сдерживать свои слезы. Они, как жемчужинки, падали на ее фартук.
3: «Чем все это кончится?» — прервала она тягостное молчание.
1: «Ну что ж, нам нужно что-то делать. Мы выставим караул. Я спрошу Тиссена и Виббе, не смогут ли они подежурить этой ночью, а затем, сменяя друг друга, будут дежурить и другие жители деревни. Может быть, нам удастся предотвратить большое несчастье», — заключил Петерс.
0: Они обговорили еще некоторые детали. Затем Фрида дала Иоганну кое-какие вещи для ребенка, и он пошел домой, а Ганс отправился в Шейфельд.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».

Мы продолжаем чтение и размышления над словом, которое записал апостол Павел в отношении вечери Господней в первом послании к Коринфянам в 11 главе, начиная с 23 стиха. Еще раз прочитаем те же слова, которые мы уже слышали. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 и 24 стихи. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Слова, которые передает Павел, принадлежат самому Иисусу. Он сказал, обращаясь к ученикам, и это слово, очевидно, очень ясно, четко запало в душу учеников. Они, наверное, много раз повторяли его. Павел слышал, возможно, это учеников, других апостолов, возможно, и непосредственно от самого Господа, то, что он повелевает. А повелевает он очень просто: «Примите, едите». И мы слышали, что понятие «примите» – очень важное понятие. Сам Иисус принял тело, Он принял смерть, Он принял за нас страдания для того, чтобы мы приняли что-то. И мы принимаем. Мы принимаем не только хлеб, не только чашу, мы принимаем спасение из рук нашего Господа. Это дар, это принятие, незаслуженное принятие. Приняв то, что Господь предложил нам, Его Слово, спасение, милость, благодать Божию, приняв это, как здесь пишет дальше апостол, Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Творите в мое воспоминание. Очень интересное выражение использует Спаситель, когда говорит в отношении памяти. Он говорит: «Творите». Знаете, слово «творите» – это не просто «делайте». Есть отличие между понятием «делать что-то» и «творить что-то». Можно делать, скажем, по инструкции, сделать какой-то механизм, который мы делаем, там какую-то машинку можно собрать, так как предлагает инструкция. Можно выполнить точно работу, которую поручено сделать человеку. Можно что-то сделать. И, в общем-то, это хорошо. Более того, я скажу, что мы часто даже не делаем того, что надо делать. Я не говорю уже о творчестве, я не говорю о творить, я говорю просто делать. Делать, оказывается, тоже очень важно. Но делание, то, что мы делаем, когда мы точно выполняем предписанное, это только первый шаг в духовной жизни. Собственно, Господь предлагает, чтобы мы не просто что-то делали, когда мы занимаемся чем-то обыденным, но чтобы мы действительно творили. Творить – это слово происходит от слова, от понятия творчества, а не просто сделать. Можно что-то делать, а можно действительно творить. Можно созидать, можно делать нечто, то, что ранее не существовало. И это как раз предполагает элемент творчества. И человек – это то существо, которое способно не просто воспроизводить то, что ему велено. Можно выдрессировать, скажем, обезьянку, она будет очень точно воспроизводить все то, что сказали, там, на кнопочку нажимать или повторять слова, можно выучить попугая. Он будет делать что-то. Человек, в общем-то, иногда тоже, как попугай или как обезьянка, просто выполняет, делает что-то, то, что ему сказали. Но он предназначен для большего. В человеке заложена возможность творчества. Человек создан по образу и подобию Божьему,
И это, хотя образ и подобие Божие, конечно, искажены в человеке после грехопадения, но вот это положение, эта идея, что есть все-таки в человеке образ и подобие Божие, приводит к тому, что человек может, как Бог, творить. Конечно, не на таком уровне, конечно, не так, как точно Бог творит, но сама способность творить есть в человеке. И это очень важное качество. Способность творить связана с еще одним очень важным свойством, которое Бог дал человеку – это свобода. Потому что творить можно только тогда, когда есть некоторая свобода. Если нет никакой свободы, если очень все жестко прописано, то, конечно, ни о каком творчестве речи быть не может. Там можно только делать, а не творить. Но Бог дал человеку свободу и возможность творить что-то. И творить действительно можно. И можно творить что-то хорошее, можно творить что-то плохое. И это свойство человека. И мы действительно очень многое творим. И творить можно в нескольких смыслах. Ну, во-первых, сотворить что-то абсолютно новое, не существующее ранее. Скажем, ученые могут сотворить какой-то новый механизм, новую технологию придумать, которой раньше не было. Художник может сотворить новое полотно, которое раньше не существовало. Скульптор сделает статую, которой раньше не было. Это творчество. Мы понимаем, что вот это действительно творчество. На самом деле творчество – это то, что сопровождает нас в жизни постоянно. И творить можно в самых простых вещах. Ну вот, скажем, можно в музыке сыграть просто по нотам мелодию. Вот как написано, точно выполнить, сыграть. Мы послушаем, скажем, хорошо, может быть, хорошую оценку поставим ученику, который точно все выполнил в нужном темпе, нужные ноты нажал. Все хорошо. А можно сотворить эту же мелодию, можно сыграть эти же ноты, но так, что это будет совсем другая мелодия. Ну, скажем, мы слушаем одну и ту же мелодию и воспринимаем ее по-разному, когда Александр Данилович играет и когда, может быть, я бы сел играть. То есть это совершенно разные, мы можем сыграть одно и то же, но это будут разные вещи, потому что есть элемент творчества. Вот элемент творчества заложен в нашем повседневном, в бытовых даже делах, в повседневной жизни заложен элемент творчества. Мы можем творчески делать все, что угодно. Любую работу можно делать механически, можно делать творчески. И это везде как бы наблюдается, везде приветствуется именно творческая составляющая, если есть на то некая возможность. Господь говорит о том, что мы можем творить, ну, там, не натворить, а сотворить. Мы говорим, что иногда вот можно такое натворить, что потом не разберешься. Там внук мой на стене выцарапал карту мира, и когда его спрашивают, зачем ты это сделал, стену испортил. Говорю, зато карта есть теперь. Ну, вот карта есть. Он сотворил карту, но он испортил стену. Ну, то есть можно натворить, можно и сотворить. И эти вещи часто переплетаются, и часто мы не видим даже отличия. Но Господь, когда говорит о творчестве, Он говорит очень странную вещь. Он применяет творчество к воспоминанию. Он говорит, творите в мое воспоминание. Это еще более странно. Не просто вспоминайте меня, а творите в мое воспоминание. Вообще процесс памяти, процесс вот воспоминания – это тоже достаточно сложный процесс, потому что мы вот механизмом памяти воскрешаем прошлое. Оно исчезает, прошлое, оно умирает, его не существует, но мы можем воскресить его. И этот процесс мы называем памятью, когда мы вынимаем из небытия, когда мы снова вводим в действительность в своем воображении, может быть, в своих словах, в том, что мы произносим, мы воспроизводим то, что когда-то было. И это просто воспроизведение, это просто память. Можно, скажем, просто вспоминать
то, что было. Вспоминать то, что было с нашим Господом, вспоминать то, что было в истории Израиля, потому что Иисус, собственно, говорит о своей вечере, устанавливает эту заповедь вечери Господней, устанавливает в тот момент, когда идет речь о воспоминании выхода израильского народа из Египта, Пасха, Дни пресноков. И если вы читаете Священное Писание, вы знаете, что Бог повелел праздновать этот праздник как праздник воспоминания. Но очень интересно и странно выглядит это воспоминание. Бог мог бы просто повелеть запомнить, выучить какую-то историю, связанную с выходом из Египта. Ведь это был реальный выход. Действительно, народ вышел из Египта, действительно были чудеса, действительно там переход через Черное море, ну и много-много очень интересного было. Это очень интересная история. Я думаю, что дети с удовольствием слушают эту историю. Но воспоминание о Пасхе, которое предусмотрено на страницах Ветхого Завета, заключается не просто в том, чтобы выучить эту всю историю, пересказать ее. Воспоминание было связано еще с какими-то действиями. Надо было заколоть пасхального ягненка каждый год на праздник Пасхи. Надо было устроить какое-то пиршество. То есть воспоминания – это не только ментальный процесс, это не только то, что мы произносим или вспоминаем, воспроизводим как бы в духовной жизни. Воспоминания, оказывается, связаны еще с неким празднованием, с материальными знаками связано воспоминание. И это по-настоящему, с одной стороны, делает и закрепляет воспоминания, делает его воспоминанием в полном смысле этого слова, а с другой стороны, создает очень важную предпосылку того, что мы становимся причастниками этой истории. Вот творить воспоминания – это не значит просто воспроизвести какие-то события. Ну, скажем, если мы творим воспоминания пасхальных событий, которые были с Израилем. Можно просто механически пересказать эту историю, со всеми подробностями рассказать, вспомнить все, что там реально происходило. А можно творить воспоминания так, чтобы сделать эту историю живой сегодня. И вот как раз то празднование, которое установил Господь, когда заколали пасхального ягненка, когда ели горькие травы, вот это все воспроизводило прошлое и делало его настоящим. Это был не просто процесс воспоминания о прошлом, это был переход от прошлого к настоящему. Это была причастность всех участвующих во время празднования к тем историческим событиям, которые когда-то происходили. И это было для Господа самое важное. Не просто, чтобы помнили, что когда-то Бог вывел из Египта, а чтобы те люди, которые живут потом, постоянно были причастниками этого исторического события. Вот сделать личное причастие к этому событию – это и был как раз главный смысл сотворения воспоминания. Собственно, это то, что, скажем, хорошо известно там и в политической науке, и вообще в науке, как коммеморация, как процесс соединения прошлого и настоящего в каком-то праздновании. И политики очень часто это используют. Скажем, вот мы будем праздновать День независимости Украины. Будет парад проходить по Крещатику, будут какие-то информационные события проходить, будут выставки, будут какие-то демонстрации проходить. Для чего все это? Это не просто для того, чтобы вспомнить, что когда-то в 1991 году в Украине объявили независимость. Собственно, я так спрашивал некоторых, что было в 1991 году, 26 серпня. И люди не могли мне рассказать, что было. Они не знают истории, но они знают, что была независимость. Вот сам факт важен. Мы сегодня слышали, что Господь специально сокрыл очень многие подробности о жизни нашего Господа Иисуса Христа для того, чтобы мы не концентрировались на этих мелочах и подробностях. Совершенно не важно, как, собственно, одевался Иисус, какого вида хлеб был во время вечери, совершенно не важно, какого цвета у него были волосы, важно другое, что он совершил.
И вот коммеморация, как раз вот соединение прошлого и настоящего, заключается в том, чтобы не просто вспоминать о том, что когда-то Иисус сделал, как Его били, какие там плети использовали во время наказания Его, или как там выглядели стены этого судилища. Все это абсолютно не имеет никакого значения. И попытки воспроизвести историческую реальность на самом деле не соответствуют идее творить воспоминания. Творить воспоминания – это значит найти вот то главное, что было в этом событии, и сделать сегодняшний день причастником этого события. То есть для нас воспоминания о вечере Господней, о страдании Иисуса Христа, о том подвиге, который Он совершил – это не просто воспоминания о неком историческом событии. Да, когда-то Иисус действительно жил на земле, действительно Он страдал, действительно Он умирал, действительно Он воскрес, но просто информационная передача этого события ничего не дает человеку. Это то, что мы сегодня уже рассуждали над этим, что можно слышать и не слушать. То есть это просто информация. Но тогда, когда мы творим воспоминания, мы делаем себя причастниками этого события. Вот это является самое существенное в сотворении воспоминания. Вечеря Господня, на которую мы собрались, это событие, которое, собственно, у нас проходит каждое первое воскресенье месяца. Мы по привычке приходим сюда. Мы знаем, что каждое первое воскресенье будет накрыт стол, вот такой, как он сейчас стоит. Будут стоять те же чаши, будет стоять такой же хлеб. Кажется, что все одинаково. И эта кажущаяся одинаковость приводит к тому, что мы не творим воспоминания во время участия в вечере, а мы просто механически участвуем. Так же, как и вообще в духовной жизни. Скажем, можно молиться, а можно творить молитву. Молиться – это значит просто устами своими воспроизводить правильные слова, обращенные к Богу. Все будет правильно, со стороны послушаешь, и Бог послушает, ну все идеально. Но при этом сердце может быть очень далеко. Это может быть не творение молитвы, а повторение молитвы. И, кстати, так оно часто и происходит. Мы действительно часто просто повторяем слова молитвы. Но можно творить молитву. Творить молитву – это значит сделать те же самые слова, может быть, которые мы повторяем, но сделать их личными. Быть сопричастником к этим словам. То есть прочувствовать их всем сердцем, всей душой, всем нутром своим, прочувствовать эти слова. И вот тогда мы действительно творим молитву. Тогда это наша молитва. Даже если мы повторяем там молитву Франциска Ассизского или какую-то другую очень классическую молитву, а тем более, если мы своими словами молимся. То есть можно творить молитву. Точно так же мы относимся и к вечере. Вечеря Господня при внешней привычности должна каждый раз стать для нас новым памятником подвига нашего Господа и Спасителя. Фактически это и есть памятник, это воспоминание того, что совершил Господь. Но вы знаете, что там на улице очень много памятников стоит, мимо которых мы проходим и совершенно не замечаем. Они для нас привычные, стандартные, мы не обращаем на них никакого внимания. К сожалению, бывает, что и в отношении великого памятника того, что сделал Господь, вечери Господней, у нас тоже такое же привычное отношение и привычное состояние. То есть мы можем участвовать в вечере, не творя это воспоминание, а просто участвуя в вечере. Но это не будет выполнение слов нашего Господа и Спасителя. Он повелел не просто вспомнить то, что Он совершил когда-то, а Он повелел нам сделаться участниками. Что значит нам сделаться участниками? Ну, во-первых, это значит стать причастником самого Иисуса Христа. Потому что люди как бы со стороны могут вспоминать о событиях, которые когда-то происходили, и для них они, ну, может быть, в каком-то плане интересны, как любое историческое событие, но не чужие. Мы можем быть участниками вечери Господней по-настоящему тогда, когда мы стали частью нашего Господа, когда мы стали частью Его Церкви, Его тела.
А для этого, собственно, надо верой соединиться с нашим Спасителем. Надо покаяться, надо принять Его в свое сердце, надо принять крещение, надо стать действительно членом этого организма. И тогда каждое воспоминание это станет личным воспоминанием, а не просто воспоминанием того, что когда-то, где-то, с кем-то происходило и совершилось. То есть вот это первая, самая необходимая часть. Но даже тогда, когда мы уже стали членами Церкви Христовой, мы имеем право на вечерю, мы имеем отношение к ней личное, мы все равно можем оказаться в состоянии, когда мы просто делаем воспоминания, а не творим это воспоминание. То есть оно может для нас стать обычным, привычным занятием. А ведь на самом деле каждый месяц, когда мы собираемся, происходит что-то новое. Возникает новый памятник божественному труду и подвигу. Потому что не только в том смысле, что вот как бы иначе немножко стоят тарелки или там другое немножко хлеб на столе, не в этом даже смысле, а в смысле нашего отношения ко всему этому. Потому что мы каждый месяц другие. Наш внутренний мир другой, наше внутреннее состояние другое, наш духовный уровень другой. Иногда выше, дай Бог, что всегда, иногда, может быть, немножко ниже, но мы уже другие. И поэтому участие в вечере – это каждый раз новое участие, это каждый раз творение чего-то нового. Так же, как музыкант может играть одни и те же ноты, но каждое исполнение – это новое сотворение, это совершенно новая музыка, это новое состояние души, которое он вкладывает. Вот точно такое состояние и с нами, когда мы по-настоящему правильно участвуем в Святой Трапезе Господней. Это означает, что мы иначе воспринимаем то, что мы всегда делаем. Мы уже не просто восстанавливаем в памяти некие события, которые когда-то были с нашим Господом и Спасителем, а мы переживаем эти события как наши личные события, как то, что касается меня, непосредственно меня. А на самом деле оно так и касается. На самом деле это так и есть, просто иногда мы ставим барьер или какую-то преграду, или непониманием своим, маловерием своим, мы заслоняем от себя то, что Господь делает сегодня. Потому что Его подвиг – это не только то, что совершилось когда-то почти 2000 лет назад, это то, что совершается и сегодня. Ведь Он сегодня спасает людей. Тогда, когда Он Духом Святым касается сердца человеческого, Он спасает. Он сегодня воспитывает нас, тогда, когда Он работает над нами различным способом. Он сегодня хочет напитать нас от стола благодати Своего Своим Словом, напитать нас участием в вечере. Он делает это сейчас, каждодневно, каждоминутно. И это означает, что мы должны тоже открыться для этого воздействия со стороны нашего Господа. Мы должны согласиться на то, чтобы Его труд в нас совершался. Потому что Господь не станет творить вместо нас воспоминания. Он говорит, что вы сотворите это воспоминание. Он поручает нам это сделать. И возлагает на нас ответственность за то, что мы должны это сделать. Вообще, почему-то он установил так, что он дал вот эту свободу воспринимать правильно и воспринимать неправильно. Он дал свободу творить воспоминания или просто выполнить механические участия в вечере. Он дал нам эту свободу и ожидает, чтобы мы правильно поступили. Потому что каждый раз, когда мы творим воспоминания, мы возвышаемся. Мы снова обретаем силу, мы переходим на новый уровень общения с нашим Господом. Поэтому тогда, когда ожидают от вечери Господней чисто механического участия, когда в некоторых церквах есть такая формула «ex opere operato», то есть от самого действия происходит результат. Богословски это описывается так, что вот если ты участвуешь в каком-то действии, то Христос обязательно совершит результат этого действия. А тебя надо только, чтобы ты участвовал, и все. А внутреннего состояния это не обязательно. Писание такого не говорит и нигде не учит. Писание как раз подчеркивает, что без вот этого личного внутреннего участия
механическое воспроизведение вечери не приносит никакого результата.

0: наследниками того вечного подвига, который совершил Господь. Аминь. Помолимся Спасителю нашему.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Красное смещение. Вам наверняка приходилось замечать, что высота звука мчащегося мимо вас поезда снижается по мере того, как поезд удаляется. Такое понижение звука – пример так называемого эффекта Доплера. Свет ведет себя в этом смысле точно так же, как и звук. Если источник света удаляется от вас на достаточно высокой скорости, то мы, имея специальное оборудование, можем измерить красное смещение света. Более того, полученное нами значение красного смещения дает возможность рассчитать скорость удаления источника света. Но представим, что некий шустрый приятель решил вас разыграть и поместил между нами и светом красный фильтр или какое-либо сильное поле. В этом случае мы тоже увидим красное смещение и можем сделать вывод, что источник света удаляется от нас. Но этот вывод будет ошибочен. Аргументы эволюционистов в пользу старой Вселенной основаны на предположении, что красное смещение света звезд вызвано эффектом Доплера. Но если красное смещение обусловлено любой другой из ряда возможных причин, то вся идея большого взрыва и миллиардов лет существования Вселенной явно терпит крах. По крайней мере, один знаменитый ученый за долгое время собрал убедительные доказательства тому, что красное смещение звездного света не связано с эффектом Доплера. О его работе, вызвавшей большую полемику в научном мире, было в частности рассказано в январском номере Popular Science в 1988 году. На этом примере мы снова видим, что эволюционный взгляд на мир не способен поколебать основы истории Вселенной, о которой говорит Слово Божье.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: Фабрика в Голландии печатает 500 тонн стейков в месяц с помощью 3D-принтеров. Чтобы начать процесс 3D-печати мяса, берут биопсию образца стволовых клеток животных в зависимости от желаемого типа мяса. Говядина, свинина, птица и даже в ассортименте представлена рыба. Как мы с вами можем заметить, нормальные продукты все чаще заменяются псевдопродуктами. Молочные жиры заменяют на пальму. Мясо животных заменяют некой распечаткой в 3D. Что еще придумают дельцы? Качество продуктов неукоснительно падает. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира, в том числе развитых. Где-то вообще дефициты создают искусственно. Зачем это делается? Чтобы магазины зависимого человека прощупать, согласится ли суррогат вместо еды есть или нет. Безумие, которое продвигается людьми, не знающими Бога и отвергающими его. В республике Тува, которая находится в составе Российской Федерации, объявлено учреждение образовательного института, ориентированное на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, под названием Международная Академия Шаманизма. Это событие влечет цель привлечь не только специалистов в этой области, но и туристов, и даже иностранных исследователей. Там предложат студентам программы по теоретическим основам шаманизма, практическим аспектам шаманских знаний, много что еще. Учебное заведение позиционирует себя как международное, что подразумевает, что обучение и обмен опытом с представителями различных культур будет. Первый набор студентов запланирован на лето 2024 года. Дополнительно в рамках Академии предусмотрено проведение мастер-классов для туристов, что не только расширит культурно-познавательное предложение, но и способствует распространению знания о шаманских обрядах. Я читаю информацию с сайта региона Тува. Реализация такого проекта может стать значительным шагом в сохранении и популяризации уникального нематериального наследия. Такая интересная информация. Институт шаманизма создается. В собраниях бытует много суждений, должен ли современный служитель обязательно учиться в семинарии. Мнения разделяются. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Шаманы таких вопросов друг другу не задают. Ведь они считают, что шаманизм передается по наследству. Ему не научишься. Несмотря на это, в ТВ объявили учреждение образовательного института, ориентированное на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, истории шаманизма, обряды и гаданий. Учиться ли все-таки в семинаре, пусть решает каждый сам в соответствии с принципом, записанным в письме Римлянам, 14 глава, стих 5. Главное, в другую степь, удаляющую от Бога, не уйти. Такие примеры есть, когда человек считает себя очень умным и начинает искать ошибки и неточности в Библии. Радостная весть от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божье – это хлеб духовный. Это драгоценность, данная Богом нам, людям. Хлеб духовный. В этом хлебе нуждаются все люди. Все люди, которые связали свою жизнь с Господом. Ведь если мы питаемся, мы насыщаем наше тело. Наш живот будет полон, но наш дух будет голодать. Почему? Потому что дух мы не напитаем продуктами. Дух мы можем напитать только живым Божьим Словом. этим духовным хлебом, которым представляется Библия. Не все понимают вопрос о хлебе и драгоценности Библии. Для кого-то это просто книга на полке, кто-то берет ее только в собрание. Но христиане, которые Библию не имеют, которые живут в гонениях, при получении одного экземпляра становятся самыми счастливыми людьми в мире. Счастье, а много ли его надо? Кому-то для счастья нужно получить только лишь одну книгу – Библию. Видео о китайских христианах, которые получили Библию. Вы найдете это видео в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Эти люди стали самыми счастливыми на свете. Это надо видеть. Теперь время подумать нам. Какую роль играет Библия в нашей жизни? Где она находится в свободном доступе? Ведь у нас Библия находится в свободном доступе. В отличие от многих христиан, где Библию иметь запрещено или большие ограничения. Какие у нас чувства к Слову истинного Бога? Что испытываем к Нему лично мы? Знаете еще, дорогие друзья, что многие христиане не то что одного экземпляра Библии не имеют. Они не имеют вообще ни одного экземпляра. У них нет Библии. Потому что они живут там, где Библию иметь запрещено. Например, это Северная Корея, где за Библию могут дать пожизненное заключение в лагерях, то сослать всю семью. Библию там иметь запрещено. Как быть этим людям? Ведь они такие же верующие, нуждаются в Божьем Слове. Молитесь за таковых, чтобы сам Бог, который есть Слово, наполнил этих людей своим Словом, даже не имея физического экземпляра. Потому что эти люди еще больше нас нуждаются в этой духовной пище от Господа для поддержания их жизни. А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать происходящее и прошедшее через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание апостола Иакова, 1 глава, 22 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что слушание гласа Божия играет важную роль в жизни человека. Также было сказано о том, как нужно слушать и почему иногда трудно человеку внимать словам Божьим. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на слово «исполнитель» и как это слово связано со словом «слышать». «Исполнять» — это слово, как и слово «слушать», многократно употребляемо в Священном Писании. К сожалению, среди христиан иногда вы можете услышать заявление о том, что мы, верующие настоящего времени, живем под благодатью Божьей, а не под законом Моисея. Поэтому слово «исполнять» нам не относится. С таковыми умозаключениями, призывающими христианство к беспорядку и анархии, трудно согласиться. Вышепрочитанные слова «будьте же исполнителями слова» ясно противоречат человеческим вымыслам. Почему многие не любят слово «исполнять»? Ибо оно призывает их перейти из положения пассивного в активное, а это не всем нравится. Гораздо легче услышать что-то, чем услышанное исполнить. Говорят, что однажды Шекспир сказал так: «Легче мне чему-либо поучить 20 человек, нежели быть одним из этих 20 для исполнения моего поучения». Как бы то ни было, одно ясно: исполнение, к которому призывает нас Слово Божье, необходимо в нашей христианской жизни. Но будем также и помнить и о том, что есть разные исполнения одного и того же дела. Есть исполнение по принуждению и есть исполнение по доброй воле. О каком исполнении говорит нам Слово Божье? В оригинале греческое слово «поэо», переведенное на русский язык словом «исполнить», не имеет смысл совершения дел по привычке автоматически, но акт творческого созидания, в котором выражены чаяния и чувства исполнителя. Таковой, то есть слушающий и желанием исполняющий, назван в притче Господа Иисуса Христа мужем благоразумным. Два строителя. Особенно эта истина раскрыта в притче Господа Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Итак, два строителя, благоразумный и безрассудный. Поверхностно глядя, они имеют кое-что общее. Один строитель и другой. И строит одно и то же, то есть дом. И более того, строит дома, по всем данным, в одной и той же местности, где бывают дожди, ветры и бури. Да и само место находится у реки. Внешне все одинаково. Так и в жизни мы видим. Верные Богу и неверные живут под одним солнцем, которому Бог повелевает восходить. верные Богу и неверные пользуются одним и тем же дождем, сниспосылаемым с небес Богом, и все-таки одни благоразумные, а другие неблагоразумные в очах Божьих. Приходит время, и та разница, существующая между ними, становится очевидной. И этот факт зарегистрирован Господом в этой притче. Способ устроения дома. О благоразумном сказано, что он построил свой дом на камне. В Евангелии от Луки сказано о мудром строителе, который копал, углубился и положил основание на камне. Луки 6 глава, 48 стих. Он уподобился тем, кто в своей духовной жизни вникают в Слово Божье и следуют. Например, верии, слушатели апостольской проповеди названы более благомысленными, ибо они с усердием ежедневно изучали Писание. Деяния апостолов, 17 глава, с 10 по 11 стих. Как благоразумный строитель построил свой дом на скале, так и здание христианской веры устрояется на скале, которой является сам Господь Иисус Христос. Таковые не только являются слушателями Божьих слов, но и ревностными исполнителями Божьих повелений. И если чего он в своей жизни недопонимает, то мудрости просит у Господа, и Господь дает ему. Безрассудный, в свою очередь, построил дом на песке. Таков был его способ построения. Что побудило его так построить дом? Был ли он плохим строителем, не знающим элементарные правила строительства? Сказать, что он был просто-напросто лентяй, нельзя, ибо все-таки дом он построил. И, может быть, его дом внешне выглядел не хуже благоразумного строителя? Мне почему-то кажется, что этот строитель строил ревностно свой дом, изобретательно. И это возможно, ибо, как Слово Божье говорит нам, «сыны века догадливее сынов света» Луки 16 глава, 8 стих. Но, несмотря на все это, он назван безрассудным, ибо устрояет свой дом на песке, наверное, думая, что дождь и разливы рек и ветры не постигнут его. Это был человек, удовлетворяющий себя настоящим и не интересующийся будущим, считающий, что его дом на песке находится в наилучшем порядке. В притче к неразумному строителю относятся те, кто слышит слова Господа, не отвергает их и в то же самое время не исполняет их. Они считают себя праведными перед Богом, ибо в праздничные дни посещают дома молитвы и выслушивают богослужения, а, возможно, иногда принимают участие в церковной деятельности. Таковая набожность, или, вернее, церковничество, может иметь прекрасный внешний вид и даже превосходить по внешности здание веры благоразумного строителя. Но все это до первых дней испытаний. Ибо Слово Божие ясно нам говорит, читаем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. После торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос возвестил следующее ученикам: «Вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят за меня для свидетельства пред ними». Евангелие от Марка, 13 глава, 9 стих. В этой притче мы не только видим способы устроения дома и испытания этого дома, но и результаты этих испытаний. О доме благоразумного сказано, что дом его не упал, но дом безрассудного упал, и падение его, как говорит нам Слово Божье, было великим. Замечено, что о подвигах мужей веры знают не все, но о Иуде, предавшем Христа, знают многие, ибо его падение было великим. Как удивительны и точны слова Господа Иисуса Христа в этой притче. Итак, слушание и исполнение Божьих слов. Подытоживая взаимную связь между этими двумя важными словами, выслушаем поучение Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Приветствую молодежь, которая уже повзрослела, это вот здесь сидят. Помните, апостол Павел попал в бурю. Его везли в Рим, воины там были. И вот такой шторм был, что люди не кушали, не ели, не пили. И апостол Павел сказал: «Ободритесь, ангел Бога, которому я служу, предстал предо мной и сказал, что все мы будем спасены». Как вы думаете, это был свет? Была такая тьма, люди даже не ели, не пили. И вдруг вот апостол Павел, такой свет, сам преломил хлеб, кушал и другим еще дал. Друзья, вот мы собрались сюда для того, чтобы поговорить о словах Иисуса Христа. Вы свет миру. Но если бы мы говорили, какие мы особенные, какие мы хорошие, вот мы свет, мы самое лучшее в этом мире, но не поговорили о проблемах, почему у нас не всегда получается светить, если бы мы не поговорили о некоторых деталях, о тонкостях, как светить, чтобы научиться светить даже вот в такие темные времена, темные обстоятельства, чтобы мы могли светить, вы были бы довольны? Если бы мы только говорили, какие мы хорошие, а не поговорили о проблемах. Я думаю, что нет. Мы пришли сюда научиться, и чтобы слова Иисуса Христа действительно исполнились в нашей жизни. Для этого давайте мы откроем 56-й Псалом. У кого Библии, поднимите, пожалуйста, молодежь. Библии поднимите свои. Здорово, хорошо, они вам пригодятся. Мы будем

Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтири, гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебе среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Братья и сестры, вот в этом псалме меня поразило вот это одно слово «готово сердце мое». Когда, ну, обычно, ну как, люди готовятся к чему-то, ну вот такого я не слышал, готово сердце мое. А что, оно не было готово, когда Давид начинал писать этот псалом? Почему вдруг посредине псалма сердце его готово? Когда мы смотрим на весь этот псалом, как он начинается от...

светить в этом мире, если внутри темно? Когда мы сами в потемках? Невозможно. Поэтому вот у Давида мы можем поучиться, каким образом был в тьме, и вдруг свет. И такой свет, что увидят и народы, и племена, и даже мы.

мы углубимся и посмотрим, как это у него получилось. Вообще люди готовятся к разным вещам. Готовятся к войне. Страны тратят очень большие деньги для того, чтобы вооружаться, чтобы быть готовыми воевать. Отрабатывают технику, стратегию. Люди готовятся, потому что придешь на поле боя, если ты не подготовлен, все, ты жертва. Люди готовятся к принятию гостей, это более нам понятно. Да? Вот когда гости приходят, что у нас дома происходит? Порядок у нас лучше, когда гости приходят? Или у нас всегда такой порядок? Ну, у меня 5 деток. И я знаю, что если гостей, я говорю, гости придут, они начинают шевелиться. Они начинают шевелиться. Ну, честно признаюсь, когда гости приходят, у нас красивее дом. Больше порядка. Готовятся к порядку. Люди готовятся к переселению. Ваши родители особенно, когда ехали в Америку, готовились. Документов много, медицинский осмотр, вещи паковали, звонили родственникам сюда в Америку. Что нам нужно везти? Одним сказали, веревки везите, тут веревок нет. Они понабрали веревок, приехали, а тут на разный цвет, на разный вкус. В общем, были и но готовились к приезду в Америку. Люди готовятся ко всему, абсолютно ко всему. Вот к этой конференции люди также готовились. Мы, проповедники, готовились. Я вот свой конспект несколько раз прошел, потому что знал, если неприготовленным буду... Но будет неэффективно, и пищу вам дать не смогу. Я молился пред Господом, чтобы Господь приготовил сердце. Мы ко всему готовимся, абсолютно. Готовность к прославлению. Ну, например, хор. Он готовится. Регент знает, да? Регент, у вас так сразу начинается? Или у вас спевки, спевки, спевки, одно и то же поете, поете, и потом получается хорошо. Музыкант. Мои дети тоже учились. Пальчики не слушаются. Там надо на пианино играть, но они играют, играют и готовятся, и в конце концов они готовы выйти на собрание и сыграть определенную песню. Стихотворение. Вы же рассказываете стихотворение. Стихотворение тоже нужно готовить. И раз повторить, и второе, и третье. В общем-то, приготавливаются люди. И вот когда мы говорим о технической стороне, приготовиться к чему-то, это повторять раз, два, три и много-много раз повторять, и тогда мы приготавливаемся. Ярл Николаевич Пести готовился к своим проповедям, он писал конспект, потом этот конспект произносил, полностью проповедь произносил, потом делал исправления в своей проповеди, и тогда только он произносил проповедь.

значит, да, для молодого человека? Девицы пели о нем, прославляли его. Царь его возвысил. Все военачальники его уважали. Он ни одну битву не проиграл. Это выдающийся полководец. Это красавец. Это певец. Это стихотворец.

близкий друг, сын царя, близкий очень друг. Он муж, в конце концов, муж принцессы Мелхола, это дочь Саула, он муж ее. Это блеск народа израильского. И вдруг из национального

Ему нет места среди живых. Он прячется вместе со зверями там, wilderness, да, где-то в пустыне. Что мы скажем, друзья?

Когда мы посмотрим на то, как этот псалом построен, друзья, как он построен, здесь два куплета. Первый куплет с 1 по 5 стих, второй куплет с 7 по 11 стих. Шестой стих – это припев. «Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землей да будет слава Твоя». Дважды эти слова повторяются в 6 и в 12 стихе. Это припев. Когда мы смотрим на первый куплет нужно было, наверное, начальнику хора, это начальнику хора адресовано, нужно было исполнять, наверное, пиано и очень минорно. Второй куплет совершенно другой. Посмотрите. «Готово сердце, воспрянь слава моя, буду славить, ибо до небес милость твоя». Как у него

поражал льва, который поражал медведя, который убил Голиафа, смело выходил. Теперь он жалуется Господу и жалобным голосом говорит: «Моя душа между львами, среди львов. Я между теми, которые дышат огнем». Так он выражает свое состояние, свою депрессию. Он переживает, так ему

И единственное, что он может, он говорит: помилуй меня, Боже, просто помилуй, потому что я на тебя уповаю. Милости просит у Господа. Когда мы дальше читаем, шестой, да, вот мы говорим, это припев, где он находит силы, вот он жалуется, а потом говорит: будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей да будет слава Твоя. Вот в этой скорби, друзья, очень важно,

не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Каким образом? Воспевая в сердцах ваших Господу. Когда нам очень тяжело, пойте Господу, даже очень тяжело. И вдруг происходит чудо. Что-то происходит. Посмотрите, 7 стих. Если все стихи написаны в настоящем времени, вот со мной то-то, то-то, то-то происходит. Посмотрите, 7 стих – это прошедшее время. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму и сами упали в нее». Давид вспоминает. Давид вспоминает, что с ним было раньше. Он вспоминает, как Бог его уже спасал раньше. Вот в этой скорби, в этом переживании, когда он прославляет Бога, Бог ему напоминает Духом Святым. Вспомни, Давид, это не первый раз. Я уже тебя сколько выручал, в скольких ты был переделках и трудностях, я тебя выводил. Давид вспоминает, и вдруг что-то происходит, как будто бы небо.

нас сейчас такого нет, я так рассуждаю, что, ну, гитара, на чем мы еще можем играть? Пианино, да? Он настраивает свои инструменты. Он берет эти инструменты в руки. Сначала сердце, а теперь за инструмент. Воспрянь это, проснись. Вот где-то в углу его гитара стояла, или там гусли, да? Он берет ее, говорит, просыпайся. Будем прославлять Господа. Сначала сердце, потом инструменты. И потом он говорит, я предстану пред народами, я буду прославлять тебя пред народами, возвещу имя твое перед племенами. Друзья, очень важно, когда мы хотим прославить Господа,

славословят, они взывают. Но чтобы ангелы пели, друзья, давайте, приходите сегодня в свои комнаты и проверяйте. Найдите хоть одно место, где написано, что ангелы поют. Мы говорим, что птички поют. Да, по-своему, но чтобы производить вот это раздельные звуки, чтобы мелодия была, нигде мы не находим этого священного, и в природе не находим. Человек особенное существо, и он может прославлять Господа особенно. И для Господа так это ценно.

Давид каким образом оказался в пещере? От Саула убегал. От Саула убегал. И когда мы смотрим на царя Саула, у него есть

Почему? Потому что он находится во тьме. Этот человек во тьме. И у него тоже есть песня, своя песня. Это записано 1 Царств, 28 глава, 15 стих. Когда он пришел к волшебнице, и там она вызвала...

благодетельствующему мне. Дорогие друзья, которые не понимают, что с вами происходит, почему вы находитесь в трудных обстоятельствах, почему вам тяжело. Вроде бы и греха никакого-то нет, и вы слушаетесь Господа, но вам тяжело. Что происходит? Посмотрите на Давида. Он в пещере, он в тесненных обстоятельствах, но он говорит, что Бог благодетельствует мне. Но ведь Давид мог спросить: Господи, Ты помазал меня на царя. Где это царство? Я всегда был верен Тебе. Где благословение, которое Ты обещал? Где моя жена? Жена, которую он любил, Мелхола, за которую жертвовал своей жизнью? Где она? И много вопросов можно было задавать Богу, но все-таки он не упускал из виду, что Бог благодетельствует ему. Бог любит его даже в таких

иногда находим себя в пещерах, когда нам очень трудно, когда, может, друзья от нас отворачиваются. Может, дорогая сестра, когда тебе никто не предлагает, ты ждешь, ты хочешь замуж выйти. Дорогой брат, когда ты 2, 3, 4 раза предложил, и тебе не отвечают, не отчаивайся, может, у тебя темно. Смотри на Господа, там все ответы, там благословение. Может, у тебя с работой ничего не получается. Может, учебу, экзамены ты завалил. Смотри на Господа, даже если сильно темно, потому что небо не всегда будет в тучах, оно откроется для тебя.

только у Господа, потому что Он есть свет к Иисусу Христу. Как бы тебе тяжело не было, как бы ты не понимал, как бы ты, ну, был в недоразумении, что со мной происходит, ко Христу только один путь. Никакое самоубийство не решит вопрос. Еще страшнее будет. Оттуда уже выхода нет, сада. Нету выхода, дорогие друзья. Кому такая мысль приходит? Есть единственное место на все.

потому что ты смотришь на него. Слышали? Луна. Хороший пример для этого. Аминь. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся к Евангелию от Матфея, глава 12. И для нашей сегодняшней проповеди рассмотрим из этой главы стихи с 28 по 30. Читаю этот текст. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, — говорит Иисус, — то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».

Помнить о том, что для верующих сегодняшних дней чаще всего или особенно незнакомы глубокие взаимосвязи Святого Писания и его основания. Я могу об этом открыто сказать, потому что я постоянно на практике встречаюсь с этим чудовищным фактом нехватки познаний, что с точки зрения учения большинство верующих не знают черты сущности Святого Писания, но застревают на деталях, поэтому они очень часто приходят к ложным заключениям. Необходимый свет для понимания Слова Божьего дает только Господь Иисус. Этот свет мы не получаем, конечно, путем напряженной тренировки наших мыслей, непосредством личного старания, но он содержится в выражении его благодати и в сообщении порядка Нового Завета. А мы сами, каждый из нас, недостаточно способен приобрести необходимый свет для понимания. Даже крайне хороший разум верующего является абсолютно недостаточным, чтобы проникнуть в Божьи мысли. Однако Дух Божий может открыть Божьи глубины, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». В стихе 28 нашего главного текста Господь Иисус подчеркивает, что демонов Он изгоняет Духом Божиим. Иисус представляет Себя Своим ученикам тем, который им показывает, как и они это должны делать. Он наш Учитель. Иисус показывает Своим ученикам, как Божий Дух, о котором здесь идет речь, проявляет себя в Божьей власти, показывает себя в проявлении Божьей власти. В высказывании в стихе 28 Господь Иисус сообщает Своим ученикам также тот факт, что к ним пришло Божье Царство, и не как-нибудь, но при изгнании демонов. Это значит, что победа над вражескими властями основана и связана с пришествием Божьего Царства. Характерен тот факт, что изгнание демонов не связано с небесным царством. Для нас это было бы более понятным и доходчивым, но Библия не говорит здесь об этом. Царство Небесное было непосредственно связано с властью знамений. Заметим себе это. Но в данном событии Господь Иисус связывает изгнание демонов с Царством Божьим. Это удивительно, а это следует понимать. Где это понимание отсутствует, там в собственных мыслях имеется налицо много ложного восприятия. Поэтому этот факт желает и должен нас глубоко поучать. Поэтому мы должны сегодня еще раз вернуться к определенным сообщениям Святого Писания, чтобы еще раз показать разницу между Царством Небесным и Царством Божиим. Если эти понятия не ясны до глубины, то и остальные высказывания Нового Завета не сможем правильно различать. Известно также, что совсем немногие верующие имеют в этом вопросе достаточно света, что, естественно, для толкования Святого Писания является величайшей важностью. Царство Божие не является другим царством, чем Царство Небесное, но является тем же царством. И по времени мы находим, что Царство Небесное является одновременно Царством Божиим.
но эти царства рассматриваются с различных точек.

0: точек зрения, с различных аспектов. Во всяком случае, Царство Божие переходит через границы времени Царства Небесного, хотя первое одновременно, параллельно над другим протекает. Дело состоит только в том, о чем мы говорим. Обозначение или название «Царство Небесное» выражает больше сущность этого царства в отношении состояния сердца отдельных людей в этом царстве. Это значит, что Царство Небесное являлось в первую очередь первой ступенью для встречи с Господом Иисусом. Это очень важно. Царство Небесное берет свое начало у Израиля, поэтому все притчи Царства Небесного сказаны в первую очередь Израилю, который жил под законом. Это значит, так как Христос является концом закона, как читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 4, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Поэтому Господь Иисус дал совершенно новое учение. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стих 27. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Всеобъемлющее изменение для Израиля должно было заключаться в следующем, чтобы Израиль вошел в Царство Небесное. А этот вход Израиля в Царство Небесное мог произойти, мог осуществиться только посредством покаяния, через которое израильтяне должны были принять сущность этого Царства Небесного. Это новое учение открыл Господь Иисус, чтобы начать для Израиля совершенно новую эпоху. Сущность Царства Небесного Господь Иисус изложил в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. Кто этого не знает, тот совершенно неверно будет толковать Нагорную проповедь Господа Иисуса. Эта проповедь в первую очередь дана для Израиля. Этот факт я сегодня еще раз особенно подчеркиваю. Что касается Нагорной проповеди, то ее мы не можем один к одному переносить на нас, детей Божиих. Для подтверждения этого факта напоминаю вам из этой проповеди по меньшей мере содержание стиха 5, который гласит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В этой земле имеется в виду обетованная земля Израиля. В Святом Писании мы нигде не найдем такое сообщение, что Церковь Иисуса должна наследовать землю в Ханаане. Такая точка зрения является абсолютно ложной. Поэтому сообщение в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 5, мы можем только экзегетически, только в духе на нас перенести, но нереально. Однако реальность этого факта коренным образом заключалась в учении Царствия Небесного. Поэтому в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 10, говорится о Царстве Небесном в связи с Нагорной проповедью. Читаю этот стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В этом пришло великое и мощное различие или отличие говорения закона от сущности Царствия Небесного. Здесь произошел переход от времени закона к Царствию Небесного. Это мы должны с вами знать. И если мы этот факт упустим из нашего внимания, тогда мы никогда правильно не познаем Слово Божие, никогда не сможем по-настоящему в нем радоваться, никогда правильно не познаем, что имеет в виду Господь Иисус в той или другой ситуации. Выражение «Царство Небесное» прообразно показано нам в Ветхом Завете в лестнице, которую Иаков видел в видении во сне. В книге Бытия, глава 28, стихи с 11 по 13. «И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Как видим в этом тексте, Иаков видел во сне лестницу, которая связывала небо с землей. Это значит, что эта лестница являлась связью между землей и небом. А этот сон впоследствии исполнился. И когда он исполнился? Когда наступило Царство Небесное. О подтверждении этого изменения читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 49 по 51. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. Стих 51. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Здесь мы видим, что небо связано с Сыном Человеческим, потому что в этом событии читаем об общении Иисуса со своими учениками. А Сыном Человеческим Иисус называет себя только в отношении своих учеников, в отношении Израиля. А мы с вами точно знаем, что как Сын Человеческий Иисус не имеет непосредственного отношения с Церковью Иисуса. Это имя «Сын Человеческий», которым Иисус себя назвал, указывает на его связь с Израилем, указывает в первую очередь на связь с Царством Небесным. Связь неба с землей охватывает время Царства Небесного с точки зрения связи его сущности. Дело выглядит, конечно, не так, как некоторые говорят и утверждают, что Господь Иисус упаковал Царство Небесное и взял его с собой, когда он покидал нашу землю. Таким образом, некоторые верующие толкуют это событие. Но такое толкование не является правильным толкованием Святого Писания. Связь неба с землей, что именно касается характера Царствия Небесного, это такое дело, которое осталось прежним. Однако при этом произошла перемена, или переход от Царствия Небесного в Царствие Божие. А утверждение, что в Пятидесятницу, когда Господь Иисус оставлял землю, то взял с собой Царство Небесное, не соответствует истине. Это ложь. Напротив, во всех притчах Царствия Небесного о Господе Иисусе читаем, что Он отсутствовал в этом Царстве. Знатный мужчина уехал в дальнюю страну, оставил свое царство и своих слуг. Это значит, что он отсутствовал в этом царстве. А переход в Царство Божие, который связан с Иисусом, когда Он говорит: «Быв же с прошлым фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие среди внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. Здесь, в Царстве Божьем, мы видим Иисуса. А поскольку Иисус больше не находится на земле, то Царство Божье следует видеть в Духе, связанном с нами, со всеми детьми Божьими. Это значит, как сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Это значит, что в Духе Господь Иисус постоянно с нами, а следовательно и Царство Божье постоянно с нами. Следовательно, мы в первую очередь имеем переход от Царства Небесного к Царству Божьему, от земного к духовному. Требуемое в Царстве Небесном состояние сердца достигается посредством покаяния. Поэтому о сущности этого царства мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. Согласно Евангелия от Матфея, глава 16, стих 19, Господь Иисус дал Петру ключи от Царства Небесного. Читаем стихи 18 и 19. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Согласно Деяний апостолов, глава 2, стих 38, Петр должен был первым ключом евреям открыть Царство Небесное. Читаю в Деяниях апостолов, в главе 2, стихи с 36 по 39. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». А согласно Деяний апостолов, глава 10, стих 43, Петр должен был язычникам открыть Царство Небесное, но не посредством покаяния, а на основании веры. Читаю в Деяниях апостолов, глава 10, стихи 42 и 43. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника, то есть у язычников. Итак, условие входа в Царство Небесное для Израиля мы видим в покаянии, а для язычников – в вере. Для нас, детей Божиих, которые, можно сказать, однажды до покаяния относились к язычникам, когда мы еще не имели связи с Господом Иисусом, сущностью Царства Небесного являлась наша вера. Поэтому в Царство Небесное мы можем войти только через сущность Царства Небесного, то есть через веру. Это значит, что без веры никто не может видеть Бога. И сегодня никто из вас не может быть спасен, если вы не признаете сначала веру, сущность Царства Небесного. Но Царство Божие связывает личность господствующего Иисуса с этим Царством. Да, это есть Господь Иисус с нами. Поэтому и сегодня еще Бог на небесах, Сын Божий, связан с нами, людьми, на земле. Во всяком случае, в сущности Царства Божьего в духе. Он лично сидит одесную величие Бога на небесах, но через своего духа он находится с нами. Именно этот факт существенно выражает Царство Божие. Поэтому сегодня спасенными являются все те, которые имеют непосредственную связь с Господом Иисусом. Эту связь вы можете установить только на основании веры и посредством покаяния в своих грехах. Покаяние должно быть настолько глубоким и внутренним, чтобы в вашей земной жизни вы пришли к завершению, но не посредством самоубийства, а посредством передачи вашей жизни Господу Иисусу. Таким образом, вы и со своей собственной волей приходите к завершению, приходите к концу, потому что вашу собственную волю вы передали Иисусу. Именно этот факт отмечает Писание посредством выражения общения с Господом Иисусом «Царство Божие». Царство Небесное в своей сущности связано с землей. Заметим себе это. А поскольку, согласно второго послания Петра, глава 3, стих 10, при наступлении дня Господня материальная земля и все дела на ней сгорят в огне Божьего гнева, то Царство Небесное, которое связано с землей, пройдет, закончится. Почему? Потому что мы однажды перейдем от веры к видению. Выше я отметил, что сущностью Царства Небесного является для нас наша вера, через которую мы входим в Царство Небесное. А так как мы однажды перейдем от веры к видению, поэтому этой нашей связи с землей предопределен определенный конец. Однажды один брат во Христе, который точно знал сообщение Писания, что мы перейдем от веры к видению, сказал мне: «Мы и на небесах будем еще верить». По отношению такого высказывания я ничего ему не ответил. И что можно было ему ответить? Я мог его только спросить, читает ли он вообще Библию. Ведь это ужасно слышать из уст детей Божиих высказывания, противоречащие сообщению Библии. Но то, что в нашей связи с Иисусом останется навеки вечные, это с духовной стороны Царство Божие. Для всех вас должен быть ясным тот факт, что эта духовная сторона больше никогда не будет отменена или изменена. О нашем пребывании в вечности с Господом Иисусом апостол Павел выражается таким образом в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Это выражение «и так всегда с Господом будем» есть Царство Божие. Все, что я до этого момента в данной проповеди вам объяснил, я сделал с той целью, чтобы вы систематически вникали в то, что является Царством Небесным и что является Царством Божиим. А где это не будет функционировать, там и построенные на этом толкования не будут соответствовать истине. Напоминаю вам об изгнании демонов в нашем главном тексте. Этот факт или событие являлось властью и знамением власти, как определенный симптом времени Царств Небесного, не имея при этом непосредственной связи со Христом, как это могло быть в Царстве Небесном. Обратимся для этого к Евангелию от Марка, глава 9, где читаем о том, когда ученик Иисуса Иоанн возвращается с другим учеником к Иисусу и говорит ему: «При сём Иоанн сказал: „Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами“. Иисус сказал: „Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас“». В ответ на сообщение Иоанна Иисус сказал ему: «Не запрещайте ему изгонять Моим именем демонов, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Почему? Потому что даже Иоанн не имел еще ту сердечную связь с Иисусом, так как это событие происходило до Голгофы, до излияния Святого Духа. Но Иоанн принадлежал к своим, как это и могло быть в Царстве Небесном. Даже при нехватке такой внутренней, такой сердечной связи с Иисусом, как мы это видим у Иоанна, то вращение в Царстве Небесном являлось для учеников Иисуса источником силы. Итак, в Царстве Небесном власть знамений была налицо, в то время как в Божьем Царстве, которое стоит под знаком веры, и сегодня еще власть знамений недействительна, не считается, но эти вещи осуществляются через веру. В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28, в нашем главном тексте изгнание демонов связано, как мы заметили, с Божьим Царством, но не с Царством Небесным. Двигательная сила при изгнании демонов в Божьем Царстве находится в Божьем Духе. Эту действительность показывает нам Святой Дух в нашем главном тексте. В то время в учениках Иисуса находилась власть знамений, которую Бог дал им особенно. За этой властью знамений была скрыта Божья власть. По этой причине власть знамений является промежуточным включением для времени Царства Небесного. Факт или событие изгнания демонов вытекает или осуществляется в пришедшем Божьем Царстве. А это время продолжается и сегодня еще. Изгнание демонов, о котором Библия здесь говорит, находится, согласно стиха 29, в связи с расхищением дома как Божья цель. А теперь мы обратим наш взор больше на отдельные детали. Господь Иисус представляет себя разбойником, который расхищает дом. Он желает и нас сделать такими домами. Это совершенно новый аспект, о котором мы часто уже читали, но еще никогда не понимали. Но упомянутое здесь расхищение относится только к проникновению в дом сильного, Поэтому мы и проповедуем Евангелие. Мы проповедуем Евангелие не по другим причинам, не по той причине, чтобы мы думали, что мы чем-то являемся. Но цель проповедования Евангелия заключается в том, чтобы проникнуть в дом сильного. И что вы думаете, кого мы должны видеть в этом сильном? Конечно, сатану. Это совершенно ясно. И что Слово Божие имеет в виду в доме сильного? Кое-кто может прийти к идее, что в этом доме мы должны видеть ад, огненное озеро. Нет, ад не является домом сильного. Ад является домом слабого. Но там враг человеческих душ при его низвержении будет равен всем пребывающим немощным, как читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 9 и 10. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». И что же вы думаете, что здесь имеется в виду с этим домом сильного? Поэтому мы видим, как мы нуждаемся в поучении. И если мы это не познаем, то будем делать ложные заключения в отношении драгоценного Божьего Слова. Поэтому сообщаю вам сегодня совершенно однозначно, что в доме сильного мы видим тела, плотские тела людей. Наши материальные тела являются домом сильного. В отношении спасения, что касается Бога, то апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Следовательно, с точки зрения Святого Духа, наше материальное тело является Божьим домом. Но в данном тексте говорится о спасенных в Коринфском собрании. А для самого сатаны, падшие в грех люди, их тело является домом сильного, потому что там, на основании нашей греховности, он имеет свои права смерти. Именно этот аспект мы находим совершенно точно в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Мы очень много слышали о молитве, насколько она важна в жизни верующего человека. Иметь личные отношения с Богом. И не когда-то, раз в неделю, раз в день, а постоянно. И ученики просили Иисуса: «Научи нас молиться». Давайте мы споем о молитве из наших сборников номер 243. Номер 243. «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять».

0: Творение Божие молиться. Садитесь, пожалуйста. Сейчас у нас будет соло Томилы Трегуф. Зайдем на Голгофу, потом хор прославит Господа.
1: Но мы знаем, как люди верующие и как люди мудрые, что видимая часть событий – это, как правило, незначительная часть. Главное и самое существенное происходит невидимо и в невидимом мире. Я хочу прочитать Слово Божие, послание к евреям, 9 глава, несколько стихов. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Что такое Голгофа? Это видимая часть искупления, совершенного видимой частью самого Бога, воплощенного Господа Иисуса Христа. Это то, что можно было видеть. Это что видели окружающие, и друзья, и враги. А что же было в этом невидимого? И что было главнейшим в этом видимом? Это невидимое. Вот эта кровь Христа, которая была пролита на Голгофском кресте, это не просто кровь, которая струилась из его божественных ран, чтобы упасть на дерево, а затем на землю. Это слишком драгоценная кровь. Я не знаю, каким образом, потому что все события совершаются в невидимом мире. Но эта кровь, как я понимаю, была собрана. Господь Иисус с этой кровью вошел во святилище. Там решалась наша судьба. Там. Апостол Павел говорит о цене крови, что она драгоценна. Апостол Павел говорит о месте, куда была принесена эта кровь. Это престол Бога. Это святилище пребывания самого всемогущего, святого и совершенного Бога. И апостол Павел говорит, для чего была принесена эта кровь? Он говорит, и приобрел вечное искупление. Когда приносились жертвы животных, они приносились конкретно за конкретных людей. Каждый приносил за себя. Каждый имел имя. У каждого была своя жизнь и была своя личная вина. И каждый лично через эту жертву, по милосердию Богу, покрывал свой грех. Я не буду фантазировать, я не хочу сказать лишнего, потому что для нас это покрыто невероятной тайной. Это святилище, куда Господь Иисус вошел со своей собственной кровью. Но я могу допустить, что когда в это святилище была принесена кровь Христа, стоял вопрос, а это за кого? Я вам скажу, за кого. Это за Гадковича Олега. Это за Куриного Сергея. Это за Малинина Максима. Это за Марченко Дениса. Это за Рудык Максима. Это за Симона Андрея. Это за Ткачука Дмитрия. Это за Узбека Владимира. Это за Фуркала Виктора. Это за Шевкового Николая. За Емельяненко Валерия. Это за Авдееву Анастасию. Это за Воронина Ольгу. Это за Зубко Дарью. Это за Косенко Ину. Это за Куниш Диану. Это за Николенко Ирину. Это за Самойленко Анну. Это за Шевченко Екатерину. Это за Белярскую Нину. Это за Козубовского, одного, второго и третьего. Это за Иванова, Петрова. Назовите свое собственное имя. Поставьте ваше само, ваше личное имя. Оно было там названо. Кровь Христа проливалась конкретно за конкретных людей. И эти люди были названы. Кровь Христа проливалась не анонимно. Она имела конкретные души конкретных живых людей. Этих 20, которые я назвал в самом начале, это наши братья дорогие и сестры, которые вступили в завет с Господом. Мы призываем их жить святой жизнью, мы призываем их поступать по совести, это значит по Слову Божьему. Но это возможно в двух случаях. Если вы наши друзья, и мы вместе с вами осознаем, какая дорогая цена заплачена за нас. И что кровь Иисуса Христа не просто проливалась, она была принесена в святое святых. Она была представлена Богу Отцу, и там были названы ваши имена. И мое тоже. И теперь для того, чтобы жить по Слову Божьему и соблюдать Его заповеди, надо предоставить себя водительству Духа Святого, чтобы Он наполнил вас самим собою, чтобы у вас было осознание того, что случилось в вашей жизни, как это много значит для вас и для Бога. Мы иногда говорим «для нас». Для нас. Во-первых, для Бога. Потому что Он отдал Сына Своего, Единородного. Его распинали, над Ним насмехались. Пролили Его кровь безгрешную. И Он с этой кровью представил перед самим Богом во святилище. А потом уже мы, за которых страдал Господь, которые никогда не должны забывать, какую дорогую цену Он заплатил за наше спасение. И что жизнь верующего человека, она не определяется, как жизнь любого другого. И биографию которого можно найти на могильном камне. Родился такого-то, умер такого-то. Жизнь верующего человека, братья и сестры наши, это промежуток между тем, как вы родились, и до того, как вы пришли на небеса. Братья и сестры, это очень серьезно. Вера – это серьезно. Быть Детем Божьим – это серьезно. Быть христианином – это серьезно. Участвовать в вечере Господней – это очень серьезно. Иметь отношение с Богом – это очень серьезно. Думайте об этом. Познавайте эту истину. Ищите общение с Богом. Не ограничивайтесь тем, что вы однажды родились и теперь ожидаете смерти. В промежутке вашей жизни эта жизнь может быть благословенной, счастливой и плодоносной. Жизнь, приносящая радость. Многие влачат жалкое существование, даже будучи христианами, потому что не до конца осознали, какую цену за них заплачено, к чему они призваны. Какие у них должны быть отношения со Христом и Иисусом? Какое должно быть практическое христианство, а не номинальное, не плотское какое-то. Потому каждый раз собираемся, и вечеря Господня, кроме того, что мы говорим, вспоминаем. Кроме этого, братья и сестры, это мотив, это стимул, это Божье вдохновение для нас, чтобы мы не забыли главного, и чтобы, даже будучи несовершенными, понимали, что это не наша цель, что нам хочется быть лучшими. И если с Богом, то это получится. Понятно, что для этого понадобится и время, и усилия, и молитва, и общение с Церковью, и Словом Божьим. Но Бог совершит это в нашей жизни и в вашей тоже. Я хотел бы, чтобы эта вечеря, которая посвящена, во-первых, Богу, во-вторых, нашим новым друзьям. Это уникальный случай, может быть, даже в истории нашей церкви, когда ради этих 20 наша большая церковь согласилась иметь особую вечерю. Понятно, что это для воспоминания голгофских страданий, это то, чего нельзя забыть. Но с другой стороны, друзья наши, вы должны понимать, как церковь вас любит и ценит вас. Как она серьезно относится к вам. Как она позволяет вам занять ряды рядом с нами. Как вы нужны для Господа. И сколько многого может Господь совершить и через вас. При одном условии. С верой и в послушании. За Христом. Не променять на что-то земное, временное, проходящее. Поэтому, как хлеб в вечере Господней напоминает нам о единстве тела Христова, Его ломимое тело и единство тела Христова, так и Церковь, она едина. И вечеря Господня подтверждает это. Поэтому давайте встанем, помолимся, давайте попросим Божьего благословения на этот хлеб, напоминающий ломимое тело Господа и напоминающий Его Церковь, которая неделима, которая едина, которая в одной сущности божественной, чтобы как одна семья мы могли славить Господа. Отец наш Небесный, прежде всего, благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, который со Своею кровью, не кровью тельцов или козлов, но со Своею кровью драгоценной, божественной, вошел во святилище для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы заплатить за наши грехи. И Твоя жертва Голгофская была принята Отцом Небесным. В этом невидимом духовном мире, где решается все, где принимаются решения для всего мира, для всей Вселенной и для каждого из нас. Благодарим Тебя, что Твоей жертвы достаточно, чтобы каждый приходящий к Тебе, веруя во Христа Иисуса, был спасен. Помоги нам, Иисус, жить в мире, в любви, исполняя Твои заповеди, живя по воле Твоей Святой. Наших молодых братьев и сестер благослови, чтобы, вступая в эти тесные общения с народом Божьим и с Тобою, так было всегда, чтобы они всегда искали Тебя, Господи, и пребывали в общении. Благослови всех у нас участвовать в этой вечере по Слову Твоему и во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
2: Аминь.
1: И возблагодарив, преломил.

друзья наши, наши братья и сестры, хочу пожелать вам от имени Церкви Божьей, чтобы в вашей личной жизни никогда не было такого случая, чтобы, когда совершается вечеря Господня, а у вас было какое-то препятствие, какой-то запинающий грех или бремя, чтобы вы всегда следили за собой, чтобы вы вовремя принимали решение, чтобы вы вовремя молились и вовремя просили прощения, чтобы ваша совесть не осуждала вас. Если вы будете чувствовать потребность в силе, идите к Богу. Он наша сила и крепость. Он дает ослабевшему силу. И это пожелание для всех нас. И пусть это первое участие в вечере Господней не будет для вас кого-нибудь последним, но чтобы однажды и на небесах мы вкусили это новое вино со Христом Иисусом и с Его святыми на небесах. Да благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста. И в это время, кто участвует в вечере Господней по Слову Божьему, поднимайтесь и принимайте хлеб с молитвой и благодарением. Да благословит вас Бог.

который мы имеем во Христе Иисусе, чтобы не потерять и не потерять и не разменять на что-то земное и временное. Мы просим, чтобы Ты благословил наших братьев и сестер, впервые участвующих и в чаше Господней, чтобы это было особым благословением для них на всю их жизнь. Услыши нас, и пусть Твое имя прославится в Церкви Твоей и в жизни каждого из нас, и во веки веков наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. В то время, когда братья будут проходить чаши, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой и благодарением, рассуждая о том, что из-за вас была заплачена эта дорогая цена, и да благословит всех вас

Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Вот такое дело совершил Господь, о котором мы сегодня вспоминали Церковью Божьей, нашей поместной Церковью Дом Евангелия, с нашими новыми друзьями, новыми братьями и сестрами, вошедшими в нашу семью. И веруя во Христа Иисус, мы имеем такие чудесные обетования, которые во Христе Иисусе «да» и «аминь». Поэтому дал бы нам Бог быть верными нашим.

успевши, пошли на гору Елеонскую. Хай буде Творцю Всеблагому хвала, Господня любов нас від смерти спасла.

0: Небесный, слава Тебе! Слава Тебе за тот дар жизни вечной, который мы имеем по вере в Сына Твоего Иисуса Христа, который принял на Себя грехи наши и оставил нам заповедь. Заповедь крещения, заповедь воспоминания о Его голгофских страданиях. Благодарим Тебя, Господи, что благодаря этой жертве и благодаря тому дару веры, веры в Сына Твоего и Его страдания, мы входим в общение с Тобою, в то святилище, через которое только Ты мог войти, и мы входим благодаря Твоей голгофской жертве. Благослови всех присутствующих, благослови нас особо тем даром, который мы получаем, исполняя заповедь Твою во свидетельство всему миру о Сыне Твоем Иисусе Христе. Слава Тебе в вышних и на земле, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Аминь. Христос народился.
2: Слави Богу.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
1: Господь гряде.
2: Гряди, Господь.
1: Слава Богу, сідайте, будь ласка.
3: Дорогие братья и сестры, перед тем, как будет звучать следующее объявление, есть объявление именно для тех, кто принял крещение вчера. Для вас, как обычно, мы это делаем. У кого получится из вас, но обычно на следующий день после крещения у нас есть такая встреча знакомства и внимания. Просто поближе познакомиться с вами, уделить вам внимание и помочь найти себя в церкви или в каких-то служениях, обрести новых друзей. Поэтому сегодня в 4 часа дня мы встретимся с вами в малом зале. Если у вас получится, приходите, пожалуйста, в 4 часа дня. Те, которые приняли крещение вчера, мы ожидаем вас в малом зале для встречи, знакомства и внимания.
1: Посвятите еще и этот день Господу. И вот этой радости, которую вы имеете в Церкви Божьей и во Христе Иисусе. И еще такое пожелание: никогда без особой причины какой-то не оставляйте ваших собраний. Павел говорит: и не оставляйте собраний ваших, как есть в некоторых обычай, никудышный обычай, никудышный. Старайтесь быть в общении с народом Божьим. Старайтесь быть в труде и в служении. Может быть, действительно, сегодняшняя встреча даст какую-то перспективу или видение. Церковь наша большая, служений много, но никто не лишний. Все нужны Богу, и все могут внести свой вклад в это дело Божие, во славу Его святого имени. Поэтому найдите себя, молитесь об этом, и Бог вас благословит. З нагоди десятиріччя Київського об'єднаного молодіжного камерного оркестру та хору «Глорія» 26 січня, це слідуюча неділя, о 18-й годині вечором, особливий вечір духовної музики. Ось таке свято буде в нашій церкві. Свято молодіжного хору. А молодь – це хто? Це наші діти, наші онуки, наші брати та сестри. Це те, що найкраще, яке є у нас. Це наша надія, це ті, про яких ми молимося і радіємо, коли вони в праці і в служінні. Я надіюся, що ми зробимо гарне свято увечері. Але не менш гарне свято в нас буде зранку. Дорогі брати та сестри, вже пройшов навіть більше року, а може навіть і більше цього терміну, коли наші брати, які були вам об'явлені, які були разом з нами, були в служінні, це брати наші Ігор Євгенійович Котенко, будь ласка, піднімітеся. Михайло Ігорович Пророков, який ось Ігор Євгенійович Шахрай, який більш задіяний у дневному зібранні. Тому що церква наша має цілий ряд напрямків і таке враження, що вони будуть розвиватися. І Господь буде прилагати спасаємих к церкві. Ми молимося об этом, це наша мечта, це наша радость. Поэтому вот эти три брата, они будут в следующее воскресенье утром. И к ним еще брат Геннадий Дугинов. Он как миссионер в селе Макалевичи. это там в лесу, он должен был сегодня быть. Но дело в том, что он говорит: я там в этом селе, и как батюшка, и как пастор, и как акушер, и как преподаватель, и как голова сельсовета, он все. Он невероятно активный, Бог благословляет. Там уже образовалась небольшая церковь. Они уже нам написали письмо даже. Просим рукоположить брата Дугинова на пасторское служение, чтобы он мог совершать священнодействие по Слову Божьему. И мы сказали: мы можем и там, можем и тут. И он сказал: ну я от этой церкви, это мои братья, это мои сестры, я хочу привести тех, которые смогут, чтобы из этого села увидели вот такую церковь, чтобы не думали, что там вот немного и все. Пусть они побудут, и пусть рукоположение будет прямо тут, в церкви Дом Евангелия. Так что будет у нас такой замечательный праздник, молитесь об этом, чтобы братья, которые уже проявили себя в служении, были еще более благословенны и успешны, и чтобы мы, как Церковь Божия, поддерживали наших служителей. Такое еще объявление по поводу воскресного дня. Спасибо, братья. Вы можете садиться. Мы будем больше говорить о братьях, о их служении, потому что вообще-то идея такова. Вот кто из вас читал интервью Григория Ивановича, коменданта, который было вчера прямо в интернет, Укрнет, это новостная такой сайт. Очень мне понравилось его интервью. Анализ событий, которые на Украине, которые в России, начиная с горбачевских времен. Он вспоминает свои встречи со всеми президентами, в том числе и с Горбачевым. Он анализирует состояние церкви вот в таком нашем современном времени. Какое наше место? Что мы должны делать? Как мы должны приобщать молодежь к служению? Как мы должны находить вот этот диалог между старшим постсоветским поколением? Я лично постсоветский поколение. И многие тут в зале, мы оттуда, с той культуры, с того времени, у нас свое мышление. Сейчас выросло новое поколение. Вы же понимаете, всегда между поколениями есть какое-то различие. И мне очень понравилось. Я ему позвонил, говорю: Иванович, я очень благодарю вас за очень такие хорошие мысли. Прочитайте, если найдете по интернету, интервью Григория Ивановича Коменданта. И он как раз касается этих вопросов и действительно приводит к той же самой мысли, что все решения принимаются там, в том числе и по Украине, о которой мы еще сейчас будем молиться. Так что вот такое наше пожелание. Теперь я хочу представить вам молодую пару, потому что люди нарождаются, потом растут, потом принимают крещение, а потом они еще и, оказывается, женятся. Без чего никак не обойтись, если это молодые люди. Я хочу представить вам молодую пару, жених Марченко Денис. Марченко Денис, вот он. И невеста Александра Яковенко. Вот он оттуда, он из тех, которые вчера приняли крещение, ну, молодой, ну, новый совершенно, пришедший, знаете, не имея ни особых традиций, ни особой христианской культуры, Бог коснулся его сердца. А Александр – это наша сестричка. Вот она поет, но она скрывает свой талант играть на бандуре. Мы как-то слышали ее когда-то. Ну, думаем, если выйдет замуж, у нее будет больше времени, чтобы играть. Хотя, вы знаете, все эти поющие и играющие, это люди или замужние, или женатые. Но если вы желаете славить Господа, вы непременно найдете для этого время и возможности. Так что рады за вас. Слава Богу, у вас двойной праздник, и потому что Денис принял крещение. Ну, Александра, наша сестричка, вот так вот Господь вас теперь объединяет. Свадьба будет в марте месяце. Мы еще об этом узнаем дополнительно. А сейчас пусть Бог вас хранит вот в этот промежуток времени, чтобы вы не забывали, что пока что Денис, ты просто жених, а Александра не просто невеста, а очень хорошая невеста. Желаем вам Божьих благословений. Садитесь. Теперь, вот то, что касается объявлений, мы уже сделали следующее собрание сегодня вечером. Вечери у Господней не будет, мы предупреждали церковь. Благодарим всех, которые пришли. Вот пусть Бог вас благословит. Моя бы воля, я бы всех вас, обогатил бы и здоровьем, и всеми возможностями, но я знаю, что Бог в миллион раз добрее и меня, и каждого из нас. Пусть Господь милосердный благословит вас, восполнит все ваши нужды. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не задавайте себе вопрос, а где же оно? Когда я его получу? Все впереди. Мы не дети. Мы взрослые, мы умеем терпеть, мы умеем ожидать. Авраам ожидал сколько лет, когда появился наследник? Это пример для нас. Когда пришла полнота времени, Бог послал своего сына. Для всего есть своя полнота времени. Бог находит это время, и когда начинает действовать, и вы удивляетесь, и удивляются все, которые вокруг вас. Но еще больше будем удивляться, когда предстанем перед Богом на небесах. А это тот случай, между прочим, о котором нельзя сказать, будет оно или не будет. Можно сомневаться, выйду я замуж, не выйду, женюсь, не женюсь. Можно сомневаться. Такое может быть. Но чтобы не предстать перед Богом, такого быть не может. В этом случае люди все согласны. Все идут в одном и том же направлении, а потом расходятся. Перейдя вот этот рубеж между жизнью и жизнью вечной, люди расходятся на два направления. Одни туда, куда не дай Бог, а другие к Господу. Теперь нам передают привет церковь Надия, мисто Лубны, также привет из Славянска и Мукачева, привет от село Иваново. Да, это село так называется, но от Кутузовой Вали мы знаем нашу сестру, уехавшую в Россию. Вчера проводилось благовестие в Иванковском районе в селах Людвиновка, Воровска, Рахваловка. Благодарим Господа за свободу благовествования в нашей стране. И от церкви Красятычи привет, и от брата Александра. Также, сестры, приглашайтесь на ночную молитву 17 января. Это уже завтра, да? Нет, что ты? Нет, это не завтра, это вчера. Это как-то попала записка. Это бывает, это когда вот время как-то сжимается, да? Хорошо. Сестры, спасибо тем, которые были на молитве. Дорогая церковь, помолитесь за Стилыня после операции сына, брат Михайло. Дорогая церковь, просим помолиться за разрешение всех моих проблем, связанных с работой, Людмила. Прошу за решение семейных проблем у моей племянницы. Ее муж хочет оставить свою семью. Если бы он первый поступающий таким образом. Это просто невероятно, что происходит в этом мире. Молитесь за молодые семьи и за христианские в том числе. Пусть Бог сам разрешит их проблемы. Прошу помолиться за мои детей, чтобы они познали Бога, Олена. Передаю привет от церкви Возрождения Запорожья, а также мы приехали на лечение в Киев помолиться о предстоящей операции моему сыну. 10 лет. Удаление опухоли. Петренко Марья-то Василий просит молиться за нашего сыночка, которому исполнилось 1,5 месяца. Завтра будут тоже делать операцию. Мы верим в силу молитвы, пишут родители. Прошу помолиться за Елизавету Федоровну, чтобы Господь укрепил ее в скорбях. Брат Михаил Козубовский, это мой родной брат, который перенес очень сложную операцию в течение примерно где-то 5,5 часов. Это очень сложно, и притом это не первая такая. Но слава Богу, по крайней мере, вот сейчас он уже в состоянии такого процесса, уже потихонечку ходит, уже как-то так вот. Будем благодарить Бога за это его милость, это его любовь. Ну и, конечно же, помолимся за нашу страну. Начался Майдан, началась очередная встреча. Есть определенная тревога, определенное волнение. Мы, как верующие, иногда не знаем, что же тут нам делать и какая наша позиция. Наша позиция следующая. Майданы приходят и уходят, а наш Майдан никогда не заканчивается. Вот Церковь Божия, между прочим, если говорить таким вот современным языком, ну, привязывая к какому-то событию, это есть Майдан, на котором решаются очень важные вопросы и на котором совершается молитва за все происходящее вокруг. Потому что, как верующие, мы понимаем, все решения принимаются там, за невидимой гранью. Все там, все там. Люди иногда думают, вот сделаем так или по-другому. Понятно, что желание добра, если это желание добра на самом деле, это от Бога желание. Мы тоже желаем и добра, и справедливости. Мы тоже за нашу страну, потому что тут мы живем, живут наши дети, будут жить внуки наши. Но что мы можем сделать? Мы можем молиться. Мы можем молиться из-за тех, которые думают по-другому. Мы молимся, чтобы Бог благословил нашу землю. И Он это делает. И история полна примеров. Если Бог вмешивается, все становится по-другому как-то. А Бог... Иногда складывается такое впечатление, что он вроде как ничего не делает. Это ошибочное мнение. Он делает, но иногда неторопливо и незаметно. Поэтому молимся и за наше правительство, и за президента, и за мудрость для всех и для каждого. И да услышит нас Бог. Помолимся. Господи Бог наш, вот с этой нужды мы хотели бы и начать, потому что люди собираются, и людей будет много, и люди хотят добра, справедливости, хотят мира на нашей земле. Господи, по-своему каждый понимает это, но мы, как верующие, понимаем, что князь мира – это Господь. И если бы люди поступали по-божьему, и те, которые наверху, и те, которые внизу, было бы совершенно по-другому. О, Иисус! Защити нашу землю, благослови, Господи, наших руководителей нашей страны, потому что многое зависит от личности. Пошли мудрость Твою, свыше которой и страх Твой божественный, и совесть, Господи, и желание добра для нашего народа, потому что нас много, нас миллионы, Господи, и все нуждаются в хлебе насущном, нуждаются в элементарном, Господи, а Ты тот, который заботишься о всех. Пошли мудрость нашим руководителям. Благослови, Господи, также и нашу церковь. Благослови все нужды наши, которые в этих записках. Пошли просимое по воле Твоей. Благодарим, что Ты слышишь молитвы, Господи. И Михаил, брат, свидетельствует об этом, что это Твоя милость. Это ответ на те многочисленные молитвы, которые совершались и в Церкви Божией, и в других местах. Благослови нас на последующее служение. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Приветствуем друг друга. Будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие наши братья и сестры.

0: Слава Ісусу Христу! Христос народився! Ми помолимося на початку нашого зібрання. Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, а нашого любого Спаса, Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе. Ми приходимо до Тебе, як діти приходять до свого батька. Як Церква Божа приходить до свого голови, до того, хто помер за нас, хто віддав себе самого за нас і пролив свою святу кров, який переміг пекло, переміг, Господи, ворога душ людських і дав нам надію і спасіння у Христі Ісусі. Ми славимо Тебе, ми величаємо Твоє святе ім'я і поклоняємося Тобі, єдиному Богові і Спасителю нашому Ісусу Христу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя. Ми вранці прокинулись, ми побачили сонце, ми побачили, Господи, знову своїх близьких, рідних. Ти благословив нашу дорогу, і ми зібралися в ім'я Твоє. І ми просимо, благослови нас. Пошли нам особливу радість у Святім Дусі. Дай нам сьогодні розмірковувати над Твоєю благодаттю, над Твоїм спасінням. Дай нам сьогодні радіти з тими, хто вчора, Господи, увійшов в Твою святу церкву через святе водне хрещення. І разом з ними сьогодні ми будемо звершувати вечерю Господню по Слову Божому. Поблагослови тих, кого немає з нами, хто старенький, хто хворіє, хто на праці чи десь в дорозі, бережи від усякого зла. Благослови Слово Твоє, благослови наші співи, Господи, музику, благослови і почуй молитви наші, нехай прославиться Господь. Тому що Ти достойний слави, честі і поклоніння на віки вічні, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.
1: В Сіетлі час ночі.
2: В ефірі радіо «На путі».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Наследство святых, часть вторая. В первой части мы говорили об общем, о примерах наследования. Всем наследникам достается все разное, да, кому досталась страна, кому-то еще что-то, кто-то вообще остался ни с чем. Первый раз понятие наследства встречается в Бытие 15 глава, стих 3, где Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме Измаила. Уже к нашей современности этот термин стал юридическим. Если кратко, то наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его родным, близким и прочим людям. Фактически, наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но мы говорим не об обычном наследстве, мы говорим о наследстве святых. Это не то же самое, хотя в чем-то и схоже, да, есть наследодатель, есть наследник, есть завещание. В чем отличие? В том, что в человеческом наследстве наследодатель умирает. У нас Иисус Христос умер, но и воскрес на третий день. В этом кардинальное отличие. Что благодаря Иисусу Христу мы стали наследниками Божьими. Мы стали кем? Мы стали детьми Божьими. А были кем? А были детьми гнева. Римлянам 6:23. Возмездие за грех. Что? Смерть. И продолжение. А дар Божий. Жизнь вечного Христа Иисуса. Чадом гнева положено смерть, вот их наследство, кто отвергает Бога. Но подарок от Бога – это жизнь вечная в Иисусе Христе. Итак, кто получает наследство от Бога?
4: Только дети, кто искуплен Христом. Только дети, кто искуплен Христом. У Бога нет ни внуков, ни правнуков, только дети. И мы продолжаем говорить об этой теме. Наследство святых, часть вторая. Наследство святых полагается только живым людям. Мы говорили об этом подробно в первой части. Что из себя представляет живой человек? Это дееспособный в юридическом плане, понимающий свои действия. В духовном плане это не то же самое. В духовном плане есть люди с мертвой природы, чада гнева, а есть люди живые. Есть люди, которых были оживлены. Природа человека без Бога мертва. Может ли мертвец оживить себя сам? Никак. Оживить может только Бог. В качестве примера возьмем Лазаря. Кто оживил? Пришел Иисус, его оживил. Давайте снова прочитаем, как и в первой части мы читали, Ефесянам 2 глава. Что мы там сейчас увидим? И мы прочитаем прямо с первого стиха. О чем там сказано? «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне сынах, противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». И что сделал Бог с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Видите, что сделал Бог? Он сделал нас живыми. Ведь только для живых положено наследство. Мы живые. Мы стали живые. Мы будем живыми. Что Иисус сказал сам? Верующий в меня, если умрет, оживет. Мы будем живыми. Еще он добавил, верующий в меня не умрет никогда. Иисус эти слова сказал Марфе. Об этом говорит Радостная весть от Иоанна, 11 глава, 17 стиха по 26, вы можете прочитать об этом. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Верующий в Иисуса был оживлен Богом во Христе. Верующий в Иисуса стал чадом Божьим. Итак, кто получит наследство святых? Только дети, кто искуплен Христом. Кто получит наследство от Бога? Оно даровано людям, оживленным Христом. Как обходятся с наследниками в этом мире? Люди часто говорят одно, делают совершенно другое. Скажут, забудут, не выполнят. Обведут вокруг пальца, и даже самые близкие люди способны на это в вопросе наследства. Одному человеку родная мать ничего не оставила, все дав его сестре обманным для него путем. Хотя человек, конечно, имел право рассчитывать на долю, притом немалую, в наследстве. А сколько людей ссорятся из-за этого вопроса? А сколько идут на преступления, потому что считают, что их обманули, и они не получили ничего? Много. Очень много людей вовлечено в дележку наследства и выяснение отношений. И не только это случается в этом мире. А что, например, какому-то человеку наследство обещан огромный дом, особняк. И наследник верит обещанию, ждет, мечтает. Ведь наследство было обещано. И вот он думает, сейчас я его получу, сейчас вот заживу. Вот точно тогда все у меня будет хорошо. Но по какой-то неведомой случайности дома больше нет. По какой, да? Например, короткое замыкание. Что остается наследнику? Обещанное. Он получит Нет, ничего не остается. И даже если он получит какую-то страховку за дом, сам дом он не получит, его больше не будет. Он сгорел. Это как пример. Во всем этом кардинальное отличие людей и Бога. Слов и намерений людей и слов и намерений Бога. Ведь мы 100% знаем из Библии, что Бог не будет обманывать, Бог не будет водить вокруг пальца. Что Бог обещает, то Он и сделает. Например, Бог Израилю обещал в наследство дать землю обетованную. Дал Бог Израилю наследство землю обетованную? Да, дал. Пример из Библии. И множество примеров в Библии. Множество. Вся Библия — это о том, как Бог обещает, а потом делает это. И с наследством святых Бог сделает так, как обещал. Ведь наследство святых гарантировано Богом. Именно, что гарантировано Богом. Опять вернемся в книгу «Письмо Ефесянам». Только теперь первая глава прочитаем с 11 по 14 стих. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы его нам, который ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который и залог наследия нашего для искупления удела его». В этом тексте сразу в нескольких аспектах видим. Быв, сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли. Это то, о чем мы говорили уже. Бог по своей великой милости возлюбил нас, отдал Сына Своего Единородного за нас. Далее мы смотрим. 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение на вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Еще один аспект запечатления Святым Духом. Опять же, Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела его, похвалу славы его. Если кому-то недостаточно слов, что говорит Бог, так он еще печать Святого Духа сделал. Поставил печать Святого Духа на нашем наследии. Это наследство, которое мы получим. А где находится это наследство? Обычно, когда люди говорят о наследстве, это с чем-то связано, с каким-то определенным местом, какой-то страной, регионом, городом, селом. Наследство святых также имеет свое место. Вернемся к 1 Петра, 1 глава. Мы видим 4 стих. «К наследству нетлению, чистому, неувидамому, хранящемуся на небесах для вас». Вот где хранится наше наследство. Наше наследство, наследство святых, не связано с этой землей, на которой мы живем. Сегодняшняя земля, она красивая, она приносит много урожая людям. Но она непригодна для того, чтобы ее дать в наследство святым. Почему? Это отдельная тема. Это отдельная тема, которую вы услышите в наших других передачах под названием «Новое небо и новая земля». Мы скажем лишь кратко, что эта земля непригодна для того, чтобы Бог дал ее в наследство для святых. Ведь согласно второму письму Петра, 3 главе, 7 стихе, написано, что эта земля кому бережется? Огню на день суда и погибели нечестивых людей. Эта земля непригодна для нас в качестве наследства. Наследство от Бога находится на небе, о котором сказал сам Иисус Христос. Матфея 6 глава, 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе такого». Иисус говорит, «но собирайте себе сокровища на небе, На небе, где наше наследство, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Иисус Христос говорил о небе. Наше наследство находится на небе. Там все по-другому, не как здесь на земле. Да, помимо этого, наследство святых имеет непревзойденное отличие от наследства человеческого. И оно кроется не в том, только что оно на небе, человеческое на земле. Оно имеет множество других отличий. Опять же, 1 Петра, 1 глава. Как наследство названо? Нетленное, чистое, неувядаемое. О чем это говорит? О том, что наследство святых неизменно. Оно не терпит никаких перемен. Если мы поговорим об этом чуть подробнее, сравнить с тем, что люди в качестве наследства оставляют друг другу, мы увидим, что любое человеческое наследство может быть подвержено изменениям. С ним может случиться все, что угодно. Опять же, дом в качестве примера. Что может с ним произойти, кроме, как мы уже сказали, короткого замыкания, что дома больше не будет. Стихийное бедствие, какой-то смерть там, или по-другому торнадо, да, пробежится, все разнесет. Пожар, кража мошенниками. Ракета упадет, и это настоящий случай. Одна из ступеней ракеты упала на дом, где погиб человек. Даже это не военная ракета была, просто космическая. И даже может какой-то метеорит. На Земле может произойти все, буквально все. И от этого никто не застрахован. Но с наследством святых никто ничего сделать не может. Оно у Бога на небесах. Поэтому даже кто-то хотел бы с ним что-то сделать, про дьявол, он никогда этого не сделает. Он не может отнять наше наследство у Бога. Почему тема названа не просто наследство, а наследство святых? Потому что получат его только те, кто свят во Христе Иисусе. Пусть никто не обманывает себя. Кто не свят во Христе, тот не имеет наследства от Бога. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. А что сказать о наследниках? Опять 1 Петра, 1 глава, 5 стих. Силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, готовым открыться в последнее время. О чем говорится? О том, что наследники хранимы Богом. Кто из нас сам бы мог без Бога идти по вере, да и ходить до конца до получения наследства? Никто. Без Бога это невозможно. Весь мир лежит во зле. Как мы можем в таких условиях дойти до полученного наследства? Мы не можем сами. А Иисус Христос, когда завершал свое служение на земле, сказал, что молит Отца. И Он даст нам другого утешителя, который пребудет с нами вовек. Святой Дух помогает нам идти до конца. Сам по себе никто без Бога до конца не дойдет. Никто не получит наследство без Бога. Только с Бога можно дойти до конца и получить это наследство. Какие чувства у вас возникают? Что вы знаете теперь? Что вы будете помнить о том наследстве? О том наследстве на небесах, которое не терпит изменений, которое даровано детям Божьим, оживленным Христом. Радость. Которая несравнима ни с чем человеческим. Радость от того, что Бог дает наследие своему святому народу. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. А то мы не слышали уха и не видел глаз, что приготовил Бог любящим Его. Обещание Бога — это не слова, брошенные на ветер. Его слово — это истина. Бог обещает наследство, и вы обязательно его получите. Все оправданы и искупленные Христом. Будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему. Хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Тихие воды». Древний псалмопевец Давид написал следующие слова. «Ты водишь меня, — говорит он, — к водам тихим».

Тема сегодняшней передачи «Тихие воды для пожилых». Да, уважаемые пожилые радиослушатели, сегодняшняя программа составлена специально для вас. За каждого из вас мы Богу очень-очень благодарны. Начинается сегодняшняя программа «Тихие воды» песней. Вы недавно были молодыми. И это так верно, не так ли?

Конечно, сегодняшняя программа не предназначена только для бабушек. Нет. Для дедушек тоже. Вторая песня в сегодняшней передаче «Тихие воды» называется «Хоть годами я стар и седой». Знаете, некоторые люди боятся того дня, когда цвет их волос приобретает серебристую окраску. Но некоторые люди почему-то этого не боятся. И уместен здесь вопрос: почему? Я думаю, одна причина — это то, что некоторые люди жизнь прожили для себя, а некоторые прожили жизнь для Бога. Вот об этом и говорится в следующей песне «Хоть годами я стар и седой».

0: Теперь на тему о пожилых с нами побеседует Николай Водневский. Пожалуйста, брат.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы имеем беседу, предназначенную главным образом для пожилых людей. Все, что преподносит жизни верующему человеку, имеет своей целью развитие характера. То же самое можно сказать и о процессе старения, о том, что, конечно, никому не нравится. Люди мира сего смотрят на старость, как на нечто такое, что от чего нужно по возможности избежать или хотя бы немножечко отодвинуть подальше, в сторону. Конечно, это невозможно, это фантазия. Но люди обращаются ко всевозможным патентованным средствам, чтобы продлить иллюзию юности. Для большинства старости это не более как результат неумолимого бега времени, так что, по их мнению, она достойна только сожаления. Культ юности подталкивает пожилых людей стараться быть похожими на молодых, будто бы такая фантазия в самом деле может остановить ход времени, ход процесса старения. А старение, однако, не следует сводить просто к неизбежному биологическому процессу. В старости, друзья мои, есть тоже смысл. Старость – это тоже часть Божьего плана. У Бога нет ничего без плана. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности, то, на что он полагался. В юности цель человека – успех, достигнуть успеха, сил, славу, положение, иметь репутацию, мастерство, богатство, достигнуть богатства. Юность обычно верит, что жизнь для удовольствия. Центр жизни – это я, это мое я. Все идет вокруг центра.

только тогда начинается, когда человек перестает жить для себя, так сказал один муж Божий. Цель уходящих лет с их радостями, с их скорбями состоит в том, чтобы избавить человека от самопоклонения, самомнения. Старение само по себе не приносит улучшения, если оно не освобождает человека от себялюбия, от эгоизма. Старение имеет своей целью сделать человека более мягким, уступчивым, чутким, внимательным. Старение помогает человеку быть сострадательным и в то же время вдумчивым и менее притязательным, менее требовательным. Эту же цель преследуют и испытания. Эту цель преследуют невзгоды, переживания, конфликты всевозможные, болезни, финансовые крушения, неблагодарность близких, разочарование в друзьях, друзьях, которые изменили дружбы, боль всевозможных утрат, во сколько их. Все это преследует ту же самую цель, воспитание нашего характера, ведет нас к переоценке ценностей. Все времена года одинаково необходимы для развития и для созревания плода. Это, конечно, вам известно. Роль зимнего периода так же необходима, как и весна, как и лето, и как осень. День и ночь, пасмурная и солнечная погода, холод и зной, ветер и затишье – все это нужно. Все на своем месте, все в свое время. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, вот так и одних только радостей, одних только счастливых моментов было бы явно недостаточно для того, чтобы совершенствовать человеческий характер, а он должен совершенствоваться. Различные события, различные переживания в жизни, они действуют вместе, вплоть до глубокой старости, идут вместе и помогают созреванию характера. А это очень-очень важно. Старость, таким образом, это не просто что-то такое, что должен человек как-то перенести, как что-то злое, неотвратимое, печальную участь. Нет, друзья мои, старость предназначена человеку не случайно. Предусмотрено это Богом в его плане от сотворения человека. И не бессмысленно, но с определенной целью. Старение – это Божье, если так можно сказать, высшее училище. Ученые, изучающие старость, тревожатся по поводу того, что люди очень быстро, особенно когда выходят на пенсию, очень быстро начинают угасать. Ранний уход на пенсию является расточанием рабочей силы человека и вредно отражается на его здоровье, на его психике. И, конечно, этот закон действует и в жизни верующего человека, в жизни христианина. Люди с материальным достатком решают, что для них теперь настало время для путешествий, вот теперь время для развлечения, для всякого вида удовольствия. А другие, менее состоятельные, проводят все свое время в горьких сетованиях на судьбу, предаются жалости к самим себе, начинают вспоминать трудное, тяжелое время, охать и ахать, и говорят, как это было тяжело, как это было трудно. И вот в таком мрачном состоянии они пребывают и встречают свою старость. Друзья мои, Бог желает, чтобы каждый верующий человек сделал свои преклонные годы плодотворными, и в старости плодовитой должны быть верующие люди. Преклонные годы должны быть плодотворными. Есть чем заниматься, есть что делать, только надо просить у Бога показать волю Его. В духовном отношении этот период может стать самым полезным периодом жизни, если достаточно времени и силы истощились, вы все еще можете молиться. Самое великое, что может совершать человек для Бога, для людей, это молитва, искренняя, горячая, сердечная, исполненная любви. Не просто молитва, молитва, исполненная любовью к человеку.

То, что больше молитвы можно совершить только после молитвы. Только после молитвы. Молитвами веры поддерживается равновесие в мировых делах. Молитва веры ведет к спасению отдельных душ. Судьба мира находится в руках безвестных святых, которые постоянно пребывают в молитве. Мы их не знаем, мы их о них не слышим, но они есть, они молятся. Все, что делает Бог, Он делает в ответ на молитву. А раз это так, то люди преклонных лет должны быть великой силой Бога в его работе. Бог пользуется людьми, которые в преклонных годах находятся. С точки зрения вечности, все духовные победы осуществились главным образом не на проповеднических кафедрах, не на виду у народа, не благодаря фанфарным звукам пламенных призывов. Нет. В тайном месте молитвы. Там совершались и совершаются великие дела. Единственной силой, которая способна побудить действие Духа Святого, это сила молитвы. Мы должны быть благодарны Богу за духовные таланты, за проповеднические способности отдельных проповедников, отдельных людей. Их дарования несомненны, и их невозможно умолить, но согласно принципу, провозглашенному Иисусом Христом, послушайте вот этот принцип: кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, то мы должны не забывать этих слов. Так читаем в Евангелии Матфея, 10 глава, стих 41. Самый незаметный из святых тот, который искренне и преданно молится за успех других проповедников. Ты не можешь проповедовать, помоги тому, кто может, молитвами своими. Ибо это тем самым вы разделите вечную награду Божьего труженика. Дух Святой через молитву веры может проникнуть в самые отдаленные, самые уединенные уголки мира, куда не всегда может попасть проповедующий. А если так, то никому не следует быть бездеятельным по причине старости. Вы стареете, слабеете, но вы еще нужны Господу, потому вы и живете на земле, потому и я живу на земле, что я еще нужен Господу, и Он еще желает пользоваться вами и мною. Каждый может быть плодотворным, даже будучи прикован к постели, даже будучи прикован к инвалидному креслу, коляске. Многие престарелые печалятся, что не имеют больше сил для участия в миссионерской деятельности, а другие жалуются, что у них теперь не нуждаются, они никому не нужны. Некоторые даже обижаются, если их не приглашают, не пользуются ими по причине старости. Друзья, эти люди забывают, что самое великое, что может совершить человек для Бога, молитва. И старость не может их отнять. Старость не может это отнять. В Псалме мы читаем: они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать совершенство призвавшего их святого. Друг мой, брат мой, сестра моя, если вы теперь находитесь именно в таком состоянии, утратили физические силы, прикованы болезнью к постели, коляски, может быть. Если вас уже никто не посещает, и вами никто не интересуется, даже редко-редко кто-нибудь позвонит вам. О, друг мой, брат мой, сестра моя, молитесь Господу. Пользуйтесь временем, драгоценным временем. Молитесь о проповедующих, молитесь о радиопередачах, молитесь о вашей церкви, молитесь о ваших близких, о ваших детях, о ваших внуках, о ваших соседях, о ваших правителях вашей страны. Да благословит вас Господь, и да принесет эта молитва плод для вечности и награду для вас. Аминь.

Ну хорошо. Вся сегодняшняя программа «Тихие воды» была посвящена пожилым. Ну, а что нам, молодым, на это сказать? Давайте скажем вместе с Верой Кушнир: «Я люблю стариков». Так называется стихотворение, которое она сочинила из сборника «Неисчерпаемый источник». Я сейчас это стихотворение прочитаю. «Я люблю стариков, их годами согбенные плечи и осанку с наклоном вперед, серебро в волосах и в глазах огоньки, словно свечи, что погаснут вот-вот. Я люблю стариков, у которых в душе сохранилось все, чему их учили отцы, что учило их жить, и так крепко их сердцу привилось, что остались рубцы. Я люблю стариков, не брюзжащих, сварливых, угрюмых, от того, что их била судьба, но глядящих вперед с затаенною тихою думой под морщинами лба. Я люблю стариков, их степенную неторопливость, их умение вполне отдыхать, их молитв прямоту, слов разумных святую красивость я хочу перенять. Я люблю стариков, совершивших земное скитание там, где след был оставлен Христов. И учусь я у них, и ценю их умение и знание. Я люблю стариков. И действительно, у стариков и старушек нам, молодым, следовало бы многому еще научиться, не так ли? А знаете, часто наши молодые умы, они больше связаны с земными делами. И тут нас, старики и старушки, опередили. Они больше думают о небесной родине и меньше думают о земном.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Эволюция и сверхъестественное вмешательство. Совместимо ли это? Давайте будем честны сами с собой. Если вы верите, что Бог сотворил мир, но орудием своим избрал эволюцию, вам придется ответить на очень непростой вопрос. Допускает ли эта теория сверхъестественное вмешательство? В чем существенное отличие научных свидетельств в пользу эволюции как таковой, без участия Бога, от научных свидетельств в пользу теистической эволюции? Ведь материальные доказательства того и другого должны быть одними и теми же. Теория эволюции основана на том принципе, что все события и явления материального мира определяются законами природы. Эта теория утверждает, что в один прекрасный день из яйца рептилии вылупилась первая млекопитающая, и Бог здесь совершенно ни при чем. Она гласит, что для превращения некоего обезьяноподобного существа в первого человека не потребовалось никакого сверхъестественного вмешательства. Теория эволюции просто не оставляет места для Бога. Та идея, что Бог время от времени вмешивался в процесс эволюционного развития, не имеет никаких материальных подтверждений. В Библии тоже ни о чем подобном не говорится. Человек, конечно, может поверить в то, что Бог творил этот мир посредством эволюции, но это убеждение не совпадает с так называемыми доказательствами эволюции. Оно идет вразрез и с библейским повествованием. Идея эволюции несовместима со сверхъестественным Божьим вмешательством. Из этого следует, что и Библия не может считаться Словом Божьим с точки зрения эволюции. Но слава Богу, Библия не что иное, как Слово Божье, и она представляет собой разумную альтернативу теории эволюции.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 94, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать второе послание Петра, вторая глава, стихи с 20 по 22. «Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше было им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Здесь апостол Петр коснулся одного из трагических вопросов о людях, которые слышали Слово Божие и каким-то образом вошли в христианские общины, но не имея силы Божией, лишенные его благодати, снова запутываются в сети этого мира, побеждаются грехом. Это трагедия. Дело в том, что есть разница в положении человека, когда он, подобно язычникам, никогда не слышал о пути спасения, ничего не знает о нем, не знает имени Христа. Таких людей в мире миллионы. Бог имеет для них свой план. Но совсем другое дело, когда человек с раннего детства слышит зов Божий, знает истину, возможно, даже не раз читал Слово Божие, и тем не менее сердцем своим любит больше грех, мир, нежели Бога. Это трагедия. Апостол говорит, что последнее бывает хуже первого. Так оно и есть. В суде обыкновенно расследуют, знал ли подсудимый, что совершенное им преступление наказуемо законом. Если знал, тогда ни о каком снисхождении не может быть речи. И другое дело, совсем другое дело, если подсудимый по каким-то причинам не знал, что совершенное им преступление наказуемо законом. Такое положение часто наводит верующих на неправильные выводы. Христос сказал, что «овцы мои слушают голос мой», что «из моей руки их никто не похитит», говорит Христос. А здесь мы имеем печальную практику. Человек, который как будто вел себя как верующий, вдруг поворачивает свое лицо и сердце к миру, к греху, запутывается в них и в конце концов ожесточается против верующих, даже против Бога. И в действительности для него получается последнее хуже первого. Что это значит? Не значит ли это, что обетование Божие неверно? Ни в коем случае. Бог не человек, чтобы обещать и не делать. Все Божьи обетования – да и аминь. Боге нет и тени перемены. Но на этот недоуменный вопрос отвечает сам апостол, что с такими людьми получается по верной пословице: «Вымытая свинья идет снова в грязь, и пес возвращается на свою блевотину». Довольно неприятное сравнение, не так ли? Но оно как нельзя яснее объясняет нам положение с этими людьми. Если Христос сказал, что «овцы мои слушают голос мой», а мы встречаем такого христианина, который бежит от голоса Божия, не желает слышать Слово Божие, то здесь может возникнуть вопрос: а овца ли он Божия? А может быть, баран? Овца – благородное животное. Прежде всего, это стадное животное. Овца не может сама себя защитить, овце нужен пастырь, овца любит чистоту. Если случайно овца вскочит по недосмотру в грязь, она моментально выскакивает из грязи и отряхает себя, очищает. Совсем другое дело со свиньей, о которой упоминает апостол в прочитанном нами стихе. Свинью можно вымыть самым лучшим мылом. Не забудем, что когда моют свинью, она страшно кричит. Но если даже и вымыть свинью первоклассным мылом, очистить ее копыта, даже спрыснуть одеколоном, после этого она сразу же будет искать лужу, грязную лужу. И как только ее найдет, залезет туда и там будет блаженствовать. Грязь – это ее стихия. Что значит «пес идет на свою блевотину»? Это значит в переносном смысле, что если человек не пережил рождение свыше, если Дух Святой не совершил победу в его душе, такой человек рано или поздно свернет на свою прежнюю дорогу.
Да не будет этого с вами, дорогие друзья. Эти слова апостол Петр привел как предупреждение для всех людей, что приходящие к Богу должны это делать от всего сердца, искренне, иначе головные знания истины не спасут их от погибели. Аминь.

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты собрал здесь так много людей, чтобы мы поняли Твое Слово, учились доносить его на этой конференции Евангельской коалиции. Спасибо, что сохранил нас по пути сюда. Спасибо за неисчислимые возможности общаться, которые укрепляют наши сердца, укрепляют наши отношения, укрепляют нашу связь друг с другом и с Тобой. Особо благодарим за обучение, которое сейчас проводится. Прошу Тебя не только о нас здесь, но и о всех конференциях, чтобы Ты помог нам зажечь друг друга для любви к добрым делам. Как железо точит железо, чтобы Слово Божье жило в нас обильно. Мы молим, чтобы это случилось на всех этих семинарах и на уроках. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, я рад быть с вами, и это должна быть конференция. Разве не смех? С таким количеством людей. Однако я проведу ее. Проведу с вами беседу, лекцию. А потом, хотя только крохотный процент, и то только самое экстравертное из вас получит возможность задавать вопросы. Мы выставим микрофоны. Вас здесь немало, и те, кто захочет задавать вопросы, пусть задают. Потому что это же скучно слушать, как человек час говорит. Я хочу, чтобы вы могли подробнее изучить то, что услышите, и получить больше информации. «Проповедовать сердцу» — вот моя тема. Алек Матье в своей прекрасной книжечке «Проповедовать» — знак вопроса. Алек Матье — это исследователь Ветхого Завета и проповедник. Сам он британец или ирландец. Я думаю, ему уже 90-й год, и он написал великолепную книгу об экспозиционных проповедях. В этой книге он говорит так. Он говорит, что у проповедников не одна, но две ответственности. Цитирую. «Во-первых, перед истиной, а во-вторых, перед конкретной группой людей, перед нами. Как они лучше услышат истину? Как нам лучше сформировать ее и выразить, чтобы она достигла их самым приемлемым образом, который достигает наибольшего отклика и избегает ненужной боли?» Иными словами, Матье говорит, что если вы хотите нести Библию, у вас есть две ответственности. У вас есть ответственность перед истиной, чтобы придерживаться ее, представлять ее в точности, объяснять текст, но у вас также есть ответственность перед людьми. Вам нужно преподнести им истину таким образом, который изменит их. Как он говорит, преподнести им истину так, чтобы они как можно лучше ее услышали, так, чтобы сформировать и выразить ее так, чтобы она их достигла. Если это так, а я думаю, что так, то большинство нашего учения и большинство книг о проповедях и толкованиях не сбалансированы. Почти всегда книги говорят, почти все время. Почти все книги посвящены тому, как изложить текст и понять истину. И, может быть, будет глава о том, как ее применить. Или глава о том, как проповедовать сердцу. Хотя Алек Матье говорит, что у нас, по сути, два задания — соответствовать истине и соответствовать людям, которые перед нами — мы не так много говорим о том, как донести правду таким образом, чтобы она изменила жизнь. И по этой причине многие наши пояснительные проповеди не приносят изменений в жизни людей. Немного таких, совсем немного хороших книг о том, как проповедовать сердцу. У Синклера Фергюсона есть глава в книге «Накорми моих овец». Есть книга «Накорми моих овец. Пылкий призыв к проповеди». Это старая книга, хорошая книга. И у Синклера есть глава под названием «Проповедовать к сердцу». У Сэма Логана есть книга, извините, есть глава в книге «Проповедник и проповедь». Тут немного путаница, кстати. Ллойд Джонс написал книгу «Проповедь и проповедники». Но есть также книга, сборка трудов преподавателей Вестминстерской семинарии, изданная в 1980-х. Называется «Проповедник и проповедь». И в этой книге Сэм Логан написал главу под названием «Феноменология проповеди». По сути, это о том, как проповедовать к сердцу. Есть еще новая книга Джоша Муди и Робина Уикса, называется «Проповедовать сердцу», я так думаю. Или «Проповедовать эмоциям», кажется, так называется. Но в общем и целом не так уж и много об этом говорится. Хочу дать вам общее представление о том, почему важно проповедовать сердцу и как это сделать. И я буду постоянно иметь в виду, потому что я один из них. Я буду иметь в виду работающих проповедников, которые проповедуют каждое воскресенье. Но то, что я хочу рассказать вам, надеюсь, подойдет любому, кто говорит о Библии. Преподаете ли вы Библию, ведете ли изучение Библии, учите с проповедью. Я думаю, что это будет широко применимо многими способами. Итак, несколько идей о том, почему так важно проповедовать сердцу. Библейское понимание сердца очень уникально в человеческой философии. Греки и римляне, древние мыслители, считали, что страсти связаны с телом, но интеллект, разум и воля связаны с душой. Но по сути они верили, что доблесть была буквально превосходством разума над материей. То есть, если вы хотели быть человеком преданным, человеком храбрым, если вы хотели обладать любой добродетелью, то для этого нужно было приглушить эмоции. Рассудок должен был контролировать эмоции. И таким был добродетельный человек. Так что древние мыслители всегда противоставляли мышление и эмоции. И мышление должно было придавить, подчинить эмоции, и так человек становился добродетельным. Однако, с другой стороны, современная философия это обратила. Мы живем в, как его назвал Чарльз Шеллер, в веке аутентичности. Мы верим в то, что самое главное — это заглянуть в свое сердце, увидеть свои глубочайшие чувства, глубочайшие желания и мечты и исполнить их. То есть сегодня мы делаем точно то же в современном обществе. Но мы обратили порядок. Теперь чувство — настоящий ты. Древние греки и римляне думали, что твои чувства — это ложный ты. Они были функцией тела, а не настоящим тобой, не были частью духа. Они противоставляли разум и эмоции. Современные люди делают так же, только наоборот. Нужно отпустить. Новый день укажет путь. Мне всю жизнь говорили закрыть все чувства на замок.
2: I mustn't feel, I have to conceal. All right? Right?
1: Так, классная песня получилась бы. 3 миллиона людей меня бы прослушали на Ютубе. Иными словами, мы всегда противоставляли, так сказать, разум и эмоции. Раньше разум был важнее эмоций, сегодня эмоции важнее разума. Библейское представление о сердце совершенно другое. И оно не посерединке между ними. Оно вообще вне шаблона. Почему? Как вы часто слышали, я об этом вчера упоминал, библейское представление о сердце в том, что сердце — это трон, не так эмоции, как трон того, чему вы больше всего доверяете, чему вы больше всего посвящены. «Надейся на Господа всем сердцем твоим» — 3 глава притч. Или «Где сокровище ваше, там сердце будет» — 6 глава Матфея. О чем мы говорим? Та вещь или те вещи, которым вы больше всего доверяете, на которые надеетесь, которая захватывает ваше воображение, которые мы ставим в центре внимания, в центре своих интересов, ваша главная забота — чем бы ни были эти вещи, они влияют на ваш разум, вашу волю и ваши эмоции. Так что на что ваше сердце больше всего надеется, влияют не только на ваши эмоции, но и на ваше мышление. Так что в некотором смысле сердце — это сосредоточение разума, воли и эмоций, потому что они происходят от надежды. И по этой причине, когда святой Августин написал «Исповедь», это было как взрыв бомбы. Никто в истории раньше не видел книги, подобной исповеди. А все потому, что святой Августин проводил время, рассматривая свое прошлое и разбираясь со своими эмоциями. Ведь в прошлом, в древние времена, никто не уделял время на размышления об эмоциях. Почему? Ведь эмоции нужно были или игнорировать, или подавлять. А тут Августин просеивает их. Многие люди говорили, поэтому Августин был первым современным человеком. Но это и да, и нет, долго объяснять. Потому что сегодня мы тоже не делаем того, что сделал святой Августин. Августин основывался на Библии, потому что говорил: «Нет, эмоции не нужно подавлять или игнорировать. Но с другой стороны, эмоции нельзя просто выпускать и выражать. Эмоции нужно просеять, эмоции нужно оценить, и после этого перенаправить эмоции к Богу. Потому что эмоции в сердце... Потому что, кстати, очевидно, что сердце включает в себя эмоции. Оно не меньше эмоций, оно больше, но никак не меньше». Эмоции не великолепны и не ужасны. Нельзя называть их неважными, нельзя и крайне важными. Нужно направить их к Богу. А что это значит? То, чем вы действительно являетесь, это, по сути, то, что вы больше всего любите. И слово «любовь» я использую здесь не в качестве эмоции. По сути, это не ваши убеждения, или, по крайней мере, не убеждения, которые вы себе приписываете, делают вас тем, чем вы являетесь. А то, на что надеется ваше сердце, что ваше сердце любит больше всего. Вы можете сказать: «Я верю в Бога. Бог есть то, и Бог есть то, и Бог есть то». Однако ваше сердце, по сути, держится за вашу карьеру. Все мы знаем, как это бывает. Ваше сердце полагается на карьеру, ваш разум говорит: «Нет, я полагаюсь на Христа, Он мое спасение и все остальное, но где ваше сердце?» Джонатан Эдвардс, который был великим последователем Августина, как-то сказал: «Если вы хотите тщательно придерживаться Библии, вы не должны противоставлять знания и чувства друг против друга». Если вы говорите: «Я знаю, что должен быть щедрым в деньгах, но просто не делаю этого». Он бы сказал: «В одном смысле вы как бы знаете, что должны делать, но в другом смысле вы не знаете по-настоящему, что должны делать». Давайте я приведу вам пример. Извините. Мне лучше, чем было вчера, но не настолько лучше, чем хотелось бы. Когда я был пастором в Вирджинии много лет назад, в моей церкви была девочка. Ей было около 15 лет. Она часто была в унынии, в депрессии. Ее семья была известна в церкви, и я пытался ей помочь, как только мог. И однажды она пришла в мой кабинет, и мы говорили. И, будучи молодым служителем, я был немного наивен и сказал: «Ну, как ты?» Она была подавлена. Я спросил: «Ты знаешь, что ты христианка?» Она говорит: «Да, однозначно христианка. У христиан есть много благословений, так ведь?» «Да, так и есть». И мы стали считать благословения, все те великие вещи, на которые она могла рассчитывать как христианка. И она знала, что происходит в ее жизни, все хорошие вещи. И в один момент я сказал: «Так что ты еще подавлена?» И она ответила, я хотел подбодрить ее, но она сказала почти буквально: «Да». «Я знаю, что Иисус любит меня, я знаю, что Он спас меня, и знаю, что возьмет меня на небеса. Но какая из этого польза, если в школе ни один парень на меня не смотрит?» Я не знаю, почему немногие из вас смеются над этим. По сути, она сказала: «Да, я спасена, я попаду на небеса навечно, да, я дочь царя, и я буду прославлена, я уже оправдана и освящена, и все остальное. Но знаете что? Я в 9-м классе, 10-м классе, и меня ни один мальчик так и не пригласил на свидание». Вот что сказал бы Джон Эдвардс. Он сказал бы: «У нее мнение, что Бог ее любит, но не было настоящего знания того, что Бог любит ее». Потому что любовь парней была более настоящей в ее сердце, чем любовь Бога. А иначе она не была бы в депрессии. Так что в одном смысле можно сказать, ей нужно было рассказать. А что ей нужно было рассказать? Эдвард сказал бы, что ей нужно было показать любовь Божью таким образом, чтобы она стала более реальной в ее жизни. И это перевесило бы то, насколько она популярна или непопулярна. Несколько лет назад, И еще один пример перед тем, как я расскажу, как это делать. Несколько лет назад у меня был родственник, который никогда не одевал ремень безопасности. Каждый раз, когда я навещал его, мы садились в машину, и он не одевал ремень. И я ворчал на него, и только тогда он пристегивался. И однажды мы пришли его проведать, сели в машину, и он сразу застегнул свой ремень. И мы спрашиваем: «Что это с тобой?» И он говорит: «Ну, я сходил недавно к другу, пару недель назад проведал его. Он лежал в больнице после автомобильной аварии. Его выкинуло через лобовое стекло. У него на лице было почти 200 швов. И с тех самых пор, по какой-то причине, мне уже совсем не трудно, понимаете, пристегиваться». Я поговорил с ним об этом немного. Было довольно интересно. Я спросил его: «Ты получил новую информацию? Что тебя изменило? Разве ты не знал, что люди вылетают через лобовое стекло?» Так что же случилось? Абстрактное утверждение соединилось с конкретным чувственным восприятием. Он увидел это. И в определенном месте Джонатан Эдвардс, вся суть проповеди к сердцу, это чтобы в какой-то момент, Джонатан Эдвардс говорит, только когда мы соединим, когда мы действительно соединим абстрактную истину с тем, что лично пережили, или с воспоминанием о личном опыте. Я вам скоро расскажу, как это сделать. Тогда то, что мы считали правдой, станет для нас реальностью. И суть проповеди к сердцу в том, чтобы взять абстрактную истину и сделать ее реальной в сердцах людей, так чтобы они изменились. Многим из нас хотелось бы, чтобы люди конспектировали наши проповеди, наши лекции, а потом шли в мир и начинали менять свои жизни. Но я говорю вам о том, Джонатан Эдвардс не так уж и много говорил о проповедях, но в одной из своих книг «Мысли о пробуждении» он так и говорит о проповедях, что проповеди не меняют людей, предоставляя им информацию, чтобы они шли и употребляли ее в жизнь, а скорее меняют нас через впечатление во время самой проповеди. Вот что это значит. Если эта девочка слушает проповедь, та 16-летняя девочка, которой, кстати, уже почти 50, но неважно, эта 16-летняя девочка слушает проповедь, и любовь Божья через Иисуса Христа во время проповеди становится для нее настолько яркой и настоящей, и начинает влиять на нее, в том числе и на чувства, до глубины сердца. И она говорит: «Почему я так расстраиваюсь, понравлюсь ли я тому или другому глупому мальчишке? У меня же есть эта любовь». Видите, когда такое начинает происходить в ее сердце, она тут же меняется, она меняется во время проповеди. Она изменяется, потому что проповедь достигла ее сердца. И вот, как и говорил Алек Матье, я начинал лекцию с его цитаты. Алек Матье говорит, что недостаточно просто взять текст и сказать: «Значит, мне надо показать, что этот текст учит о жертве Иисуса Христа и что его любовь к нам дорого ему обошлась». Вот и весь текст. Недостаточно просто сказать: «Я должен передать это в точности. Мне нужно еще и достичь людей этими словами так, чтобы они изменились на месте. Чтобы это слово задело их сердца, и чтобы то, что было для них реальной любви Иисуса, стало... Чтобы любовь Иисуса вытеснила эти вещи». Вот что я имею в виду под проповедью к сердцу. Как это сделать? Предложу вам, верьте или нет, придется говорить быстро. Можете задавать вопросы, можете даже жаловаться после лекции, потому что вам нужно будет больше информации о всем, что я расскажу вам. Но у нас есть всего час, и это лучшее, что мы можем сделать. Но я бы сказал, что для того, чтобы проповедовать в сердце, нужно проповедовать в контексте культуры, со страстью, иллюстративно, практически, восхищая и христоцентрично. Отсюда есть две дороги. Одна — это выделить час на каждый пункт, но у меня, скорее всего, не выйдет, так что придется выделить всего несколько минут каждому пункту. Итак, что я имею в виду под культурным контекстом? Давайте скажем, что Если вы верующие родители, и у вас есть сын или дочь 14 или 15 лет, и однажды вы разговариваете с ними, и неожиданно ваша 15-летняя дочь говорит вам так: «Я не уверена, что это так плохо, если два человека занимаются сексом, когда друг друга очень любят». Я бы такого, конечно, не делала, мама или папа. Я бы не стала, но не думаю, что двум людям нельзя заниматься сексом, если они друг друга очень любят. И что вы сделаете? Вероятно, вы ответите: «А в Библии не так написано!» и начнете дисциплину. Понимая при этом, что когда она говорит: «Я бы так не делала, но не думаю, что это плохо», вы знаете, что она так сделает. Если она говорит: «Это неплохо, но я так не сделаю», то она это сделает. Так что с этим сделать? Как с этим разобраться? Если вы скажете: «Я покажу тебе, что говорит Библия», да, абсолютно, 100%, так и сделайте. Но я скажу вам, что почти без исключения, что у нее случится, пока вы рассказываете ей, что говорит Библия, у 15-летней девочки случится МГС. Что такое МГС? «Мои глаза стекленеют». Не слышали? МГС означает «мои глаза стекленеют». Вы заметите, разговаривая с ней, что она вас не слышит. А знаете почему? Потому что есть культурные стереотипы, которые глубоко укоренились, пришли в ее жизнь через, собственно, песни и рекламу. И эти культурные стереотипы — это и есть причина, почему утверждение «если два человека любят друг друга» заканчивается сексом. Почему она видит в этом смысл? Она видит в этом смысл из-за глубоких стереотипов. Я приведу пример. Есть стереотип личности, который утверждает, что нужно быть самим собой. В традиционных культурах личность формируется вот так. Ты хороший человек, если вместо собственных желаний ты заботишься о благе семьи. Но в нашем обществе личность формируется абсолютно противоположно. Ты не можешь быть настоящим человеком, если не заглянешь в свое сердце и не решишь, кем хочешь быть и что хочешь делать, и не отстоишь свои интересы, несмотря на то, что тебе скажут другие. Это единственный оставшийся героический стереотип. И это практически в каждом сериале, практически в каждом фильме и мультфильме. Иными словами, единственный оставшийся героический стереотип — это когда ты сам решаешь, кем хочешь быть, и не слушаешь тех, кто говорит тебе таким не быть. Если мы не разберемся с этим, если не покажем, что христианство предлагает что-то лучшее, если вы не покажете, что это непоследовательно или нестабильно, что это обман и не работает в действительности, если вы не будете регулярно делать так в своих проповедях, то они продолжат думать, что нет ничего плохого в том, что люди любят друг друга и занимаются сексом. Это был стереотип личности. Другой стереотип — это стереотип истины. Только я имею право решать, что для меня хорошо или плохо, и что для меня истина. Многие, кстати, студенты колледжа, успешные студенты Евангельского колледжа все равно мне скажут: «Но я верю в Иисуса, верю в христианство, но у меня нет права говорить другим, во что они должны верить». Когда вы так говорите, что это? Хочется посмотреть на них и сказать: «Ты мне только что сказал какую-то бессмыслицу», но преподносишь это как неопровержимую истину, как будто это неопровержимая, неоспоримая истина. Никто не имеет права говорить другим, как нужно жить. Во-первых, ты только что сам это сделал, лицемер. Ты только что сам это сделал, и это доказывает, что сама идея противоречива. Она совсем не работает. Ее применяют выборочно. Иными словами, если вы не знаете, как разобраться с этими исходными культурными стереотипами, глубокими культурными стереотипами, используя Писание и здравый смысл во многих случаях, если вы не знаете, как регулярно улавливать эти глубинные стереотипы, вы не достигнете человеческих сердец. В большой степени наши сердца формируются тем, что нам говорит культура, но мы не понимаем этого. 1000 лет назад, если вы были англосаксонским воином, если вы ходили и видели глубоко в своем сердце импульс, знаете какой? Ладно, скажем так, 1000 лет назад англосаксонский воин замечает в своем сердце глубокий импульс. Какой импульс? Ему нравится убивать людей. Если они ему мешают, он их просто сокрушает. И он смотрит на это и говорит: «Это классно». Потому что он живет в культуре позора и чести, в воинской культуре. Но если вы живете в Орландо, молодой человек ходит по Орландо, и вы замечаете в своем сердце желание убивать людей, вы идете к психологу. Вы идете на курсы управления гневом. А иначе вы идете в тюрьму. И по сути, культура, в которой вы живете, говорит вам, что это плохо. А тысячу лет назад культура говорила, что это хорошо. Мы склонны думать, что мы всего лишь рассматриваем свои чувства и выражаем их. Нет. Мы берем шкалу, которую предлагает нам наша культура, применяем ее к нашему сердцу и через него оцениваем свои чувства хорошими или плохими. И нужно показать людям, пусть это делает Библия, а иначе вы раб своей культуры, хотя считаете себя свободным. Вот как работает эта культура. Она делает вас рабами ее идеалов, под знаменем свободы. Вы знаете, как разобраться с этим в своих проповедях? Вы должны уметь это сделать, иначе вы не достигнете сердец. Вы достигнете только МГС. Мои глаза стекленеют. В культурном контексте. Во-вторых, со страстью. Если вы хотите проповедовать к сердцу, нужно проповедовать от сердца. Если хотите проповедовать к сердцу, нужно проповедовать от сердца. А это не так просто, как кажется. Под этим я понимаю, проповедь от сердца означает, у вас должна быть непреднамеренная прозрачность. Люди должны видеть прямо во время проповеди, что те истины, о которых вы говорите, подчинили вас, исправили вас, и много значат для вас. Одна из проблем, которую я вижу, это что вместо непреднамеренной прозрачности используются три вещи. Одна из них — это монотонность. Некоторые люди просто говорят монотонно. Они просто прочитывают свои заметки, а это точно не достигнет ничьих сердец. Мы все это знаем. Но есть много людей, которые просто на эмоциях. Знаете, они все на эмоциях, начинают говорить вот так, и все время вот так, и они эмоциональны обо всем, и это не прозрачность. Это буквально возбуждаемость. Это вы себя так настраиваете, одеваете маску для настроя. Люди не чувствуют, что смотрят в ваши сердца, видя там человека, купленного благодатью, которого починила благодать, который был ранен и смирен и больше не имеет нужды на показуху. Вот что побуждает людей. Но многие из нас слишком, если честно, боимся, слишком сосредоточены на том, какие впечатления производим. И слишком стараемся быть действительно хорошими, или даже слишком стараемся быть эмоциональными. Когда ты стараешься быть эмоциональным, это почти всегда означает, что вся проповедь у тебя будет на одном уровне, ты будешь вот так все время. Помнится несколько лет назад, помню, как первый раз пошел проведать друга, он стал старейшиной в моей церкви. Он жил в доме, который стоял буквально в 3 метрах от железной дороги. Буквально. Я знал об этом, но не слишком обратил внимание. И вот я пришел к нему, мы сели в гостиной, и откуда ни возьмись, мимо проехал поезд. И было буквально такое чувство, что он едет сквозь крышу. Это было страшно. Я помню, сидел вот так, и он засмеялся, и сказал: «Знаешь, мы жили здесь 20 лет, и мы уже даже не слышим эти поезда. Мы их больше не слышим». Точно так же случается, если вы будете стараться проявлять эмоции, все говорить эмоционально. Как начали на подъеме, так всю проповедь и держите. И в

Если хотите достичь сердец, нужно проповедовать от сердца. И, кстати, вам нужны две вещи, если вы хотите так проповедовать. Во-первых, нужно знать свой материал. Одна из причин, по которой мы не можем быть прозрачными, это переживание по поводу того, что у вас идет дальше по тексту. Нужно знать свой материал наизусть, чтобы достичь эмоциональной прозрачности. Иначе вы просто попытаетесь поддержать темп. Вы пытаетесь вспомнить, что должны сказать дальше. Нужно знать материал наизусть, и нужно иметь чрезвычайно хорошую молитвенную жизнь. И еще нужно, чтобы Евангелие вас действительно исправило. Многие из вас скажут: «Это не подходит, я ждал практических советов, которые я мог бы применить на этой неделе». Вы можете применить это в вашей жизни, но не на этой неделе. Во-вторых, иллюстративно. Или в-третьих? Это уже третий? Да, в-третьих. Иллюстративно. Я уже упоминал это, но приведу несколько быстрых примеров. Джонатан Эдвардс, мастер этого. Джонатан Эдвардс верил в важность... Он называл это образом, мы с вами называем это иллюстрацией. Видите ли, истории — это тоже иллюстрации, и многие люди говорят: используйте в проповеди истории, и это поможет. Истории — это хорошо, но история — это только одна версия иллюстрации. Я приведу вам другой пример иллюстрации, даже четыре, очень быстро. Когда Джонатан Эдвардс говорит в книге «Грешники в руках разгневанного Бога», когда он говорит, цитирую, «Вся ваша праведность не будет в силах поддержать вас и сберечь от ада». Послушайте снова. «Вся ваша праведность не будет в силах поддержать вас и сберечь от ада». Что он говорит? Это очень важное богословское утверждение. По сути, он говорит, что в делах нет спасения. Он говорит, «Вся ваша праведность не будет в силах поддержать вас и сберечь от ада». Сколько бы вы ни старались, ваши лучшие дела не спасут вас от ада, так? Но это абстракция, и он на этом не останавливается. Вот что еще говорит он. «Вся ваша праведность не будет в силах поддержать вас и сберечь от ада не больше, чем паутинка сможет остановить падающую скалу». Вот так он заканчивает предложение. «Не больше, чем паутина сможет остановить падающую скалу». Суть в чем? Все мы что-то знаем о паутине. Если на паутину падает камень, он не подскакивает. Вот паутина, и когда летит камень, он не вжжж. Нет, он просто так чик, как будто и нет той паутины. Когда скала падает на паутину, то этой паутины как бы и не было. Скала не остановится ни на миг. Это очень интересная иллюстрация. Это чувственное восприятие, которое мы все видели и ощущали, привязанное к абстрактной доктрине. В результате это очень живо передает, что наши хорошие дела никаким образом не спасут нас от ада. В этом предложении он сводит вместе два элемента текста. Он соединяет абстрактную доктрину с чем-то, что вы пережили на собственном опыте, своими чувствами, своими глазами или своими пальцами. И, по сути, это и должна делать иллюстрация. Взять известный вам факт и, связав его с воспоминанием об ощущениях, сделать его более реальным. Я не приведу вам четыре примера, но сам Бог дает нам такой пример. Например, Он говорит в Бытии 4:7, когда приходит к Каину. Бог приходит к Каину и говорит... По сути, в 4 главе Бог приходит к Каину, потому что видит, что Каин в депрессии. Лицо его опустилось, и Бог видит в сердце Каина мысли об убийстве Авеля. И он приходит к Каину и, по сути, говорит ему, «Грех доведет тебя до неприятностей». Но буквально он говорит вот что. «У твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним». Интересно? Видите, что Бог делает? Он уподобляет грех крадущемуся тигру, притаившемуся дракону. Он уподобляет грех животному. Он говорит, у твоих дверей притаился грех, он желает овладеть тобой. Это очень интересно. Бог пытается сказать, что грех — это темная реальность в нашей жизни. Если мы совершаем грех, это означает, что мы приносим в свою жизнь то, что нас пожрет. Оно исказит наши эмоции, затемнит наши глаза, создаст систему привычек, от которых мы не сможем избавиться. И это удивительно, потому что Бог берет образ крадущейся пантеры, или леопарда, или хищного животного. Мы все видим.
Вероятно, что все мы когда-то видели, как хищное животное

0: Животное набрасывается на маленькую птичку или что-то подобное. И Бог говорит, грех такой же. Если дашь греху грамм или сантиметр жизни, и это... Бог так делает, Бог использует иллюстрацию в проповеди. Так что и вы должны. Если вы так не сделаете, сердца не достичь. Но в чем суть? Да, истории важны. Но образное описание также важно. Ваша праведность сбережет вас от ада не больше, чем паутинка сможет остановить падающую скалу. Это не история, но это сильная иллюстрация. И если вы будете читать Эдвардса, то увидите, что Эдвардс, по крайней мере, пока служил в Нортгемптоне, не часто использовал истории, но его образные описания поражают. Прочтите «Небеса — это мир любви» Джонатана Эдвардса. Как он использует образы света и фонтанов и воды. Это производит... Суть в том, что любовь Божья не останется абстрактной после того, как вы прочтете эту проповедь. Он проводит нас через всякие переживания, которые с нами случались, соединяет их с Богом и Его любовью, Его милостью, и мы ощущаем их реальность, и это проповедь к сердцу. Четвертое. Проповедовать конкретно, я имею в виду практически. Я не буду много говорить об этом, потому что хочу быстрее добраться к вопросам и ответам. Но в этой области большинство книг... Знаете, я много читал о проповедях в последнее время и был очень разочарован том, что книги говорят о проповеди к сердцу. Однако, когда речь заходит о применимости, есть книги, которые раскрывают эту тему. И это важно. Суть в том, что практические примеры должны быть очень конкретными. Вам нужно очень стараться избежать фразы. Ну, а практические примеры вы можете себе представить в конце проповеди. Нет. Помогите людям подумать о том, что это значит на практике. Применение должно быть в определенной мере диалогом. Вы должны посмотреть на людей и спросить, может, вы согласитесь, что гордость — это проблема? Что гордость — это плохо, а смирение — это хорошо? Но, может, вы думаете, что у вас нет проблем с гордостью? А если у вас нет проблем с гордостью, я хочу задать вам вопрос, христиане. Проблема ли для вас говорить с нехристианскими соседями об Иисусе? Проблема? А почему? Чего вы боитесь? Может быть, это и есть гордость? Что я таким образом делаю? Нужно быть не только конкретным, но задавать людям вопросы, вести диалог, проводить беседу, задавать вопросы. Это чрезвычайно важно. Необходимо почти что превратить некоторые части проповеди в наставничество. Говорить, послушайте, я знаю, что это было нелегко, но если вы этого не поймете, обращайтесь непосредственно к ним. Представьте, что вы на личной встрече, и вас спросили, «А как я могу это применить в своей жизни?» И отвечайте, прямо во время проповеди. Обращайтесь ко всем. Ладно, еще я говорил «восхищая» и «христоцентрично». После этого и закончим. Думаю, у меня получится сделать это быстро. У нас будет еще 20 минут на вопросы. «Восхищая» просто означает вот что. Думаю, уложусь в одну минуту. Джей.Р.Р. Толкин в своем известном исследовании сказочных сюжетов говорит, что волшебные сказки не теряют популярности. Потому что в сказках мы находим истории, в которых люди избегают хода времени, избегают смерти, общаются с нечеловеческими существами, находят идеальную любовь, с которой не разделяются, и торжествуют над злом. Сказки. Избежать хода времени? Я имел в виду уйти за рамки времени. Избежать смерти, общаться с нечеловеческими существами, найти идеальную любовь, с которой не разделяются, и восторжествовать над злом, так? И люди покупают сказки, читают их, делают из них фильмы, блокбастеры. Почему? Потому что это глубинное желание человеческого сердца. Ну, скажете вы, это же не реальность. Но если Иисус Христос воскрес из мертвых, если Он действительно воскрес из мертвых, и вы верите в Него, все эти вещи станут для вас реальностью. Вы выйдете за рамки времени. Вы избежите смерти. Вы будете общаться с неземными существами, как минимум ангелами. Кто знает, может, и эльфы есть. У вас будет любовь, с которой вас никто не разделит, и вы восторжествуете над злом. И это, смотрите, разве это не поразительно? Вы проповедуете так? Есть ли в ваших проповедях нотка восхищения? Поднимаете ли вы это, чтобы люди заметили? Как вы себе представляете реальность христианства? Все эти вещи, ради которых вы тратите много денег, чтобы посмотреть и говорите, «Вот было бы здорово, если бы все это было правдой». Но это все выдумка. Идем домой. Но вы дальше тратите деньги, чтобы посмотреть. Зачем вы смотрите фильмы? Зачем читаете книги? Потому что они воодушевляют. Потому что глубоко в сердце, будем честными, вы знаете, что так и должны были жить люди. Это след памяти об Эдемском саде, наверное. Но суть в том, проповедуйте. Следуете ли вы, восхищая? И последнее. Не думаю, что нужно говорить, в смысле, я много говорил в других местах, что значит проповедовать Христа из каждого текста, но моя жена как-то говорила, первые 5 или 10 лет, когда я учился проповедовать, Кэти говорила, знаешь, в первой части проповеди, когда ты раскрываешь библейские истины и показываешь, как люди должны жить, такие вот вещи, она говорила, это довольно хорошо, как очень-очень хороший урок воскресной школы. Но пока ты не дойдешь до Иисуса, это не проповедь. Она сказала, все записывают, все учатся и говорят, что это хорошая теология, это хорошо на практике и вообще. Но когда ты начинаешь говорить об Иисусе, все вдруг откладывают карандаши и начинают... Она говорит, урок воскресной школы превращается в проповедь. И неожиданно мы чувствуем, что уже не ходим, а летаем. И это, она сказала, когда ты доходишь до Иисуса и говоришь, что это все об Иисусе, люди начинают прославлять. До этого они просто думают. Иными словами, перед этим вы в некотором смысле работали с головой. Но когда речь заходит об Иисусе, вы касаетесь сердца. Так, у нас осталось 19 минут, чтобы ответить на вопросы, если они у вас есть. 40 минут из 60 уже прошли. У нас есть несколько человек, которые будут живыми микрофонами. Так, есть у нас пара? Значит, у нас есть пара добровольцев, которые будут стоять на своих местах, и вы к ним подходите. Если у вас есть вопрос, идите к ним, задавайте вопрос, и я обещаю, что как-то отвечу. Могли бы вы немного поговорить о разнице между хорошими и великолепными проповедями? Разница между хорошими и великолепными проповедями? Хорошими и великолепными проповедями, как в той лекции, что я видел онлайн. А, вы хотите, чтобы я рассказал то, что я уже рассказывал? Да, немного, как-то так. Услышать лично. Надеюсь, что это то, что вы помните. Это большое упрощение. Если честно, это сильно упрощено. Но для меня разница между плохой и хорошей проповедью, по большому счету, зависит от проповедника. Была ли выполнена работа? Было ли изучено Писание? Как я говорил только что, освоили ли вы материал так, что знаете его? Если я не знаю материала, то, выйдя за кафедру, я не смогу свободно... У меня не будет духовной и эмоциональной свободы думать о прекрасной истине. Я буду думать о том, что же там дальше. И я не хочу постоянно говорить, «Так, это был второй пункт, какой там третий, какой третий? А, и какой третий? Б. Я хочу свободно, я должен знать материал, я должен его изучить и все остальное». Так что разница между хорошей и плохой проповедью в основном зависит от проповедника. Разница между хорошей и великолепной проповедью почти полностью в Святом Духе. Наверное, именно это вы и слышали. Я часто рассказывал проповеди, которые были, ну, всего лишь нормальные. Но каким-то образом изменили множество жизней, потому что Бог решил их использовать. Я рассказывал проповеди, которые были довольно хорошими, складными, мне не нравились, и не произвели никакого эффекта. Так что вы можете сделать свои проповеди хорошими или нормальными, это большое упрощение. Очевидно, что Бог помогает вам также и в изучении, но сделать свои проповеди хорошими или нормальными зависит в основном от вас. Но поднять свои проповеди до уровня, на котором начинается пробуждение, это все Святой Дух. И последнее. Был такой старый человек, который слышал проповеди Дэниела Роллена и Джорджа Ветфилда. Дэниел Роллен был проповедником из Уэльса. А Джордж Вертфилд, естественно, известным англиканским проповедником. И оба они много проповедовали в 1730-х, 40-х, 50-х годах. Много лет спустя взяли интервью у одного человека, который слышал проповеди их обоих. У него спросили, который проповедовал лучше? И он ответил, что у обоих проповеди были одинаково сильными. Однако Дэниел Роланд всегда говорил хорошие проповеди. Хотя проповеди Джорджа Вертфилда не всегда были хорошими, но у обоих проповеди были одинаково сильными. И это не будет иметь смысла, если вы не поймете, о чем я только что говорил. Что Вертфилд всегда, Бог всегда, какая бы ни была причина, писал ли Вертфилд хорошие проповеди или нет, Бог всегда через них работал. Ну, короче, разница между плохими и хорошими в основном в вас. Разница между хорошими и великолепными в основном в том, что Бог решает работать по своему изволению. Давайте продолжим вопрос-ответ, пока время не выйдет. Спасибо за ваш труд любви. Мой вопрос немного перекликается с предыдущим. Что вы можете посоветовать, что могло бы удержать наше внимание на том, что, с одной стороны, во время проповеди мы, как Иезекииль, стоящий над долиной сухих костей, без способности что-либо сделать, но, с другой стороны, как Павел, должны для всех сделаться всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых? Вот это осознание невозможного, но одновременно обязанность трудиться ради того, что мы можем сделать. Это, между прочим, очень просто, верите или нет. Вы абсолютно правы. Это две разные вещи. Одна из них — мы должны становиться всем для всех, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Это означает, что Павел отчетливо пытается быть как можно более изобретательным в своих проповедях. Это видно из книги «Деяний». Каждый раз, когда он проповедует евреям, которые верят в Библию, необразованным язычникам, образованным язычникам, он проповедует по-разному. Однако все зависит от Бога, потому что мы все высохшие кости. Ответ в том, как мы реагируем на то, что происходит после нашей проповеди. Иными словами, мы должны работать как безумные, чтобы сделать нашу проповедь как можно лучше. Но когда после этого мы увидим, что не получаем много откликов, это не должно волновать нас так, потому что мы... Когда мы говорим, что действительно доверяем Божьей воле, это значит, что когда мы не видим много плода, это не должно съедать нас. Когда мы не видим, что люди приходят, не видим, как церковь растет, это не должно съедать нас. Тут нужно быть осторожным, потому что, с одной стороны, нужно внимательно, нужно быть открытым к вероятности, что, возможно, вы не настолько хорошо проповедовали. И не нужно говорить, никто не приходит, потому что Бог просто еще не коснулся их. Нужно быть осторожным с этим. Но в общем и целом, свою веру во владычество Бога мы выражаем тем, что работаем изо всех сил, чтобы рассказать как можно лучшую проповедь. А потом оставляем все на волю Божью и не судим себя. Не судим себя по результатам. Иногда нас съедает, хвалят ли нас люди, идут ли хорошие отзывы, видим ли мы обращенных, растет ли церковь, растет ли посещаемость. Это не должно поедать нас, если мы верим во владычество Бога. Теперь с этой стороны. Что вы скажете по поводу длительности проповеди? По поводу длительности проповеди я сторонник того, чтобы приспосабливаться к своей аудитории. Это значит, что я думаю, например, приведу вам один пример. По большому счету, я сказал бы, если вас слушают зрелые христиане, и они ожидают крепкого учения, можно говорить и дольше, если у вас хватит умения. Даже со зрелой аудиторией нужно хорошо постараться, чтобы говорить дольше 35 минут и не быть утомительным. Я бы сказал на сегодняшний день. Но по большому счету, все зависит от аудитории. Короткие проповеди хороши для людей с коротким вниманием. И я замечаю, что внимание людей укорачивается со временем. Социальные сети и интернет — это часть проблемы. Но у меня нет никакой строгой доктрины на этот счет. Если бы нужно было оценить проповедников, я бы сказал, что большинство церквей в Америке, и я имею в виду мультиэтнические и англоязычные церкви, американские, мультиэтничные и англоязычные церкви, с мультиэтничными церквями нужно немного идти на компромисс. У разных людей разные представления о том, какая проповедь будет длинной. В общем, если люди считают, что ваши проповеди слишком длинные, то нужно, чтобы это не было для них испытанием. Так что, в общем, я сказал бы 30 минут. Но у меня нет никакой строгой доктрины на этот счет. Но многие люди считают, что они проповедуют лучше, чем на самом деле. Я бы сказал, что в молодости мне нужно было проповедовать 20-25 минут, потому что не умел удержать внимание слушателей дольше этого. И с возрастом я становился лучше, так что могу растянуть это время. Не намного, но могу растянуть. Какие есть способы практически совершенствоваться в том, чтобы проповедовать иллюстративно? Что помогает, так это читать художественную литературу. И это плохо, потому что я не особо хороший читатель художественных книг. Моей жене больше нравится. Мы очень соответствуем гендерным стереотипам. Я читаю не художественную, она читает художественную литературу. Я ей говорю... Неважно. Если читать Нил Плантинга, у Нила Плантинга есть книга о том, что стоит читать проповедникам. И я бы сказал, не забывайте, что я говорил о том, чтобы проповедовать в культурном контексте. Я бы сказал, что в общем большинство экспозиционных проповедников слишком сосредотачиваются на чтении Библии и теологических книг. Они не читают философских книг, не читают культурологического анализа, не читают исторических книг, только биографии. Не читают повестей, не читают поэзии. И чтобы проповедовать с воображением, нужно читать очень-очень широкий спектр книг. И когда меня спрашивают, «Ты так много читаешь, зачем тебе?» Помню, говорил что-то похожее на лекциях в Джексонской семинарии в этом году. Мне говорили, «Вы так много читаете, зачем так много?» Мой ответ, потому что в отчаянии. Озабочен тем, чтобы достичь людей. И если вы будете отчаянно достигать людей, вы будете читать очень широко, а не только Библию и теологию. Нужно читать весь спектр книг. Осталось только 10 минут. Извините, что ответы такие короткие, но так лучше, чем 2 или 3 очень длинных. Пожалуйста. Я довольно эмоциональный человек, и когда мне приходится проповедовать, мне нетрудно, скажем так, проповедовать со страстью. Но где бы вы провели черту между пламенной проповедью и откровенным эмоционализмом? Потому что я часто переживаю, что людей затронет не тема проповеди, не определенная истина, но всего лишь мое поведение. И знаете, это, если честно, хороший вопрос. Я сказал бы, что больше всего ищу вариации. И, похоже, я об этом не упомянул, так ведь? Так что спасибо вам за возможность рассказать об этом. Если я вижу человека, который проповедует... Кэти, моя жена, иногда говорит мне, «По тебе заметно, когда ты стараешься быть Святым Духом». Она говорит, «Такое чувство, как будто ты стараешься, ты видишь людей, и они кажутся апатичными, и ты начинаешь стараться расшевелить их. Ты говоришь громче, проявляешь больше эмоций. И в определенный момент кажется, что ты заставляешь себя, что ты давишь, пытаешься спровоцировать их на эмоции». И меня всегда это обличало. Так что, в общем, в целом, я хочу убедиться, что эмоции, которые я проявляю, не спланированы. Однозначно, не запланированы. Что они не чрезвычайно регулярны. Если это случается часто или постоянно на одной и той же точке в каждой проповеди, иными словами, если пастор заливается слезами каждую неделю через 18 минут после начала проповеди, кстати, я замечал таких людей, которые в действительности очень искренни, но им все равно не стоит так делать, потому что это не выглядит искренне. Я сказал бы, если есть вариации, если это не случается каждый раз, и если это случается, а также если это подходит к образу самой истины, потому что иногда некоторые тексты не особо... Некоторые тексты, моя жена называет их «картошкой с мясом», Это хорошие, крепкие тексты. В них нет ничего особенно интересного или необычного. Они просто хорошо напоминают нам. И раскрывая их, сильные эмоциональные реакции как-то неуместны. Есть другие тексты, выдающиеся и поучительные. Но я думаю, пока выражение эмоций не постоянно, разнообразный подходит к той истине, которую вы пытаетесь раскрыть, о которой вы рассказываете, это нормально. Больше всего меня беспокоят люди, которые постоянно на эмоциях, все время. Я знаю, понимаю, что некоторым образом они могут быть и искренни, но в то же время это все равно попытка манипулировать людьми. Моя собственная жена обличала меня в этом в разное время за эти годы. Вот, пожалуйста. Вы упоминали проповедь в форме диалога и примеры применения. Как вы выбираете тему диалога в такой разнообразной общине, как ваша? Ну, это хороший вопрос. Конечно, иногда сам текст дает нам... Иногда в тексте... Это отдельная тема. В тексте Библии слишком много смысла, чтобы раскрыть его на 100%. Я знаю, что по традиции говорят, я и сам бы так сказал, что разъяснительная проповедь — это та, в которой суть текста совпадает с сутью проповеди. Вы это слышали? Эта практика дает вам возможность убедиться, что вы не упускаете леса за деревьями, то есть вы находите главную суть текста, не вчитываетесь в детали и не используете текст как предлог поговорить о том, о чем вы хотите поговорить. Убедитесь, что вы понимаете автора этого текста, каков главный пункт этого автора, и проповедуете об этом. Вместе с тем, реальность такова, что не всегда просто найти в тексте только одну суть. Какая главная суть борьбы Иакова с ангелом Господним в 32 главе Бытия? Какой в этом смысл? Основной смысл. Там несколько смыслов, несколько значений. Или какой смысл текста, в котором мертвеца бросили в могилу? Бросили в гробницу, он дотронулся до костей Елисея, воскрес и ушел. Помните это? Какой смысл этого текста? Я не знаю. В библейских сюжетах трудно найти один единственный смысл. Обычно в них несколько значений. Что можно сделать в этом случае? Вести учет. Если в вашей церкви разнообразные группы людей, 5 или 6 основных групп, разные расовые группы, разные возрастные группы, такого рода вещи, вы можете вести учет. И иногда, хоть есть 4 или 5 тем, которые вы могли бы затронуть, из этого текста вы можете выбрать тему, которая касается той группы, к которой вы давно не обращались. Просто ведите учет. Иными словами, почти в каждом стихе из Библии больше ракурсов, чем вы можете раскрыть в одной проповеди. Так что ведите учет и говорите себе, «Я мог бы поговорить с этой группой снова, но лучше не буду, потому что я с вот этими давно не говорил». Ведите учет, будьте хорошим пастором. Вы, пожалуйста. Кроме вас, кого вы бы еще назвали, кто воплощает эти характеристики в своих проповедях? Вот это да. Любой хороший проповедник проповедует к сердцу. И я рад, что вы считаете меня хорошим проповедником. Я ценю это. Я имел в виду, кто использует эти характеристики иллюстративно и христоцентрично. Использует которые? Кто говорит в контексте культуры со страстью, иллюстративно и олицетворяет все? Но я бы сказал, что все. Только вот проповедовать в контексте культуры, здесь мы не очень хороши. Я бы сказал, что почти все проповедники, которых вы слышали на конференции Евангельской коалиции, знают, как проповедовать к сердцу. Не все из них, некоторые из них не проповедники, некоторые из них профессора, или что-то такое, и они обычно не проповедуют, так что их разъяснение больше похоже на лекции, чем на проповеди. И это тоже хорошо, но по большому счету я бы сказал, что проповедь к сердцу не к сердцу, мы проповедуем инстинктивно. Я пытаюсь раскрыть эту тему, потому люди, которые хотят научиться проповедовать, не знают, как это делать. Инстинктивные одаренные проповедники просто проповедуют. Моей задачей было раскрыть эту тему для вас, чтобы вы имели чем себя проверить. И также избегали того риска, который вы сосредотачиваете все время на делах Иисуса и не думаете о том, как проповедовать к сердцу. Но с другой стороны, стороны, это культурный аспект. Уметь проповедовать в контексте культуры — это основной аспект, в котором мы пасем задних. Я не видел много хороших примеров этого. Я пытаюсь... В той книге о проповеди, которая скоро выйдет, есть глава об этом, что уже необычно для книги о проповедях. И я пытаюсь написать еще одну книгу, чтобы показать людям, как это делается. Так что в этом смысле я пытаюсь быть в некоторой степени инициатором. Во всех остальных областях есть множество хороших примеров. Все хорошие проповедники знают, как достичь сердца. Времени осталось еще на один или максимум два вопроса. Я думаю, что публичная дискуссия помогла нам больше всего. Отчасти потому, что это было просто общение, и даже когда вы попросили людей задавать вопросы, это еще один пример диалога. В нашей церкви мы пытаемся... Когда я проповедую, я стараюсь отвечать на вопросы людей во время проповеди, чтобы получить отзывы, чтобы услышать, о чем люди думают, и найти для них ответы во время проповеди. Но еще я понимаю, что в общении приходит благодать. Иногда я даже подыскиваю историю, которая совпадает со смыслом текста или проявлением веры. И я хотел бы услышать ваше мнение, какие еще могут быть варианты. И еще потому, что многие проповедники могут не осознавать, насколько плохо проповедуют или как можно стать лучше. Что вы делаете в своей церкви, кроме собраний старейшин, чтобы получить отзывы о проповеди от прихожан или людей вообще? Да, кстати, нам придется вернуться на места, потому что у меня осталось 30 секунд. Мне нужно ответить на этот вопрос, а потом придется всех распустить. Хороший вопрос. Расскажу вам о том, что делал в самом начале. На протяжении 10 лет, в конце каждого собрания, как только молитва заканчивалась, в тот же момент, когда музыка утихала, я говорил, «Выходите вперед и можете задавать мне вопросы о проповеди и обо всем, что происходило во время прославления». Моя жена все еще думает, Кэти уверена, что это было ключом успеха нашей церкви, потому что приблизительно от 15 до 200 человек оставалось каждую неделю и задавали мне вопросы о проповеди. И я смог не просто давать им больше информации, чем во время проповеди. Вы правы, когда говорите, что вопросы — это великолепно, потому что дают мне возможность высказать вещи, которые я не имел возможности высказать во время проповеди, или о которых не подумал, пока проповедовал. Это также дало мне возможность показать людям пример того, как по-пасторски помочь людям, у которых есть боль или которые злы на вас. И это было очень-очень хорошо. Мы сейчас проводим такую вещь, называется «Вопросы о христианстве», куда мы приглашаем нехристиан и их христианских друзей. Я 30 минут говорю, еще 30 минут они задают вопросы, после этого мы подаем угощение, и люди могут подойти и поговорить обо всем. Я всегда чувствовал, что проводить вопросы и ответы о теме проповеди — это очень помогает. Однако, кстати, в небольшой группе людей проводить проповедь в форме диалога — это вполне применимый подход. Если вы домашняя церковь, это очень хорошая идея. Но если она вырастает, вам станет сложнее. Даже здесь вроде бы хорошо получилось, но здесь вас больше тысячи, так что я не смог ответить на все вопросы. Но в проповеди, где нет возможности отвечать, тоже есть определенное качество. Проповедь — это также выражение авторитета. Я не против диалога, не против вопросов и ответов, но правда также и в том, что проповедь от Слова Божьего, и если ее правильно провести, она авторитетна. Об этом тоже стоит заботиться. По этой причине я не проводил вопросы и ответы во время служения, но непосредственно после него. И я делал так добрых 10 лет. Пока не стал вынужден прекратить, потому что мы стали проводить служение в двух местах, и мне нужно было уходить после проповеди в одном месте, чтобы попасть в другое. Я тосковал об этом, потому что это сыграло важную роль. Я на 2 минуты задержал вас, так что просто скажу, время пришло, пора идти на следующий семинар. Пока.
1: В Сиэтле 3:00 утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В программе передач этого часа 2 получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму «Евангелие Христово», которую передает объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христово. Господь наш сказал: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Обратимся к Богу молиться. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

дар небес. Напрасно ждешь любви ты в жизненном смятении, ее ты не найдешь тоскующей мечтой. Любовь ведь дар небес, чудесное виденье, как розы аромат, вдыхаемый душой. Когда же даром сим ты удостоен Богом, в смирении приняв, Творцу хвалу воздай. Ликуй тогда душой, любовь с последним вздохом навеки унесешь в нетленный чудный край. Любви границы нет, она сильней могилы, влечет она к тому, кто нам ее послал. Источник света в ней, блаженство, счастье, силы, всего, что он вложил во слово идеал. Но все-таки не жди любовь как награждение, не смей ее считать заслуженной тобой. Любовь ведь дар небес, чудесное виденье, как розы аромат, вдыхаемый душой. Аминь.

Мир вам от Господа, дорогие радиослушатели! Продолжим сегодня нашу тему «Господи, помилуй меня». Прочитаем Евангелие от Матфея с 15 главы 22 и 23 стих. «И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“». Дорогие друзья, даже учеников Христовых также удивило молчание его. Они никак не могли объяснить себе поведение Спасителя в этот раз. С такими они еще никогда вещами не встречались. И для них это была подлинная загадка. Она повергла их в недоумение. Они привыкли к тому, что Спаситель всегда отвечал на нужды людей, нисколько не щадя себя, с поспешностью откликался на нужды всех людей. Поэтому в своем недоумении они дерзнули подсказать учителю выход из создавшегося положения: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Что же должны были осознать или означать эти слова учеников Христовых? Хотели ли они скорее избавиться от следовавшей за ними женщины, вопли которой им, очевидно, уже надоело слушать? Или, может быть, они хотели быть милостивее к ней, чем сам Учитель Иисус Христос, и потому рискнули выступить в роли ее ходатаев? Скорее всего, ученики устали от настойчивых просьб этой женщины, и потому решили побудить Учителя к тем или иным действиям, предложив ему отпустить ее. Так даже и благомыслящие, и расположенные к страдающим люди непостоянны в своем отношении к ним. Затягивающееся страдание раздражает обычно людей. С течением времени они начинают осуждать скорбящих. В мире редко бывает иначе. Но может ли Господь отпустить скорбящую душу, не благословив ее? Конечно, нет. Хананейская женщина, казалось, понимала это. Она как бы подсознательно чувствовала, что ей непременно следует продолжать просить об этом. Души, охваченные могучим желанием, не так легко отказываются от достижения своей нужной цели. Более того, они обладают как будто особой прозорливостью и, оставив в стороне логику вещей, продолжают просить о желаемом. Это не что иное, как работа Духа Святого в человеческой душе. Сам Господь вдохновляет нас на подвиг продолжать просить и не отступать. Он влагает в наше сердце слова молитвы. Он сам направляет наше желание стучаться в сердце Отца Небесного. Труд Его, который Он постоянно совершает в нас, велик, всегда многогранен и во благо нам. Поэтому так важно находиться в постоянном бодствовании, чтобы быть водимыми Духом Святым. В нашей жизни очень многое зависит от того, какой вывод сделаем мы из молчания Иисуса Христа. Будем помнить, что если Спаситель молчит и не отвечает нам, это еще не означает, что Он не слышит нас. Бог слышит наши молитвы. И тогда, когда поведаем Ему причинам, Он медлит ответить на них. Только слабый разум человека не всегда в состоянии или не всегда желает понять это и принять от Господа. Ему постоянно кажется, будто бы в безмолвии Божьем для него таятся новые тревоги и новые волнения. Представьте себе, если бы Хананеенка, смущенная молчанием Христа, ушла от него, дочь ее так и осталась бы одержимой и сегодня. Но благодарение Господу она не ушла от Него. Она настойчиво продолжала стучаться в Его божественное сердце. И это был подлинный героизм веры.
Но для такого героизма Христос дал глубокое основание. Он сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если окна небесные сегодня закрыты, это совсем не означает того, что они не откроются завтра. Если сегодня еще Спаситель молчит, то завтра Он скажет свое великое слово. Мы должны знать, что Он ожидает полного напряжения наших духовных сил в молитве. Он знает, что молитва — это тяжелый труд, борьба. Но Он никогда не оставляет этого труда без награды. Он благоволит к нашему бодрствованию. Он видит, когда мы изнемогаем в нашей борьбе. Возможно, не отвечая нам сразу, Он хочет открыть наши дремлющие духовные дарования и силы. Ему угодно направить их во благо нам же, а также воспользоваться ими для своей великой славы. Несомненно, поступая так, Он воспитывает в нас наш христианский характер. Он учит нас молиться, как должно. Иисус Христос, Спаситель, не ведет нас путем легких побед. Победа, добытая затратой огромных усилий, всегда дарует нам обилие истинной радости и благословений. Последствия такой победы умножают в нас веру, поддерживают в трудные моменты, утешают нас в скорбях, выводят нас из тупиков и лабиринтов жизни, помогают нам познавать настоящее, уясняют нам наше будущее и в результате приближают нас к Богу. Но мало тех, которые научились бороться и побеждать в молитве так. Вспомним человека, стоящего на берегу реки, изнемогавшего от жажды получить утешение от Господа. Это был Иаков. В тот момент жизни он оказался словно между молотом и наковальней. Он только что бежал от дяди своего Лавана, испытав все унижение и позор своего бегства. А впереди его ожидала внушавшая ему страх и ужас встреча с Исавом. Вот он стоит на берегу Иакова и размышляет в молитве. Он сделал все возможное для того, чтобы умилостивить лицо своего брата. Но он совсем не был уверен, что достигнет своей цели. Его тревожила мысль: а что, если Исав воспользуется моментом и отомстит ему за прежние обиды и несправедливости? Иаков знал нрав Исава. Он знал, что месть его — верная смерть. Иаков хотел жить. Это желание так естественно для всякого человека в расцвете сил, у которого, к тому же, была большая семья. Поэтому мысль о смерти страшила его, а вокруг страшная тьма. Решительно ничего не могло даровать ему желаемого утешения и гарантии благополучного исхода встречи. Что же делать? Оставалось лишь одно — молиться Богу. И вот Иаков перешел на другой берег реки и стал молиться. Может быть, еще никогда в его жизни из груди его не исторгалась такая мольба к всемогущему Богу, как в эту ночь. Плоть его раньше заявляла о своих требованиях могучим голосом, но в ту ночь и она должна была умолкнуть. То был знаменательный момент в его жизни. Мы знаем, что Бог долго не отвечал Иакову, а когда пришел к нему, то пришел в борьбе. В ту ночь плоть Иакова была сокрушена. Стоявший прежде прочно обеими ногами на почве своих желаний и стремлений, он ушел с берега Иакова хромлющим, сокрушенным Богом. Господу было угодно, чтобы желания и стремления Иакова приобрели новое направление. Господу было также благоугодно указать ему новые цели. Но вместе с тем Господь даровал ему и свое утешение, и свою победу. Встреча с Исавом оказалась благословенной. Из ожесточенного врага Исав превратился в любящего брата.
Это могла совершить только рука милостивого Небесного Отца. Однако до того, как была одержима эта победа, прошла целая ночь молитвенного борения. Кто из нас уже научился молиться именно таким образом? Кто достигает благословений Божьих настойчиво, неотступно и усиленно? А ведь именно этим путем пошла и эта убитая горем женщина, и она указывает его сегодня каждому из нас. Девизом этого пути служат слова ее: «Не уйду от тебя, Господи, пока не благословишь меня». Иисус Христос не хочет, чтобы мы становились легкими христианами, чтобы мы лишались духовной глубины и духовного прозрения. Поэтому вера, угодная ему, выковывается и формируется в борьбе с грехом и искушениями. Такая вера обладает великими благословениями. Она никогда не имеет разочарования. Посредством такой веры мы больше и глубже познаем Бога, становимся более мужественными и способными на великие подвиги. Она помогает нам возложить все свое упование на Небо, а Ему она предоставляет возможность шире использовать нас для Его святого дела на земле. Отсюда и вывод. Все души, которым Господь до сих пор еще не даровал благословений ответа, пусть продолжает верить, уповать и искренно молиться Богу. А Спаситель несомненно в свое время пошлет им свой свет и укажет им по воле Его молитва их. Более того, Он научит их молиться по Своей воле и дарует им свой ответ, который будет им благословение. В ответ на просьбу Хананеенки Христос сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Казалось бы, по-человечески беседа окончена. Продолжать проситься совершенно излишне. Господь сказал этой женщине, что у нее фактически нет никаких прав для получения такого великого благословения, о котором она просит. Это были очень суровые слова Христа. Даже мужественное сердце способно дрогнуть и прийти в отчаяние. Поистине, нас порой охватывает страх, когда Бог начинает говорить с нами. Нашему сознанию очень трудно согласиться с Его определениями. У нас свое представление о Боге. Мы привыкли по-своему понимать Его милость. Но Он и сегодня может сказать приходящему нечто такое, что может смутить его душу. Он может, например, напомнить просящему, что он и прежде часто миловал его в надежде, что просящий вполне отдаст ему свое сердце, как и обещал это сделать, но не сделал еще до этого времени. А теперь, пред лицом нового горя, он вновь просит у него помощи и защиты. Не так ли в нашей жизни это бывает часто? Что же в таком случае ответить просящему? Хананеенка была язычницей, а Иисус Христос пришел в этот мир в первую очередь ради погибших овец дома Израилева. Он пришел погибшим своим, только, к сожалению, они не пожелали принять его. Тогда, согласно своему праву, он решил облагодетельствовать язычников даром спасения, даром вечной жизни, ибо такова его благая воля была. Как непостижимо велика благодать Божья! Ныне она избирает себе особый народ, в число которого могут войти все желающие, если они омоются в его пречистой крови. Поэтому благословения Божьи могут приобрести ныне все люди, как и прежде, все приходящие к Отцу Небесному через Сына Его, возлюбленного Господа Иисуса Христа. Однако благословение Божие приобретают лишь те, кто непрестанно и настойчиво молится об этом. Хананеенка не могла допустить мысль о том, что Иисус Христос отвергнет ее, откажет ей помощи. Вера ее была так глубока,
что ничто не могло разрушить ее надежды на исцеление своей дочери. Поэтому она и достигла скорого успеха. Христос Спаситель ищет в этом мире и сегодня такие души. Он радуется, когда находит таковых. Эти души действительно способны продолжать Его великое дело здесь на земле и достойно прославлять Его великое имя. Да поможет Господь нам в этом, быть Ему верными. Аминь.

Здравствуйте, ребята! Вы слушаете детскую христианскую программу «Утро жизни». Сегодня вы услышите рассказы об Иисусе. Мы с вами уже очень много знаем о нашем Иисусе Христе. Но нам хочется знать о Нем больше и больше. Правда, ребята? Потому что мы любим Иисуса, потому что Он наш лучший друг. –

Саша и Аня гостили у дедушки в деревне. Как же там было хорошо! Целый день можно бегать в поле или прятаться в тени кустов, окружающих прохладный ручей рядом с домом. Жаль только, что день так быстро кончается, и надо ложиться спать. Сашу и Аню ни за что бы не зазвать домой, если бы не сказки, которые дедушка рассказывает на ночь. «Кто хочет слушать сказку?» — крикнул дедушка с порога. «Мы!» — отвечали дети, вбегая в дом и уютно устраиваясь на ковре у дедушкиного кресла. «Что же вам сегодня рассказать?» — задумчиво промолвил дедушка. «Хотите послушать рассказы животных?» Саша и Аня любят животных и радостно кивают. «Да, да, дедушка, хотим!» Дело было давным-давно, в далекой-далекой стране, в одной деревне, начал дедушка. И вот какие истории он рассказал.

сарае было очень тихо. Слышалось лишь воркование горлиц и голубей, сидевших на бревнах под крышей. Внизу же, мирно лежа на соломе, дремал ослик. Он был уже довольно старым и проводил остаток дней, вспоминая свою жизнь, то время, когда он был молодым. Неожиданно один из голубей заговорил с ним. «Я думаю, вы повидали много интересного за свою жизнь, господин осел. Не расскажете ли нам что-нибудь, пока здесь тихо?» «Да», — промолвил ослик, глядя вверх на голубей, «у меня была интересная жизнь. Многое можно было бы рассказать. Теперь-то я стар, и уж не тот, что раньше, когда я был моложе. Но часто вспоминаю прежние времена, когда был еще осленком». И ослик начал свой рассказ. «Помню поле, где я впервые бегал. Прекрасное поле с чудесным ручьем на краю. Как я был счастлив там! Помню, когда я был совсем молодым осленком, мой хозяин пришел на поле с каким-то человеком. Они посмотрели на меня, и незнакомец сказал: „Да, хороший осленок, я покупаю его“. На следующий день мой новый хозяин привел меня в мой новый дом, сюда, в деревню. Мне не давали никакой работы, потому что я был еще очень молод. Ждали, пока я вырасту и окрепну». Тут ослик остановился посмотреть, слушают ли его птицы. Они слушали, и не только они. В сарай пробралось много зверьков, которые внимательно следили за его рассказом. Мышата тихо сидели у ног ослика, а рядом пристроился ежик. Сова примостилась рядом с горлицами на балках под крышей. Убедившись, что все с интересом слушают, ослик продолжал: «А теперь я приближаюсь к самому волнующему событию в моей жизни, которое для меня дороже всего». «Продолжайте, продолжайте!» — проворковали голуби. «Мы слушаем с нетерпением». «Да, да!» — подхватили остальные. «Так вот», — продолжал ослик, «меня к двери дома привязали. Знаете, у того места, где пересекаются две дороги». «Я знаю это место!» — воскликнула сова. «Я часто летаю там». «Недолго я постоял там. Вдруг подходят два человека и отвязывают меня. Они сразу показались мне добрыми, я не испугался, хотя и не знал их. Когда они отвязывали меня, я слышал, как кто-то из стоявших рядом спросил: „Зачем вы отвязываете осленка?“ И эти двое вдруг так странно отвечают: „Он нужен Господу“». Ослик остановился и, окинув взглядом всех слушателей, торжественно произнес: «С этого момента я понял, что происходит что-то удивительное. Не сказав больше ни слова, эти два человека повели меня за деревню, где собралась небольшая группа людей. Я не особенно запомнил их, потому что все время смотрел лишь на того, кто стоял перед ними. Как сейчас вижу его лицо! Взглянув на него однажды, вы никогда его не забудете». Один из стоявших там сказал: «Иисус, ты поедешь на этом осленке?» И Иисус ответил: «Да, прямо в Иерусалим». «Но на вас тогда еще ни разу не ездили?» — вмешался ежик. «Вы не боялись?» Ослик улыбнулся. «Нет, я не боялся. Меня накрыли покрывалом. Иисус подошел и встал рядом. И хотя я был лишь робким осленком, но по его взгляду понял, что он любит меня и нуждается во мне. Затем Иисус сел на меня, и я не почувствовал никакого страха.
Каким-то образом я уже знал, что этот удивительный человек позаботится обо мне. Я сказал самому себе, что тоже послужу ему. Очень осторожно я пошел по дороге, а люди клали перед нами пальмовые ветви и свои одежды. Затем они все стали восклицать: «Осанна, благословен грядущий во имя Господа!» «Я внес его в Иерусалим», — тихо продолжал ослик. «И слышал, как люди спрашивали: кто это? Я мог бы сказать, но они не стали бы меня слушать. Мой господин сошел, похлопал меня, и я увидел, как он входит в храм со своими друзьями». В сарае снова наступила тишина. «Да, вы были правы», — промолвил один из голубей. «Это действительно был удивительный момент в вашей жизни». «Потом», — добавил ослик, — «я вернулся сюда и начал выполнять обычную работу. Но все время я вспоминал моего господина и тот удивительный день, когда я привез его в Иерусалим». Все притихли. После недолгого молчания один из голубей тихо проговорил: «Дорогой друг, мы знаем вашего господина, мы тоже видели его и тоже можем рассказать об этом интересную историю». «И я тоже», — возбужденно прочирикал воробей. Никто не заметил, как он влетел в сарай. «Друзья мои, я тоже видел что-то удивительное». Тут заговорили все разом. Ослик слышал, как запищали мышки. «Мы знаем его». И как боском прогудел ежик: «Не забудьте меня, я тоже могу рассказать вам всем удивительную историю». «Тише, тише», — сказал ослик, — «не все сразу». «Вот именно», — заметил господин кот со своего удобного места. «Я уверен, что мой рассказ о господине будет самым интересным, поэтому расскажу его завтра». Все промолчали. Они привыкли к господину коту и его высокомерным замечаниям и поэтому кивнули в знак согласия. «Итак, завтра вечером», — заключил ослик, — «жду вас всех снова, чтобы послушать рассказ господина кота». «А нам можно рассказать?» — раздалось сразу несколько голосов. Ослик оглядел всех вокруг. «Там посмотрим», — произнес он. Животные покинули сарай, размышляя о завтрашнем вечере и оставив ослика спокойно жевать свое сено и вновь вспоминать о своем господине, которого он с такой любовью внес в Иерусалим.

Эту песенку спела для вас Сара Шейфер. Сейчас, ребята, давайте послушаем рассказ кота.

0: «Ох, как скучно!» — зевнул ослик. «За целый день никого! Вечером все соберутся послушать рассказ. Скорее бы!» Он выглянул из сарая на шумную деревенскую улицу. В воздухе летали голуби и воробьи, а в поле рядом с сараем господин пес играл в догонялки с кроликами. Они были друзьями и часто играли вместе. Ослик понаблюдал за ними немного и решил, что пора перекусить. Только он закончил ужин, как в сарай очень степенно вошел господин кот.
1: «Здравствуйте, господин кот!» — радостно воскликнул ослик. «Рад вас видеть! Я уже заждался!»
0: «Ну вот и я!» — промолвил кот. «Готов рассказывать, но здесь никого нет!» Он оглядел пустой сарай.
1: «Скоро все соберутся», — заверил его ослик.
0: Наступило молчание. Но тут в сарай влетели два голубя и весело приветствовали ослика и кота.
1: «Добрый вечер! Вы нам расскажете сегодня свою историю, господин кот?»
0: «Для этого я и пришел, как обещал», — важно заметил кот. «Но не рассказывать же мне только для вас и господина осла». И он собрался покинуть сарай, но голуби остановили его.
1: «Не покидайте нас, господин кот! Подождите, пожалуйста, несколько минут, и мы приведем остальных слушателей».
0: И голуби улетели. Кот вернулся к ослику и не спеша разлегся на полу на самом удобном месте. «Даю им только 2 минуты моего драгоценного времени», промолвил он. «В такой чудесный вечер мне есть чем заняться». Ослик успокоился. Он был уверен, что голуби сдержат свое слово. И действительно, через минуту в сарай влетела стайка воробьев, а вслед за ними полусонная сова. Ведь для нее было слишком рано.
1: «Ну, это совсем другое дело», заметил господин кот. Не прошло и 2 минут, как все собрались в сарае.
0: Господин кот был доволен. Он одарил голубей благосклонной улыбкой, когда они, запыхавшись, взлетели на свое место.
1: «Вы можете начинать, господин кот», — сказал ослик.
0: И кот начал свой рассказ.

Я был тогда еще совсем маленьким котенком. Все началось с моей первой прогулки вместе с мамой. Она повела меня, чтобы показать великий храм. Я помню свою растерянность при виде такого множества людей. Был праздник, как объяснила мне мама, и в Иерусалим собралось много народу. Все были в приподнятом настроении. Угощали нас чем только можно. И мне тоже стало весело. Мы подошли к двери храма, но мама не позволила мне войти туда. «Там люди поклоняются Богу», — сказала она. «Это очень святое место. Поэтому мы просто обошли двор храма, где было много интересного. Это была замечательная прогулка».

«Совершенно согласна с вами», — заметила сова. «Я часто пролетаю над этим местом и даже сажусь иногда на крышу храма». И она с вызовом посмотрела вокруг, ожидая, должно быть, что кто-то сочтет ее поступок неуместным. Но все побаивались сову, и никто ничего не сказал. Господин кот был, однако, не из пугливых, и, одарив сову высокомерным взглядом, продолжал. «Несколькими днями позже, когда моя мама дремала на солнышке, я решил предпринять самостоятельную прогулку. Побродив немного, я вновь оказался возле храма. На этот раз там было меньше народу, чем в праздник, и во внутреннем дворе я был один. Я бродил вокруг, пока не подошел снова к двери в храм, и... Тут кот остановился и оглядел слушавших, желая убедиться, какое действие производит его рассказ. И я вошел в храм. «Ой!» — воскликнули пораженные слушатели. «Неужели вы вошли, господин кот?» — спросил голубь. «О, да!» — самоуверенно ответил кот. «Мне хотелось взглянуть, как там внутри». «Там великолепно! Уж мы это знаем!» — пропищала самая маленькая мышка. «Уж, конечно, знаете!» — заметил кот, пристально посмотрев на мышек. «Мне кажется, я слышал вашу возню, когда был в храме». Мышки не сказали больше ни слова, только сидели и слушали. «Я начал уже уставать от такой долгой прогулки», — продолжал кот. «Поэтому решил подыскивать место, где можно было бы отдохнуть. Из одной комнаты доносились голоса, и я пошел посмотреть, что там происходит. Я тихонько пробрался туда, стараясь никому не мешать, и увидел сидящих кружком ученых мужей. Мне их раньше показывала мама и рассказывала об их большой учености. Но меня поразило то, что все они слушали мальчика лет 12. Даже я, маленький котенок, сразу заметил, что они изумлялись его речам. Он задавал им такие глубокие вопросы и так мудро отвечал на то, о чем они спрашивали его. Я даже забыл о своей усталости. «Должно быть, в детстве Иисус был удивительным мальчиком», — заметила белка. «Я видела Иисуса, когда он уже был взрослым. А видел ли кто-нибудь еще его ребенка?» «Нет, не видели», — покачали головками зверьки. «Значит, господин кот, вы единственный из нас, кто видел Иисуса в детстве», — заключила белка. «Какой вы счастливый!» Эти слова понравились коту, который был польщен. Он всегда ощущал, что был особенным. И теперь это подтвердилось. Кот был очень доволен. Некоторое время он даже сидел молча, самодовольно размышляя о том, какой он выдающийся. «Господин кот!» — окликнул его ежик несколько раздраженно. «Не могли бы вы вспомнить, что было дальше?» Ёжика немного утомляло высокомерное поведение кота. «Конечно, помню, и помню очень хорошо», — довольно резко ответил кот. «В то время, как я слушал Иисуса, неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошли мужчина и женщина, в полном отчаянии. «Сын мой!» — воскликнула женщина. «Что же ты делаешь с нами? Твой отец и я искали тебя повсюду». «Зачем же вы искали?» — спросил Иисус. «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в храме, в доме моего отца?» «Я заметил удивление на лице его матери», — продолжал господин кот. «Но она ничего не сказала, и мальчик послушно вышел с ними из храма». «И вы пошли за ними?» — спросил один из воробьев. «Нет», — отвечал кот, — «когда я увидел отчаяние его матери, я вспомнил, что и сам давно убежал от своей мамы, и что мне попадет, если я не вернусь до того, как она проснется. Поэтому я как можно быстрее побежал домой». Зверьки засмеялись.
и нам тоже пора домой», — защебетали воробьи, заметив, что уже сгущаются сумерки. Они поблагодарили господина кота за рассказ, захлопали крылышками и полетели. Они летали вокруг сарая, делясь впечатлениями от услышанного рассказа. «Я так рад», — щебетал один из воробьев, — «так рад, что Бог послал своего сына еще ребенком в этот мир, чтобы он мог вырасти среди нас и показать нам, как нужно жить». И все животные согласились с этим, размышляя о своем чудесном небесном отце.

Рано утром солнце сходит, освещая все вокруг. Детям сам Иисус приходит, Иисус наш лучший друг. Он научил быть послушным, только правду говорить, жить всегда со всеми дружно и прощения просить.

наша передача окончилась. Я желаю вам, ребята, никогда не терять дружбу с Иисусом. Пусть Он всегда будет для вас самым лучшим другом. Пишите мне по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес. Украина, почтовый индекс 343216, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и «За 15 минут до окончания часа Слово Христово».
1: Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих. Одно из прекраснейших свойств любви Божией – ее нерушимость. Столпы земли могут сместиться, но благодать и завет нашего милостивого Господа никогда не отступят от народа Его. Как счастлива и блаженна моя душа в твердой вере и в уповании на это ясное заявление Божие! Год уже почти миновал, число лет моей жизни убывает, но вот время не меняет моего Господа. Новые светила занимают место прежних, постоянно все меняется вокруг, а наш Господь все тот же. Вулканические силы сдвигают холмы, но вот нет такой силы, которая могла бы сдвинуть нашего Бога. Ничто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способно побудить нашего Господа отнестись ко мне недружелюбно. Душа моя, успокойся в вечной благодати Господа, который обращается с тобою как с кем-то, кто очень близок к Нему. Подумай о вечном завете. Бог всегда помышляет о нем. Если бы и ты помышлял о нем, в Иисусе Христе вечный Бог поручился рассматривать тебя как одного из своих избранных. Благодать и завет. Держись этих слов, как верных пребывающих благ, которых не отнимет у тебя даже вечность.

Защита от прельщения. Того, пришествие которого по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 9. В христианском учении, а следовательно и в жизни, есть такие вопросы, в которых трудно разобраться и сразу сказать, что правильно, а что нет. Во всем мире заблуждение и истина ходят по одним дорогам, трудятся на одном и том же рабочем месте, посещают те же церкви, летают одними самолетами и совершают покупки в тех же магазинах. Заблуждение настолько преуспело в подражании истине, что многие люди часто путают их. В наше время нужно быть особенно проницательными, чтобы отличить Каина от Авеля. Нам не следует принимать на веру все, что приносит удовольствие. Прикоснувшись к рукам Иакова, Исаак решил, что перед ним Исав. Апостолы не смогли разглядеть предателя в своей среде. Единственным из людей, кто знал о нем, был сам Иуда. Сладкоголосый приятель, с которым нам так приятно общаться и проводить время, может оказаться ангелом сатаны. В то время как грубоватый и прямолинейный человек, которого мы сторонимся, в действительности пророк, посланный Богом, чтобы предупредить нас об опасности и помочь избежать вечной гибели. Именно поэтому христианам важно использовать те средства, которые Господь предусмотрел для нашей духовной защиты. Главные из них следующие: вера, молитва, постоянное размышление над Писанием, послушание, смирение, осмысление Божьих истин и просвещение от Святого Духа.

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».

0: Кто он, смертельный враг? Когда Гардер подходил к своей усадьбе, он увидел Марию, которая шла к ним через огороды. Гардер остановился и подождал ее.
1: «Мария, хорошо, что ты пришла. Так как у нас случилось нечто ужасное, заходи быстрее».
0: И они зашли в дом. Маргарита с заплаканным лицом сидела около кроватки. Увидев Марию, она встала и, шагнув навстречу, упала ей на шею и, плача, сказала: «Мария, Мария, как все это ужасно!» Она не могла говорить дальше и повела Марию к кроватке. Ребенок спокойно спал, не подозревая, что с ним хотели сделать. Они молча стояли и смотрели на него. «Садись, Мария», — пригласила Маргарита. Затем она рассказала ей, что случилось сегодня утром. Мария слушала и плакала. После этого рассказа снова наступила тишина, только временами слышались всхлипывания. Гардер вытащил свой носовой платок, вытер влажные глаза и рассказал о намерении старосты выставить ночью караул.
2: «Действительно, здесь стало опасно. Если это не прекратится, нам придется переехать, если мы хотим жить мирно».
0: Он глотнул воды и, выходя из дома, добавил:
2: «Мать, скоро будет обед, так что я пока не буду возиться с сеном».
0: Хозяйка, видя, что уже поздно, пошла на кухню готовить обед. Мария, погрузившись в свои мысли, осталась сидеть у детских кроваток. Ничего не подозревая, резвясь и смеясь, во двор вбежали дети. Рано утром они ушли в другой конец деревни. Когда они зашли в дом, мать успокоила их: «Дети, не шумите, малыши спят, и нам не до веселья». Затем она коротко рассказала им, что произошло. Взволнованные дети зашли в комнату. Увидев тетю Дерксен с заплаканными глазами, сидящую перед кроватками, они в страхе остановились у двери. Наконец Петя медленно подошел к детским кроваткам и посмотрел вначале на Иоганна, затем на Якова, а потом на Марию, и, не сказав ни слова, тихонько вышел из комнаты. В комнате царила мертвая тишина. Слышно было только мирное дыхание спящих малышей. Муха села на лобик Иоганна. Он начал вертеть головкой из стороны в сторону. Муха перелетела на румяную щечку Якова. Он также, не просыпаясь, прогнал ее поворотом головы. Муха села на окно. Ее жужжание пробудило Марию от глубокого раздумья. Вошла хозяйка и позвала ее к столу. Мария машинально последовала за ней. Голова ее была занята другими мыслями. Обед прошел в полном молчании. После обеда хозяин занялся своей работой. Мария помогла хозяйке помыть и убрать посуду. Затем через заднюю дверь с садом она отправилась домой. Закончив работу в сарае, Гардер запряг лошадь и подъехал к копне сена. Снова он подумал о ложе из сена. Кто же это сделал? Он начал грузить сено, и тут к нему подошел Дерксен. Мария рассказала ему о том, что случилось с ребенком, а также о том, что Дукель хочет перевезти сено. Дерксен стал помогать ему. За работой Дукель рассказал ему, что староста решил назначить ночной караул. Когда день склонился к вечеру, сено было убрано в сарай. Ночью Тиссен со своей большой собакой уселся в саду, а Вибе — во дворе перед домом, так что ему был виден весь двор. Однако в эту ночь ничего не произошло. Последующие ночи также не принесли с собой ничего нового. Злоумышленники не показывались. Возможно, и они знали о ночном карауле. Не обнаружив ничего подозрительного, По прошествии нескольких недель караул выставлять перестали. Неудавшееся убийство. Прервем на время наше повествование и возвратимся назад, чтобы посмотреть, что же происходило в конце деревни тогда, когда наш малыш появился на свет. Вечер. В деревне будто все вымерло. На улице темно, хоть глаз выколи. Не видно ни луны, ни звезд. На окраине деревни в последнем домишке мерцает слабый свет. Он едва пробивается через грязное окно. Жильцы этого дома, видимо, очень заняты. Это видно по время от времени появляющимся и исчезающим теням. Что же там происходит? В доме находится посторонний человек. Хозяева согласились за небольшую плату дать на короткое время приют одной молодой женщине, которая стала матерью. Комната была грязной. Правый угол занимала старая кровать, на которой и лежала молодая мать. У окна стоял стол, а на столе лампа, освещающая своим тусклым светом эту печальную картину. Слева стояла скамья, а за ней большая бочка с оставшейся еще с прошлой осени квашеной капустой, распространяющей неприятный запах. Справа от бочки стояла маленькая скамейка, на которой лежал новорожденный ребенок, завернутый в старый платок, и пытался заплакать. Рядом со скамейкой, головой к двери, расположился лохматый пес. Он время от времени просыпался и прислушивался к звукам, доносившимся со скамейки. На другой стороне комнаты помещалась кирпичная печка, не очень высокая, но довольно широкая. На ней лежали тулупы и одеяла. Печка служила хозяевам дома в качестве ложа. Однако у этого ложа было много хозяев. Если бы внимательный наблюдатель поднял тулупы и одеяло, он обнаружил бы множество серых и красных насекомых, которые очень хорошо чувствовали себя в тепле. Сейчас на этой постели лежал хозяин дома. Старая женщина сидела за столом. Молодая мать как раз пробудилась от своего неспокойного сна и обратилась к этим старым людям с вопросом. «Ребенок еще жив?»
3: «Да»,
0: — недовольно буркнула старуха.
3: «Он снова намеревался кричать, но уже не может».
0: Старик, лежа на печи, проворчал.
3: «Утром я сделаю все, что надо, а теперь давайте спать».
0: При этом он повернулся на другой бок и попытался уснуть. Однако обитатели его постели не спали. Были очень деятельны и не давали старому человеку спокойно уснуть. У молодой матери сон тоже был беспокойным. Старухе то и дело приходилось подниматься и подавать ей воду, что она делала весьма неохотно. Наконец ночь кончилась. В окне забрезжил рассвет, возвещая о наступающем дне. Обитатели дома на самом краю деревни сегодня встали особенно рано. Скудно позавтракав, они начали свой день. У молодой матери из-за скверного запаха, исходящего от бочки, не было аппетита, и она вообще ничего не ела. Перед восходом солнца небо заволокло тучами. Для старика это было как раз то, что нужно. Вскоре его можно было увидеть на задах усадьбы Гизбрехтов, их соседей. Он нес какой-то сверток, привязанный к палке, один конец который лежал у него на плече. Было похоже, что он идет на работу. Но, подойдя к следующей усадьбе, где жили Раймеры,
1: Он на какое-то время нерешительно остановился, как бы не зная, что делать дальше. Затем он быстрыми шагами направился к дому Раймеров. Зайдя за хлев, он остановился около свинарника. Торопливым движением он бросил сверток в свинарник. Но так как платок был привязан к палке, содержимое пакета выскользнуло из него и упало под ноги свиньям. В этот момент старик услышал звук открывшейся двери. В испуге он обернулся назад и увидел, что со стороны усадьбы Дерксенов по направлению к нему идет Мария Дерксен. Он бросился бежать через задний двор Раймеров, затем Гизбрехтов, и таким образом оказался дома. Мария его не заметила. Когда он зашел в дом, лохматый пес зарычал, поднялся и оскалил зубы.
4: «Ну, ты, негодник, что тебе надо? Ложись!»
1: — приказал старик. Однако пес снова зарычал, как бы желая сказать: «Убирайся вон, убийца!»
5: «Так быстро ты вернулся! Куда ты его дел?»
1: — спросила жена. При этих словах молодая мать попыталась приподняться, желая слышать каждое слово. Петрович рассказал.
4: «Я подумал, что если я сделаю так, как мы договорились, рано или поздно люди могут это разнюхать. Поэтому я вернулся. Когда я дошел до сарая Раймеров и увидел свинарник, мне пришла в голову мысль: вот подходящее место, и я бросил его туда».
1: При этих словах молодая мать с глубоким вздохом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. Петрович тяжело опустился на скамейку, а его жена начала выговаривать ему, что он снова сделал не так, как ему было велено. Пес опять зарычал и подошел к окну. Старуха, совесть которой еще не совсем заглохла, последовала за ним и выглянула в окно. Побледнев, она закричала:
6: «Старый ты дурак, что ты наделал?»
1: В испуге он поднялся и подошел к окну. То, что он увидел, заставило его задрожать. Около свинарника стояли Раймер и его жена. Туда же бегом направлялся и Гизбрехт. По их поведению можно было догадаться, что они о чем-то оживленно разговаривают. Тяжело вздохнув, старик улегся в постель. Его жена подошла к кровати, чтобы посмотреть, спит ли молодая мать. Но она не спала. Старуха проворчала:
3: «Что-то они там у Раймеров собрались около свинарника. Или что-то подозревают?»
1: Так как молодая мать ничего не ответила, она подошла к старику и затормошила его.
6: «Иди! Иди туда и узнай, как обстоит дело! Мы должны быть уверены. Вставай и иди!»
1: Тот нехотя отправился. Когда он подошел поближе к свинарнику, до его слуха донесся отрывок разговора.
4: «Нет, я ничего не видел.
5: Мария Дерксен, — говорил Раймер, — хотела пройти здесь к вам, но когда дошла до этого места, увидела в свинарнике ребенка. Она перепрыгнула через изгородь, схватила ребенка и побежала к ним домой».
7: «Так что, он мертвый?»
1: — спросил Гизбрехт.
3: «Нет, он жив, — ответил Раймер. Но кто же его сюда выбросил? Это ведь случилось только что. Если бы его бросили сюда ночью, ребенок давно бы был растерзан и съеден».
1: Петровичу этого было достаточно. Итак, его никто не видел. Однако сердце его все еще испуганно билось, когда он вернулся домой. Едва он вошел в дом, старуха сразу же бросилась к нему. Причем молодая женщина тоже попыталась приподняться.
6: «Ну, что ты там узнал?»
3: «Ребенок жив. Жена Дерксена нашла его и унесла домой».
6: «Это ты!»
1: С гневом обратился он к жене.
6: «Ты виновата во всем! Ты слишком слабо затянула тряпку на шее ребенка!»
1: Молодая мать вскрикнула. Старуха стала обвинять Петровича, что он сделал не так, как они договорились. Так прошла первая половина дня. После обеда кто-то постучал в запертую на засов дверь. Когда старик немного приоткрыл ее, кто-то просунул в щель записку. Снова закрыв дверь, старик прочитал: «8 часов вечера к старости». Узнав, что в записке, старуха сказала мужу:
6: «Иди к Гизбрехтам и скажи, что сегодня вечером все должны собираться к старости».
1: Он надел шапку, с которой не расставался все лето, и пошел к Гизбрехтам. Жена и дочь Гизбрехта как раз выносили из дома цветы. Старик с трудом выговорил:
3: 8 часов вечера у старосты сход. Передайте дальше».
1: И сразу же вернулся домой. Дочь обратила внимание на растерянный вид старика и сказала об этом матери.
8: «Да», — согласилась та, — «он действительно выглядит как-то дико.
3: Наверное, опять всю ночь ругались, так как в 4 часа утра я видела у них свет».
1: Они наполнили цветочные горшки свежей землей и ушли в дом. Возвратившись домой, старик с порога заявил:
3: «Я сегодня не пойду к старости».
1: Сказав это, он тут же бросился на свою лежанку.
4: «Почему же?»
1: — спросила старуха. И прежде чем старик смог ответить, продолжила:
4: «Именно сегодня тебе нужно пойти и внимательно слушать, о чем там будут говорить. Обязательно иди, иначе нас начнут подозревать».
1: Сказав это, она надменно добавила:
4: «Впрочем, мне ничего не будет, ведь не я бросила его свиньям».
1: Старик ворочался на своей лежанке сбоку на бок. Совесть и страх мучили его. Неужели действительно он один виноват в этом? Нет, его жена тоже виновата, так как недостаточно сильно затянула тряпку на шее ребенка. Ему хотелось как-то оправдать себя, иначе можно сойти с ума. Вечером старуха прямо-таки вытолкала мужа за дверь.
6: «Иди и будь внимательным».
1: Когда он зашел в дом старосты, как раз начался уже известный нам разговор. Как только старик услышал, что Гардер намерен взять ребенка, он незаметно выскользнул из помещения и поспешил домой. Здесь его ожидали нетерпеливые расспросы. Он все подробно рассказал. Рассказал он и о том, что по пути домой заглянул в окно дома Дерксена и увидел его жену с ребенком на руках. Тут молодая мать повернулась к нему и сказала:
6: «Если я смогу, я сама позабочусь о том, чтобы все это кончилось».
1: В ту ночь сон бежал от обитателей.

0: кажется, я уже сама смогу за собой ухаживать».
1: Так оно и было. На следующий день после завтрака она подошла к окну и стала смотреть на улицу.
0: «Мне нужно выйти и подышать свежим воздухом», — решила она. «Потом я отдохну».
1: Со старухой они вышли через хлев на задний двор. Молодая женщина чувствовала себя значительно лучше. Свежий воздух действительно подействовал на нее благотворно. Вечером она снова вышла во двор и посмотрела по сторонам. Она видела, как жена Дерксена закрывала ставни. Неожиданно она сказала старухе:
0: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано».
1: Затем она вернулась в дом. На следующее утро, после завтрака, молодая мать опять наблюдала из окна за улицей. Наконец, решившись, она накинула на голову и плечи платок и, ни слова не говоря, вышла из дома. Она прошла через сад до границы усадьбы и стала пробираться между деревьями, посаженными вдоль всей деревни. Так она дошла до усадьбы Гардеров. Здесь, пригнувшись, она пробралась вдоль изгороди до самого дома. Она наблюдала, как хозяйка с противоположной стороны усадьбы направилась в огород. Затем быстро прошмыгнула через заднюю дверь в дом. Оказавшись там, она прислушалась. В доме царила мертвая тишина. Осторожно, стараясь не шуметь, она открыла дверь в другую комнату и здесь увидела то, что искала. В мгновение ока женщина оказалась у первой кроватки. Быстро схватив ребенка, она бегом направилась к задней двери. Открыв ее, она к своему ужасу увидела хозяйку дома, которая направлялась в ее сторону. Женщину охватил страх. Куда бежать с ребенком? Осталось одно — скрыться через хлев. Одним прыжком она оказалась у второй двери и выскочила в хлев. Через какую дверь выходить теперь? Через заднюю или переднюю? В нерешительности она на мгновение остановилась. Что, если ее обнаружат здесь с ребенком в руках? В этот момент что-то загрохотало. Это Гардер в сарае выронил из рук дышло. Быстрым движением женщина бросила ребенка под ноги лошади и побежала к задней двери. В тот момент, когда она проскользнула в открытую дверь, хозяйка дома вошла в хлев с другой стороны. Через несколько секунд исполненная страха и ненависти мать оказалась за изгородью. Вскоре ей удалось незамеченной достигнуть своего укрытия. С глубоким вздохом она бросилась на кровать. Старая хозяйка дома сразу же подошла к ней.
0: «Ну, теперь все готово?»
2: «Да, я бросила его под ноги лошади. Жеребец был вне себя. Скорее всего, он растоптал его».
1: При этих словах она застонала и задрожала всем телом.
3: «А своего ли ты взяла?» —
1: снова спросила старуха.
3: «Если ты схватила того, что лежал первым, то ты не можешь быть вполне уверенной, что это не сын Гардеров».
1: Лежащая на кровати женщина тяжело вздохнула.
3: «Ах, прекрати, наконец, меня мучить! Меня и так морозит».
1: Старуха сделала настойку, которая, по ее словам, быстро снимает жар. Однако это средство не помогало. Молодой матери становилось все хуже. Ее бросало в жар, она теряла сознание и бредила. Снова и снова она спрашивала:
3: «Ребенок жив? Ребенок еще жив?»
1: Так она пролежала несколько недель, борясь со смертью. Но молодой и сильный организм победил, и постепенно она поправилась.
0: В один прекрасный день, уже совсем здоровая,

она отправилась в соседнюю деревню, Шейнфельд, так как до этого работала там служанкой. Она хотела и дальше работать на прежнем месте. Мысли ее были заняты ребенком. Он будет постоянным препятствием в ее дальнейшей жизни. Что скажут люди? Ребенка необходимо устранить. «Для этого еще представится возможность», — успокаивала она себя. И хотя материнские чувства все громче заявляли о себе, но досада на испорченную жизнь была сильнее. В этом, по ее мнению, был виноват ребенок, и ей хотелось отомстить ему. Старая история. Вместо того, чтобы искать вину в себе, она переложила ее на ребенка. Дважды она пыталась устранить его, но он все еще был жив. «Что ж», — говорила она себе, — «когда-то это мне удастся». Однако Господь простер свою защищающую руку над невинным ребенком, и он остался жить. Но ему пришлось много и тяжело пострадать из-за вины своих родителей.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Мы продолжаем с вами утро с евангелистом Матфеем, и мы с вами подошли к такому прекрасному разделу – это Нагорная проповедь. И основное ее намерение, то есть Нагорной проповеди, заключается в том, чтобы верующие повиновались и следовали Божьему праведному образцу жизни. И сама проповедь, она является таким списком правил, правил поведения для учеников, то есть для верующих людей, для ищущих царства. Проповедь прежде всего была направлена на верующих людей, то есть на учеников. Христос, когда увидел народ, Он взошел на гору, и приступили к Нему ученики Его. И вот несмотря на желание Господа уединиться с учениками, быть вместе с ними, народ последовал за Ним и присутствовал при этой, на этой проповеди. И вот Иисус начинает величайшую проповедь, когда-либо сказанную в этом мире, словами благословения и характеристики своих учеников. И сначала он использует вот слова благословения для утешения и поддержки учеников, называя их блаженными. Мы с вами привыкли говорить об этом месте как заповеди блаженства. И вот Христос ободряет, утешает учеников. И мне хотелось бы сразу вот сказать об этом слове «блаженный». Оно означает благословенные, удачливые, счастливые, привилегированные получатели божественной милости. Это ощущение внутреннего счастья в хорошем благосостоянии. Друзья, это не всемирное счастье, и оно не зависит от физических или внешних обстоятельств. И вот одна из главных таких отличительных черт блаженства – это та, что они идут вразрез с мирской мудростью. И вот содержат такие парадоксы, вот обратные мирским понятиям. Мир обычно не считает нищих духом, плачущих, кротких, алчущих, жаждущих и преследуемых благословенными. По мнению мира, счастливыми являются богатые, властвующие, да, то есть те, которые имеют власть, агрессивные люди. Но Бог желает, чтобы мы были по-настоящему счастливыми. И вот никто не может обладать вот этим настоящим счастьем, не познав Бога. Давайте мы с вами обратимся к Нагорной проповеди, начало ее. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. Мы сегодня с вами рассмотрим одну из заповедей, это первая из заповедей «Блаженны нищие духом». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, открывши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». И обратите внимание, Христос начинает «блаженны нищие духом». Нищий. В классическом языке это слово описывает человека, который опустился до крайней нищеты, которому осталось только забиться в угол и просить подаяния. И вот состояние такого человека описывает евангелист Лука очень хорошо в 16 главе. Он описывает, таким человеком был Лазарь. А вот вдова, имевшая, помните, две лепты, но все же она что-то имела. Она была бедной, но не нищей. И здесь есть разница. Быть нищим духом значит признавать свою полнейшую духовную беспомощность. И именно о таком человеке говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Когда Господь, помните, призвал Моисея, он посчитал себя недостойным. И Господь сотворил через него великие чудеса. А Петр был агрессивным, самоуверенным и гордым человеком. Но когда Иисус дал ему огромный улов, помните, Петр был настолько потрясен, что едва смог вымолвить: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Апостол Павел, уже будучи апостолом, признавал: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Он называл себя первым грешником. И лучшее вот из своих достижений, то, что он достиг, он считал, помните, как тщетой, пустотой. И вот Иисус ставит эту заповедь первой, потому что смирение, братья и сестры, служит фундаментом для всех остальных. И в Божьем Царстве нет места гордости. И очень важно понимать, братья и сестры, что мы нищие духом, то есть мы зависящие от Бога. Мы ничего не можем сделать без Бога. И как только в наше сердце, в наш разум прокрадывается вот это понимание: я могу, я чего-то достиг, я уже что-то могу и сам, — это опасность. Братья и сестры, это в сердце наше подкрадывается гордость и надмение. Когда мы говорим «я могу», другими словами, мне не нужен помощник. Мне не нужен Господь, я могу. Но Христос обращает внимание и говорит: блаженны нищие духом. Блаженны те люди, которые постоянно ощущают свою зависимость от Господа. Какие бы обстоятельства ни были, мы зависим от Господа. И хотелось бы дать вот несколько рекомендаций таких практических. Как стать нищим духом? Смотрите, попросту быть беспомощным, нуждающимся или отчаявшимся таким, вот знаете, Господь никому не желает этого. Напротив, Он хочет каждому вместо отчаяния дать блаженство, дать счастье. Смотрите, первая рекомендация – это перевести взор с себя на Бога. Смотрите, изучая Его Слово, искать в молитве Его лицо, мы будем больше видеть Его величие и свою беспомощность и греховность. Когда мы ищем Бога, когда мы переводим взор с себя на Бога, мы видим Его. Когда мы обращаем свой взор на себя, мы видим, знаете кого? Правильно. Себя гордого, себя любимого. Но когда мы обращаем внимание на Господа, мы видим Его величие, мы видим Его могущество, и мы ощущаем себя беспомощными. Вторая такая рекомендация – не нужно потакать своей плоти. Избегать того, что вселяет в нас гордость. Друзья, не стремиться к похвале, не стремиться к тому, чтобы нас похвалили. Знаете, комплименты, популярность. Для нашей плоти это, ей это нравится. Смотрите, зло не в самой похвале, а в стремлении к ней. Когда мы что-то сделали и нас поблагодарили, это нормально. Или когда нам что-то сделали и мы поблагодарили, это нормально. Но когда мы стремимся к похвале, когда мы хотим, чтобы об этом больше услышали, когда мы хотим, чтобы нам поаплодировали, это уже ненормально. И третья рекомендация – это просить смирения у Бога. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», как-то сказал псалмопевец. Пусть Бог поможет нам пользоваться вот этими вот рекомендациями, как быть нищим духом, как быть вот зависимым от Господа. И, конечно же, мне хотелось бы поделиться с вами, вот как проверить себя. Как проверить себя, нищий ли я духом? Мне понравилось у Томаса Уотсона 7 принципов, которые он рекомендует. Я их повторю, прочитаю вам. Может быть, сразу не запомните их, но можно будет пересмотреть или записать. И первое – это не о себе заботиться. Нищий духом он отрекся от себя. Он не о себе заботится. И уже не я живу, но живет во мне Христос, сказал апостол Павел. Второе – с радостью желает преображаться в тот же образ. То есть нищий духом, смиренный человек, он желает преображаться в образ Иисуса Христа. Другими словами, он хочет, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, чтобы поведение было похожим на Иисуса Христа, а не на меня, гордеца. Третье – не жалуется на обстоятельства. Братья и сестры, очень практическая такая рекомендация, как проверить себя. Когда я нищий духом, когда я зависим от Бога, я понимаю, что любые обстоятельства в моей жизни – это Господь. Он не жалуется на обстоятельства. Четвертое. В других замечает больше сильных сторон и достоинств. Не в себе любимом, а в других. Это сложно. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Почитать один другого выше себя. Для гордого, надменного человека это так сложно. Или Римлянам 12 глава 10 стих. В почтительности друг друга опережать. Пятая рекомендация. Много времени проводить в молитве. Шестая. Принимает, да, нищий духом, он принимает учение Иисуса Христа на его условиях, а не на своих. Очень важная вот рекомендация. Принимать учение Иисуса Христа на его условиях. Не на своих, не так, как я хочу, не так, как мне удобно. Нашей плоти всегда удобно так, как хочет она. И последнее – благодарит Господа за спасение. Братья и сестры, очень важное вот состояние сердца – благодарить Господа за спасение, понимая, что благодаря Его делу, Его подвигу на Голгофском кресте, Его благодати мы спасены не нашими добрыми делами, не нашими заслугами, а Он. А делом Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас не только в сегодняшнем дне, но и на протяжении всей нашей жизни быть нищим духом, то есть быть всегда зависимым от Бога, всегда искать вот помощи у Бога, никогда не переходить вот эту черту. Мне Бог не нужен, я и сам могу. Благословение всем нам. Аминь.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Доброе утро, братья и сестры. Для кого-то это радостный день, для кого не совсем, кому-то хочется остаться здесь надольше. Правда, хорошо здесь быть. Особенно те, у кого дома дети остались. С одной стороны, мы скучаем за ними, хочется, а с другой стороны, не надо три раза готовить, не надо за них переживать. Кто-то есть тот, кто позаботится. Друзья, это благодарность. Знаете, когда по окончанию семинарии раньше мы выдавали дипломы, и диплом это была обычная книжечка такая, да? И всегда мы говорили на вручении дипломов, что диплом состоит из двух частей, книжечка. Вот одна часть – это то, что вы заработали за время учебы, а вторая часть – это для тех, кто остался дома, кто отпустил вас. Поэтому благодарите всегда тех, кто родителей ваших, мужей, жен, кто отпускает вас, благословляет на учебу. Мы со своей стороны тоже благодарны вам за это время сессии, где мы с вами ближе познакомились, где немножко узнали друг друга, где вы набрались больше сил. Мы благодарны, я уже говорил, на личной встрече с вами о том, что вы откликаетесь на нужды семинарии, если нужно где-то что-то убрать, помочь. Особо благодарность за ваше дежурство, за то, что вы помогаете во всем этом процессе. Но приходит вторая пятница, и нужно разъезжаться. Сегодня четверг, но мы с вами как бы заканчиваем эту сессию. И тогда, когда на улице так светло, тепло, играет солнце, хочется больше выходить на улицу, быть на улице, и с самого утра я хотел бы вместе с вами поделиться сегодня одним стихом из Псалма 62, который как раз импонирует сегодняшнему утру. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Как приятно, когда мы приходим после завтрака, кто еще сонный, кто еще не до конца проснулся, но мы приходим сюда и слушаем пение, наслаждаемся этим, сами участвуем. Вы знаете, хотя начало весны – это такой опасный период. Это самый тяжелый период в жизни человека, потому что начало весны – это когда ослабевает наш иммунитет. За зиму все, что доброе, все, что качественное, все, что хорошее было у нас, наш организм забирает себе и ослабевает наш иммунитет. Не хватает уже в наших фруктах и овощах, которые мы едим, не хватает необходимых витаминов. Я, знаете, вчера подумал, вчера был очень вкусный, кто был на обеде, очень вкусный был салат. Кто помнит, какой был салат? Из чего? Со свежих фруктов, со свежих овощей. Но если бы закрыть глаза и кушать его, вы бы не отличили, где помидор, где огурец. По вкусу они сейчас одинаковые. Уже и в овощах не хватает тех витаминов, которые бы дали жизнь, которые бы дали толчок вот этого необходимого для нас. Вы знаете, основная причина такого вот весенней хандры в человеке — это недостатка витамина D. И как следствие, снижение выработки в нашем организме, в наших мозгах серотонина. Я, интересно, много слышал, что такое серотонин, да, что он, как он. Но вот интересно, что еще его называют, как вы знаете, такой себе гормон счастья. Так вот, интересно, что в мозгу этот гормон, он регулирует нашу тревожность, радость и отвечает за настроение. И вот когда его мало у нас вырабатывается, У нас такое депрессионное состояние. Состояние усталости, подавленное состояние, сонливость, апатия, когда низкий уровень. Когда высокий слишком уровень его, вызывает галлюцинации. Поэтому если люди искусственно наполняют его, то вызывает галлюцинации. Поэтому должен быть средний, естественный уровень. Вспомните, когда появляется за окном солнце, невольно появляется улыбка. Появляется какая радость, особенно после зимы. И это вызывает хорошее настроение, хорошую улыбку. И вот из-за того, что не хватает света зимой, не хватает вот этой ультрафиолета, насыщенности, многие чувствуют такую усталость, такое вот депрессионное состояние. И вы знаете, интересно, что есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения, то на сегодняшний день первое место в мире среди причин неявки на работу вызывает весенняя депрессия. С вечера ничего не предвещало беды. Лег отдыхать утром, нет сил, не пойду. И это одна из самых больших причин неявки даже на работу, насколько человек тяжело себя чувствует. Уинстон Черчилль называл вот такое состояние черной собакой. Состояние, когда не хватает движения, когда не хватает силы, не хватает энергии. Он называл черной собакой, это болезнь черной собаки, которая всегда находится рядом со мной. Но это, дорогие друзья, знаете, и ему даже не помешало стать тем, кем он стал. Поэтому, знаете, вот такая черная собака больше всего боится это нашей радости. Даже в мире говорят, что когда человек наполнен благодарностью, хорошим настроением, хорошим общением, медицина говорит о том, что с такой вот хандрой, с недостатком вот этого гормона счастья, так называемого, если у нас не хватает, то медицина советует каждые 2-3 часа выходить, кстати, возьмите для внимания, 2-3 часа выходить на улицу, быть на солнце. 15-20 минут достаточно, чтобы организм напитался этим всем, чтобы организм заработал, чтобы у организма появились силы. Кто-то советует пить витамины, кто-то советует больше спать, почаще отключать смартфоны, и в результате появятся силы. Вы знаете, когда вот я посмотрел, а что же нужно делать, когда не хватает этого серотонина, чем его можно наполнить, то даже мир советует о том, что научиться радоваться жизни. Научиться во всем находить положительное. Больше улыбаться. И вы знаете, у меня возник вопрос, я думаю, что это актуально для каждого из нас. А что же нужно нам с вами добавить в нашу христианскую жизнь? Каких витаминов, каких солнечных лучей добавить тогда, когда у нас не хватает силы, духовной силы? Когда у нас не хватает, когда у нас духовная апатия, когда мы с вами унываем, когда мы с вами в депрессии духовной находимся, и что нужно добавить в нашу христианскую жизнь, чтобы мы почувствовали Божью силу? Часто, когда общаемся, вот там, знаете, вот есть у нас стенд «Вспоминайте наставников ваших». И часто, когда общаешься со старшими братьями, служителями, и смотришь на сегодняшнюю ситуацию в церквах, на местах, в христианстве, в нашем братстве, часто братья говорят: да, не тот верующий уже пошел, не тот христианин. Вот раньше были времена, когда церкви наполнялись, когда церкви имели утром, вечером служение, на неделе 2-3 служения. Андрей Петрович говорил во вторник о том, что когда братья, сестры с работы бежали на спевки, на все возможные служения, чтобы насытить. Раньше были времена. И сразу, знаете, ставят объяснение этим временам. Знаете, какое? Были гонения. Было притеснение. были запреты, нельзя было собираться, ругали, штрафовали. И вот эти моменты, они придавали силу, чтобы бороться, чтобы наполнять, насыщать свою духовную жизнь. Но неужели, дорогие друзья, нам нужно с вами какие-то искусственные условия, чтобы набираться духовных сил? Неужели нужно сегодня поставить какие-то законы? Это в силах Божьих. Бог, это может, время благоприятное не всегда такое было и не всегда так будет. Но, дорогие друзья, как же жить в обычных, будем говорить так, мирных условиях, когда все дозволено, когда сегодня быть верующим даже как-то престижно, да, потому что любая предвыборная кампания, смотришь, никогда в церкви не было, а тут на фоне церкви и он, и семья, и кресты у купола. Почему? Это сработает. Это сработает. Сегодня интересно быть верующим, но не держаться за Бога, не любить Его всем сердцем, ну и, естественно, не наполняться Божьей силой. Знаете, интересно, что апостол Павел советует в таких условиях, когда у нас не хватает духовных сил, когда есть вот такой упадок духовных сил, будем говорить так, когда на наших лицах нет улыбки, когда мы не радуемся, когда нас не радует общение, когда мы не желаем быть в общении друг с другом, видеть лица братьев и сестер, это состояние, псалмопевец в 31-м псалме говорит о том, что грех вызывает. Нехватка в нашего внутреннего гормона радости от общения с Богом, от общения с друг с другом, может вызывать грех, дорогие друзья. И тогда псалмопевец говорит: «Обветшали кости мои, свежесть лица моего ушла, пока не открыл я тебе грех свой». И когда открыл, написано: «Ты снял вину с меня». Я обрадовался. Апостол Павел говорит о том, что всегда радуйтесь. Одно из средств, вот эти витамины, этот выход, вынос души на солнце, витамины для души. Апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, филиппийцам. Имейте общение с Богом, имейте общение друг с другом. И что? Результат. И мир Божий наполнит вас. Мир Божий наполнит вас, когда вы будете готовы. Не тогда, когда вы будете зарываться в себе, не тогда, когда вы будете искать что-то постоянно, чем-то быть недовольны, что к вам тяжело подойти или не знаешь, как подобрать слова. Просто вспомните, как часто мы с вами проявляем слабость в своей жизни, проявляем непринципиальность, впадаем в грехи, иногда самим за себя и обидно, и противно. Казалось бы, такая мелочь, ты мог бы побороть ее, ты мог бы смело пройти мимо этого, но не получилось. Но сорвался. И как же стать полноценным христианином, наполненным вот такой Божьей силой? Вы знаете, я хочу привести один пример, чтобы мы с вами посмотрели. Это жизнь Гедеона. Мне всегда приятно и интересно обращать внимание на персонажи библейские, потому что это те люди, которые проходили свою жизнь. И Гедеон, кстати, это очень обычный человек, обычный мужчина и чем-то похожий на нас. И вот первое, что мы можем получить, или как мы можем получить Божью силу, как мы можем насытиться, как мы можем быть сильными перед тем, как получить от Бога, перед тем, как Бог даст для нас силу, нам нужно признать свою слабость. Вы знаете, когда мы читаем в книгу Судей, где написана история про Гедеона, написано, что сыны Израилеви стали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. 7 лет израильский народ, евреи, страдали от мадианитян. Бог на это время снял свою защиту, снял свою охрану. И вот после того, как у евреев созревал урожай, они сеяли, выращивали скот, приходили мадианитяне и все это забирали, все, что родила земля, все, что чем вырос скот, они все это забирали, конфисковывали. И что же оставалось для бедного народа? Как могли, они защищали. Как могли, они прятали. Да и сам Гедеон, помните, где молотил пшеницу? подальше туда, чтобы израильтяне туда не добрались, чтобы не отобрали его пшеницу. Вы знаете, мы сами по себе люди, мы слабые существа. И это нужно признать. И знаете, каждый раз, когда кто-то говорит из мужчин, да, что да, ну я могу все, я все могу вытерпеть, я все могу, говорю, ну, наверное, нет. Потому что если бы да, то Бог бы дал право рожать мужчинам. А так ни один мужчина эти муки не выдержит. Вот и вся сила. Знаете, интересно то, что мы с вами слабые существа. И нам тяжело просто это признать. Наверное, потому и в наших церквах больше церкви, больше процентов наполнены сестрами, женщинами, чем мужчинами. Потому что женщина слабое существо, да, и здесь нечего скрывать и признать легче. А попробуй двухметровому мужику, здоровому, сказать, что он слабый, что он нуждается в помощи Божьей. Тяжело это признать, поэтому мужчины меньше идут в церковь, потому что тяжело признать себя слабым. Сложнее признать свою слабость, Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Тяжело сказать о себе, что ты нищий. Но пока ты не признаешь свою нищету, не сможешь обогатиться. Потому что, когда мы читаем Откровение, говорит: я разбогател, все умею, ничем не нуждаюсь. Не знаю на самом деле, что наг, нищ. Но интересно, друзья, в том, что первый шаг для того, чтобы получить силу, обрести эту силу, нужно признать себя беспомощным. Как только человек признает себя беспомощным, он сразу ищет, где найти силы. Когда человек кается в церкви, почему так часто бывают слезы раскаяния? Господи, я сколько хотел сам исправить свою жизнь. Я сколько хотел с понедельника начать жить по-другому. С какого? С Нового года начать жить по-другому. С какого Нового года? То есть даже наша молитва «Отче нас», которая говорит Иисус Христос для нас с вами, она тоже свидетельствует о нашей слабости. «Хлеб нам насущный дай нам на сей день». Что такое «дай»? Да я сам выйду на работу, заработаю, получу зарплату и куплю этого хлеба столько, сколько захочу. Нет. А ты завтра не встанешь. А у тебя не будет сил. Поэтому, Господи, надеясь на Твою милость, дай мне завтра выйти на работу, дай мне заработать, дай мне получить зарплату, чтобы я смог купить себе хлеба. Когда мы признаем, что мы даже элементарные вещи не можем делать без Божьей помощи, дорогие друзья, тогда Божья сила, Божий приток энергии может наполнить нас. Проблема в том, что человек, знаете, имеет свою собственную силу, и мы всегда на нее надеемся. Вспомните любую вашу болезнь, любую вашу проблему. Я не знаю, я по себе сужу. Если что-то случается, я начинаю поднимать всех своих знакомых. Я начинаю поднимать все свои связи. Как это все решить? Как это все быстренько-быстренько? Не получается, не получается, не получается. Ничего не получается. Господи, ты видишь, что у меня ничего не получается. То есть, когда я все, что у меня было, использовал, и уже больше нету, тогда я иду к Господу. Почему? Я беспомощный. Дорогие друзья, пока мы будем надеяться на свою силу, на свою мудрость, на то, что мы это можем сделать, пока Господь наблюдает за нами. Ну хорошо, я подожду. Вот когда закончится все, я жду, когда ты обратишься ко мне. Знаете, однажды в жизни наступает момент, когда миф о твоей собственной силе, он просто разрушается. Я скажу на личном примере. Прошлая зима. Выпало не так много снега. Ну, было немножко. Я одного брата отвозил в аэропорт Борисполь. Было 12 часам ночи. Поэтому я где-то 12:30 к часу ночи приезжаю домой. Забыл ключи от калитки, от ворот. Дома. Подъехал. А изнутри можно открыть и калитку, и ворота. Подъехал час ночи. Я, значит, за рулем завернул вот так машину, включил свет, открыл дверь. И сейчас думаю быстренько, я ж спортивный, я нормальный, я хорошо себя чувствую всегда. Я знал, что подтянуться или сделать выход, это не проблемы. Я так и делаю. Я, значит, на забор. Так, ну, перелезь, возьми, знаешь, у тебя уже за 50. Перелезь немножко, ну вот, осторожно. Зачем? Я делаю выход, поднимаю уголком две ноги. И ляп. Да, я упал на сторону своего огорода. Ну, упал лицом об забор железный. Потерял сознание. Прихожу в себя. Весь снег в крови. Передо мной звезды. И я лежу так. И только потом вспоминаю, у меня заведенная машина стоит на улице за закрытыми ворот с открытой дверью. Я рассчитывал на свои силы. Друзья, это мелочь была раньше. Для меня это чепуха была. Я сколько раз это делал. Ну тогда, когда был моложе. Я надеялся на свои силы, и я применил их, а они не сработали. Так получилось, дорогие друзья, и не только со мной. Так получилось в жизни с самым опытным апостолом, учеником Христа Петром. Помните, когда Петр говорит: «Господи, ну ты меня не знаешь. Если даже не все отрекутся, я до конца буду. Я буду с тобой, я пойду до конца». Иисус говорит ему: «Петух не пропоет, как ты отречешься от меня». Нет, только не я. Со мной, я даже, помните, он говорит, даже умереть с тобою готов, но не отрекусь. Поэтому, когда ты лично, сам, наедине, сам перед собой, осознаешь свою слабость, тогда можешь принять силу от Господа. Тогда Господь наполнит тебя силой, учитывая, что ты взываешь к Нему, что ты слабый. Вы знаете, история о Гедеоне начинается с вопля евреев к Богу. Они почувствовали свою беспомощность. Сколько можно прятаться? Сколько можно от этого Израиля бегать? Написано: «Возопили сыны Израилевы, послал Господь пророка к сынам Израиля, сказал им: так говорит Господь, я вывел вас из Египта». Если вы не сомневаетесь в своих силах, по крайней мере духовных, тогда у вас впереди будут большие разочарования. Если вы надеетесь, что вы поете в хоре, что вы руководите музыкальной группой, что вы участвуете в служении, что у меня кому-кому, но мне можно стоять и твердо на ногах, я уверен в себе, дорогие друзья, впереди вас будут ожидать большие разочарования не в вере, не во Христе, а в себе. Как часто слышишь высказывания в церкви: «Ну как же этот брат так мог? Он же был на таком уровне, он нес такое служение. Как эта сестра так могла поступить? Как можно было с такого уровня так низко пасть?» А потом наблюдаешь за собою, а оказывается, мы с вами делаем в своей жизни точно так. А иногда и хуже делаем, и так Бог проводит нас к началу, к истокам нашей духовной жизни, нашего духовного начала. То, что мы думаем, что мы стоим, апостол Павел говорит: берегитесь, чтобы не упасть. Для того, чтобы стоять, нужно для себя с Божьей помощью сделать хороший фундамент. И если мы самоуверенные люди, значит, мы еще не вышли на вот ту христианскую прямую. Бог не может ничего делать в нас, пока мы с вами не будем материалом для того, чтобы Он с нами занимался. Когда-то Лютер сказал: свойство Бога извлекать что-то из ничего. Причина того, что Бог не может сделать больше из нас в том, это то, что мы еще не стали ничем. Бог не может что-то сделать, потому что мы еще не тот материал, чтобы что-то делать. Поэтому, дорогие друзья, наша сила в Боге. Обращайтесь к Богу. И то, что вы находитесь здесь, сейчас, в семинарии, это вы находитесь в тренажерном зале. Качайте свои духовные мышцы, чтобы быть тем инструментом, который может использовать Бог для достижения своих целей. Ему слава. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, поклоняемся Тебе. прославляем Тебя, Господи, благодарим Тебя за силу Духа Святого, которую Ты даешь для нас. Господи, просим Тебя, укрепляй нас через Духа Святого. Дай нам, Господи, быть податливыми в руках Твоих, чтобы Ты мог нас использовать для славы Твоей. Услышь нашу молитву, благослови, Господь, весь сегодняшний день, благослови братьев и сестер, которые будут преподавать, которые будут находиться на занятиях. В Твои руки, Господь, вручаем нас и просим милости каждому из нас, наш Бог. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

0: В детстве я любила ходить в школу. Особенно мне нравилось начало учебного года. Ведь тогда родители покупали все новое. Новый портфель, новый пенал, новые остро наточенные карандаши, чистые, приятно пахнущие типографской краской тетради и учебники. Новое стремление и большое желание сохранить старание и усердие до конца учебного года. Еще очень хотелось исполнить наставления родителей и церкви в том, чтобы при различных обстоятельствах сохранить верность Богу. Помню, как на первых страницах тетради я аккуратно выводила дату и всем знакомая классная работа. Но, как и у большинства учеников, у меня в середине года на страницах тетради можно было увидеть многочисленные исправления. В пенале короткие поломанные карандаши, а в портфеле потертые и потрепанные учебники. Внутри же у меня было одно непреодолимое желание – поскорее бы летние каникулы. Класс у нас был активный и дружный. Я любила свой класс, но всегда хотела, чтобы еще кто-нибудь из верующих пришел к нам учиться. Особо остро я почувствовала себя одинокой, когда стала постарше и перешла в четвертый класс. Тогда надо мной стал подсмеиваться один из одноклассников. Звали его Димка. Он стал придумывать различные оскорбления и унижения в мой адрес из-за того, что я происходила из большой немецкой христианской семьи. Некоторые мальчишки из старших классов стали его в этом поддерживать. Как-то раз утром я шла в школу в прекрасном настроении. На улице было очень хорошо. Звенела капель, журчали ручьи, пели птицы. Природа пробуждалась после холодной зимы. Я шла и повторяла стих, заданный к сегодняшнему уроку. Приближаясь к школьному крыльцу, я услышала со второго этажа приветствие: «Гутен морген, богомолка!» Во мне все похолодело. «Что ждет меня сегодня?» — с горечью подумала я, переступая школьный порог. В фойе школы все было как обычно. Дежурные, которые стояли в дверях и строго следили за тем, чтобы все ученики переобулись в смену и обувь, крикливая техничка, которая безрезультатно останавливала бегающих первоклассников. Я переобулась и прошла в гардероб. Поставив обувь и повесив куртку, я нерешительно направилась к кабинету, в котором проходили все наши занятия с того самого дня, как мы пришли в первый класс. Мне так не хотелось встречаться с Димкой и его товарищами. Подходя к кабинету, я заметила, что в коридоре меня поджидает группа ребят. Сердце сжалось, захотелось побежать обратно, но как? Ведь скоро должен был начаться урок. Я хотела проскользнуть мимо ребят, но они, быстро построившись в две шеренги, образовали живой коридор. Мысли лихорадочно забегали в моей голове. Бежать? Но куда? Руки обдало жаром. В этот момент я почувствовала резкий толчок в бок. Один из ребят толкнул меня в одну сторону, на той стороне толкнул другой в другую сторону. И так, дружно смеясь, мальчишки дотолкали меня до дверей нашего кабинета. Ребята были все старше и сильнее меня, поэтому сопротивляться было бы бессмысленно. Не проронив ни слова, я села за парту. Слезы душили меня, и все внутри клокотало от боли, обиды и бессилия. Начался урок. Каждый погрузился в задание, а я смотрела в окно и никак не могла сосредоточиться. «Оля, ты опять не с нами? Витаешь где-то в облаках. Какой вопрос я задала, повтори?» — прервал горестные мысли голос нашего классного руководителя Натальи Викторовны. Я четко повторила вопрос учительницы и, склонившись над тетрадкой, стала выполнять задание. После урока на перемене ко мне подошел Димка и, ехидно улыбаясь, похлопал меня по плечу. «Ты только дедушке своему Адольфу Гитлеру не рассказывай, а то он меня на танки не прокатит». После этого случая я опять пришла домой в слезах. «Не пойду я больше в школу. «Если Димку не оставят на второй год, я больше не буду учиться в этом классе», — повторяла я, вытирая слезы рукавом. Родители пытались меня снова успокоить. «Ищи возможность воздать ему добром. Если у него не будет ручки или линейки, дай ему свою. Он, видя твое доброе отношение, к нему изменится», — советовал папа. «Если над тобой смеются из-за того, что ты верующая, это совсем не страшно. Мы помолимся за тебя. Бог все может изменить», — успокаивала меня мама. На следующее утро с новыми силами я опять пошла в школу. На большой перемене после второго урока в столовой обедали ученики с 1 по 6 классы. В коридоре вдоль стены стояло несколько раковин. Одни ученики мыли руки, другие громко переговаривались между собой, ждали своей очереди. Я стояла в кругу одноклассниц, и мы дружно общались. Вдруг к нам подошел Димка. «Девчонки, посторонитесь!» — крикнул он, и в тот же момент выплеснул мне в лицо 2 полные пригоршни воды. «Святую надо святой водой обливать!» Димка, видя, что его неординарный поступок понравился окружающим, повторил его еще раз. Помню, как мне было обидно. Я вытерла лицо и, отойдя в сторону, затерялась в толпе. Трудно мне было смириться с тем, что меня унижают и смеются надо мной. В семье, в церкви, в детском лагере все знали меня как общительную, веселую, жизнерадостную девочку. А здесь? Но наряду с грустными мыслями сердце наполнило какая-то тихая радость. Меня назвали святой, а ведь я совсем недостойна этого звания. Придя домой, я решила выучить отрывок, над которым рассуждали на последнем церковном разборе. «Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». «Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Слова «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» особенно ободряли меня и помогали все переносить в дальнейшем. Незаметно приблизился конец учебного года. У четвероклассников началась усиленная подготовка к экзаменам. Впереди было расставание с любимой учительницей, новые предметы, разные преподаватели. Ребята погрузились каждый в свою работу. Даже неугомонный Димка что-то учил, сдавал и на время стал выдумывать меньше различных шалостей. Наконец, все экзамены были сданы, оценки выставлены. На следующий день должен был состояться выпускной вечер. Я не любила посещать школьные праздники и на выпускной не собиралась. Но классный руководитель уговорил моих родителей, чтобы они отправили меня на торжественную часть. На ней учащимся должны были вручать грамоты, ценные подарки, говорить наставления и пожелания. К 10 часам утра все нарядные и веселые собрались в актовом зале. Наталья Викторовна обратилась к ученикам с поздравительной речью. Она похвалила детей за старания в учебе и всех торжественно перевела в 5 класс. Затем, указав на большую подарочную коробку, объявила: «А теперь каждый из вас получит на память хороший подарок». Наталья Викторовна достала из коробки большую книгу. Я даже замерла от восторга. «Энциклопедия животного мира!» — восхищенно вздохнула я. На обложке был изображен величественный орел, парящий в синем небе. «О, неужели эта книга сегодня станет моей?» Я не могла в это поверить. Уже давно я просила родителей подарить мне энциклопедию животного мира на день рождения или на Рождество, но у них не было возможности. Такие книги стоили дорого, да и не везде их можно было купить. Потом учительница достала вторую книгу. «Энциклопедия промышленности», — прочитала я. «Эта книга меня не интересовала». «Кому какая попадется», — сказала Наталья Викторовна, и, взяв стопку разных книг, принялась ее раздавать. «Хоть бы мне досталось о животных», — воскликнула я про себя. Затаив дыхание, я наблюдала за убывающей стопкой. Классный руководитель, словно прочитав мои мысли, протянула мне энциклопедию животного мира. Наконец, я держала в руках свою драгоценность, мечту детства. Я бережно перелистывала страницы. Медведи, тигры, орлы, какая красота! Я сидела и думала о том, что обязательно найду дома место для своей книги, откуда малыши ее не достанут. В своем воображении я уже увлеченно рассматривала диковинных зверей и читала про них много интересного. «Поскорее бы домой», — думала я, с нетерпением ожидая окончания праздника. Но тут мои мысли прервал голос Димки.
1: «Я тоже хочу о животных», — обиженно заявил он.
0: «Я все раздала, книг больше нет. Но ведь энциклопедия промышленности тоже очень интересная и познавательная», — пояснила Наталья Викторовна.
1: «Нет, мне надо о животных», — огорченно потребовал он.
0: Помню, что в тот момент мне вдруг стало жалко Димку. В голове промелькнула мысль: «Поменяйся с ним». Но в то же время пришла другая: «О нет, только не я! Ведь я так давно мечтала о такой книге, а Димка сделал мне столько зла!» От внутренней борьбы мне стало даже тяжело дышать. Но тихий голос повторял: «Поменяйся, и будешь иметь радость». Я не могла больше сидеть на месте. Встала, подошла к Димке и протянула ему свою энциклопедию животного мира. «На, возьми мою энциклопедию». Димка поднял на меня глаза, на мгновение замер и несмело взял книгу. После этого он молча сунул мне свою. Я медленно, как во сне, вернулась на место. Сердце сильно забилось в груди так, что отдавало даже в висках. Ничего особенного вроде бы и не произошло. Мало кто обратил внимание на происходящее, но мое сердце наполнилось удивительным миром и покоем. Я твердо знала, что водворившийся в моей душе мир был миром Божьим. Потом Наталья Викторовна говорила что-то еще, но я ее уже не слушала. Я сидела и мысленно благодарила Господа за то, что в конце четвертого класса Иисус помог мне сдать нелегкий экзамен на послушание Богу.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сегодня профессия горшечника почти исчезла. Однако еще есть люди, которые занимаются этим ремеслом. В нашем телеграм-канале «События через призму Писания» вы увидите такого человека. В 9 главе письма Римлянам представлен образ Бога как горшечника, который из одной глины делает разные сосуды. Судьба этих сосудов тоже разная. Одни служат для низкого потребления и годятся только на уничтожение, другие сосуды для высокого употребления Бог приготовил их к славе. Библия об этом сказана так, Римлян 9 глава, с 21 по 25 стих. «А что, если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает его гнев и приготовлен к уничтожению? Что, если он делает это для того, чтобы проявить богатство своей славы к тем, кому он хочет проявить милость, и кого он приготовил для славы, то есть к нам, призванным им, не только из иудеев, но и из язычников. Почему так, а не иначе?» Да, часто люди спрашивают, а почему именно так? Но ответа нет. Бог знает, почему. Мы только видим, что написано в Писании. Мы не знаем, почему. Бог знает. А вы будьте благодарны Ему, что именно ваша жизнь сокрыта во Христе. И вы, как Божий сосуд, приготовлены к славе. Колоссянам 3 глава, стих 3, Откровение 1 глава, стих 6. В прошлом году мы уже говорили о нападении на христианскую школу в городе Нэшвилл. Я повторю, о чем шла речь. Нападение совершила бывшая ученица этого заведения, которая потом стала себя считать мужчиной, что называется «пол» в кавычках поменял. Тогда она убила 6 человек. Устранить сатанинскую удалось, быстро прибывшим на место полицейским. Они быстро принялись устранять эту преступницу. В таких ситуациях, как случилось в американской христианской школе или в каком-то другом месте, мы начинаем хорошо понимать, почему представители полиции не напрасно носят меч. Не путать с беззаконием. Что такое беззаконие? Это люди, которые носят погоны, но злоупотребляют своими обязанностями. Крышуют, например, преступный мир, что-то вымогают у людей. Не путать с таковыми. Мы говорим о полицейских, которые исполняют свой долг, свои профессиональные обязанности. Оружие в руках закона становится орудием справедливости и наказания преступников. Римлян 15 глава, стих 4. Действия полицейских в школе Нэшвилла соответствуют Писанию. Они действовали очень быстро. Безукоризненно устранили эту преступницу. Что делали они? Они делали свою работу с риском для своей жизни и для спасения жизни других. Вот так Бог расставил институты власти, чтобы были те, кто способен защитить обычных людей. Франция. Там нарастает накал противостояния фермеров и властей. Суть вопроса – повышение налогов и урезание субсидий. В соседней Германии тоже фермеры массово протестовали, однако пока более мирными способами. Суть вопроса все такая же. Фермеры протестовали в Испании, в Италии, в Бельгии. И в Польше, и во многих других европейских странах. Знаете, что интересно? Что события, происходящие в Западной Европе сегодня, это лишь малая часть процесса. Когда мы говорим слово «процесса», мы ставим троеточие. Потому что это очень долгий рассказ. Какой процесс? Скажем лишь, что в Советском Союзе власти тоже людей лишали прав на землю. Применяли такую политику, как раскулачивание и коллективизация. В итоге это привело к голоду в 30-х годах. А до этого, в 20-х годах, к голоду привели действия коммунистов по изъятию хлеба у христиан, продотряды, продразверстка. Полномерный процесс лишения людей земли продолжается сегодня. Та же ситуация как и отмена наличности, когда деньги индивида будут полностью находиться под контролем третьих лиц. Все это образует понятие «тотальный контроль». Тотальный контроль, о котором все чаще слышишь. Тотальный контроль уже, который стал действительностью, например, Китая. Тотальный контроль, самое главное, который описан в книге Откровения, 13 глава. В Нигерии исламисты похитили учеников христианской школы прямо из школьного автобуса. Молитесь, дорогие друзья, за всех христиан-пленников, которые оказались в плену за веру в Иисуса. Российские власти собираются обязать банки отслеживать местоположение клиентов по тому, из какой страны они открывают онлайн-банк, с целью выявления налогового резидентства. Это следует из проекта постановления, которое подготовил Минфин, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В случае обнаружения постоянной геолокации за пределами России банки получат право требовать дополнительную информацию о месте проживания клиента. Если клиент не предоставит банку запрашиваемые документы, то кредитная организация перестанет проводить операции по его счету и в одностороннем порядке расторгнет договор, отмечается в постановлении. На текущий момент запрашивать наличие статуса налогового резидента банки могут только при заключении договора, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емель. По его словам, инициатива Минфина предполагает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента и передавать данные в ФНС. Отслеживание местонахождения индивидов. Зачем? Казалось бы, кому это может понадобиться? Оказывается, надо. И не только владеть нашими землями, счетами в банке, но и даже знать, где мы находимся. Новая, в кавычках, нормальность этого мира. Псалом 2, глава, стих 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него». По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящее событие через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Общественная память. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. «И взяв хлеб и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Это тело мое, которое за вас предается». В своей книге «Неугомонная вера» богослов Ричард Мау рассуждает, как важно запоминать уроки прошлого. Он цитирует слова социолога Роберта Беллы. «Здоровая нация должна быть обществом памяти». Белла переносит этот принцип на другие ячейки общества, например, семьи. Память – важная часть жизни общества. В Библии тоже говорится о важности общественной памяти. Бог дал израильтянам праздник Пасхи, чтобы напоминать им о том, как Он спас их от рабства в Египте. И по сей день иудейский народ по всему миру каждую весну обновляет это яркое общественное воспоминание. Для последователей Христа Пасха также имеет огромное значение. Она указывает на труд Мессии на кресте. Во время пасхальной трапезы вечером перед распятием Иисус учредил свой собственный памятный стол. В Евангелии от Луки сказано: «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это тело мое, которое за вас предается». Это творите в мое воспоминание». Каждый раз, собираясь вокруг Господней вечери, мы вспоминаем, что Христос спас нас от рабства греха и даровал вечную жизнь. Его крест достоин того, чтобы вспоминать о нем как можно чаще и делать это вместе. Почему важно совершать вечерю Господню вместе с другими верующими? Как это совместное действие напоминает вам о жертвенной любви Иисуса Христа? Благодарим Тебя, Небесный Отец, за дар Твоего Сына. Благодарим также, что Он оставил нам свой наглядный образ, чтобы вспоминать Его жертву, собираясь вокруг Его стола. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял. Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов. Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог, обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все Его повеления, которые Я даю тебе сегодня. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться от тебе, дарует тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой. Ведь повеления, которые я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет. Это слово очень близко к тебе. Оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнить его. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы. И тогда ты будешь жить и умножаться. А Господь, твой Бог, будет благословлять тебя в земле, куда ты идешь, чтобы завладеть ею. Но если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то, я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь, и Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял».

Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов.

Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог, обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все его повеления, которые я даю тебе сегодня».

Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук. Благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой.

Ведь повеление, которое я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет, это слово очень близко к тебе. Оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнить его.

Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить

Если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то, я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь, и Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял. Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов. Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все его повеления, которые я даю тебе сегодня. И Господь, твой Бог с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом и ваши поля – обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, дарует тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой. Ведь повеления, которые я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет, это слово.

очень близко к тебе, оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнять его. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы. И тогда ты будешь жить и умножаться, а Господь, твой Бог, будет благословлять тебя в земле, куда ты идешь, чтобы завладеть ею. Но если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь. И Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В Библии христианская жизнь часто уподобляется сражению. Правда, в основном мы ведем духовные сражения, однако враги в них не менее реальны. Христианин вовлечен в духовную войну, и ему следует быть готовым к долгой и утомительной борьбе. Одна из браней, вести которую христианин призван Богом, это сражение за его семью. Нам следует сражаться за безопасность нашей семьи, за возможность оказывать им необходимую заботу и обеспечить их развитие, как физическое, так и духовное. Неемия, ветхозаветный лидер, осознавал необходимость сражения за семью и знал, что оппозиция неизбежна, если такое сражение будет начато. Он сказал своим современникам: «Не бойтесь их». Иными словами, не бойтесь оппозиции, не бойтесь сил зла, пытающихся разрушить наши семьи. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Первое, что предпринял Неемия, готовясь к сражению за свою семью, он взялся за восстановление городской стены, лежавшей в руинах в течение долгих лет. Сегодня мы поговорим о крепкой защитной стене, которой должен быть окружен ваш дом, о стене, ограждающей семью от нападения врагов. Четвертая глава книги Неемии описывает обстановку в Иерусалиме в тот период, когда Неемия и израильский народ принялись восстанавливать городскую стену. Мы читаем: «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: „Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?“ А Тавия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: „Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену“». Христианская семья обстреливается со всех сторон. Все труднее и труднее становится воспитать семью в соответствии с принципам и нормам, данным в Писаниях. Люди смеются и издеваются над родителями-христианами. Они такие старомодные, им никогда не удастся успешно воспитать семью. Неемия слышал такие же насмешки, но он не унывал. Он и не собирался сдаваться. Он намерен был сражаться за свою семью. Он решил перестроить стену, защищающую его семью, возвести укрепление, достаточно прочное, чтобы не позволить вломиться беде и оградить от опасности. Одна из самых крепких стен, или, по крайней мере, она должна быть самой крепкой, это глава семьи. И сегодня мы хотели бы поговорить о роли отца в семье и посмотреть, нет ли необходимости в укреплении или, может быть, даже в перестройке этой стены.
2: К сожалению, в наши дни у многих людей слово «отец» вызывает смущение. Встречаются люди, которые внутренне ожесточаются, услышав, что Бог – наш отец. Для них отец – это человек, в общении с которым невозможно рассчитывать на взаимопонимание, так как он не понимает твоих мыслей, чувств или действий. Это человек, которого следует избегать. Понимаете, представление человека о Боге – во многом зависит от того, какой у этого человека отец. Но, к сожалению, даже у верующих отцов часто проявляются черты характера, как раз противоположные тому, чем должен быть отец. Все переворачивается с ног на голову. Не терпя слова «отец», люди приписывают Богу ложные, неприсущие ему черты. Отец вечности одновременно является князем мира. Наш Небесный Отец обещает в 9 стихе 31 главы книги пророка Иеремии: «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я — Отец Израилю». Отец должен быть человеком, к которому его дети свободно могут обратиться, когда они попадают в беду или переживают скорбь. Отец должен быть человеком, к которому они могли бы бежать, когда их преследует враг. Человеком, у которого они могут найти защиту от всякой бури. Отец должен быть человеком, от которого можно ожидать понимания и заботы. Человеком, который всегда будет готов выслушать, даже тогда, когда другие отворачиваются. Послушайте Давида, говорящего со своим небесным Отцом. 60-й Псалом, стихи со 2 по 5. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое. Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Отец должен быть первым человеком, к которому ребенок может обратиться, когда он сопоставлен с физическими проблемами или с противоречивыми мнениями о том, как он должен поступить. Отец должен быть убежищем, крепкой стеной. В убежище защита от всего — от ветра, дождя, оледенения, мороза, комаров или от войска. Отец должен быть крепкой башней, в которой можно было бы укрыться. Слово «отец» должно вызывать ощущение безопасности и силы. Убежище, обеспеченное нашим небесным Отцом, подобно крепости с прочными стенами, которые не пропускают в семью опасность, но также не выпускают из нее любовь и радость, пережитые нами в Его присутствии. Нам напоминают об этом факте те дни, когда мы всей семьей собираемся вместе, чтобы поделиться друг с другом своими переживаниями. Отец должен быть человеком, объединяющим всех членов семьи, человеком, который радуется, видя всю семью вместе. Он всегда готов выслушать и дать совет. Его жена и дети всегда радостны. Бог хочет, чтобы у нас было именно такое понятие об Отце.
1: В Библии Бог-Отец ясно показывает, что в семье Отец должен быть тем человеком, на которого всегда можно положиться, что Он непременно проявит заботу. «Не оставлю тебя и не покину тебя, — говорит Господь, — приходящего ко Мне не изгоню вон». Наш Небесный Отец в заботе о Своих детях печется обо всех областях их жизни — материальной, физической, духовной и эмоциональной. Правда, возможности земных отцов ограничены, но они должны заботиться о своих детях до тех пор, пока они живы. Взаимоотношения между отцом и ребенком, что касается взаимопонимания и близкого общения, должны постоянно углубляться. Будучи нашим небесным отцом, Бог не только обещал восполнить всякую нужду нашу по богатству Своему в славе, но Он также сказал, что хочет, чтобы мы определенно и ясно излагали пред Ним свои просьбы, чтобы мы открывали свои нужды пред Богом. Образец идеального земного отца — это человек, имеющий открытое ухо, обращенное к просьбам его детей. Такой отец с наслаждением откликается на конкретные просьбы, обращенные к нему. Безусловно, порой его ответом может быть «нет» или «подожди». Но также он должен проявлять любовь, щедрость и понимание, давая просимое. Слово «отец» должно вызывать дрожь возбуждения и сознание того, что он закладывает фундамент будущего своих детей. Господь сказал, что Он идет приготовить место для Своих. В послании евреям 11:16 сказано, что Бог не стыдится нас, называя Себя нашим Богом, так как Он приготовил нам город. Наш Небесный Отец готовит для Своих детей удивительные сюрпризы, несмотря на то, что им часто приходится испытывать трудности здесь, на земле. Для блага Своих детей, для того, чтобы способствовать их развитию, ведущему к зрелости, земной Отец также дает им возможность самостоятельно преодолевать трудности. Но в то же время ему следует продумать и приготовить сюрпризы для их будущего. Может быть, всей семьей поехать в большой город или провести день в лесу, а, возможно, посетить зоопарк или музей. Слово «отец» должно вызывать представление о человеке, полном чудных планов, желающим порадовать своих детей теми небольшими радостями, которые освещают каждый новый день, а также теми особыми радостями, которые человек проносит через всю жизнь. Отец должен быть доступным. Наш Небесный Отец всегда доступен для своих детей через молитву и также через присутствие Духа Святого, живущего в каждом верующем. Быть отцом значит быть доступным семье. Это значит как можно больше времени проводить с семьей. Наш Небесный Отец силен и говорит нам, что Он готов поделиться своей силой. «Сила моя совершается в немощи». И хотя земной Отец не может поделиться своей силой таким уникальным образом, как Бог, ему следует не забывать, что все же Он может употребить свою силу для блага ребенка и помочь ему. Сила отца никогда не должна быть направлена на то, чтобы добиваться своего, или для того, чтобы подавлять слабых в семье. Все, что в нашей программе сегодня было сказано об отцах, не может быть в совершенстве исполнено несовершенным человеком. Но тем не менее, все это и еще многое другое составляет образец, данный нашим Небесным Отцом, и мы должны следовать ему. Чтобы ребенок рос любящим, почитающим Бога и послушным Небесному Отцу, он должен иметь хороший пример в личности своего земного отца. Не так важно, был ли у тебя такой отец или нет. Важно, чтобы ты сам имел твердое желание и намерение быть таким отцом. Отложи в сторону нехорошие воспоминания, нехороший пример, и посмотри на совершенного Небесного Отца. Подобно тому, как Неемия обнаружил обвалившуюся стену, так и мы должны обратить внимание на разрушающиеся стены в наших семьях. Давайте с Божьей помощью примем решение укрепить и при необходимости перестроить стены, ограждающие наши семьи.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпет. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

12 августа 2000 года случилась трагедия в Баренцевом море. Случилась катастрофа на подводной лодке, которая называлась «Курск». И ушли из жизни 116 человек. Эта трагедия всколыхнула весь мир и затронула многие сердца во всем мире задуматься о нашей жизни, о смысле нашей жизни, как наша жизнь может прерваться. 116 человек ушло из жизни. Сегодня идет расследование, доказательства, как, почему, где и как это случилось. И сколько бы мы сегодня ни говорили, и каким бы выводом мы ни пришли, этих людей в живых уже нет. Они находятся уже в другом измерении. Примерно год назад на улице Гурьянова в Москве произошел взрыв. Ушло из жизни 109 человек. 14 человек из них по сей день сегодня так и не нашли. Это трагедия. Трагедия. Люди спали, произошел взрыв. Когда они ложились спать, никто не знал. Никто не мог предположить, что он уже не встанет завтра. Родственники не могли предположить, что на следующий день их близких уже не будет. Евангелие Луки, 13 глава, с 1 стиха. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Мы живем на этой земле и не думаем о том, что может наша жизнь закончиться завтра или сегодня, или, может быть, нам осталось несколько часов. Мы об этом не думаем, как подобно это было во времена Иисуса Христа. Мы думаем о том, чтобы как построить наше будущее. Мы думаем, как построить нашу жизнь, как сделать нашу жизнь прекрасной и чудесной. Я как-то слышал одну очень древнюю такую притчу, что жил один король, и у этого короля был шут. Этот шут был очень умный человек. И вот король сказал ему: «Найди самого глупого человека в моем королевстве и подари ему вот этот скипетр и вот эту корону». Прошло много времени. Король заболел. Его пытались лечить. Много врачей приезжало. И в конце концов врачи сделали заключение, что его жизнь не будет долго продолжаться, что он скоро умрет. Ему осталось всего несколько недель. Король испугался и сказал: «Как? Как? Как мне осталось несколько недель? Я не готов. Я не готов к тому, чтобы кому передать мое царство? У меня столько еще дел, у меня столько еще всего надо сделать в моей жизни. А вы говорите, что мне осталось несколько недель жить на этой земле». И об этом узнал шут и принес ему этот скипетр и корону, которую давал ему король. И сказал: «Король, ты меня извини, но я вынужден тебя признать самым глупым человеком в царстве». Король спросил: «Почему?» Он сказал: «Потому что, когда ты ехал в другое государство, ты готовился год. Когда ты делал свадьбу для своей дочери, ты готовился 2 года.
Когда ты готовился принимать гостей в своем царстве, ты за полгода, за несколько месяцев приготавливался свое царство, королевство. Но сегодня, когда ты предстоишь пред вечностью, для того, чтобы предстать пред Богом, ты сказал, ты не готов. Как часто мы в нашей жизни тратим очень много времени на учебу в школе, в институте, в университете, приобретение специальности. Мы должны учиться 7-8 лет для того, чтобы стать доктором, врачом или там адвокатом. Мы начинаем работать и работаем. И да благослови Господь всех тех, кто имеет специальность и работает, и пусть работает. Но сколько лет человек может проработать? Ну, 30-40. А потом наступает момент, когда нам надо решать. Когда нам надо решать о том, где наша будет душа проводить вечность. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Насколько мы задумываемся в нашей жизни о вечности, о том, что нам предстоит переход из этой жизни в другую, настолько, насколько нам предстоит предстать пред Богом, предстать пред тем, что мы будем жить пред нашим Богом, что мы не будем жить вечно на этой земле, что наша жизнь кончится. Мы всегда должны думать не о том, сколько мы прожили, а о том, сколько нам осталось. Тогда, когда мы празднуем день рождения, мы всегда говорим, что да, вот я прожил там столько-то лет, или вот там он прожил столько-то лет. Но вот эти годы говорят о том, что эти годы уже прожиты. Вот эта цифра говорит о том, что эти годы уже прожиты. Осталось неизвестно сколько. Может быть, мало. Может быть, 5, может быть, 3, может быть, 1 день, а может быть, еще 3 года. Никто не знает. И мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы встретиться с нашим Господом. Мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы предстать пред нашим Богом. Однажды я встретил одного человека, и он мне рассказал интересную историю. Ему сделали операцию, он еще не был членом церкви, и он уверовал, он так был верующим, ему операцию сделали там на кишечнике, вот, но последствия были очень такие тяжелые, неважные, у него отекли все ноги, распух живот сильно, и он понял, что он скоро умрет. Он понял, что у него отечность в нижней части тела, и эту отечность врачи не могут остановить. И тогда он попросил пресвитера церкви, чтобы ему преподали крещение. Я лично разговаривал с этим человеком, я лично его знаю. И он говорит: преподайте мне крещение. Ну, пресвитер подумал, говорит: хорошо, если ты сильно настаиваешь, хорошо, мы сделаем это. Они поехали на речку, этого брата завели в воду, он сам не мог идти, его привезли, его завели в воду, пресвитер тоже уже стоял в воде, и он преподал ему крещение. Этот брат вышел с воды, сказал: слава Богу. И он говорит: я сказал мысленно так: Господи, оставь там все мои грехи и все мои болезни. И все, он вслух никому ничего не сказал. Его привезли домой, он лег спать, и на следующий день он встал, и у него не было никакой отечности. Это было чудо Божье. Это было чудо, потому что этот человек уже понимал, что он скоро умрет, и он согласился принять крещение для того, чтобы заключить полный завет с Господом, чтобы посвятить свою жизнь для Бога. И он сегодня является христианином, он свидетельствует об этом. Он говорит об этом, о том, что Бог его любит, о том, что он прожил вот эти годы, и вот Бог его так сделал, что он пришел к нему, и что он сегодня всю свою жизнь хочет посвятить для Господа. Если не покаетесь, все так же погибнете. Часто в нашей жизни мы видим очень много несчастных случаев, трагедий, которые случаются на глазах у нас, или где-то там мы читаем, слышим, где-то это проходит.
и мы думаем, что мы лучше. Нет, Христос сказал, что если вы не покаетесь, все так же погибнете. В Евангелии записано два интересных места. Матфея, 21 глава, 18 стих. Там написано о смоковнице. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тот час засохла». Второе место, Луки, 13 глава, с 6 стиха. «Я сказал им притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришед искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал им в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее и обложу ее навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то на следующий год срубишь ее». С одной стороны, здесь мы видим, что Иисус шел и видел эту смоковницу, которая была при дороге. Часто много верующих, которые не являются членами церкви в определенной церкви. Они находятся как бы при дороге. И вот эти люди, они очень подвержены воздействию всех сил, которые могут на них повлиять. Эта смоковница была при дороге, она не была в саду. Та смоковница, о которой я второй прочитал, она была в саду. Некто имел в винограднике своем, то есть она стояла в винограднике, она была внутри, она имела определенную защиту, определенную ограду, и о ней шла забота. Дорогой друг, радиослушатели, где сегодня находишься ты? Являешься ли ты сегодня членом церкви? Являешься ли ты сегодня в церкви? Твоя жизнь может прорваться в любой момент, твоя жизнь может остановиться в любое мгновение. Насколько серьезно ты относишься сегодня для того, чтобы определиться, где ты находишься, в церкви или вне церкви, членом церкви являешься или не членом церкви. Если ты в церкви, то Господь, как мудрый садовник, проводит с тобой работу. Он удобряет тебя, помогает, поддерживает и старается, чтобы ты приносил еще больше и больше плода. Если ты вне церкви, если ты находишься при дороге, то ты можешь засохнуть. Можешь засохнуть, потому что ты не приносишь плода, потому что ты находишься при дороге, и очень много разных людей мимо тебя проходит, очень много разных вероучений стараются поколебать тебя, очень много разных пониманий проходит через твое сознание. Пусть Господь вас благословит, чтобы мы были в Его саду, чтобы мы покаялись пред нашим Господом, тех, кто еще не обратился пред нашим Богом, чтобы мы всю свою жизнь предали в Его руки, чтобы вся наша жизнь принадлежала Иисусу Христу. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Мы должны покаяться пред нашим Господом. Если кто что согрешил и сделал неправильно, то покаяние пред нашим Иисусом Христом, пред нашим Господом, очищает нас от всякого греха. И очень важно, как и какими мы можем предстать пред нашим Господом, в каком нашем духовном состоянии. Пусть Господь благословит каждого из нас быть готовыми всегда в любое время, в любое мгновение предстать пред Богом. Аминь.

0: Был городок курортный Лангарон. Над ним меж гор высокая плотина, и ею славился на всю Европу он, а также живописной долиной. Людей всего 2500 в том городке беспечно проживало, и не было у них больших забот, и жизнь, казалось, всем им улыбалась. Там отражалась синева небес, в глубоком озере, что было за плотиной, а горы покрывал зеленый лес и любовался с высоты долиной. И вот однажды мирный городок заснул спокойным, тихим сном обычным. И вдруг, разбужен страшным шумом он, и всплеском волн, и воем ветра зычным, и прежде чем опомниться могли, вода весь город страшной силой смыла с домами и людьми, с лица земли, так будто их и вовсе там не было. Наутро лишь узнали, что гора, свалившись в озеро, толкнула на плотину всю массу вод, и воды через край волной гигантской ринулись в долину. Осталось от 2500 всего душ 200 раненых бездомных. Посмотришь, жалость за душу берет, но тут урок для всех людей огромный. О, не надейтесь, что в последний час вы получить успеете спасенье, ведь может статься смерть настигнет вас, как Лангарон ночное наводнение. На полутоне оборвать напев для смерти и доступно, и возможно, вдруг упадете, охнуть не успев, на улице шагнув неосторожно. Опасно жить, надеяться на то, что все уладить сможете когда-то. Вы разве знаете хоть что-нибудь о том, как близко ваша жизнь к закату? Сегодня ж вы и живы, и силены, и ясен ум ваш, ровно сердце бьется. Ему призывы Божьи слышны, так пусть оно сегодня отзовется.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов». Сегодня вторая заключительная часть. Все, о чем мы выше говорили, находится во взаимосвязи. В этом тексте, в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 43 по 45, мы видим тот дом, от которого я выше исходил. Когда сатана возвращается, то находит его незанятым, выметенным и убранным для него. Это значит, если личность, которой касается этот грех, снова падет в этот грех, то его тело окажется выметенным и убранным для него. Тогда он приводит в этот дом 7 других духов, злейших себя. Библия говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. Тогда он говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Дом в стихе 44 есть человек из стиха 43. Поэтому Господь Иисус должен сначала проникнуть в дом погибшего человека. Это первое. Поэтому будет неверно, если будем наступать против врага у таких людей, которые еще не спасены. Понимаете ли вы это? Неспасенным людям мы можем и должны только Евангелие рассказать, ибо Евангелие лишь тогда получит силу и власть, если отдельными людьми оно будет воспринято добровольно. Но если неспасенным людям мы станем Евангелие навязывать, то оно не оставит в человеке силу Евангелия. Это значит, что Господь Иисус не может проникнуть в этот дом, потому что закон Нового Завета выражает свободу, а сам Бог следит за этой свободой. Представим себе, если бы мы отлавливали на улице людей, связывали бы их, усаживали в подвал и говорили бы им: «Или же ты передашь сейчас свою жизнь Иисусу, или же я отрублю тебе голову». И что же вы думаете, каких спасенных мы получили бы? Хотя все эти люди, конечно, покаялись бы, но это были бы не настоящие спасенные. Понимаете вы теперь разницу в покаяниях? Поэтому в вопросе покаяния Господь Иисус желает иметь совершенное и полное добровольное решение человека. А в нашем символичном примере иметь

Тебе взывал, чтобы ты вошел в мой дом, но ты не пришел, ты не подумал об этом. Уверяю вас, такого в вечности не будет, ибо в то мгновение, когда в сердце у человека в действительности рождается добровольное решение, чтобы Господь Иисус мог войти в такое сердце, то Он действительно приходит, потому что Он является сердцеведцем. Поэтому знаете, что Иисус даже не станет ждать, чтобы Его приглашали. Можете мне поверить. Но Он желает видеть добровольность в отношении спасения каждого погибшего человека. Но если вы призываете Иисуса в ваше сердце для общения при желании покаяться, то это есть проявление вашей любви к Иисусу. Лишь так Господь Иисус может проникнуть в ваше сердце, чтобы совершить там изменение. Это является настоящим покаянием и ничто другое. С этого начинается новая жизнь каждого отдельного человека, который с покаянием в своих грехах добровольно приходит к Иисусу. По этой же причине в нашем собрании братья проводят душепастырское служение с людьми, которые еще не спасены. В этом служении мы подробно рассказываем им Евангелие и призываем их передать свою жизнь Господу Иисусу. В противном случае это служение пойдет в кривь и в кость. А люди, с которыми мы проводим душепастырское служение, должны от всего сердца желать спастись. А люди, которые обременены и еще не совершили покаяние, должны прежде всего принять Господа Иисуса в свои сердца. Это является учением Евангелия, и это не ново. Возможно, что в этом процессе та или другая деталь является новой, но это уже более 2000 лет написано в Библии, в Новом Завете. Вы должны сначала принять Иисуса в ваши сердца, что соответствует в нашем главном тексте проникновению в дом сильного и, чтобы расхитить вещи его. Расположение сатаны в нас очень сильно на основании его права, которое он имеет в связи с нашими грехами. А это его право. Этот закон греха и смерти настолько силен, что никто из нас не может и не мог выйти из этой глубокой связи греха. В отношении этого нашего безвыходного состояния Господь Иисус проявил милость. Благодарили ли вы уже за это нашего Господа Иисуса? Достаточно ли вы Его благодарили за то, что Он подарил вам такое спасение? Знаете ли вы, что для этого спасения вы вообще ничего не могли добавить? Для всех вас было достаточно, чтобы вы разрешили Иисусу одарить вас Божьим подарком, который мы получили во Христе Иисусе. Каждый погибший человек является частью дома сильного, потому что Иисус еще не мог войти в сердце таких людей. В этом месте я должен обратить ваше внимание на тот факт, что при покаянии человека Господь Иисус приходит не один. Если человек покаялся и приглашает Иисуса в свое сердце, то Иисус говорит в отношении этого события в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
Повторяю, это происходит, если человек до этого покаялся. Следовательно, в детях Божиих, в духе,

0: где проживает вся Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Этот факт не зависит от того, имеем ли мы сильную или слабую веру. Слабые в вере так или иначе принадлежат к Церкви Иисуса. В Слове Божьем написано в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Решающим фактором в этом вопросе является рождение свыше через обращение. В таких событиях возникают решения для вечности. Итак, Божьим намерением является расхищение дома сильного. И если Господь Иисус проникнет в этот дом, то Божье намерение мы видим в том, чтобы расхитить вещи в этом доме, в этом сердце. Тогда мы должны спросить, что это за вещи, которые Иисус должен в этом сердце расхитить. Это вещи, которые следует забрать у врага. В этом мы видим материал, который враг этот сильный применял в нас, чтобы укрепить в нас свою крепость, укрепить эту крепость против Бога, укрепить свою крепость против нашего Искупителя Иисуса Христа. К этим вещам домашнего обихода врага относятся неверие, высокомерие, гордость, быть чем-то великим или вообще чем-то быть, если мы хотя бы настолько велики, чтобы не служить ближнему. Своему ближнему не всегда желать прощать, искать наше собственное право. Сравните все это с поведением Иисуса. Сколько искал Иисус на этой земле свое право и как часто Он на этом настаивал? Зато как часто мы бессердечно относимся даже к Иисусу и не доверяем Его Слову и так далее. Во всем этом мы видим домашнюю утварь в доме сильного. Находится ли и в ваших сердцах еще эта домашняя утварь сатаны? Вполне возможно, что вы еще никогда так точно не размышляли об этом, или вы еще никогда так точно не слышали это. Если это так, тогда вы можете это сегодня разуметь, что мы не лучше, чем и все другие. Мы все приходим из одного бедственного положения, из того же греха, в который пал первый человек Адам и Ева. С этого момента наш дом принадлежит сильному. Поэтому Господь Иисус пришел в плоти с небес и призывает всех вас. «Дорогой друг, разреши мне войти в твое сердце». Почему? Чтобы любовь Бога нашла в твоем сердце место. Не желаете ли вы разрешить Иисусу войти в ваши сердца и поселиться в них? Если вы до сих пор еще не являетесь детьми Божьими, вы поняли, что Иисус вам предлагает? Во-первых, Он предлагает или просит разрешения проникнуть в ваш дом. Во-вторых, Он желает похитить всю домашнюю утварь злого. При этом и вы должны вместе с Ним участвовать в расхищении и весь этот хлам выбросить в бездну. Все это не приходит от Бога, но является собственностью сатаны. И нам эта утварь не принадлежит и должна быть для нас чуждой. Господь Иисус дает нам жизнь вечную и уже здесь дает нам общение с Ним. И если вы до сегодняшнего дня еще не имели с Ним общения, то в вашей жизни вам недостает самого существенного. Поэтому я никогда не пожелал бы поменяться положением с погибшим мультимиллионером, который ходит по этой земле со всеми своими грехами. Такое желание не может для меня даже стать искушением. я бы ему сказал: «Оставь, пожалуйста, свои гроши себе». А я имею Иисуса, который связал меня с вечностью. Приняли ли вы Иисуса уже таким образом, что радость в Иисусе переполняет ваши сердца, и мир Божий там царит? Господь Иисус это сделает. Господь Иисус желает этого. Поэтому к вам возникает вопрос: желаете ли вы этого и делаете ли вы это? Если вы это сделаете, то примете решение спастись для жизни вечной. А если вы это не сделаете и не желаете это сделать, то примете решение о пребывании в вечном проклятии. Вы и сегодня еще можете выбрать одну из этих двух возможностей. Почему и сегодня еще? Потому что Господь Иисус и сегодня еще в конце времени благодати спасает людей по благодати. Как Он по благодати начал спасать людей уже 2000 лет тому назад. Иисус остается тем же милостивым Спасителем, как читаем в послании евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Однако, что следует сделать до того, как начнут расхищать домашнюю утварь сильного? Прежде всего, следует сильного связать, но это вы не можете так просто сделать. Для этого наш Небесный Отец одного предназначил. Бог посадил для этого одного мужа, который должен это сделать. На нем сильный не имеет никакого права, потому что на нем не было никакого греха. По этому поводу Иисус так о сильном говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». А апостол Павел говорит по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха он, то есть Бог, сделал для нас грехом, возложил на него грехи всего мира, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». И еще одно место мы имеем в Писании, в котором Святой Дух сообщает нам о том, что Иисус не имел греха. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Исходя из этих трех мест Писания, становится ясно, что Иисус не мог бы ни вас, ни меня принять, если бы Иисус не был безгрешным. Сильный уничтожил бы нас, потому что мы немощны. Он семикратно разорвал бы нас в клочья, а наш Небесный Отец знал об этом. Поэтому Он предназначил для этого Своего Сына, который мог победить сильного, как читаем в послании евреям, глава 2, стихи 14 и 15. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Первое, что наш Господь Иисус сделал для нас, мы видим в том, что Иисус дал на Голгофском кресте свое тело и свою кровь, и этим самым пожертвовал свою жизнь. Это было первое. И как мы в послании евреям, глава 2, стих 14, видели, Иисус своей смертью, которую Он претерпел на кресте, лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. С юридической точки зрения это действие Иисуса является проникновением в дом сильного. Прекрасное дело совершил Иисус на Голгофском кресте. Своей победой над сатаной Иисус избавил также тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. На основании этого мы познаем великую любовь Бога к нам, что Он проявил милость по отношению нашего рабского положения. Сатана никогда не отпустил бы нас. Верите ли вы этому? Сильный никогда больше не отпустил бы нас. Он до тех пор зажимает людям горло, пока они не испустят дух. Ни один человек, который не приходит к Иисусу, еще не вырвался из плена сатаны. Он стремится получить ваше самое злое. Он имеет радость в том, как он может людей убивать. Вы спросите, почему? Что он имеет в нас, слабых людях? Потому что мы были сотворены по образу Бога. Мы имели когда-то образ Бога. Но Господь Иисус размозжил змею голову и одновременно стал победителем над врагом на Голгофе. Возможность спасения наших душ завоевал Господь Иисус. Сильный теперь связан, а мы славим имя нашего Господа Иисуса, победителя этого сильного. Поэтому вы в твердой вере можете теперь впустить Иисуса в ваши сердца. И если вы впустите Иисуса в ваше сердце, то Он войдет к вам и свяжет сильного в вашем сердце. Сегодня, во время усиления власти тьмы, как и столетия тому назад, люди все еще по Божьей благодати находят путь к Господу Иисусу, ибо Иисус принимает и сегодня еще погибших грешников. Позволили вы Господу Иисусу себя уже принять, чтобы получить жизнь вечную? К сожалению, у некоторых кающихся не вся домашняя утварь сатаны проявляется во свете. И знаете ли, почему нет? Потому что сатана света боится и опасается. Точно так, как этот сильный боится света, так и мы пугливы перед Божьим светом. Верьте мне, наш ветхий человек боится света. Он светобоязнен. Человекобоязнь является той же статьей, что светобоязнь. Существует очень много таких примеров. Поэтому существует много борьбы в невидимой области, ибо мы должны проникнуть в дом сильного и по примеру Иисуса провести очищение храма. Потому что Святой Дух сделал наше тело храмом, и всю эту нечисть, которая скрывалась у Израиля в храме, все еще находится и в нашем храме. Поэтому необходимо провести очищение нашего храма. Следует развязать оковы неправды и разрушить ярмо, как сообщает нам пророк Исаия в главе 58 стих 6. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». В соответствии с этим местом Писания мы до тех пор должны разрешать оковы неправды и узы ярма врага, пока дом будет очищен от домашней утвари врага. Так долго длится очищение нашего храма. И как дети света мы имеем большое задание от Бога. Избавьтесь, пожалуйста, от вашего неверия, избавьтесь от непослушания, передайте этот хлам Господу Иисусу, чтобы посредством Божьего Духа все враги были из вас изгнаны. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Кто боится, тот несовершен или незавершен в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. В этом стихе мы находим изгнание страха. Это значит, что мы должны ходить в любви Иисуса. Тогда все эти квартиранты должны покинуть наш храм. Согласно второго послания Тимофею, глава 1, стих 7, боязнь или страх является духом. Читаю этот текст. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь мы ясно и однозначно видим, что духа боязни мы получили не от Бога. Если у кого-то из вас есть этот дух боязни, то вы получили его с другого факультета, но не от Бога. Поэтому мы должны ходить в любви Иисуса, где нет крика, и там этот процесс очищения нашего храма будет завершен без большого театра. Сильный будет связан. Это сделает Иисус. Ему подобает вся слава. В-четвертых, похитите у врага последнее, но не у вашего ближнего. Это не мой враг. Хищение у ближнего является отчуждением. Это является воровством. Библия говорит, чтобы мы не желали имущества нашего ближнего, не того, что принадлежит вашему ближнему, но то, что принадлежит к домашней утвари врага в вас. Это имеется здесь в виду. Чтобы враг не имел возможность за что-нибудь удерживаться в вас, и борьба продлится слишком долго, что не является Божьей волей. Это не было Божьей волей, чтобы израильтяне 30 лет ходили вокруг Иерихона. Поэтому они ходили вокруг Иерихона всего лишь 7 дней. Что является Божьей полнотой, является полной мерой. И это мы должны познать божественной полной мерой. Сегодня мы можем это выразить в данной нам Божьей благодати. Спасающую сторону этой благодати совершил для нас Господь Иисус, Спаситель наших душ. Теперь очередь за нами. Как мы относимся к этому вопросу? Борьба на Голгофском кресте настолько велика и многогранна, чтобы и мы эту борьбу, которую Он нам поручил, победоносно совершали, будучи оснащены всеми Божьими обетованиями. Перед нами стоит вопрос, верим ли мы вообще в это? Верите вы в то, что Библия говорит? Именно здесь выявляется, что мы больше не верим, что говорит Писание, но, тем не менее, ожидаем обетования верующего. Поэтому я призываю всех детей света верить словам нашего Господа Иисуса, верить не сомневающимся, не тем, которые все лучше знают, и не незнающим, но верить слову Иисуса Христа. Со стороны хождения мы в этой нашей борьбе прославляем Бога. Многие верующие имеют, конечно, сегодня в отношении обременения детей Божьих совершенно другое мнение. Но кто в этом вопросе противится сообщению Писания, к тому Святой Дух лично обращается в нашем главном тексте в стихе 30. кто не со мною, кто не тянет с Иисусом в этом вопросе в одной упряжке, тот против меня». Это ясно. И сколько противоречащих разговоров, сколько противоречащего слову Иисуса мышления и сколько противоречащих действий мы находим сегодня в Церкви Иисуса. Поэтому я серьезно сообщаю вам сегодня в этой проповеди, что на основании другого, несоответствующего истине понимания мы являемся препятствием в вопросе освобождения от обременения Божьих слуг. «По вере вашей да будет вам» — Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29. А я могу к этому еще добавить, все же, насколько этот факт серьезен, все же, какую ответственность несем мы в этом вопросе перед Богом. Кто не будет в борьбе, как говорит Иисус, собирать эту домашнюю утварь, чтобы выкинуть ее в преисподнюю, тот расточает, как читаем в нашем главном тексте. Не напрасно в нашем главном тексте стихи 28, 29 и 30 связаны между собой. Являетесь ли вы в рассматриваемом сегодня вопросе собирающими? А если нет, то Иисус говорит, что вы являетесь расточающими. Ибо проникновение в дом сильного совершенно однозначно является симптомом Царства Божьего, которое сегодня находится среди нас, в котором мы живем и которое нас касается. Поэтому в заключение нашей сегодняшней проповеди подведем итог. Господь Иисус поставил Царство Божие как символичную, видимую и реальную эпоху, поставил изгнание и преодоление врага в сегодняшнее время. Для нас, детей Божиих, первичным является не покаяние, но вера, в которой мы имеем оправдание. Оправдание Бога мы имеем не в покаянии, но в вере, потому что мы происходим от язычников. Израиль, напротив, который имеет свое оправдание в покаянии, потому что о вере израильтяне знали, а мы, как язычники, о вере ничего не знали. Израиль точно знал, что такое вера. Об этом они знали уже от отца веры Авраама. Поэтому я сегодня всех призываю к тому, чтобы подчиниться Слову Божьему, смириться под Его славную власть и под Его величину, но и под Его любовь и благодать, чтобы награда Его страданий стала великой, и чтобы вы однажды могли быть в небесной славе, чтобы там наслаждаться благодеяниями славного Бога, который все это сделал для нас. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: «Дарите женщинам цветы на юбилей и годовщину, и даже просто без причины, дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они о чем-то плачут. Вам не утешить их иначе. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они несправедливы, вам непокорны и строптивы. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, коль вы виновны, без сомнения. Есть лучший метод извинения. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при расставаниях и при встречах. Вы вместо вашей важной речи дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы на свадьбу и на день рождения, когда в семье вновь пополнение. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при покаянии и крещении, когда вы просите прощения. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда подарок не купили или купить его забыли. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, пусть редкие и дорогие, пусть даже самые простые. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, сказав любви признание, фразу, и даже после их отказа. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы за их молитвы и участие, за то, что в этом ваше счастье. Дарите женщинам цветы.

0: В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Но скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по птичьи?
1: Дорогой радиослушатель, вы цитируете Писание неправильно и тем придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано. А написано вот как: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их». Матфея 6 глава, стихи 25-26. Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен переходить мост, пока до него не дошел. А миллионы людей именно так и поступают. Учиться у птиц небесных – это не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птицы – очень трудолюбивая тварь. Но у птиц всему есть свое время и своя мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят. Они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по птичьи – это вовсе не значит ничего не делать. Это не значит открыть широко клюв и ждать, пока в рот не залетит мошка. Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» – вот пословица христианина. Озабоченность людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого мы еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизнью. Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4 глава, стих 6. Это значит не быть постоянно озабоченным. Есть нужда? Принеси ее в молитве Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. Он печется о нас.
2: Всевышнему. Уже ничто мне не закроет землю, ничья рука не загородит свет. Я счастлив тем, что ты молитве внемлешь и приходящего не изгоняешь. Нет. Но где слова? Где образы? Где краски, чтобы твой лик святой изобразить? Твою любовь, родительскую ласку хочу всегда в душе моей носить. Куда идти? В тебе глаголы жизни, в тебе источники живой воды. О мой Господь, к твоей святой отчизне ты сам меня направь и приведи. Пусть этот мир горячая пустыня, в тебе есть сила скорби пережить. Я счастлив тем, что жизнь моя отныне вся навсегда тебе принадлежит.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Всем привет! Здравствуйте! Это я, тетушка Кэрол.
4: Приветствую вас, и я, дядюшка Дэн.
3: Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа». Мы приготовили сегодня для вас подлинную историю об одной маленькой девочке по имени Иди и ее семье, в которой не все было благополучно.
4: Звучит многообещающе. А что ты имеешь в виду, говоря, что это подлинная история?
3: Видишь ли, первоначально она была написана Джеррисом Брэганом в форме рассказа. Маленькая девочка Иди, когда выросла, стала его женой.
4: Да, правда?
3: Правда. Да вот еще что. Эта история произошла во время Рождества.
4: Замечательно. Ну, тетушка Кэрол?
3: Что?
4: Почему бы тебе не начать свой рассказ и не сообщить нам заглавие твоей истории?
3: Ну что ж, пожалуй, я так и сделаю. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Рождественский ангел». Это произошло в декабре 1951 года. Семилетняя Иди, трое ее старших братьев Бен, Мелвин и Чарли и их младший братик Калвин жили со своей матерью и отцом на ферме в штате Мейн, что на северо-востоке Соединенных Штатов. Во время долгой и холодной зимы кухня была самым теплым местом в доме, так что вся семья проводила в ней большую часть дня.
5: Бен, ну перестань, ну отдай мои карты.
6: Ты ничего этим не брал?
5: Мама! Бен взял мои карты и не хочет их отдавать.
7: Бен, Мелвин, ну прекратите же, прекратите. Мне надо успеть приготовить ужин до папиного прихода. Идите отсюда, идите в гостиную. Ну, пошли, пошли, пошли, пошли.
8: Мам, посмотри, какую картинку я нарисовала.
7: О, Эдди, очень хорошая картинка. Собери свои карандаши и помоги мне накрыть стол для ужина.
8: Окей, мам. А что у нас сегодня на ужин?
7: Кукурузная похлебка и свежеиспеченный хлеб.
5: Но у нас это было вчера на ужин.
7: Огонь того и гляди, вот-вот потухнет. Бен!
6: Да, мам!
7: Бен, принеси, пожалуйста, дров.
6: Сейчас, принесу.
7: Вчера на ужин у нас не было кукурузной похлебки. Это было позавчера. Боюсь, что нам придется есть похлебку да печеную картошку до конца зимы. И то, если повезет. Ну, ничего, детка. Ну, давай пошевеливайся, детка. Папа каждую минуту будет дома.
8: Мам, он дома.
7: Ну-ка, принеси тарелки.
8: Ага, мам. Здравствуй, папа.
9: Ну, здравствуй. Это твои карандаши валяются на полу?
8: Да, пап.
9: Ну, тогда собери их. Ужин готов?
7: Почти.
9: Почти. У нас всегда все почти. Я почти получил сегодня работу. То есть пока они не обнаружили, что я почти хорошо вижу. Следующий на очереди то, что если они отберут у меня водительские права, потому что я практически слеп, и тогда мы можем почти умереть с голоду.
7: Дорогой мой, пожалуйста, не при Эдди. Она...
9: Не глупее, Элси. Она прекрасно знает, что я потерял работу. Не правда ли, Эдди?
8: Я...
9: Так бы и стукнул этому идиоту Хасколу по башке. Я проработал на этом заводе столько лет, а теперь он говорит, что мое зрение, видите ли, недостаточно острое для этой работы.
7: Ну, Чарльз, ну, пожалуйста.
9: Ну, Чарльз, ну, пожалуйста.
7: Ну, я...
9: Я ведь сказал Бену перед уходом, чтобы он принес дров.
7: Он собирался. Вот, минуту назад собирался.
9: Да? Ох. Он все еще собирается? Бен! Бен!
7: благодарим тебя, отче, за хлеб наш насущный. Я уверена, что ты позаботишься о нас. Аминь.
9: Что, Элси? Это они в твоей новой церкви учат тебя так молиться? Полагаю, что теперь, раз уж мы обзавелись религией, нам неплохо бы было бы попросить у Бога немного денег на Рождество, а?
7: Чарльз.
9: Уж поскольку он занимается нами, не забудь попросить у него для меня какую-нибудь работенку, а? Как насчет этого, а?
7: Чарльз, ну, пожалуйста.
9: Да, да. Ну что ж, налей-ка мне тарелку пополнее. Я был в 5 местах сегодня в поисках работы. Нет ничего. По крайней мере, для меня. Сиди прямо, Чарльз.
5: Я сижу прямо, папа.
9: Не отвечай мне, мистер. Ты куда уставился, Мелвин?
5: Я смотрю на тарелку с супом.
7: Ну что ж, хотя бы малютке Калвину мой суп пришелся по душе.
8: Мне он тоже понравился, мам.
7: Правда? Спасибо тебе, Эдди.
8: Мам.
7: Да?
8: Мы с Мельвином приготовили небольшой сюрприз. Можно мы покажем его после ужина?
9: Да? У меня тоже есть небольшой сюрприз. После ужина Бен идет к себе в комнату и сидит там до конца дня.
10: Папа!
9: Прекрати ныть! Прекрати сейчас же! В следующий раз, если забудешь принести дров, я засажу тебя в твоей комнате до ужина.
10: Пап, но ведь я...
9: Все, хватит! Час. Все, прекрати! Пошел вон из-за стола, сию же минуту, пошел вон! Я не хочу видеть твою бестолковую рожу!
10: Моя рожа ничуть не бестолковее твоей.
9: Что?
10: И суп мне не нравится.
8: Бен!
3: К несчастью, у Иди в доме почти каждый вечер заканчивался подобной сценой. Горячий характер ее отца, его нетерпимое отношение ко всем и ко всему делали жизнь в доме невыносимой. Мама же была женщиной тихой и пыталась сохранить хотя бы видимость мира и покоя в доме. Ее старшие братья иногда пытались защищаться, но чаще же всего они просто боялись пререкаться с отцом. Но вот к концу ужина все мало-помалу улеглось, стол был убран, а тарелки вымыты.
7: Ой, ну вот, все тарелки снова в шкафу. Спасибо тебе, Эдди, ты настоящая помощница.
8: Спасибо, мам. А можно мы с Мельвином покажем тебе теперь наш сюрприз?
7: Ну что ж, я думаю, что, пожалуй, можно. Только нам следует соблюдать тишину. Папа слушает радио, а ты сама знаешь, как он раздражается, если кто-то беспокоит его, когда он слушает свою передачу.
8: А мы тихонечко. Вот идет Мелвин.
5: Мам, можно сейчас? Можно?
7: Да можно, пожалуй. Что вы тут вдвоем надумали?
5: Закрой глаза, мам. Ну, давай, закрой глаза.
7: Ну?
8: Не подсматривай.
7: Ну, что вы такое надумали?
5: Не открывай глаза. Иди сюда. Вот так.
7: Ну?
8: Так. Теперь открой глаза и посмотри на веранду.
7: И что? Я ничего не вижу. Ой, елка! Какая красивая! Где вы ее взяли?
5: Мы с Эдди нашли ее в лесу.
8: Это елка на Рождество. Мы взяли в сарай пилу и сами ее спилили.
5: Ой. И сами принесли ее домой.
8: Тебе нравится, мам?
7: Ну, конечно же, нравится. Давайте принесем ее в дом. Не могу поверить, что вы вдвоем все это сделали.
9: Кто это там оставил дверь открытой настежь? В доме без того холодина, Элси.
7: Все в порядке, Чарльз. Дверь закрыта.
9: Тут ты без того такая холодина. А это что такое?
7: Чарльз, это елка. Эдди и Мелвин спилили ее для Рождества.
9: А? Смотрите у меня. Если вы затупили мне пилу...
3: тот же вечер дети начали делать украшения для елки. Не прошло и часа, как елка была готова.
8: Ну вот и готова. Елка наряжена.
11: Ну, дети, вы просто молодцы у меня. Все игрушки сами сделали. Ой, и снежинки, и гирлянды, и даже сосульки из фольги.
5: Мне больше всего нравятся лампочки.
8: А мне больше всего нравится ангел на верхушке.
5: А разве ангелы есть? Кто знает, а о них всегда говорят в церкви, значит, они есть.
8: Наверняка есть. Есть или нету, а наш на верхушке очень красивый.
9: Ну, хватит об этих ангелах. Пошли отсюда вон. Ну, спать. Слышите, спать. Сию же минуту, что стоите как вкопанные? В постель, быстро. Пошли спать, пока я вас всех не отлупил.
3: Иди, Мелвин, Чарли и даже малышка Калвин спасались бегством при виде рассерженного отца. Все за исключением Иди спали внизу, а ее комнатка находилась наверху, в недоремонтированной мансарде. В ее комнате не было никакого отопления, а штукатурка облупилась, и обои отклеивались от стены. Это было не очень приятное место, но для Иди оно было настоящим спасением. Это было единственным безопасным местом во всем доме. Здесь можно было спрятаться от бури, разбушевавшейся внизу. Дрожа от холода, она пряталась под одеялом. Чтобы побыстрее согреться, она иногда брала с собой под одеяло свою настольную лампу с гибкой, как у гуся, шеей. И вот сейчас в это свое убежище Иди и прибежала.
8: Мы только хотели иметь елочку на Рождество. И ангелочек на верхушке такой красивый. Почему он всегда такой злой?
3: На следующее утро Чарльз, съев свой постный завтрак, отправился пешком в город. Он решил пойти сегодня на завод и поговорить с мистером Хаскалом напрямую. Если бы он только мог вернуться на свою старую работу, тогда все было бы в полном порядке. Хаскал просто должен прислушаться голосу разума, и все тут.
12: Мистер Хаскал просит вас в свой кабинет, мистер Холл.
13: Чарльз, входи, рад тебя видеть. Как дела?
14: Дела таковы, мистер Хаскал, что они совсем никудышные. Искал работу по всему городу, но так ничего и не нашел. Мистер Хаскал, пожалуйста, вы должны мне вернуть мне мою старую работу.
13: Чарли, уж ты меня извини, но я не могу поставить тебя обратно на конвейер. Твое зрение, оно просто-напросто недостаточно хорошее для этой... Что я хочу сказать? Если ты или кто другой получит увечья или что-то в этом роде на работе, то мне...
14: Пожалуйста, мистер Хаскал, мои дети голодают. Буквально голодают.
13: Я понимаю. Действительно, я сочувствую всей душой, но я...
14: Вы просто должны вернуть мне мою работу, мистер Хаскал.
13: Извини. Но я...
14: И как у вас все просто, а? Человек работал годами, отдавал свою кровь этой вонючей фирме, а его хлоп, и вы швырнули на улицу, да вы...
3: Расстроенный и злой, он пошел обратно домой.
14: Годы работал на этих. И что я получил? Ты нам больше не нужен, Чарли. У тебя плохое зрение, Чарли. Это все вина Элси. Она себя так ведет, будто все можно разрешить, если начать ходить в церковь. Это Библия, это просто-напросто сборник глупых сказок. Ангелы, они не существуют, эти ваши ангелы. Бог, Бог любит тебя, Чарли. Он меня любит, как бы не так. Вот пришел, и меня тут же взяли обратно на работу. Как бы не так.
3: Между тем, дома мама, Иди и мальчики пытались продолжать жизнь, как будто ничего не произошло. Но они знали, что Чарльз скоро вернется домой. И никто из них не знал, что тогда произойдет. Одно они знали наверняка, что если он не нашел работу, то это будет очень тяжелый вечер.
8: Он вернулся. Он дома.
7: Эдди, ты куда побежала?
8: К тебе наверх.
3: В половине шестого семья начала собираться на кухне для ужина. Тихо и осторожно. Никто не произнес ни слова. Все боялись спросить, что случилось, но все и без того знали, что Чарльз работы не нашел. И вот когда ужин закончился...
9: Я пошел в гостиную слушать радиопередачу. И сегодня, чтобы никто мне не мешал. Понятно?
10: Да, пап.
15: Да, пап.
8: Да.
7: Эдди, помоги мне убрать посуду.
8: Окей, мам.
7: А ты, Бен, принеси дров.
10: Окей, мам.
7: Чарли, возьми малышку Калвина и погуляй с ним.
15: Окей, мам. Пошли, Калвин.
7: Эдди, что такое? Кто бы это мог быть?
8: Не знаю, мам.
9: Кто бы это ни был, гони его в шею, слышишь?
7: Да, Чарльз, да-да, конечно.
16: Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Чем могу быть полезна?
16: Прошу простить за беспокойство в такой поздний час. Мне нужно повидать мистера Холла.
7: Я не знаю, право. Он...
16: Очень важный разговор. Если вас не затруднит, скажите ему, что я хотел бы его повидать.
7: Что ж, я скажу ему, только он... Он не в духе. Не хочет ни с кем разговаривать. Войдите, пожалуйста. Подождите минутку здесь. Я сейчас.
16: Здравствуй, малышка. Как дела?
8: Хорошо.
16: У тебя все готово к Рождеству?
8: Ага. А вы очень высокий.
16: Что ж, пожалуй, да, это так.
8: У вас такие усы и борода.
16: Ну, я надеюсь, тебе бородачи по душе.
8: Да.
16: Это хорошо. Эй, какая у вас красивая елка. Готов поспорить, что ты сама сделала многие эти украшения.
8: Ага. Я с моими братьями.
3: Иди понравился этот незнакомец. Понравились светившиеся в его глазах добродушие, теплота его голоса. Он казался таким добрым. Иди попыталась представить себе, как это было бы хорошо, если бы ее папа был таким, как он. Ее глаза последовали за его взглядом, осматривавшим елку и замеревшим на ангеле на верхушке дерева.
8: Мистер!
16: Что?
8: А вы верите в ангелов?
16: Да, конечно. Конечно, верю. А ты?
8: Я не очень уверена, есть ли они. Мне бы хотелось хоть разочек повстречать хотя бы одного настоящего ангела.
16: А может, ты уже повстречала? Только сама об этом не знала.
8: А как узнать, если это...
7: Чарльз, к тебе пришел человек.
9: А мне плевать. Хоть сам президент, гони его в шею. Я хочу слушать радиопередачу и все тут.
16: И знаешь что, Эдди, не беспокойся об этом. Ангелы всегда дают знать тем или другим способом. Ведь это Бог посылает тебе свою личную записочку о его любви.
7: Извините, но, видите ли...
16: Пустое, не беспокойтесь. Прошу меня извинить за беспокойство в такой поздний час. Вот конверт. Если не возражаете, вот, возьмите, пожалуйста. И да вот что. Передайте мистеру Холлу, чтобы он пришел завтра.

0: Ах, да. Что это? Мам, что с тобой? Ты уронила? Да, но ведь это деньги. Мам, ты слышишь? Это деньги, мам.
1: Это...
0: Мамочка, я подберу. Вот, вот видишь, деньги.
1: Это же... Настоящие деньги. $300 банкноты.
2: Чарльз! Чарльз!
0: Папа!
1: Чарльз! Ой, я не могу этому поверить. Смотри, что нам дали. Нет,
3: мне
1: нет,
3: плевать,
1: ты только посмотри.
3: Мне плевать, что вам дали. Прекрати этот...
1: Знаешь что, Чарльз? Не затыкай мне рот. Открой глаза и посмотри.
3: Что? Что такое? Что это у тебя в руке?
0: Это деньги, папа.
3: Деньги? Кто тебе их дал?
1: Это человек, который постучал в дверь. Он принес их тебе. Да, и еще он сказал, что ты можешь завтра вернуться на завод. Они дали тебе другую должность.
3: Что?
1: Дети! Дети, идите сюда! Посмотрите.
4: Пап, здесь 3 бумажки по $100.
5: Самые настоящие.
6: Ты только подумай, столько денег.
0: Я сразу увидела, что он очень хороший человек. Сразу видно, он такой добрый.
1: Я же вам говорила, что Бог о нас позаботится.
3: Что? Ой. А ну-ка, ребята, посторонись.
1: Чарльз, то что ты собираешься делать?
3: Что я собираюсь делать? Я пойду за ним. Эдди! Принеси-ка мне фонарь.
0: Окей, пап.
3: Где мое пальто? Где пальто мое? Он далеко не уйдет в такой-то снег.
0: Вот фонарь, папа.
3: Сейчас я зажгу фонарь. Так. Вот так. Вот. Готово. Посторонись. Эй! Эй! Там есть кто-нибудь? А чтоб тебя, ничего не видно.
0: Дай-ка мне взглянуть, пап.
3: А ты что здесь делаешь без ботинок, без пальто?
0: Эй, мистер, послушайте. Вернитесь, пожалуйста.
3: Эй, мистер! Мистер! Эй!
0: Пап, смотри.
3: Смотри, куда? Куда смотри? Ничего не видно, проклятие.
0: Посмотри на землю, на снег.
2: Эдди, Эдди, вернись, ты простудишься.
0: Мам, посмотри на снег, на ступеньках. Посмотри на веранду.
3: Прекрати эти вопли, Эдди. В чем дело, не понимаю.
0: Тут нет ничего, ведь так?
3: Точно так, ничего нет?
0: Тут нет ничего.
3: Эдди.
1: Она права, Чарльз. Нет ничего, кроме наших следов, твои, Эдди. Ну вот и все.
3: Ну, ну и что? Погоди-ка. Погоди минуточку. Это значит, что...
0: Что незнакомец не оставил никаких следов на снегу, пап.
3: Не понимаю. Такого быть не может. Должны быть следы.
1: Чарльз.
3: Посмотрите внимательнее.
1: Ну, Чарльз, тут только твои следы и Эдди. Ай, давайте, пошли, пошли в дом. Вы оба простудитесь, того и гляди.
7: Чарльз и Эдди вернулись в дом. Чарльз медленно снял пальто и задул фонарь. Впервые он почти потерял дар речи. Эдди заметила это, несмотря на то, что он всех сторонился. Только иногда он покашливал, прочищая глотку или тер себе глаза своими мозолистыми ладонями. Похоже было, что он был способен произнести только одну фразу.
3: Не понимаю. Не понимаю.
0: Мам!
1: Что, Эдди?
0: Откуда незнакомец узнал мое имя?
1: Он знал твое имя, моя радость?
0: Ага. Он сказал... Ни о чем не беспокойся, Эдди.

0: Мы говорили про ангелов, и он сказал: не беспокойся, если ты встретишь ангела, он даст о себе знать.
1: Он так и сказал?
0: Да. Он сказал, что ангел даст о себе знать тем или иным способом, чтобы мы знали, что Бог любит нас. Он ведь был заправдышный ангел. Ведь правда, мам?
1: Да, Эдди. Да.
2: Эдди всегда с радостью вспоминала об этом вечере, когда ангел пришел к ним в дом. А на следующий день Чарльз, явившись на завод, и на самом деле получил работу. События этого вечера явились началом решительной перемены в его жизни. Он вскоре начал ходить в церковь и умер 30 лет спустя истинным христианином. Ну, что ты думаешь теперь об ангелах, дядюшка Дэн?
3: Как сказать? Я слышал про архангела Михаила и, конечно, о том ангеле, который явился Марии, матери Иисуса. Я совершенно убежден в реальности этих посланников Божьих, так как слышал много других историй, подобных этой, из очень надежных и верных источников.
2: Наша вера в Бога и те чудесные перемены, которые Он вершит в нашей жизни, являются результатом того, что мы верим в такие вещи, которые мы часто не в состоянии видеть, как, например, ангелы. Они действительно замечательные, и в Библии много о них рассказывается.
3: А теперь нам пора прощаться.
2: Итак, до следующего раза.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья радиослушатели! Я думаю, вы все узнали позывные нашей молодежной музыкальной программы «В ритме времени». И вот сегодняшний выпуск этой программы мы хотим посвятить новому альбому, который только что вышел у нас в студии и который называется «Сияющий луч». В этом альбоме включены песни в исполнении сестер Мараро, Ларисы, Дианы и Таисы. И вот сегодняшняя программа, я думаю, вам очень понравится. Песни такие интересные, задорные, в хорошем таком исполнении. И если у вас есть какие-то отзывы по поводу этого альбома и по поводу других песен, вы можете написать нам по адресу, который мы дадим в конце нашей программы. А сейчас песни.

Ну что ж, дорогие друзья радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня вы слушали песни из нового альбома «Сияющий луч» сестер Мараро, Ларисы, Дианы и Таисы. Я думаю, что песни вам понравились, поэтому наше желание, чтобы и ваши дети также пели и прославляли Господа, потому что это поколение, наши дети и внуки, они должны славить Творца и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ну а если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
2: Откровение. Откровение – это книга таинственных чудес и знаков. Предсказания этой дивной книги говорят о будущих событиях, которые произойдут в конце времен. Примечательно, что в начале книги Откровения есть подборка, состоящая из 7 писем. Это послания Иисуса Христа, записанные Его учеником Иоанном. Послания являются краткими письмами. Они лаконичны и бьют в цель. Адресаты писем – ранние христианские церкви. Данные письма адресованы 7 античным общинам. При этом они, как и само Откровение, являются предсказаниями. Через эти письма Христос обращается ко всем церквям всех веков. 7 церквей, 7 писем. Это 7 посланий к современным христианам. Это важные слова похвалы, ободрения, предупреждения. Присоединяйтесь к изучению Библии, к изучению бессмертных слов Христа, обращенных к Его последователям через 7 церквей Откровение. Я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Когда мы приходим на спектакль или бродвейский мюзикл, есть одна вещь, отделяющая нас от того, что мы ожидаем увидеть. Это занавес. Когда свет гаснет, а занавес поднимается, наше сердцебиение учащается. Я думаю, именно это ощущал апостол Иоанн, когда Бог, образно говоря, поднял занавес на небесах. Его описание небес самое подробное в Библии. После послания Христа семи церквям, Бог показал Иоанну, что ожидает церковь. Он показал ему славу Божьего престола. Это последняя проповедь нашей новой серии о семи церквях Откровения под названием «Взгляд в небеса». Сегодня в этой программе «Поворотный момент» мы заглянем за занавес, в сами небеса. Первое, о чем мы узнаем, о том, как церковь покинула землю. Узнаем об исчезновении церкви. Вот несколько причин, почему мы знаем, что церковь попадет в небеса. Если можно так выразиться, это произошло между 3 и 4 главой. В 3 главе церковь находится на земле, а в 4 мы видим, что церковь уже на небе. Каким-то образом она оказалась там. И мы знаем, как это случилось, знаем, что это произошло через вознесение церкви. Как нам на основании книги Откровения понять, что это правда? Прошу вас следить за моим ходом мысли. Мы видим это на основании последовательности событий в Откровении. Это первая причина. Вдохновенный план книги Откровения — мы видим в 1 главе, в 19 стихе. «Итак, напиши, что ты видел, что есть, и что будет после сего». «И что будет после сего». «Я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Это говорит нам о том, что эти места взаимосвязаны. И здесь начинается пророчество Иоанна по вдохновению Духа Святого. О том, чему надлежит быть после сего, после того, как мы вознесемся на небо. Что будет происходить, когда мы будем там, и что будет в это время здесь, на земле? Еще один факт, подтверждающий истину Вознесения, состоит в молчании о церкви с 4 по 19 главы Откровения. Если церковь все еще на земле, то с 4 по 19 главу должно быть хоть какое-то упоминание о ней. не так ли? Удивительная истина состоит в том, что слово «церковь» появляется в первых трех главах 19 раз. Но начиная с 22 стиха 3 главы и до конца книги о церкви на земле нет ни единого упоминания. И третья причина — Дух Божий оставил землю и перешел в небеса. Почему? Потому что на земле Дух Святой живет в нас. Разумеется, его можно найти в разных местах, но его основное служение в том, что он живет в верующих людях. Поэтому, когда вознеслись верующие, Дух Святой тоже не остался на земле. Одна из причин, почему скорбь — это ад на земле, потому что из земли был забран удерживающий. Некому будет удерживать зло. Вам кажется, что сегодня на земле много зла? Друзья, убедитесь, что вы во Христе. Проверьте свое сердце, чтобы вам не остаться здесь во время скорби, когда на земле уже не будет Духа Святого, удерживающего зло. Будет необузданное беззаконие. Поэтому то, что происходит сейчас, будет как воскресная школа. Итак, Дух Святой перейдет в небеса. Это простые вещи, которые мы замечаем, изучая данную книгу. Остановимся и рассмотрим более подробно. Сказано, что в этой книге речь идет о том, что было, что происходит сейчас и чему надлежит произойти. Начиная с 4 главы, церковь на земле вообще не упоминается, хотя в первых трех главах церковь на земле упоминалась 19 раз. Духа Святого больше нет на земле. Мы смотрим в открытую дверь и видим, что Дух Святой в небесах. Что именно начнет происходить, когда начнется вознесение? Библия говорит, что, во-первых, будет слышен голос, голос Архангела. 4 глава. «Прежний голос, который я слышал, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». В обоих местах Писания говорится о голосе. Что еще мы знаем о вознесении? Будет голос и будет слышен звук трубы. 4 глава Откровения. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы». А вот первое послание Фессалоникийцам. Также 4 глава. «Потому что сам Господь при трубе Божией сойдет с неба». Труба упоминается и в Откровении, и в послании к Фессалоникийцам. А что еще мы знаем? Наряду с голосом и трубой будет изменение. «И тотчас я был в духе». А что мы читаем о вознесении в первом послании к Коринфянам, 15 главе? «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Я убежден, что если читать Откровение последовательно, невозможно не заметить, что после 3 главы происходит радикальный сдвиг. Церкви на земле больше нет, она на небе. И вот надвигается скорбь, 7 лет ада на земле. Этот период подробно описан с 4 по 19 главу. Но нас здесь уже нет, потому что Библия говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Во время вознесения церкви мы будем забраны на небеса. А это, кстати, может произойти в любой момент, даже до конца этого служения. Я, в общем-то, не буду против. Итак, между 3 и 4 главой происходит вознесение. Церковь в небесах. Мы смотрим теперь через открытую дверь, и вот 4 глава — это то, что видит Иоанн в своем видении об этом времени в будущем. Он смотрит в открытые двери. Мы увидели, что церковь покинула землю, и теперь первые 11 стихов — это существование церкви на небесах. Иоанн пишет по вдохновению Духа Святого. «После сего я взглянул, а после чего?» После того, о чем мы говорили, после того, как церковь вознеслась. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Самый первый стих этой главы описывает открытую дверь в небесах. Мы уже дважды читали об открытой двери в Откровении. В письме Филадельфийской церкви было сказано, что перед ним открыта дверь возможностей. А в письме Клаодикийской церкви мы видели картину, как Иисус Христос стоит у двери церкви и стучит в надежде, что Его впустят в эту церковь, которая остыла и которой не хватает любви к Богу. Но здесь перед нами дверь, открытая в небеса. Библия описывает нам небеса, чтобы мы имели представление о них. Насколько я знаю, всего лишь два раза в книге Откровения была открыта дверь в небеса. В 4 главе и 19. В 4 открывается дверь, и кто-то поднимается вверх, а в 19 дверь отверста на небе, и кто-то сходит вниз. В 4 дверь отверста, и вот Иоанн, как представитель церкви, приглашен подняться на небо. В 19 сказано, что однажды Христос вернется на эту землю на белом коне. Он спустится через отверстую дверь небес и будет править на земле. То есть дверь небес будет отверста дважды. Когда люди поднимутся ввысь и когда Иисус опустится на землю. Братья и сестры, ключевым словом 4 главы является слово «престол». Одна из главных тем книги Откровения — это суверенная власть Бога над всей Вселенной. Мне это нравится, потому что сегодня, когда мы смотрим вокруг, кажется, что нет кого-то, кто был бы над всем этим. Каждый день, читая газеты, нам кажется, что все становится только хуже. И мы думаем, ну куда же это все ведет? И поэтому хочу сказать вам, что когда вы смотрите на небеса, в открытую дверь, знайте, что всемогущий Бог на престоле. Меня это так вдохновляет. Есть тот, кто держит все в своих руках. Сейчас не видно, чтобы он всем управлял, он предоставил пространство людям, и они делают, что хотят. Но все же, уверяю, все в его руках, престол все еще на небесах, и на этом престоле сидит всемогущий Бог. Итак, на престоле сидит триединый Бог. Во 2 и 3 стихах Иоанн говорит: «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису». Он на престоле. Библия говорит, что когда вы смотрите в открытые двери небес, видите там престол, и на престоле восседает триединый Бог. Прежде всего, Бог Отец. И второе, что говорит Библия, это что вокруг престола радуга. Радуга вокруг престола видом, подобная смарагду. Представьте себе эту картину. На престоле всемогущий Бог, а вокруг Него изумрудная радуга. На престоле восседает триединый Бог, вокруг Него изумрудная радуга, и также престол окружают 24 старца. Вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 24 старца, сидящие на престолах, не представляют ангелов или колена Израиля. Но старцы представляют эру церкви, представляют святых. Откуда я это знаю? Я помогу вам понять, откуда. Во-первых, я убеждаюсь в этом потому, что на их устах хвала. 24 старца — это часть небесного хора. В 5 главе нам дана возможность услышать их песню. Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас». Ты искупил нас Богу своею кровью из всякого колена, языка, народа и племени. На что это похоже? На церковь, не так ли? «Искупил нас из всякого народа, племени и языка». Миссионеры приезжают во все уголки земли, благовествуют, и люди из всех народов приходят ко Христу. Они часть Вселенской Церкви, и Вселенская Церковь представлена на небе 24 старцами из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. О ком идет речь? О церкви. Однажды церковь будет править на земле вместе со всемогущим Богом. Вы знаете, что в тысячелетнем царстве мы вернемся на землю, когда Иисус придет через эту дверь на белом коне в конце времен. И будет битва Армагеддон, с ним будут его ангелы и все его святые. Мы знаем, что речь идет о церкви по хвале на их устах и также по одежде, в которую они облачились. Вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды. А теперь 19 глава. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Итак, мы знаем, что старцы — это церковь по хвале на их устах, по одежде, в которую они одеты, и также потому, что на их головах венцы. В 4 главе сказано: «И имели на головах своих золотые венцы». Что это за венцы? В Откровении говорится о двух разных венцах. Они обозначены двумя разными греческими словами. Один венец — это венец правителя или царя, он еще называется диадемой. Это венец власти, другой — венец победителя. Это слово «стефанос». Такие венцы надевали на победителей в греческих играх, когда они прибегали первыми. Говоря о старцах, использовано слово «стефанос». Эти золотые венцы были наградой старцев вокруг престола, представляющих церковь. Это исключает всех, кроме церкви, потому что ни ангелы, ни святые Ветхого Завета еще не были на суде и не получили награды. Они не могли иметь венцы, ведь еще не предстали перед судом. А вот три элемента, которые описывают старцев пред престолом. Хвала на устах, белые одежды и венцы на головах. Это церковь Христа. Эти люди представляют нас с вами. Они предваряют нас там, как наши представители. Интересно, насколько все взаимосвязано. Но вернемся к церквям из 2 и 3 глав. Прочитаю несколько отрывков. 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Церкви был обещан престол». 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться». Церкви были обещаны белые одеяния. Далее 2 глава 10 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Сделаем глубокий вдох и подытожим, что мы увидели. Мы вошли в небесную дверь. Нам дана возможность узнать, что происходит на небесах. Мы увидели величественный престол и сидящего на нем всемогущего Бога. Престол сияет так ярко, что виден лишь блеск ясписа и золота. Библия говорит, что вокруг престола были старцы. Вокруг Божьего престола на небесах — церковь. Вам когда-нибудь приходило в голову, что если вы верующие в Иисуса Христа, если вы попросили Иисуса стать вашим спасителем, то однажды вы попадете на небеса и будете пребывать у престола всемогущего Бога? Какая чудесная мысль! Ну, давайте продолжим. На престоле восседает триединый Бог. Престол окружает радуга. 24 старца сидят вокруг престола. И смотрите, мы видим молнии, громы, гласы, раздающиеся с престола. И от престола исходили молнии и громы и гласы. Вы помните, как Господь дал израильтянам закон на горе Синай? Моисей спустился с горы и передал им Божий закон. помните, что там происходило? Были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Это происходило, когда Бог дал им закон. Но поскольку они неистово нарушали закон, данный им Богом, такие же звуки будут слышны в небесах и тогда, когда всемогущий Бог начнет изливать свои суды на тех, кто отверг Его и Его Слово. Обратите внимание, пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Величественное зрелище. Далее, посреди престола и вокруг него четыре животных. Теперь мы видим более полную картину. И посреди престола и вокруг него четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное подобно льву. И второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Итак, что это за четыре животных? Кто они такие? Я читал много истолкований. Некоторые считают, что они символизируют четыре Евангелия. Мне лично трудно представить, что в небесах будут делать четыре Евангелия. Помните, я говорил вам, что откровение истолковывает само себя. Для того, чтобы понимать книгу Откровения, когда вы видите что-то, что вам непонятно, возьмите симфонию и поищите. Возможно, об этом написано где-то еще в Писании. Еще одно место в Библии, повествующее о том же, может подсказать вам, о чем идет речь. Подобное место о четырех животных. Мы встречаем в книге Иезекииля. Это первая глава. В ней говорится, кто такие эти животные в небесах. Мы посмотрим это место. «Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь». Описание зверя в первой главе Иезекииля несколько отличается от описания в четвертой главе Откровения, но это одна и та же картина. Животные в книге Иезекииля — это те же животные, что и в Откровении. Через несколько глав Иезекииль говорит нам, кто эти животные. «У каждого из этих животных четыре лица. Первое лицо — лицо Херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись». Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. И Иезекииль говорит, что один из них был херувимом, и потом он увидел, что все они херувимы. Это были ангелы, стоящие посреди престола всемогущего Бога. Точно так же, как херувимы и серафимы были поставлены у ворот Эдема после того, как парочка была изгнана, Иоанн видит прекрасный престол, и на нем выседает триединый Бог. Престол окружен радугой, и вокруг престола сидят старцы, представители церкви. От престола исходят молнии, громы, голоса. Стеклянное море отделяет престол от всех остальных творений. Но посреди престола стоят четыре ангельских существа, готовые начать судить этот мир. Когда Бог будет судить мир во время скорби, Он будет использовать для исполнения судов Своих ангелов. Вот что сказано в шестой главе Откровения. «Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом. Иди и смотри». И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». Четыре животных — это ангелы, выполняющие особые задачи Бога. Первое, что они делают, — это осуществляют суды, но также они ведут поклонение. Они участвуют в величайшем зрелище на небесах. Они поют сидящему на престоле и вместе со старцами. А теперь 4 глава, 9 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено“. Как бы я хотел представить в своем разуме всю эту величественную картину! Иоанн видит устрашающие молнии, слышит гром, и вдруг, словно захваченный величием этой картины, он видит ангелов, которые поют: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Представители церкви слышат, как ангелы начинают петь. Они падают на колени и полагают венцы свои пред престолом. Только что они были награждены венцами за верность всемогущему Богу. Но они приносят эти венцы Иисусу, и Отцу, и полагают их у престола как дар любви тому, кто так сильно их возлюбил. Они полагают венцы у ног Христа и начинают петь. А вот что они поют: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Не знаю, как вы, но я хочу в этом участвовать. Я прошу Бога показать мне, как получить венец. Я надеюсь, что я уже движусь в этом направлении, но в любом случае я хочу стремиться получить награду. Я хочу непременно участвовать в этой церемонии. Если вы, как часть церкви, окажетесь там, ваша хвала и поклонение Богу будут сильно отличаться от поклонения ангелов. Они будут петь песнь о Боге, а вы в своей песне будете обращаться к Нему. Вы будете петь Ему, а не о Нем. В нашем поклонении недостаточно просто говорить о Боге в третьем лице. Мы должны пасть на лица и сказать: «Господь, Ты достоин, Ты заслужил, Ты единственный». Когда мы обращаемся к Богу во втором лице, в этом отображается наша близость с Ним. Мы не просто описываем Его, какой Он, но мы имеем персональное общение с самим Богом. Только искупленные способны на это. Неискупленный человек ничего не знает о столь близкой хвале. Я верю, что Бог обитает среди словословия Своего народа, и мы будем частью этого словословия. Спасибо за просмотр «Поворотного момента». Чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что наш Бог желает личных отношений с каждым из нас. Если хотите начать с Ним такие отношения, то первый шаг — покайтесь в грехах и попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Когда вы сделаете выбор принять безвозмездный Божий дар спасения, начнется ваша духовная жизнь с Господом Богом во Христе Иисусе. Если сегодня вы сделали шаг веры, пожалуйста, поделитесь своим решением с другими христианами в библейском служении или в поместной церкви и продолжайте расти в обретенной вами вере. Пусть Бог благословит вас, когда вы последуете за Ним. С нетерпением жду новой встречи на поворотном моменте.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
1: Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радио Церкви». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Пусть эти полчаса подарят вашим сердцам мир и радость с небес.

горят дрова, и я себя в пожаре этом диком не узнавал. Уж ни за что я в жизни не держался, уж расстилался пепел вкруг меня, а не остывший кое-где метался в руках огня. Казалось, это было невозможным, погибло все, остался только прах, и поднимал его я безнадежно и мял в руках. Я проверял все тщательно и долго. По сантиметру все вокруг прошел, сгорело все. Осталась вера в Бога. И хорошо.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о судьбе Соломонова Иродового храма. Лучи восходящего солнца золотили верхушку Сионской горы, Елеонскую возвышенность и Голгофу. На улицах священного города громоздились груды развалин. Там, где, как еще недавно в окрестностях храма, боролись тысячи озверелых людей, теперь было тихо. Все лежало в руинах от прошедшего урагана войны. Нигде не было видно ни одного живого человеческого существа. В стенах сожженного храма, по существующим преданиям, погибло около 6000 защитников храма. Они думали, что это есть как раз то время, когда в огне и пламени придет ожидаемый ними Мессия и спасет их и храм от уничтожения. Все те, которые остались в живых, были угнаны римлянами в плен, а среди них находилось несколько главных вождей повстанческого движения. Между обгоревшими грудами развалин двигались, но уже не голодные стаи шакалов, праздновавших свою тризну. С разных мест Палестины слетали стаи хищных птиц, зная своим птичьим инстинктом, что там можно хорошо поживиться. Они разлетались среди руин, ища для себя поживы, садились на перекрестках крестов и клевали уже высыхающие тела распятых на крестах. Все то, что произошло, не было случайным явлением, но было предсказано пророком Моисеем за много столетий до этого, когда это исполнилось. Приведу одно из таких цитат. «И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли». Второзаконие 28, стихи 63 и 64. В этом пророчестве указан смысл этого рассеяния, не только его причина, но и цель. «И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Второзаконие 28:37. Цитирую дальше. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего». Третье царство, 9, стихи 6 и 7. Однажды Фридрих Великий спросил своего придворного проповедника, отчего в настоящее время нет чудес. Тот ответил: «А евреи? Евреи поистине притча для народов. Они всей своей страдальческой судьбой учат все народы, что значит быть оставленными Богом». Числа 14:34. Когда по приказу Тита римские легионеры тушили охваченные пламенем притворы храма, заслепленные своим фанатизмом и ненавистью, евреи бросались на них из храма, в котором было их много тысяч. На дворе храма завязывался жестокий бой. С обоих сторон было проявлено наиболее упорство и бесстрашие, стойкости и ярости. Терпение у римлян истощилось, и многие из них кричали: «Как это? Мы спасаем от огня и храм, а они нас убивают? О боги! О Юпитер! Пошли на них огненные стрелы!» «Я за Юпитера!» — смеясь, вскричал один воин, и, взявши из горевшего притвора горящую головню, крикнул до своего товарища: «Нагнись!» Тот нагнулся, подставляя своему другу свои сильные плечи, и совершилось. вращая головня, подобною Питеровой стреле, полетела через золотое окно вовнутрь храма. Когда огонь загорелся внутри храма, как рассказывает об этом очевидец, иудеи подняли такой вопль, достойный такого трагического момента. Отзвуки этого вопля понеслись Елеонскую горою. Предсмертные людские крики умирающих на крестах наполнили долину Кедронского потока и долетали отовсюду от бесчисленных крестов, на которых в страшных муках умирали тысячи распятых вокруг городских стен. Особый посланец донес полководцу Титу о всем случившемся в храмовом дворе. Услышав такую страшную новость, Тит сорвался с своего ложа, на котором он отдыхал после страшного боя во дворе храма, и поспешно направился к горевшему храму. За ним последовали все полководцы, а также неисчислимая волна легионеров, которая, подобно морскому приливу, заполнила собою все улицы и площади. Все в беспорядке спешили к горевшему храму, но не как сдисциплинированные римские когорты, но как вооруженная толпа. Голос Тита и командиров тонул в этом несдисциплинированном хаосе. Чтобы восстановить порядок и военную дисциплину в этой толпе вооруженных людей, было невозможно. Никакая сила не могла остановить и призвать к порядку и дисциплине, привычной для римлян. Все это исчезло. Все распоряжения, какие давал Тит и полководцы, тонули в этом людском хаосе. Задние ряды теснили передних и гнали их просто в пламень горевших притворов, топча ногами тех, которые почему-либо падали в этом людском водовороте. Страшная людская волна уже достигла большого жертвенника, на котором еще недавно приносились жертвы животных, но теперь вокруг жертвенника росли кучи убитых и подушенных людей, а по ступеньках, ведущих к жертвеннику, скатывались человеческие трупы и струилась потоками человеческая кровь. И этот чудесный Соломоново-Ирод храм, который был непревзойденным чудом искусства на нашей земле на протяжении 1100 лет, погиб в пламени пожара. Послесловие о сожженном Иерусалимском храме. Разрушать Иерусалимский храм не хотели даже враги. Полководец Тит, взявший Иерусалим в 70-м году по Рождестве Христовом, дал приказ по войскам пощадить храм. Но его не спасла даже железная дисциплина римских когорт. Один солдат, вопреки суровому приказу, со смехом, как бы шутя, бросил вовнутрь храма горящую головню, и от этой небольшой головни сгорел храм. И вся эта величественная красота погибла. Золото и серебро растопилось в огне в бесформенные комки, которые расхватали римские воины. В это время золота на рынках появилось так много, что в Сирии цена его пала наполовину. Как известно из истории, было две попытки евреев построить сожженный храм, но они не могли этого сделать. В царствование римского императора Юлиана Отступника, отступником его называют потому, что, будучи христианином, он отпал от христианства. Юлиан хотел показать несостоятельность отвергнутого ним христианства и неистинность священного писания вообще. Рабочими, приступившими к постройке, только удалось снять последние камни фундаментов. Довершение слов Христа: «Не останется здесь камня на камне» – Матфея 24:2. Хотя генералы и правители называли Тита императором, но он в то время не был императором, а лишь сыном императора Веспасиана. Императором он стал в 79 году по Рождестве Христовом. Однажды, а это было во втором веке по Рождестве Христовом, раввин Акиба прогуливался со своими учениками около развалин Иерусалимского храма. Вдруг один ученик воскликнул: «Учитель, смотри, лисица побежала по священным камням!» «А я радуюсь этому», — ответил Акиба, «ибо написано у пророка: упостела гора Сион, лисицы ходят по ней». Плач Иеремии 5:18. «Если это печальное пророчество сбылось, то сбудутся и другие радостные пророчества и обетования». Первый из этих обетований гласит: «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его». Иеремия 31:10. Второе: «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». Иеремия 32:37.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

Послание святого апостола Иакова, 5 глава. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Когда Слово Божие говорит о чем-либо, когда Слово Божие открывает нам какую-то истину или какие-то обетования Божьи, Бог усиливает эту мысль, эту истину или это обетование конкретными примерами. Ничто так не убеждает человека, когда, слыша о чем-нибудь, он видит какой-то пример. Он видит осуществление чего-то. И такому человеку как-то, ну, лучше воспринять эту истину и иметь вот такую убедительность в том, что говорит Господь. Когда апостол Иаков говорит, что может усиленная молитва праведного много, он обращается к этому методу. Он сказал очень правильные слова. Он сказал истинные слова. В эти слова можно верить. Как верующие, мы согласны, что молитва может очень многое. А когда эта молитва усиленная многими праведниками, она еще больше может. Но апостол Иаков обращается к примеру. Он вспоминает Илию. Вот Илия, которого, между прочим, очень хорошо знали. Илия был и есть достаточно популярным и известным человеком Библии. И он говорит, вот Илия был человек, подобен нам. И молитвою помолился. Видимо, то, что следовало за этими словами, то, что небо закрылось и не было дождя 3 года и 6 месяцев, а потом после молитвы небо дало дождь, причина была не в самом Илие. И причина была не в самой молитве. Илия просто человек. Да, это святой человек, это пророк Божий, которому было очень многое открыто, и через которого, этого пророка Божия, Бог говорил к своему народу. Да, в молитве сокрыты большие возможности. Библия неоднократно говорит о том, что мы, как верующие, должны упражняться в молитве, должны молиться всегда и постоянно, потому что много может усиленная молитва праведного. Но и не в самой молитве главное. А самое главное, почему так происходит и почему молитва является действенной и почему возможно получить ответ на молитву, потому что за Ильей, за молитвой, за каждым из нас, верующих во Христа Иисуса, стоит всемогущий Бог. Он главный, Он определяющий. Он могущественный. Он тот, которому все возможно.
для которого нету проблем закрыть небо на 6,5 месяцев, чтобы не было дождя, а потом неожиданно это же самое небо, такое сухое и горячее, открыть, чтобы пошел дождь. Главное – это Он, это Бог, это Его сила, это Его власть. Наша молитва – это наше желание обратить внимание Бога на то, что нас беспокоит. Обратить внимание Бога на то, что нам болит, в чем мы имеем нужду. Молитва – это как телефонная связь. Понятно, что телефон – это устройство. А вот ваш голос, говорящий мне, это вы сами. Вы передаете мне информацию, я ее получаю и неожиданно начинаю что-то делать. Потому что мне пришло какое-то сообщение. Я знаю, от кого. Если это просьба какая-нибудь, которую я могу исполнить, я постараюсь это сделать. Или я был человек подобен нам. Это пример. Иаков воспользовался этой личностью, чтобы показать, что молитва действительно имеет большое значение. Что через молитву, как ни через что другое, а другого я и предвидеть не могу. Через молитву мы обращаемся к милосердию Божьему. Мы обращаем внимание Бога на то или другое обстоятельство. И Бог по своему милосердию и по своему изволению может дать и то, может дать и другое. Когда мы молимся о том, чтобы был мир на нашей земле, понятно, что мы прежде всего имеем в виду князя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он царь царей и Господь господствующих. Потому что в руке Его все обстоятельства жизни, все люди, живущие на земле, большие или малые, сердце человека в руках Божьих. Он управляет этим сердцем. И для того, чтобы принять то или другое решение тому или другому человеку, все зависит от направленности его сердца. Вот хочет поступить так, он может поступить так. Хочет поступить по-другому, он может поступить по-другому. Так почему же он поступает так, а не иначе? Мы скажем, ну так ему захотелось. Это так кажется. Сердце царя в руках Божьих. И Бог первым, главным образом влияет на его сердце, ориентирует его мысли, склоняет его в ту сторону для того решения, которое в руках Бога. Вот мы, например, как можем повлиять на сердце царя? Каким образом? Мы молимся к тому, который может это сделать. У нас есть такая возможность, есть такое право. У нас есть для этого инструмент. Мы выражаем Богу нашу нужду. Мы говорим о том, что нас беспокоит. Мы говорим о том, что мы хотели бы, чтобы было по-другому. И мы молимся нашему Небесному Отцу. И когда мы молимся по Его воле, когда мы молимся с верой, совершенно уповая на Божью милость, на Божью благодать, то написано, что может очень многое усиленная молитва праведного. В молитве надо проявлять усилия не потому, что Бог не слышит или трудно как-то обратить Его внимание на нашу нужду. Там есть что-то особое в этом. Там Бог чего-то ожидает большего, нежели обыкновенной просьбы.
Он хочет, чтобы кроме нужды, которую мы ощущаем, мы ощутили Его самого. Бог говорит, не ощутят ли меня? Это что-то из области ощущений. Это что-то такое, которое позволяет нам воспринять Бога, Его благодать, Его милость не только нашей верой, но и нашим опытом, нашим ощущением. Мы это называем по-своему. У нас есть очень хорошее слово для этого. Мы осознаем Его присутствие. Поэтому пусть Господь поможет нам, пользуясь правом и возможностью для молитвы, проявляя в этом и настойчивость, и ревность, и необходимость, имея в виду, что мы не можем поставить ни молитву, ни веру выше Бога, а Он над всеми нами и над всем существующим. Давайте будем просить нашего милосердного Бога, чтобы Он закрыл вот это пространство вот этой вражды, чтобы закрыл вот это пространство ненависти, неправды, всего того, что разрушает отношения с Богом, с людьми, что является угрозой для нашего здоровья, для самой нашей жизни, и чтобы Господь открыл окна небесные и послал нам свой обильный дождь. Когда Иаков говорит о дожде, я думаю, нас мало всего беспокоит. Был дождь, не было дождя. Когда это было? Не было, а потом пошел дождь. Вопрос не в этом дожде. Вопрос в том, что Бог открыл эти окна небесные, что Бог остается верен в своих обетованиях, что нечто подобное может произойти и в наше время, и что в наше время, в данную минуту, мы не в дожде нуждаемся, у нас нету засухи. Сегодня зима, снег пошел после обеда. Но мы нуждаемся в особом дожде Божьего благословения, Божьей милости, Божьей благодати, чтобы Он излил это на нас, на наш народ, среди которого живем, на всю нашу землю. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня усилили молитву нашу, молитвой наших братьев и сестер, которые рядом с нами, с которыми мы плечом к плечу, чтобы мы возвысили свой голос, чтобы мы призвали Его святое имя и чтобы верили на основании Слова Божия и примера, который был с Ильей. Это пример, это доказательство того, что так было на самом деле, что через молитву Бог совершил такое чудо. И это чудо не единственное и в жизни Ильи, и в жизни каждого верующего человека. Поэтому я предлагаю, давайте вот еще такую форму молитвы. Соберемся по два, по три человека, как мы практикуем это. Это когда по Слову Божьему двое или трое честно, дружно, лицом к лицу и от сердца к сердцу помолимся Богу и поставим перед Ним сегодня вот этот один вопрос. Господи, закрой небо для всего плохого и открой его для Твоих благословений. Пошли дождь Твоей благодати на нашу страну, на наш народ. Пусть и это такое огненное испытание, может быть, будет таким стимулом, таким искать правды не у людей. Нету ее там. К сожалению, и мы должны это признать, и об этом говорит Слово Божие, нет праведного ни одного. Надеяться, что вот где-то в один момент появится правильный человек. Как он может появиться, если в мире вот таких правильных нету? Один Бог.

собрать и по два, по три человека, помолитесь Богу искренне, в голос, вслух,

Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, во имя Сына Божьего, а нашего Господа Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в молитве по Слову Твоему, Господи, с верой, в благоговении, осознавая, что Ты Бог всемогущий, святой, совершенный во всех Своих делах, что без воли Твоей волос не упадет с нашей головы, и любое событие в этом мире, Господи, оно под контролем, оно по Твоему изволению, Господи. И потому научи нас доверять Тебе, Господи, научи нас быть в послушании Тебе, нашему Спасителю и Богу, осознавая, что любящим Бога все содействует ко благу. Но Ты учишь нас, Ты наставляешь нас на всякую истину, Ты побуждаешь нас молиться за царей, за начальствующих, за народ, среди которого мы живем, за город, в котором мы находимся. Господи, Твое Слово Божие учит нас, чтобы мы беспокоились, чтобы мы переживали и в молитве обращались к Тебе за помощью. Услыши нас. Мы молимся сегодня за нашу страну, за наше начальство и власти, за наш народ, Господи, за эти события, которые происходят, чтобы они не вышли из-под контроля, Господи, чтобы не было насилия, чтобы не было вражды, чтобы нам не потерять тот мир, который мы имели до этого, Господи, но чтобы Твой мир наполнил сердца всех и каждого, чтобы люди обратились к Тебе в покаянии, чтобы люди взыскали Тебя, нашего Спасителя, потому что наш народ называется христианским, но он так далеко от Христа. Услыши нас, Господи, эту ночь предстоящую, потому что две предыдущие, это было что-то ужасное, Господи. И есть очевидцы этому, и мы слышали сообщение об этом, Господи. Ничего хорошего в этом нету, ничего хорошего. И потому мы просим, пошли мудрости нашим правителям, и Твой страх, и совесть, и дай, чтобы совершилось то, что Ты определил в Своей божественной воле. Услыши нас, а нам, верующим, помоги продолжать молиться, не переставая, потому что мы слышали много, может, усиленная молитва праведника. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и для Его вечной славы, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Номер 24. 24. Коли страх мене огорде, о спаси тримай, і коли ослабне віра, ти мене тримай, за руку тримай, о спасителю могут.

уже говорили в начале, мы немного сделаем короче наше собрание. Есть для этого определенные причины. И потому что дорога, и потому что сейчас тут по Киеву будут ездить специальные группы для того, чтобы наблюдать за порядком, чтобы там какие-то люди... Это невероятно. Просто люди, которые ломают и крушат. Вот вроде как это их работа. Оно же, когда начинается зло какое-нибудь, оно многоликое. Оно же, вы знаете, это как трехголовый змей. Поэтому просто будьте осторожны и по дороге находясь, и молитесь дома, и завтра в 8 часов утра, это будет днем, мы снова встретимся и снова будем молиться. О молитве еще одно замечание есть. Молитва – это просьба, на которую отвечает Господь. Ну, по крайней мере, мы ожидаем ответ от Господа. У меня один вопрос. На все молитвы отвечает Господь? Нет, конечно. Нет. Поэтому и вы, как верующего Христа Иисуса, тоже не должны отвечать на все просьбы. Вы понимаете, что это очень тонкий момент. Не на все просьбы верующий человек может ответить положительно. Писание прямо говорит: в добродетели рассудительность. Я помню, когда мы еще были на Эмской, один из братьев приводил пример такой. Вот, говорит, просит у вас человек, например, на водку. На водку просит. И вы по своей доброте сердечной посылаете ему на это, понимая хорошо, для чего это. И вот представьте себе, этот человек, который... напился, совершает какое-то преступление. Кто за это будет отвечать? Вы понимаете тонкость, да? Кто будет за это отвечать? Понятно. Поэтому апостол Петр от Духа Святого говорит: в добродетели рассудительность. В добродетели рассудительность. Будьте рассудительны, братья и сестры, потому что есть люди, которые злоупотребляют и вашей, и нашей добротой. А у нас нету такого права. Почему? Потому что Слово Божие нас учит быть мудрыми во всем. Следующее наше собрание в четверг, 18:30. Затем в воскресенье у нас будет особое служение, рукоположение наших братьев. Так что тоже приходите на это особое, такое торжественное служение для церкви нашей. А вечернее служение будет с участием хора и оркестра нашего молодежного. Это будет такой праздник молодежного хора, десятилетие. Ну, мы отдельно еще об этом объявим, но уже надо иметь в виду. А дневное, как обычно, в 3 часа. Поэтому мы помолимся за все, поблагодарим нашего Господа. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что мы могли собраться в это время вечернее, по воле Твоей святой, во славу Твою, и в нашем личном желании иметь это общение друг с другом и с Тобою. Благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Твою благодать и милость, за Твои чудные обетования и за эти примеры, Господи, которые оставлены нам на страницах Священного Писания, что мы верим в живого Бога, что Бог слышит наши молитвы, что Он отвечает нам на наши просьбы, но не всегда так, как мы хотим, как мы этого желаем. А на некоторые просьбы Он не отвечает, потому что иногда люди просят не на добро, а на зло. И нам дай быть, Господи, мудрыми в этом случае, чтобы в добродетели не быть соучастниками зла, потому что это очень опасно. Научи нас этому, Господь, и дай нам мудрость во всем этом. Еще раз просим за нашу страну, вручаем Тебе, Господи, ту ночь предстоящую, чтобы в этой ночи было спокойно, Господи, чтобы там политики
и все другие нашли какой-то язык общий. Господи, о чем-то договорились, дай им мудрость для этого и страх Твой Божий, что однажды все люди, большие или малые, предстанут перед Богом. Они будут отвечать, Господи, не только за себя, но и за других, если это были люди высокого ранга. Люди об этом забывают, и потому Ты напомни им об этом, кто Ты, Бог, что Ты взыщешь, что Ты, Господи, напомнишь и сделаешь свой праведный суд. Мы предаем все в Твои святые руки. Теперь просим, благослови нашу обратную дорогу в наши домы, храни нас в пути, храни нас от этих недобрых людей, которые появились в Киеве, Господь, чтобы они никому не причинили никакого вреда. И за наших детей и внуков просим, Господь. И благодарим Тебя, мы получили такую записку. Сегодня ночью Ты сохранил от пожара детей и их дом, как пишет сестра Лена. Господи, мы радуемся, что там нету чего-то катастрофического. И слава Богу за это. И потому величаем Твое святое имя и благодарим, что рука Твоя не сократилась, чтобы миловать и спасать. Услыши нас, благослови нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Бог в дороге, и будьте осторожны. Лен, кто написал записку? Лена, подойди, пожалуйста.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Я могу всем сердцем славить Господа и сказать всем про моего Господа.
2: Ребята, всем привет! Мы рады снова увидеться с вами! Сегодня мы отправимся в очень интересное место. А в какое? Упс, я забыл. Мне срочно нужен Руслан. Он должен помочь мне вспомнить. Руслан!
3: Что, а вот, Гоша? Вот. Привет, ребята. Привет.
2: Что с твоей одеждой, Руслан?
3: В смысле, Гоша? Мы же сегодня собирались в поход, в горы. Ты готов?
2: О, теперь я вспомнил. Спасибо. Мы отправляемся в горы. Ну, а как я поеду? У меня нет такой одежды, как у тебя.
3: Зато у тебя есть прекрасная шерстка. Ты не замерзнешь.
2: Ну да, ты прав. С моей шерсткой я точно не замерзну.
3: Значит, готов?
2: Мы готовы.
3: Отлично.
2: Ух ты! Как красиво! Бррр. Правда, холодно и ветерок, но очень красиво!
3: Знаешь, о чем я подумал, Гоша? Бог все создал так прекрасно. И горы, и поля, и моря. Очень красиво.
2: Да, я тоже не раз думал о горах. Вот горы такие удивительные. На верхушках гор снег, а внизу зеленая травка и миленькие цветочки. Как прекрасно и интересно. Нам природа как бы говорит, что у всего есть свой создатель.
3: Да, друзья, если вы в это еще не верите, то посмотрите следующее видео.
4: И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом. И да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.

0: создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И сказал Бог: «Идо владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их.
1: Интересное видео. Я подумал, знаешь, о чем, Гоша? Бог так все прекрасно создал и так все до деталей продумал, что многие люди, даже ученые, пытаются все это распознать, понять, что и как, почему происходит. Они ходят по лесам, по полям, по пустыням в поисках ответов. Но все настолько сложно и интересно, что не всегда эти ответы находятся.
2: Да, я тоже об этом думал. Бог создал и обдумал все-все-все до мелких подробностей. И мы поэтому многое не можем понять. Бог сотворил и великие горы, и великие моря, и крохотных муравьев, и грозу, и молнию, и бурю. И все-все это Он создал. Это маленькая часть из всего того, что сотворил наш Бог.
1: Кстати, о вопросах. Мы задали вопросы нашим маленьким друзьям, и вот какие ответы получились. Смотрим, Гоша?
2: Давай посмотрим, интересно как.
3: Чтобы люди прятались под кроватью.
4: Чтобы был дождь.
5: Потому что, чтобы был дождь.
6: Для красоты и чтобы людей пугать.
7: Я думаю, чтобы наказать всех грешников.
8: Чтобы был дождь.
9: Чтобы было электричество.
10: Чтобы мы любовались радугой после грозы.
11: Это как ее бронежилет.
12: А его защищал.
13: Потому что было красиво и блестяще.
6: Для обтекаемости, чтобы она быстрее плавала, наверное.
7: Чтобы она защищала.
14: Чтобы ей не было холодно.
15: Чтобы у рыбы было хоть чешуя, а не кожа.
16: Чтобы она была скользкая.
11: Но я бы изменила, чтобы лошадь умела летать.
17: Хвост.
18: Овечку.
6: Я бы изменил попугая, чтобы он был умней и мог переводить за меня иностранные языки.
7: Слона, чтобы защищался. Я бы ему добавила рычание, чтобы он рычал.
14: Ну, чтобы носорог никогда не бегал быстро, чтобы он услышался бы меня, чтобы у него не было бы этой штуковины колючей.
15: Я бы его покрасила в розовый. У всех животных покрасила бы в розовый, весь мир бы покрасила бы вообще.
16: Леопард.
5: как он леопард, как был добрый и домашний.
11: Однозначно, Руслан.
8: Динозавр.
5: Динозавр.
6: Я думаю, что Руслан. Потому что динозавры вымерли, и получается, Руслан будет драться с их костью.
7: Руслан. Потому что динозавры уже давно вымерли.
4: Конечно же, динозавр.
15: Руслан.
5: Динозавр.
11: Ну, потому что мохнатые персики — это как девочки, а вот гладкие персики — это мальчики, как будто бы. Или все наоборот.
8: Потому что им холодно.
5: Что была какая-то акула.
6: Чтобы на них падали капли, и капли еще оставались, или потому что персики не бреются.
7: Потому что они такие выросли.
4: Чтоб они не испортились.
15: Я не знаю.
8: Как было щекотно, как спросил руки.
11: Потому что они любят кровь.
5: Что пить кровь? Потому что, они чесались.
6: Из-за голые места. Или потому что им надо питаться кровью.
7: Чтобы получить еду.
4: Они хотят кушать.
15: Потому что они хотят питаться кровью. Они питаются ей. А люди их убивают.
5: За щечки. За руки, за ноги. За живот, за спину. За шею. За ногу. За туловище.
1: Ты заметил, Гоша, какие порой у детей глубокие ответы? Сейчас мы те же самые вопросы зададим другому человеку. Он чуть-чуть постарше. Итак, Денис, твое время.
17: Спасибо, Руслан. Привет всем, дети. Я тоже с радостью поучаствую в вашем опросе. Вопрос интересный. Есть мнение о том, что грозу Бог создал для жителей сельской местности, которые живут религиозной жизнью. Потому что как только грянет гром, так сразу крестьянин перекрестится. Но это предположение. На самом деле гроза или дождь появился после потопа. Это такое серьезное природное явление. Теплый воздух поднимается от земли, поднимает влагу, испарившуюся с земли, с озер и рек, и постепенно поднимаясь, охлаждается. В общем, это сложный процесс. В итоге получаются облака. Облака точно так же не стоят на месте, они двигаются, электризуются, получаются разности разрядов. И эти разряды превращаются в итоге в молнию. Кстати говоря, молния и гром – это процессы, происходящие одновременно, но из-за того, что скорость света и скорость звука разная, мы сначала видим молнию, а потом слышим гром. Такой вот ответ. Есть предположение, что это для красоты. Но на самом деле одна из причин – это защита рыбья. Вот так как рыба плавает по дну и не споймаешь ни одну, но она во время того, как плывет, она изгибается. И поэтому для защиты ей нельзя использовать сплошной такой панцирь, как, допустим, у черепахи. И это чешуйки, они являют собой панцирь, но этот панцирь, он такой подвижный. И поэтому рыба может вот так вот плыть. Плюс ко всему, возможно, это защита от хищников. Она отблескивает свет, она... Ну, в общем, поняли, да? Я вообще думаю, что... что все Бог сотворил правильно, красиво, все правильно и идеально. Но если добавить немного шуму или там веселья, было бы интересно приделать паукам крылья. Так, это очень научный вопрос. Я думаю, что Руслан нужно сравнить с другими животными. Но если говорить серьезно, Бог не дал человеку таких каких-то средств защиты. У человека нет каких-то огромных клыков или там еще чего-то большого панциря, но у человека есть разум. Поэтому надеюсь, что если бы действительно битва такая произошла и Руслан наконец-то закончил свой университет, он бы смог бы смело победить динозавра. Хотя, ну, если это будет небольшой такой динозавр, глупый подросток. Друзья, есть серьезное предположение, что мохнатые персики растут на севере, а нектарины растут на юге. Они не мохнатые персики. Но на самом деле есть предположение более научное, что защита персиков – это как раз-таки эти ворсинки от всяких насекомых и всяких моментов, которые хотят персикам навредить. Есть предположение, что комары, они кусают людей, потому что у них древняя война. Еще с ковчега Ноя. Ной бегал за комарами, пытался их убить, но это очень похоже на неправду. На самом деле, если говорить серьезно, комары, вернее, только самки комаров, они могут жить и без крови, и не питаться кровью. Они прекрасно питаются нектаром цветов, они прекрасно пьют воду, но кровь им нужна для того, чтобы самки комаров могли отложить яйца где-то в водоемах. И они таким образом размножаются. До новых встреч, друзья!
2: Руслан, а какую сегодня историю мы услышим?
1: Сегодняшняя история называется «Вавилонская башня». Что-нибудь слышал о ней?
2: Нет.
1: Началось все много лет назад. Группа людей, наблюдая за природой, узнали о том, что Творец действительно велик и могущественен. И вот они решили, а не построить ли нам башню, которая смогла бы нас сделать такими же, как Бог, такими же великими и могучими. И вот работа закипела. Кирпич за кирпичом поднималась высокая-высокая башня. Но как ты думаешь, как Бог отреагировал на эту ситуацию?
2: Ну, я не знаю.
1: Богу не понравилось то, что решили сделать люди. Тогда он перемешал всех их языки. И получалось примерно что-то типа такого.
2: Do you speak English, my friend?
1: Нам инсилес.
2: Дуже гарно.
1: Я не понимаю тебя, Гоша. Примерно такая же ситуация разыгралась и там. Люди ходили, пытались договориться, но ничего не получалось. Они не могли спросить друг друга об элементарных вещах. Постепенно башня разрушалась, и так все это дело и прекратилось. Так закончилась история о том, как люди хотели уподобиться величию Бога.
19: Привет, ребята! А сегодня я с вами хочу выучить один стих из Библии. «Вели Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Наверное, есть тут одно слово, которое для вас непонятно. То есть «разум Его неизмерим». То есть наш Господь, Он настолько велик, что разум Его не имеет границ. Давайте мы теперь с вами выучим этот стих все вместе.
20: Смотрите. Велик. Повторяем все вместе. Господь. И велика крепость его. И разум его неизмерим. Псалом 146:5. Давайте еще раз вместе повторим этот стих. Велик Господь, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5.
2: Вот это да! А я-то думаю, почему люди говорят разными словами и иногда не понимают друг друга, а оказывается, это все разные языки.
1: Гоша, как ты думаешь, наши левиты знают песни на иностранных языках?
2: Я думаю, что знают. Давай послушаем.
1: Давай.
21: Всем привет!
22: Ребята, давайте с вами споем песенку, которая начинается «Еврейские дети к отцу подбегая».

0: Я, как всегда, с удовольствием попел вместе с девчонками. А вот Наташа и Катя приготовили для нас интересную поделку. И я как следует все для нее приготовил. Ножницы, бумагу. Все, я готов начать делать поделку.
1: Только, Гоша, давай договоримся. Ты все делаешь сам.
0: А если я не справлюсь? Ну чуть-чуть, ну помоги, ну
1: Гоша,
0: Руслан.
1: Ты справишься, ты все сможешь.
0: Ну ты же очень добрый, ну немножко хотя бы.
1: Эх, ну ладно, если уже прям не получится, я помогу.
2: Всем привет! Мы посмотрели ваши работы с прошлого урока, и нам очень понравилось.
3: И мы предлагаем вам сделать новые и интересные поделки. Вы готовы?
4: Нам понадобится простая бумага, карандаш, цветные карандаши, маркеры и ножницы. Берем карандашик и рисуем башню.
5: Вот таким вот образом нарисуйте башню и раскрасьте ее.
4: Мы раскрасили нашу башенку, теперь мы сгинаем башенку пополам, так, чтобы серединка башенки была на изгибе. Режем нашу башенку по этим линиям.

0: И вот что у нас получилось.
1: Ребята, смотрите, какая классная подделка у меня получилась.
2: Да, Гоша, у тебя все очень красиво и аккуратно получилось. А давай вспомним нашу прошлую подделку. Наши ребята выслали нам видео.

0: Ребята, спасибо, что были с нами. Всем пока!
1: Да, Гоша, это уже другое дело. В таком виде можно кататься. Друзья, а вы помните, если вы не идете в воскресную школу, то воскресная школа идет к вам!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Наше положение во Христе прочное и вполне надежное. Будьте с нами. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы еще раз вместе посмотрим первые 18 стихов 8 главы книги «Послание к римлянам». Просто подумайте над тем, что говорит нам апостол Павел. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим есть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Итак, в этих стихах апостол Павел говорит о нашей славе. И заметьте, очень часто такие слова, как «страдание» и «слава», стоят рядом. Как уже отмечалось в 5 главе, от Бога мы имеем доступ в благодать Божью. Павел писал: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей». Заметьте, сами по себе этого доступа мы не имеем. Итак, Павел отмечает в 5 главе: «Возрадуйтесь в страданиях ваших», потому что страдания позволяют нам иметь доступ к благодати Божьей. Здесь же, в 8 главе, складывается ощущение, что апостол Павел говорит о том же. Он упоминает страдания и славу. Здесь говорится очень четко, что страдания ведут к прославлению. Теперь давайте подумаем вот о чем. Обратите внимание, как много причин вы можете найти в Библии, от бытия до откровения, почему Бог допускает страдания или даже направляет своих людей к страданию. А затем подумайте о своих страданиях, и попытайтесь дать им какое-то объяснение. И потом подумайте, может быть, Господь больше прославляется в той ситуации, когда вы испытываете боль, чем тогда, когда вы счастливы. Итак, в этих стихах апостол Павел говорит о страдании и славе. И прежде чем мы продолжим эту тему, давайте подведем итог сказанному в этих стихах. Я называю это симфонией адекватности, потому что это описывает адекватность того, что сделал Бог. Это вновь возвращает нас к 5 главе. Что же сделал Бог такого адекватного? Он послал Сына Своего в подобие греховной плоти. Христос не был грешен, Его плоть не была грешной, но Он был в подобии грешной плоти. Бог послал Сына Своего как жертву за грех. Это единственная приемлемая жертва, чтобы решить проблему греха. И когда Господь Иисус умер на кресте, Бог осудил грех во плоти. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе говорится, что когда Иисус умер на кресте, Бог сделал его грехом за нас. Того, который не знал греха, чтобы мы могли быть провозглашенными праведными из-за Христа. Вот что это означает, когда говорится, что Он осудил грех во плоти. Все мы, как овцы, блуждали, все мы сбились на свои пути, но Бог возложил на Него грехи всех нас. Наказание, которое мы заслужили, чтобы вновь иметь мир с Богом, было полностью возложено на Него. Вот что это значит. И таким образом, учитывая то, что сделал Господь, можно сделать заключение. Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И это Евангелие. Это на самом деле благая весть. В этом разделе мы также разберем адекватность того, что Бог предполагал или задумывал. Итак, что же предполагал Бог? Бог задумывал закон, установленный через Моисея таким образом, что дух этого закона будет исполнен в нас, живущих не по плоти, но по духу. И закон исполнен в нас, пребывающих во Христе Иисусе, или в единстве со Христом Иисусом. Теперь мы можем пребывать в духе, пребывать во Христе, что подобно пребыванию в духе. Итак, то, что Бог намеревался сделать, это что

Третий вопрос нашего рассмотрения этой симфонии адекватности будет касаться того, что Бог предоставил, чтобы все эти вещи могли произойти. Итак, Он предоставил закон Духа жизни во Христе Иисусе. Нет слов, чтобы выразить это. Это представляет собой красивое описание адекватности того, чем Бог обеспечил нас, чтобы мы могли жить так, как нам следует жить, поскольку однажды мы были провозглашены праведными. Это закон пребывания во Христе, в единстве с Ним. Это закон Духа, и это происходит как следствие закона жизни. Бог предоставил на основе этих трех вещей свободу от закона греха и смерти. Если мы будем применять этот закон Духа жизни во Христе Иисусе, мы сможем быть свободными от закона греха и смерти. Мы сможем испытать единство с живущим Христом и нескончаемое присутствие Святого Духа. Итак, это доступно каждому верующему, но это должно быть получено и применено и усвоено, и действовать в жизни каждого верующего каждый день. Многие богословы думают, что в начале 8 главы апостол Павел возвращает нас к 5 главе. И это очень даже может быть. Но, тем не менее, слово «итак» подводит итог и того, что говорилось в 6 и 7 главах. В 5 главе он говорит, что есть такая вещь, как закон Духа жизни во Христе Иисусе. И он говорил нам, что мы имеем доступ к благодати Божьей. Об этом доступе говорится в 5 главе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей. В 6 главе он провозглашает, что значит быть во Христе Иисусе. Он говорит нам в 6 главе, помните, мы крещены в живого Христа, в единство с живущим Христом и в отношении с Ним. Он говорил нам, что мы соединились с Ним через Его смерть, мы соединились с Ним через Его воскресение. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. В 7 главе Павел говорит нам, что мы обручены с Ним. Помните это? Он говорит, что закон подобен скончавшемуся супругу, и вы свободны от этого скончавшегося супруга. Точно так же, как женщина, которая потеряла своего мужа, и вы свободны выйти замуж за другого, чтобы вы могли принести плод ради Бога. Итак, Павел говорит здесь, что нам следует обручиться с воскресшим, живущим Христом. Мы уже отмечали, когда рассматривали данный вопрос в 7 главе послания к римлянам, что это касается не только монахов или священников, которые иногда носят свадебное кольцо, олицетворяющее брак со Христом. Это касается не только людей, которые приняли обет целибата, тем самым подтверждая свой брак со Христом. Это должно быть опытом каждого верующего. Думаю, что когда Павел начинает 8 главу и говорит «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе», он продолжает данную тему, которую поднимает в 6 и 7 главах, хотя эти главы и являются вводными. Отметим, что для нас негативной стороной этой истины являются слова в конце 7 главы, когда Павел говорит «Вне пребывания во Христе или в Духе мы несчастны, потому что вне Бога, вне помощи Бога мы находимся в очень бедственном положении». Павел говорит в 15 главе 1 послания Коринфянам, что если мы только верим в этой жизни во Христа Иисуса, если мы не верим в вечном ракурсе, то мы несчастнее всех людей. Греческое слово здесь приводится в прямом значении. Нам следует сожалеть больше, чем кому бы то ни было, если мы надеемся на Христа только в этой жизни. Я слышал, как некоторые люди говорят, «Даже если после смерти жизнь не существует, я останусь христианином». Возможно, Павел не согласился бы с этим суждением. Он говорил, «Если ты христианин и надеешься на Христа только в этой жизни и не веришь в жизнь после смерти, тогда ты несчастен и жалок». И вот здесь в конце 7 главы к римлянам Павел заявляет, «Если твоя жизнь вне Бога, вне Божьей помощи, если ты не в Духе, если ты не во Христе и в тебе нет Христа, если ты не обладаешь духовным складом ума, о чем Павел говорил раньше, тогда ты несчастный человек». Таким образом, очень важно верить во все то, что Бог сделал для нас, и исполнять все то, что Бог говорит нам, чтобы мы исполняли. Переходя к 8 главе послания к римлянам, хочу отметить, когда 8 глава продолжает открывать нам более глубокий смысл, я люблю наблюдать контраст между мышлением о духе и мышлением о плоти. Возможно, вы спросите, что же все-таки значит жить по плоти? Первоначальное значение –

0: жить без Бога, вне Бога, вне Божьей помощи. Подумайте, нуждаетесь ли вы в Боге? Приходится ли вам прибегать к Божьей помощи, чтобы начать и закончить свой день и жить так, как этого желает Господь? Жить по плоти – это означает сказать: «Мне не нужен Бог». Возможно, вы скажете, что сейчас нет таких людей. Но поверьте мне, существует множество людей с подобной позицией. Моя любимая глава в Библии – это Псалом 22. И когда я преподаю учение на его основе, многие соглашаются, что мы просто маленькие овечки. И я слышал, как многие люди говорили: «Я не овца, и я не нуждаюсь в пастыре». Есть много людей с подобным мнением: «Я хозяин своей судьбы, и я капитан своей души». Можно привести много разного рода примеров, которые показали бы, что эти люди в действительности не капитаны, эти люди на самом деле не хозяева. Но думать так, как думают они, это и означает жить по плоти. Таким образом напрашивается вопрос: на чем концентрируются ваши помышления? Есть ли у вас подтверждение тому, что Дух Божий пребывает в вас и что Дух Христов наполняет вас? Пребываете ли вы в Духе? Можно назвать эти стихи, которые касаются духовного склада ума, адекватностью закона духовного помышления. Потому что Павел говорит: «Те, кто помышляет». И это самая первая вещь утром и на протяжении всего дня. Те, кто помышляет о Духе, живут по Духу. И те, кто помышляет о духовных вещах, действуют по Духу. Павел говорит, что духовные помышления – это жизнь. Духовные помышления – это мир. Духовные помышления, они соотносятся с законом Божьим. И здесь Павел также говорит о неадекватности закона плотского помышления. Мыслить по плоти – это означает жить вне Бога, вне Божьей помощи, просто двигаться благодаря своим ресурсам, изо всех сил пытаться сделать лучше, просто силой воли, своими амбициями и своей самодисциплиной. Все это имеется в виду под словом «плоть». И Павел делает вывод: плотские помышления – это приговор к смерти. Итак, дорогой радиослушатель, завершая сегодняшнюю программу, хочу обратиться к тебе с вопросом: как живешь ты, по плоти или по духу? И чтобы ответить на это, подумай о своих помышлениях, каковы они? Они духовные или плотские?
1: Это была программа «Вечная истина». Наполняйтесь Божьей благодатью. До свидания.
2: Говорит радио «На пути».
3: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.

правильное решение. Вы, кажется, человек понятливый. Может быть, вы и меня поймете и поможете мне разобраться в такой проблеме. Моя жена живет в России, а также двое детей, уже взрослых. Я с ними разлучен 19 лет. Туда ехать жизни мне не будет. И вот я думаю, не жениться ли мне здесь, чтобы было кому зарыть мои кости? Как верующий человек, я думаю и о другом, не согрешу ли я этим перед Господом? Что вы мне на это ответите? Пожалуйста, не ставьте моего имени. Жениться для той цели, чтобы было кому зарыть кости, затея неразумная. Об этом вам не следует беспокоиться. Разумнее подумать о другом. Как сохранить совесть в чистоте и святости, чтобы отойти в вечность в мире с Богом? 19 лет вы обходились без жены, надеясь на встречу с ней. Ваша верность жене достойна награды. Так зачем же теперь, на закате ваших лет, нарушать обет, данный когда-то вами жене перед Богом и перед свидетелями? Вы дали жене обещание оставаться ей верным при любых обстоятельствах, пока не разлучит смерть. И ваша жена, по-видимому, хранит этот обет. Последуйте же ее примеру, и Бог вас не оставит без благословения. Писание запрещает развод по другим мотивам, кроме вины прелюбодеяния. Следовательно, по закону вы связаны со своей женой, и брак с другой женщиной Бог не благословит. Не благословит его и церковь, если она стоит в истине.

А кино? Можно ли ходить в кино? Многие картины развращают нравы. Мимо некоторых реклам жутко проходить. Почему же молчат духовные вожди? Неужели у нас перевелись мудрые правители, которые могли бы остановить этот разврат? Пожалуйста, напишите об этом. Движение за все большую и большую свободу охватили весь мир. Всем хочется иметь такую конституцию, в которой бы предусматривалась свобода слова, выражения и поведения. В демократии и идее правового государства есть много хорошего, но есть и серьезные недостатки. Стало невозможно отделить истинное искусство от порнографии и самовыражение от разврата. Нет критериев для определения, какой фильм хороший и полезный, а какой ведет к растлению нравов. Христос подал нам пример жизни в мире, но не по нравам мира. Наше руководство для жизни и благочестия – Библия, и по ее уставам мы стараемся жить. Мы – соль земли. И только благодаря нашему присутствию в мире он еще не прогнил окончательно. У людей мира сего нет такого свойства. Думаю, что в мирские кинотеатры лучше вообще не ходить, за редким исключением, когда в них показывают библейские фильмы вроде «Жизнь Иисуса Христа» или «Десять заповедей». Эти фильмы переведены на много языков и приближают людей к Богу. Для верующих есть хорошие христианские фильмы, которые можно показывать молодежи и детям. Есть серии полезных лекций для родителей, фильмы о миссионерской работе в разных странах, научно-познавательные фильмы. В наши дни христиане имеют свою киностудию, и нам легко не участвовать в делах тьмы. Мудрые правители не перевелись, но они связаны слишком либеральными законами, и потому их тихий голос заглушается гулом голосов, отстаивающих добытые протестами свободы. С другой же стороны, благодаря свободе протестовать, в Америке, например, некоторым церквам удалось добиться путем пикетов закрытия порнографических кинотеатров во многих городах.

Что лучше? Вы советуете мне ходить в церковь. Это хорошо. Но я нигде не видел столько лицемеров, как в церквах. Разве не лучше стоять подальше от них? Да, это лучше стоять подальше от лицемеров. Но это вам вряд ли удастся. Ведь лицемеры есть везде, куда бы вы ни пошли. Они даже есть на производстве, где вы работаете, а тем не менее вы работу не бросаете. Так почему же вы отворачиваетесь от церкви, где, я уверен, есть и хорошие, порядочные люди, верные Богу? Почему же вы не последуете их примеру? О лицемерах я уже писал не раз. Разумеется, они бывают и в поместных церквах. Но еще раз я хочу для вас подчеркнуть, что лицемеры Бога не увидят, Царство Божьего не наследуют. Прочтите Евангелие от Матфея. Не лучше ли несколько лет жить с ними на земле, нежели оказаться в одном месте с ними в вечности? Я еще хочу напомнить, каждый из нас даст отчет перед Богом, и вы, и я, и все те, кто, по-вашему, является лицемером. Поэтому, друг, не смотрите на других, хороших или плохих людей, а смотрите на Господа. Только в Нем едином ваше и мое спасение. Бог вам в помощь.

Бог любит всех. Меня удивляет, что в рождественскую ночь ангел не явился иерусалимским священникам, которые знали Писание, а явился малограмотным, а может и неграмотным пастухам. Выходит, что Бог ближе к темной массе. Бог нужен всем, и грамотным, и неграмотным. Бог любит всех, и грамотных, и неграмотных. Христос умирал на кресте за всех, и за грамотных, и за неграмотных. Некоторые христиане любят критиковать ученых и грамотных людей, но ведь на свете разные бывают люди. Бог внимает послушным. Мудрецы с Востока были образованнейшими людьми того времени, а они пошли на поиски рожденного царя и понесли ему все, что имели – золото, ладан и смирну. Бог ожидает от каждого покорности, независимо от учености. Если бы небесный ангел явился иерусалимским священникам и сказал им, что в городе Давидовом родился Спаситель, вряд ли они пожелали бы пойти в Вифлеем, чтобы посмотреть своими очами младенца. Они не чувствовали потребности в спасении, и в Вифлеем, малый городок, не пошли бы. Бог знал это, как Он знал послушные сердца пастухов. Поэтому им первым прозвучала ангельская весть. Пастухи пошли и поклонились небесному младенцу. Священники на это не были способны. Бог пользовался и теперь пользуется учеными людьми, так же, как и малограмотными. Доказательства? Апостол Павел, доктор Лука, а в наше время множество ученых с мировой известностью.

Для чего Христос творил чудеса? Известно, что Христос творил чудеса и много творил чудес. Выходит, что и это было бесполезно, так как люди все равно не постеснялись его распять. Для чего же тогда Христос творил чудеса? В деятельности Христа не было ничего бесцельного. Чудеса были своего рода колоколом, который собирал народ. Истинная цель пришествия Христа была глубже. Чудеса подтверждали божественность Христа. «Не случайно Никодим сказал Господу: «Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. Но и это не было главным в деятельности Христа. Чудеса помогают людям признать Христа за Мессию, и многие таким образом Его признали. Мессия, не творящий чудес, не был бы признан вообще. И хотя Его люди распяли, но были и такие, которые поверили Христу всем сердцем и за эту веру отдали свою жизнь. Чудеса помогали утверждению истины. Исцелив однажды слепого, Христос начал убедительную проповедь: «Я – свет миру». Были, конечно, и чудеса, связанные с нуждой людей. Но в каждом случае чудеса приносили духовную пользу, помогали людям уразуметь смысл и значение Божьего Царства. –

Два основания. У нас в Малакан крещение не признается. Мы имеем для этого основание. А на каком основании вы крестите взрослых людей? Мы не крестим ни детей, ни взрослых, ни стариков. Мы крестим только тех, кто пережил духовное рождение свыше. Так учит Писание. И крестим мы не на одном, а на двух основаниях. Первое – личный пример самого Христа. Второе – Его повеление. Прочтите Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Вы ничего не написали о своем основании. Напишите.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Сперджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Браты и сестры, слава Иисусу Христу! Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, который сказал о том, что «Я есть пастырь добрый», потому что пастырь добрый полагает душу свою за овец своих. Я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в книге «Псалтырь». Это хорошо известный нам 22-й Псалом Давида. Псалом Давида. «Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вы знаете, один известный декламатор праздновал свой юбилей, и когда собрались уже все почетные гости, он встал и очень торжественно продекламировал 22-й Псалом. Все гости были в восторге, ему аплодировали стоя, а он сказал: «Я только знаю о пастыре, а вот мой родной брат, который находится среди нас, он знает пастыря лично, потому что Господь – пастырь его». И вы знаете, братья и сестры, мы можем сказать, что Господь – пастырь не только царя Давида, Господь – пастырь не только апостола Петра или апостола Павла, но каждый человек, который обратился к Господу, который стал его детем, который принял Иисуса Христа в свое сердце, который имеет личное познание о своем Спасителе, может сказать с уверенностью: «Господь – пастырь мой». И вы знаете, когда мы читаем этот псалом, то здесь мы находим все те привилегии, которые мы имеем в своей повседневной жизни из-за того, что Господь является моим пастырем. И самая первая привилегия, мы находим, что Господь освобождает нас от всех забот. Почему? Потому что мы прочитали: «Я ни в чем не буду нуждаться». Я ни в чем не буду нуждаться. Господь освобождает нас от всех забот. Тогда, когда мы полагаемся на Него, тогда, когда мы уповаем на Него, тогда, когда мы следуем за Ним, тогда, когда Он является нашим пастырем. Мы читаем в первом послании апостола Петра, в 5 главе, в 7 стихе написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот в книге «Псалтырь», в 54-м псалме, в 23-м стихе мы читаем: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». В своей Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в 6 главе, Иисус Христос говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Он говорит: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас, маловеры. Христос говорит: так не заботьтесь. И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Господь призывает нас к тому, чтобы мы не заботились. Но вы знаете, это не так просто. Потому что наши заботы, они настолько близки нам, они настолько приросли к нам, что это не так легко их взять и переложить на Господа. Что это не так легко их взять и отдать Господу. И возникает вопрос: а как же на деле, на практике? Что мы должны со своей стороны предпринять? Что мы должны сделать для того, чтобы мы смогли бы избавиться от этих забот, которые угнетают нас, которые камнем лежат на нашем сердце? И вот, отвечая на этот вопрос, в следующем стихе Иисус Христос говорит: «Посему ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, что приложится вам». Если мы будем искать прежде всего Царствие Божье, если мы будем искать горнего, о горнем помышлять, а не о земном, если мы будем искать небесное, то Господь обещает, что Он позаботится о земном. Он сам поможет нам избавиться от всех тех забот, которые тяготят наше сердце. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. Также мы прочитали в этом отрывке, что Господь освобождает нас не только от всех забот, но Он освобождает нас и от беспокойства. Почему? Мы прочитали, написано: «Он покоит меня, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Тогда, когда человек озабочен, то, естественно, в его сердце появляется беспокойство. Поэтому Господь освобождает нас от беспокойства. Мы читаем, вот написано в книге «Исход», 14 глава, 14 стих. Это случилось тогда, когда израильтяне вышли из египетского рабства. И вот с одной стороны их преследует египетская армия, а впереди некуда идти, потому что Черное море. И они попали в такую ловушку. Говоря современным языком, в котел. И, конечно же, в народе начался ропот, недовольство. Люди начали возмущаться и высказывать это Моисею. Они начали говорить, что неужели в Египте мало гробов, что ты вывел нас в пустыню для того, чтобы мы здесь все умерли. И Господь положил на сердце Моисея следующие слова, которые записаны в книге «Исход», 14 глава, 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Вы будьте спокойны. Не беспокойтесь, потому что Господь будет поборать за вас. Господь вступится за вас. Господь защитит вас. Господь пойдет впереди. А наша задача – быть спокойными. Мы читаем псалмопевец Давид, несмотря на то, что у него было множество врагов, и мы знаем, когда мы читаем Священное Писание, что царь Саул гонялся за ним на протяжении нескольких лет для того, чтобы убить его. И очень часто у Давида были очень сложные обстоятельства, и очень часто эти заботы, они тяготили его и вызывали в нем беспокойство. И в таких случаях он обращался к Господу. И мы читаем эти прекрасные слова, записанные в книге «Псалтырь», 4 глава, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Вы знаете, люди не могут обеспечить безопасность. Даже великие мира сего, даже правители мира сего, они не могут обеспечить себе безопасность. Невзирая на то, что у них есть охрана, невзирая на то, что есть телохранители, невзирая на то, что есть различные системы для того, чтобы обеспечить безопасность. Но мы видим, что очень часто все это не срабатывает. Только лишь в Господе есть наша безопасность. Только Господь способен нас обезопасить. И Он призывает нас к тому, чтобы мы не беспокоились. Но вы знаете, это опять нелегко. Что значит «не беспокойся»? Ну, представляете, у нас случились какие-то трудности, скорби, переживания, мы обеспокоены, а кто-то подойдет и скажет: «Слушай, перестань беспокоиться». А вы скажете: «Хорошо, я больше не буду», да? Это не так легко. Это не так легко. Как мы можем приказать себе не беспокоиться? Как мы можем заставить себя не беспокоиться, когда все вокруг бушует? И возникает вопрос: а как же на практике, на деле, что мы должны со своей стороны предпринять для того, чтобы перестать беспокоиться? Для того, чтобы находиться в покое. Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, где Господь Иисус Христос обращается к людям и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Оказывается, что для того, чтобы получить покой, настоящий Божий покой, необходимо, во-первых, прийти, во-вторых, взять, а в-третьих, научиться. Прийти означает покаяние. Взять означает посвящение, научиться означает освящение. И если в нашем сердце нет покоя, если мы живем в беспокойстве, то это говорит о том, что мы либо не пришли, либо не взяли, либо не учимся. Потому что если мы пришли к Иисусу Христу, если мы взяли Его иго на себя, и если мы учимся от Него, то Он говорит: «Покой будет наполнять сердце ваше». Он успокоит нас. Он освободит нас от всякого беспокойства. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. В этом псалме мы читаем о том, что Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства, но также и от душевной усталости. Почему? Мы читаем, написано, что Он подкрепляет душу мою. Подкрепляет душу мою. Вы знаете, тогда, когда человек озабочен, когда он обеспокоен, то это травмирует его душу. Душа начинает изнывать, душа начинает печалиться, она нуждается в подкреплении. И вот Господь силен освободить нас от всякой душевной усталости. Мы читаем в книге Псалтырь 53, 6. Написано: «Вот Бог мой, Господь подкрепляет душу мою». Также Псалом 61, 6. Мы читаем: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Господь освобождает нас от духовной усталости, от духовных травм, от духовной ослабления. Он освобождает нас от духовного уныния. И возникает вопрос: ну а как я должен себя вести в этой ситуации? Что я должен предпринять со своей стороны? Что я должен совершить со своей стороны для того, чтобы Господь подкреплял душу мою, чтобы Господь освободил меня от этой душевной усталости, от этого душевного уныния. Мы читаем это записано в книге Псалтырь 41:6. Здесь сказано: «Что унываешь, душа моя? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Оказывается, для того, чтобы Господь освободил нас от этого душевного уныния, для того, чтобы Он подкрепил нашу душу, мы должны уповать на Него. Мы должны довериться Ему. Мы должны надеяться на Него. И только тогда Он освободит нас от этого душевного уныния. Когда мы читаем этот псалом, то мы видим, что Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства и не только от душевной усталости, но также и от потерянности. Он освобождает нас от потерянности. Почему? Написано: «Он водит меня, Он направляет меня на стези правды». Тогда, когда человек озабочен, тогда, когда он обеспокоен, тогда, когда его душа унывает, то он потерян в этой жизни. И вы знаете, в Библии написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И посмотрите, миллионы людей живут в этом мире, которые абсолютно потеряны, которые в заблуждении, которые блуждают всю свою жизнь. И как Владимир Васильевич сказал, что есть сегодня люди, которые считают, что к Богу множество дорог. У вас одна дорога, у мусульман другая дорога, у буддистов третья дорога, но все эти дороги ведут к Богу. Вы знаете, это заблуждение, потому что мы поем: «В погибель тысячи дорог». А к Богу есть одна дорога, один путь. Христос говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вы знаете, Господь ведет нас по этому жизненному пути. Он направляет нас, Он управляет нами, Он поддерживает нас. Великий французский ученый Блез Паскаль однажды написал такую фразу, что «Истина столь тонка, что стоит сделать только шаг в сторону, и ты попадешь в заблуждение». И вот для того, чтобы не попасть в заблуждение, нам необходимо Божье водительство, чтобы Бог вел нас по этому жизненному пути, чтобы Он крепко держал нас за руку, чтобы Он руководил нашей жизнью, чтобы нам не потеряться. Мы читаем в книге Псалтырь 31:8-9, написано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому и тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами». Господь готов руководить нами, управлять нами, помогать нам, но при условии. Оказывается, что есть условия. И возникает вопрос: а что же со своей стороны мы должны предпринять для того, чтобы Господь нами руководил, чтобы Он нас направлял, чтобы нам не заблудиться? Что мы со своей стороны должны делать? Мы находим ответ в книге Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Здесь написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Оказывается, для того, чтобы Господь направлял наши стези, чтобы Он руководил нашей жизнью, чтобы Он вел нас по этому жизненному пути, мы должны надеяться на Господа, не полагаться на свой разум и постоянно познавать Его. И тогда Он освободит нас от всякой потерянности. И тогда Он будет нашим проводником в нашей жизни. Почему? потому что Господь пастырь мой. И последнее, что мы находим в этом псалме, Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства, от душевной усталости, не только от потерянности, но Он также освобождает нас и от страха. Мы прочитали, здесь написано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Вы знаете, тогда, когда человек озабочен, обеспокоен, когда его душа унывает, когда он потерян, то следующее, что его сердце наполняет, это страх. Он начинает бояться. И вы знаете, сегодня люди боятся, как никогда раньше. Один из признаков последнего времени – это то, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. А Господь готов освободить нас от страха. В книге пророка Исаия 41:10 мы читаем: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». В этой же главе, в 13 стихе, Господь говорит: «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Тогда, когда израильтяне уже подошли вплотную к обетованной земле, вы знаете, что Моисею Бог запретил входить в обетованную землю. И тогда Моисей дает последнее наставление, дает завещание Иисусу Навину перед тем, как они пойдут в обетованную землю, перед тем, как они будут завоевывать эти народы. Он сказал такие слова: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Второзаконие 31:8. Господь призывает нас к тому, чтобы мы не боялись. Но опять-таки, это не так легко. Человек, который находится в страхе, мы не можем подойти к нему и сказать: «Перестань бояться». Сколько можно бояться? И возникает вопрос: а что же человек должен сделать? Что мы должны предпринять со своей стороны? Мы же не можем просто сидеть на диване и говорить: «Я больше не буду бояться, я больше не буду бояться», да? И страшно встать с дивана. Что мы должны предпринять со своей стороны для того, чтобы страх исчез из нашего сердца, чтобы не было страха в нем? Когда мы читаем Священное Писание, мы находим ответ в послании к Иоанну, первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Здесь написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Оказывается, что в сердце человека находится страх тогда, когда в нем недостает любви. И Господь призывает нас, чтобы мы любили. Написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. И возлюби ближнего твоего, как самого себя». И чем больше в нашем сердце будет любви, тем меньше будет оставаться места для страха. И для того, чтобы возрастать в любви, необходимо больше общаться с Господом в молитве. Необходимо больше познавать Его через Слово Божие. И чем больше мы будем читать Слово Божие, чем больше мы будем проводить времени в молитве, тем больше мы будем любить нашего Господа, а через Господа и окружающих людей. И чем больше нас будет наполнять любовь Божия, тем меньше будет оставаться места для страха. Господь освободит нас от страха. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. Таким образом, мы видим, что в этом 22-м псалме Господь дает эти великие обетования. Он освобождает нас от всех забот, от беспокойства, от душевной усталости, от потерянности. Он освобождает нас от страха. И все это только лишь потому, что Господь – пастырь мой. И если в доме молитвы есть люди, которые еще не могут сказать, что Господь – их пастырь, если есть еще люди, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя в свое сердце, в свою жизнь, то сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Вы можете выйти вперед и в простых словах попросить у Бога прощения и начать новую жизнь со Христом. Господь простит вас, очистит, омоет, оправдает, усыновит и станет вашим пастырем. И тогда вместе со всем народом Божьим вы сможете сказать: «Господь, пастырь мой». А мы, братья и сестры, будем славить Его, будем превозносить Его, что Он является нашим пастырем, и не просто пастырем, а добрым пастырем, который полагает душу свою за овец своих. Потому что Он оставил славу небес, Он сошел в этот греховный мир, Он стал человеком, Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши, и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. Аминь. Будем молиться.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих. Одно из прекраснейших свойств любви Божией – ее нерушимость. Столпы земли могут сместиться, но благодать и завет нашего милостивого Господа никогда не отступят от народа Его. Как счастлива и блаженна моя душа в твердой вере и в уповании на это ясное заявление Божие! Год уже почти миновал, число лет моей жизни убывает, но вот время не меняет моего Господа. Новые светила занимают место прежних, постоянно все меняется вокруг, а наш Господь все тот же. Вулканические силы сдвигают холмы, но вот нет такой силы, которая могла бы сдвинуть нашего Бога. Ничто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способно побудить нашего Господа отнестись ко мне недружелюбно. Душа моя, успокойся в вечной благодати Господа, который обращается с тобою как с кем-то, кто очень близок к Нему. Подумай о вечном завете. Бог всегда помышляет о нем. Если бы и ты помышлял о нем, в Иисусе Христе вечный Бог поручился рассматривать тебя как одного из своих избранных. Благодать и завет. Держись этих слов, как верных пребывающих благ, которых не отнимет у тебя даже вечность.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Общественная память. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. «И взяв хлеб и благодарив, преломил, и подал им, говоря: „Это тело мое, которое за вас предается“». В своей книге «Неугомонная вера» богослов Ричард Мау рассуждает, как важно запоминать уроки прошлого. Он цитирует слова социолога Роберта Беллы: «Здоровая нация должна быть обществом памяти». Белла переносит этот принцип на другие ячейки общества, например, семьи. Память – важная часть жизни общества. В Библии тоже говорится о важности общественной памяти. Бог дал израильтянам праздник Пасхи, чтобы напоминать им о том, как Он спас их от рабства в Египте. И по сей день иудейский народ по всему миру каждую весну обновляет это яркое общественное воспоминание. Для последователей Христа Пасха также имеет огромное значение. Она указывает на труд Мессии на кресте. Во время пасхальной трапезы, вечером перед распятием, Иисус учредил свой собственный памятный стол. В Евангелии от Луки сказано: «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Это тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание“». Каждый раз, собираясь вокруг Господней вечери, мы вспоминаем, что Христос спас нас от рабства греха и даровал вечную жизнь. Его крест достоин того, чтобы вспоминать о нем как можно чаще и делать это вместе. Почему важно совершать вечерю Господню вместе с другими верующими? Как это совместное действие напоминает вам о жертвенной любви Иисуса Христа? Благодарим Тебя, Небесный Отец, за дар Твоего Сына. Благодарим также, что Он оставил нам свой наглядный образ, чтобы вспоминать Его жертву, собираясь вокруг Его стола. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла Колоссянам, в главе 4, 6 стихе, мы читаем таковые слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, будем говорить о словах, которые, как Священное Писание говорит нам, должны быть всегда с благодатью. Почему только с благодатью? И что значит слова «с благодатью» и как они приобретаются, будет сказано в согласии с Писанием в последующей беседе. Следует заметить, что Господь Иисус Христос, во-первых, учит нас молчанию. Например, у пророка Исаии о молчании Христа сказано так: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Исаии 53:7.

Когда Авраам пал на лице свое и умолк, тогда Бог продолжил свой разговор с ним. Бытие 17. А в главах 15 и 16 видим, как Авраам говорил, а Бог молчал, 13 лет. Есть такие времена в нашей жизни, когда лучше всего помолчать, чем говорить. Например, Соломон назидает: «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Притчи 11:12. Конечно, воля Божья зиждется не только в том, чтобы мы всегда молчали, иначе Бог не даровал бы человеку язык. Но Господь так соразмерил наше молчание и наш разговор, чтобы они совместно приносили благо. Почему в Священном Писании так много внимания уделено Богом человеческой речи? Почему она ограничена, согласно воле Божьей, словом «благодать»? Слово «без благодати» есть сила губительная. Дело в том, что человеческая речь – это сила. Апостол Иаков под воздействием Святого Духа говорит: «Язык – небольшой член, но много делает. Язык – огонь». Иакова 3:5-6. О том, что слова обладают огромной силой, замечено издревле, ибо Иов говорит так: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами». Иова 19:2. И вся беда в том, что эта сила не созидательная, если она без благодати, а губительная. Например, апостол Яков говорит о языке как о огне, воспаляющем круг жизни, оскверняющем человека, ибо сам язык воспаляем от гиены. Якова 3:6. Он подобен преступной мафии, поселившейся в человеке и разрушающей внутреннее бытие этого человека. Слово – это огонь, который очень часто портит отношения с людьми абсолютно везде – в семье, на работе, в церкви, в государстве и между государствами. Язык способен, подобно огню, уничтожить здоровье, безопасность, счастье и душевный мир. Апостол Яков далее говорит нам о языке как о диком и неукротимом звере в 3 главе 7 стихе. Дикое животное можно укротить, но язык нет. Он преисполнен смертоносным ядом. Настолько сильное действие языка без благодати, что оно приводит человека к несовершенству, ибо Иаков говорит: «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Иакова 3:2. К сожалению, таковые не только сами становятся несовершенными в очах Божьих, но их язык влечет к несовершенству и тех, кто окружает их. В конце концов, Слово Божье, подчеркивая силу слова без благодати, говорит так: «Язык укротить никто из людей не может». Иакова 3 глава 8 стих. Преобразовать нашу речь, воспаляемую от гиены огненной, непосильная задача для человека. И для победы в этой борьбе нужна сверхъестественная сила, то есть Божья сила, и об этом еще будет сказано. Пути слова без благодати. Слово без Божьей благодати идет путем лжи. Фальшь вкрадывается во все человеческие отношения и разлагает их. В торговле говорят: «Не обманешь, не продашь». Люди мира сего очень часто придерживаются такого принципа: лгать не всегда плохо, а говорить правду не всегда хорошо. В тяжелые времена трудно говорить правду, поэтому
современная культура признала этичным ложь и умение лгать как достоинство. Но мы не должны забывать, что эта сила, то есть ложь, связана с роковыми последствиями. О лживом языке, наряду с другими пороками, много сказано в Священном Писании. Например, в книге Притчи 6.17 сказано: «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Среди 10 заповедей Божьих есть заповедь, запрещающая ложь. Исход 20.16. А о участи лжецов в книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Откровение 21.8. Будем помнить и о том, что слово без благодати Божьей идет также путем хитрости. В большом почете среди людей мира сего и хитрость, как путь к продвижению в торговле, науке, политике, прессе. Одним из ярких примеров хитрости и ее силы мы находим в книге Бытия 3.1.6. Именно хитростью дьявол вовлек в грех Адама и Еву и навлек проклятие греха на все Божье создание. Римлянам 5 глава 12 стих. Дьявол хитрым постановлением вопроса, заданного Еве, заставил ее усомниться в Боге. О опасности хитрых слов или слов обольщения предупреждает апостол Павел верующих Коринфа: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11 глава. Поразительно, как хитрое искусство обольстительных слов уводит многих от духовного совершенства и приводит их к духовному младенчеству. Читаем об этом в Священном Писании: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. За недостатком времени невозможно охватить все пути слова без благодати. В конце этой беседы все же обратим наше внимание еще на один весьма распространенный путь слова без благодати, а именно сварливость. Пожилая супружеская чета ехала в фургоне, запряженном парой лошадей. Лошади бежали дружно, колокольчик между ними ровно и чисто позванивал. Жена говорит мужу: «Смотри, как ровно бегут лошади, даже язычок колокольчика качается в такт». Муж отвечает: «Эх, мы бы тоже так могли бы, будь у нас один язычок на двоих». Сварливость приводит к раздорам, обидам и отчуждению. Об этом нам апостол Иаков говорит следующее: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Иакова 3 глава, 14 стих и 16. К этому худому, с чем связана сварливость, относится и ненависть, притчи 10.12, и вспыльчивость, притчи 15 глава, 18 стих. К этому перечню можно добавить и заносчивость. В книге притч сказано следующее: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Притчи 30.22. Итак, выслушав хотя бы несколько путей человеческой речи без
благодати? Можем ли мы своими силами избавиться от этих сильнодействующих пороков? Конечно, нет. Здесь нужна Божья сила, и об этом мы будем говорить в следующей беседе.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: If you want a Christmas sort of message, then please join us tonight at 7.
1: Если вам нужно рождественское собрание, то, пожалуйста, можете уходить и прийти в 7 часов.
0: But for those of you who are here right
1: now, тех из вас, кто здесь сейчас,
0: turn in your Bibles to Exodus chapter 7
1: вот,
0: as we continue our journey through the Old Testament.
1: На Ветхом Завете, книги Исход, и продолжим изучение путешествия наше через Ветхий Завет.
0: This is the section of Exodus where we will begin the plagues, the 10 plagues that God sends on the nation of Egypt.
1: Сегодня мы с вами вплотную приблизились к тому разделу в Исходе, где начнутся эти 10 казней.
0: Moses and his older brother Aaron have already gone to Pharaoh and said, Pharaoh, our God says to let his people go.
1: Моисей и его старший брат Аарон, они уже пошли к фараону египетскому и сказали, фараон, наш Бог сказал нам, чтобы ты нас отпустил.
0: And you know what Pharaoh said.
1: И вы же знаете, что фараон сказал.
0: He said,
1: Он сказал, кто?
0: Who? Who wants me to let these people go?
1: Я этот народ отпустил?
0: Moses says, "Well, you're going to find
1: сказал,
0: out
1: ну,
0: who in just a minute."
1: Узнаешь, кто,
0: and so,
1: через несколько
0: today,
1: мгновений.
0: Pharaoh will begin to find out
1: фараон,
0: who
1: начнет для себя обнаруживать,
0: and God's
1: кто
0: power.
1: Такой Бог и как он силен.
0: And God's love and care for his people.
1: И насколько он любит и заботится о своем народе.
0: Well, verse 1 of chapter 7.
1: Первый стих 7 главы.
0: The Lord said to Moses, See, I have made you a god to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet.
1: Но Господь сказал Моисею, Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком.
0: And you shall speak all that I command you, and Aaron on your brother shall speak upon unto Pharaoh, and he send the children of Israel out of his land.
1: Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей.
0: And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.
1: Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской.
0: So the Lord says to Moses, now go talk to Pharaoh again.
1: Иди снова поговори с фараоном.
0: Tell him, let my people go
1: скажи ему,
0: again.
1: Отпусти мой народ. Снова скажи ему.
0: But the Lord says he's not going to listen to you.
1: Бог ему также говорит, он тебя не послушает.
0: And that's for the purpose of me sending my plagues. I'm going to send
1: того, чтобы
0: 10
1: я
0: plagues upon the nation of Egypt, upon Pharaoh.
1: Мои чудеса на землю египетскую и на фараона.
0: And then he says, I'm going to harden Pharaoh's heart.
1: И я ожесточу сердце фараона.
0: Again, we've talked about this briefly, how there are two different words in this book that refer to a hardening of Pharaoh's heart.
1: И Бог снова говорит, я ожесточу сердце фараона. И мы уже изучали с вами о том, что в оригинале есть два слова, которые обозначают слово ожесточить.
0: Because it will say God will harden his heart or God hardened Pharaoh's heart.
1: Вот, потому что мы увидим, что написано, что Бог, он там ожесточил сердце фараона, да?
0: And we will also see that Pharaoh hardened his own heart.
1: Но мы также увидим и прочитаем, что фараон сам ожесточил свое сердце.
0: And there are two different words.
1: И это два разных слова.
0: The one means, in Pharaoh's case, Pharaoh hardening his heart says, I am committed to going the direction that I am going, and I'm not going to turn away.
1: В случае с фараоном, это слово, которое используется, ожесточил свое сердце. Вот, оно обозначает, что я вот предан своему пути, я вот буду идти напролом, буду идти прямо, не сверну направо, не налево, вот буду делать то, что я задумал.
0: And that was the direction in rebellion of God.
1: И это было направление восстания против Бога.
0: But then when it says God hardened Pharaoh's heart,
1: но, когда написано Бог ожесточил сердце фараона,
0: it's a word that means that God confirmed the condition that was already there.
1: Вот это слово, которое означает, что Бог он подтвердил или укрепил то состояние сердца, которое уже было у фараона.
0: So keep that in mind as we
1: поэтому
0: read
1: помните
0: these
1: об этом, когда мы читаем эти
0: come
1: главы
0: across
1: и
0: this phrase
1: пересекаемся с этими фразами
0: 20 times in the next
1: 20
0: chapters.
1: Раз в следующих нескольких глав мы пересечемся с фразой «ожесточил».
0: And so, verse 4, the Lord still speaking to Moses.
1: Четвертый стих.
0: Since Pharaoh shall not hearken to you, that I may lay my hand upon Egypt and bring forth mine armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.
1: Фараон не послушает вас, и наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими.
0: And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them.
1: Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их.
0: And so what was the purpose of 10 plagues?
1: А какой был смысл именно 10 вот этих наказаний, 10 чудес?
0: God sends 9 plagues on Pharaoh and on the nation of Egypt.
1: То есть когда Бог послал уже 9 чудес,
0: and
1: 9
0: each time Pharaoh doesn't respond to God.
1: Раз, когда фараон, он не отвечал Богу никак.
0: But then there was a 10th plague.
1: Но была последняя,
0: the plague that took the firstborn of every person in that country,
1: вот,
0: in that nation.
1: Забрала всех первородных в семье в этой стране, в египтян.
0: The firstborn son was killed in every household.
1: То есть в каждом доме каждый первородный сын, первенец, он был умертвлен.
0: Except those houses where the blood of the lamb was applied.
1: Кроме тех домов, где на косяках была кровь агнца.
0: Now we'll talk more about that.
1: Мы об этом чуть позже поговорим еще, когда мы до 12 главы дойдем книги Исход.
0: But here's the 10th plague that kills the firstborn, even Pharaoh's firstborn.
1: Но вот 10-я вот эта вот казнь, которая погубила всех первенцев и даже первенцев
0: фараона. This was the plague that Pharaoh said, get out of here, go, leave.
1: И именно вот после этой казни фараон, он сказал, все, уходите, убирайтесь с моей земли, увидимся позже.
0: So if the Lord knew that this plague was the one that would cause Pharaoh to say, head on out, get out of here, get out of my land, then why did he wait till the 10th? Why wasn't that the first one?
1: Мы с вами можем подумать, почему, если Бог знал, что это 10-я казнь, она побудит сердце фараона все-таки выгнать, отпустить народ израильский, то почему Бог поставил ее на 10-е место, а не на первое?
0: What was the purpose of these plagues?
1: То есть для чего, какая цель была этих наказаний, этих чудес?
0: Well, first I'll say,
1: ну, во-первых, я скажу,
0: that the Lord's ways are not our ways.
1: Божьи пути — это не наши пути.
0: We can't even dream the mind of God. His wisdom and his knowledge far exceeds ours.
1: И мы даже близко не можем помышлять так, как Бог помышляет, потому что его мудрость, его разум, они намного превосходят, на бесконечность превосходят наши.
0: But there are quite a few purposes that we will find as we go through this story.
1: Но как минимум несколько целей мы увидим, когда мы будем изучать эту историю.
0: God is establishing his authority.
1: Вот часть этой цели то, что Бог, он утверждает свой авторитет.
0: Showing that he is superior to all other gods on the planet and especially in the nation of Egypt.
1: Он выше и больше всех других богов на планете и особенно всех других богов в Египте.
0: Part of the purpose for 10 plagues was that God is patient and вот. God is long-suffering.
1: Часть целей этих 10 казней, 10 чудес, это то, чтобы показать, что Бог, он терпеливый.
0: God was giving Pharaoh a chance to repent and say, I acknowledge that the Lord is God and his people are free to go.
1: То есть Бог, он давал фараону шанс покаяться, шанс обратиться, признать, что Бог есть Бог, и отпустить народ израильский.
0: He also, for the purpose of showing what was in Pharaoh's heart already.
1: Вот также это было для той цели, чтобы показать состояние сердца фараона. Фараон, оно было
0: and
1: жестокое.
0: God, through
1: и
0: his plagues
1: Бог
0: and through his long-suffering, was just proving and showing to everyone, showing to us that Pharaoh's heart was hard.
1: Через все чудеса, которые он сделал на этой земле, он показал, еще раз подтвердил состояние сердца фараона, что оно жесточено уже было.
0: He was also revealing himself as the Almighty, All-Sufficient, All-Powerful God to both the Jews and the Egyptians.
1: И также Бог, он через эти чудеса показал себя, что он есть всемогущий, вседостаточный Бог, вот, для египтян так же, как и для евреев.
0: And then we also get a clue in Ezekiel chapter 20.
1: И нам также подсказка есть в Иезекииле, 20 главе.
0: Where the Lord is speaking to Ezekiel.
1: Где Господь, Он говорит Иезекиилу.
0: And He's retelling the story of when He delivered the people out of Egypt.
1: И Он пересказывает ту историю, когда Бог, Он вывел народ израильский из Египта.
0: And He mentions that while the people spent 400 years there in Egypt,
1: и Он упоминает о том, что на протяжении тех 400 лет, которые евреи провели в земле египетской,
0: during that time they began to pick up a few idols, a few extra gods along the way, and began to incorporate the Egyptian worship with their own.
1: Вот, евреи, они как бы начали перенимать культуру египтян к себе, ихних богов, ихних идолов, и начали смешивать немного с ихней культурой, с ихним богом, ихним поклонением богу.
0: You know the story how after the Jews leave Egypt, they go out into the wilderness there.
1: Многие из вас, я думаю, вы все знаете эту историю, когда Моисей и евреи не вышли из земли египетской, и когда они пришли к горе Божьей, горе Синай.
0: Now Moses goes up the mountain to receive the Ten Commandments.
1: Как Моисей пошел на гору, чтобы получить эти 10 заповедей от Бога.
0: And while he's up there,
1: и пока он там находился,
0: down below,
1: люди
0: at the bottom
1: внизу,
0: of the mountain, they tell Aaron, his brother, they say, we don't know what's happened to Moses.
1: Мы не знаем, что с Моисеем там случилось.
0: We're not sure about this whole God thing. And who he is, the one that delivered us.
1: Кто нас избавил?
0: So, Aaron, why don't you make us a God that we can worship?
1: Сделаешь Бог, calf, Бога, который могли бы поклоняться, которого могли бы увидеть. Там сделай нас там корову или какое-то животное.
0: Aaron made a golden calf.
1: Вот и Аарон, он сделал золотого этого истукана.
0: So even this golden calf has its roots back in Egyptian idol worship.
1: Даже вот это вот, оно имеет свои корни в идолопоклонстве, которое они переняли еще в Египте.
0: So there are quite a few purposes for these plagues that God is sending upon this nation.
1: Для этих чудес, этих казней, которые Бог посылает на народ египетский.
0: Right. Verse 6. And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, and so they did.
1: И сделал Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали.
0: Moses was 80 years old, and Aaron was 83 years old when they spoke to Pharaoh.
1: Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону.
0: And the Lord spoke to Moses and said to Aaron, when Pharaoh shall speak to you, saying, show a miracle for you, then you shall say unto Aaron, take the rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.
1: И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем.
0: Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a snake.
1: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем.
0: So the Lord says to Moses, now you go to Pharaoh,
1: так Господь говорит, Моисей,
0: Pharaoh's going to ask for a sign of some
1: фараон
0: sort.
1: Фараон попросит тебя знамение какое-то.
0: And we'll give him a sign. You take that staff that's in your brother's
1: возьми,
0: hand. You throw the stick
1: посох,
0: on the ground.
1: Брата, кинешь на землю.
0: That stick will become a snake.
1: Вот, и он станет змеем.
0: Now keep in mind that snakes were considered to be Egyptians wise and mystical, magical creatures.
1: И, ну, помните, что для египтян змеи это были такие мистические какие-то существа, очень такие мудрые.
0: There was also a goddess in Egypt called Uraeus, who was pictured as a snake.
1: И также в Египте был ихний бог Ирейс, так называемый, который был бог змеев, и его изображали в виде змеи.
0: And sometimes you see pictures of pharaohs, and on their crown they have a snake coming up out of their crown.
1: И иногда, когда вы видите фотографии фараонов, то на ихнем чурбане на голове у них такая змея торчит.
0: And so that's representative of this god here, this goddess Uraeus.
1: Это вот это представляло так называемого бога этого Uraeus.
0: And so God chooses to turn the stick into a snake for that purpose.
1: Вот поэтому Бог, он специально выбрал, чтобы эта палка стала змеей для цели.
0: Well, then Pharaoh also called verse 11 his wise men and sorcerers, the magicians of Egypt, and they also did in like manner with their enchantments.
1: 11 стих. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же самое чарами.
0: And so Pharaoh called for his boys to come on in, and they somehow did something similar to what Moses did.
1: Вот, и фараон позвал свою бригаду, они прибежали, вот, и своими палками каждый покидал и сделал что-то подобное тому, что сделал Моисей.
0: But it was a counterfeit nonetheless.
1: Но это было подделкой, не меньше.
0: If you're taking notes, you can jot down a few scriptures.
1: Если вы записываете, то можете записать себе несколько писаний и посмотреть на них позже.
0: 2 Thessalonians chapter 2.
1: 2 Фессалоникийцам, 2 глава.
0: Verses 9 through 10.
1: С 9 по 10 стих.
0: Matthew chapter 24.
1: Матфея 24 глава.
0: Verse 24.
1: 24 стиха.
0: And then in Revelation 13.
1: В Откровении 13 главе.
0: Verse 11 through 15.
1: 11 по 15 стихи.
0: Each of these verses basically says that in the last days, those days when the Antichrist comes on the scene, he is going to him and other false prophets seek to deceive the people. And they're
1: going to
0: seek to deceive the people by doing miracles. By turning snakes into sticks.
1: Вот там, например, из палок палки превращать в змей.
0: Or whatever else.
1: Или огонь с неба сводить, или что еще угодно.
0: And it all these verses
1: и все эти стихи, они говорят нам, что
0: false miracles is Satan
1: автор
0: himself.
1: Этих лжечудес это будет сам сатана.
0: Now there could be some natural explanation for these guys' magical tricks with the snakes.
1: Да, может быть, были какие-то естественные объяснения тем фокусом, который эта бригада фараонова сделала своими палками.
0: Maybe some kind of snake charming ability.
1: Вот, может быть, там способность там заклинать этих змей.
0: Or the explanation could be something of a demonic nature.
1: Вот. Или также объяснение этого может быть демоническое происхождение этого явления.
0: Nevertheless, verse 12.
1: Вот, тем не менее, 12 стих.
0: For they cast down every man his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods.
1: Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы.
0: So they do their trick, they throw their rods down, and they turn into snakes. The magicians.
1: Вот эти братва Ааронова, они кидают свои палки, и они делаются змеями, тоже как бы.
0: And just as they thought, ha-ha,
1: we
0: matched power for power.
1: Все, давай, покидаемся силами. У кого жезл длиннее или больше? Змей лучше получился. Вот, но жезл Ааронов так ням-ням-ням.
0: Snake swallowed up their snakes.
1: Вот, и поглотал другие змеи.
0: You know, I think the Lord is trying to communicate a few things here to Pharaoh.
1: И я думаю, то, что Господь хочет передать нам и фараону кое-что интересное.
0: First of all, Moses, or Aaron,
1: то, что Аарон,
0: who is handling the stick that turns into snake and the snake that turns into a stick.
1: Вот, Аарон, который держал эту палку, который кинул ее, которая превратилась в змею, который потом взял ее назад.
0: This animal that represented a god of the Egyptians.
1: Это животное змея, которое представляло одного из богов Египта.
0: The Lord is saying, look, I can handle all of your gods, any of your gods, I can handle them.
1: Всех их.
0: Literally.
1: Буквально.
0: And then the Lord says, I can also
1: и потом Господь говорит, я также могу
0: swallow them up.
1: Поглотить всех этих богов.
0: So the Лord can handle them.
1: Поэтому Бог он может держать их всех, и Бог может поглотить
0: them up, and
1: всех
0: he's going
1: их. И он так и сделает.
0: As each of these 10 plagues, this isn't considered a plague, this is just a sign or a miracle. But each of the 10 plagues that God sends on the nation are going to be really a slap in the face to the Egyptian gods.
1: Вот, и вы знаете, как бы здесь это было чудо, но слушайте казни, каждая из казней, которая будет послана на народ египетский, то она, скажем, будет очень сильно бить по каждому богу определенному, который был в Египте, которому они поклонялись.
0: We'll talk about those as we hit each plague.
1: Вот, и мы будем говорить об этом, когда каждую казнь будем изучать.
0: Well, verse 13.
1: Это чудо. 13 стих.
0: And he hardened Pharaoh's heart, that he hearkened not unto them, as the Lord had said.
1: Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.
0: The Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He has refused to let the people go.
1: И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова и не хочет отпустить народ.
0: Get thee unto Pharaoh in the morning. Lo, he goes out into the water, and you shall stand by the river's brink when he comes. And the rod which was turned into a serpent you shall take in your hand.
1: Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превратился в змея, возьми в руку твою.
0: And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has sent me unto you, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness. And behold, thou will not hear.
1: И скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Ну вот, ты доселе не послушался.
0: Thus says the Lord, in this you shall know that I am the Lord. Behold, I will smite with a rod that is in my hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.
1: Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в реке Мна, превратится в кровь.
0: And the fish that are in the river shall die, and the river shall stink, and the Egyptians shall loathe to drink the water of the river.
1: И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки.
0: The Lord spoke to Moses, saying to Say unto Aaron, take your rod, stretch out your hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all the pools of water, that they may become blood, that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.
1: И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище воды их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах.
0: Verse 20, and Moses and Aaron did so, as the Lord commanded. And he lifted up the rod and smote the waters that were in the river in the sight of Pharaoh, in the sight of his servants, and all the waters that were in the river he turned to blood.
1: И сделал Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь.
0: And all the fish that were in the river died, and the river stank.
1: И рыба в реке вымерла, и река восмердела.
0: In verse 22, the magicians of Egypt did so with their enchantments, and Pharaoh's heart was hardened, and neither did he hearken to them, as the Lord had said.
1: 22 стих. И волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь.
0: So here is the first plague, plague number one.
1: Первая казнь.
0: This is the plague where Aaron stretches out the rod there over the Nile River and the water turns to blood.
1: Когда Моисей и Аарон поднимают свой жезл, и река становится кровью.
0: And all the fish in the Nile died.
1: Вся рыба в Ниле умерла.
0: Now, to the Egyptians, the Nile, this was their source of life.
1: Река Нил — это был источник жизни.
0: I mean, if you look on a map,
1: то есть, если вы посмотрите карту,
0: Egypt is in the middle of a desert.
1: Египет находится посреди пустыни. Это вообще пустыня все.
0: The only reason it's inhabitable is because of the Nile River runs right through the middle of that country.
1: Единственная причина, почему эта страна до сих пор населена, потому что через страну как раз посредине течет река Нил.
0: It was the source of life for the land.
1: И это был источник жизни для той земли, для тех растений.
0: For the cattle.
1: Вот, и для скота.
0: It was the source of life for people.
1: Это был даже источник жизни для людей.
0: And all the fish and,
1: и для
0: and the
1: всей рыбы, которая там, и всего того, что они ели,
0: и
1: того, что они растили, потому что всему этому нужна была вода.
0: And so because this river was so important to the Egyptians.
1: Потому что эта река была такая важная египтянам.
0: They made up a god of the Nile River.
1: Вот, они сделали бога реки Нил, египтяне.
0: The god named Hapi.
1: Этого бога звали Хапи.
0: H-A-P-I, Hapi.
1: Хапи. H-A-P-I.
0: And so they recognized that there was a god of the Nile River.
1: Это был бог реки Нил для них.
0: Now, every year the Nile River floods.
1: Если, то есть каждый год по-любому река Нил,
0: and when the Nile River would flood, it was very important.
1: То это был очень важный момент. Это был очень важный
0: deposit minerals and things that would make the soil healthy and the plants to grow well.
1: Потому что разливаясь, она с собой также раскидывала все полезные вещества, минералы и удобрения по всей этой земле, где она разливалась, и оставляла после себя.
0: But there's no controlling the flooding.
1: Вот, и поэтому, как бы, она, эта земля, она была плодородной очень.
0: If there's
1: но
0: not a,
1: этот разлив его никто не контролировал.
0: If there's not enough water, then there's not very much flooding.
1: То есть, если мало воды было, то как бы, река, она не сильно разливалась, и, соответственно, вот эта вот плодородная почва оставалась после нее, как бы, мало, и мало еды можно было на ней вырастить.
0: But if there was too much water,
1: а если слишком много воды
0: приходило, then there was flooding beyond the fields and the crops, and there was disastrous.
1: Вот, то эта река, она разливалась, как бы, очень далеко дальше полей, и как бы это была катастрофа для египтян.
0: And so there was the worship of this god Hapi.
1: Вот, поэтому каждый год там было поклонение этому,
0: так называемому
1: богу,
0: good flooding of the Nile River, and that Nile
1: разлив реки Нил, он был постоянный, он был там умеренный. Вот, чтобы они могли как бы дальше жить и растить.
0: Все,
1: что необходимо для их выживания там.
0: But God now, in doing this plague, is a sign to the Egyptians, a sign to Pharaoh, is also showing his power over this Egyptian god,
1: the god of the Nile. Наш Бог показывает свою силу над этими так называемыми богами, и особенно над этим богом реки Нил.
0: Because this god of the Nile has no power to stop Yahweh.
1: Потому что этот бог реки Нил, у него нет силы остановить Яхве. Это
0: Well, then, it says in verse 22 that Pharaoh's magicians come out and they repeat the same kind of illusion that they turned the water into blood also.
1: 22 стих, как подходит опять братва фараонова, делает ту же самую фокус, вот, копирует фокус, который сделал Моисей.
0: We'll also see in the next plague with the frogs.
1: И также мы это увидим в следующей казни с лягушками.
0: As the frogs come up out of the Nile River,
1: когда лягушки выйдут из реки Нил,
0: start going into people's houses,
1: прыгать в дома, в кастрюли, в рты, куда-то вы хотите.
0: That Pharaoh's magicians come out and they bring more frogs.
1: Вот, и как бы это фарисеи, эти братва фараонова, она тоже приходит и то же самое делает, тоже как бы своими чарами выгоняет лягушек, и лягушки еще больше прыгают по всей земле.
0: So really, they're not helping matters.
1: И вы знаете, вот эти вот эта братва, она вообще никак не помогала ситуации.
0: In fact, they're making things worse.
1: Более того, она усложняла.
0: To the problem.
1: Они проблему эту еще увеличивали.
0: More water that's blood and more frogs.
1: Там они еще больше воды в кровь превратили, вообще пищи ничего не стало. Как бы они еще больше жаб выпустили, то есть там жаб заплодили дома и все, что можно.
0: If they were really powerful,
1: как бы если бы они на самом деле были могущественны такие,
0: they would have reversed,
1: то они бы обратное сделали, обратное тому, что сделал Бог.
0: But they were unable to.
1: Но они не могли.
0: Instead, they made things worse.
1: Вот, они вместо этого сделали хуже.
0: In verse 24, it says, all the Egyptians dug around the river for water to drink, but they could not find water from the river.
1: И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки.
0: So they were digging down, trying to find water that had been filtered through the soil. there in Egypt,
1: родники,
0: needed water to drink, but they couldn't drink the water from the river.
1: Воду, а из реки они пить не могли.
0: So it says in verse 25 that 7 days were fulfilled and the plague went away.
1: И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.
0: Chapter 8, verse 1.
1: 8 глава, 1 стих.
0: Now the Lord spoke to Moses. He said, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me.
1: И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
0: And if he refuses to let them go, behold, I'll smite the borders with frogs.
1: Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражу всю область твою жабами.
0: The river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your house and into your bedchamber and upon your bed and into the house of your servants.
1: И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, в спальню твою, и на постель твою, в домы рабов твоих, и на народ твоего, и в печи твои, и в квашни твои.
0: And the frogs shall come upon both on you and upon your people and upon all your servants.
1: И на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих возойдут жабы.
0: Now frogs were a sacred animal to the Egyptians.
1: Для египтян жабы это были священные
0: животные.
1: Which meant
0: when these frogs began to overwhelm them and come into their houses and into their stoves and beds and different things, they were unable to kill them because they were a respected animal.
1: Вот, и это значит, что когда эти жабы понапрыгивали им в постели, и в ванны, и в еду, и везде, то египтяне они не могли убить этих животных, потому что это были священные животные.
0: Kind of like what you see in India
1: today. Это похоже на то, что вы сегодня видите в Индии.
0: Where cows roam the streets.
1: Где коровы табунами по улице гуляют.
0: Cows have the right of way.
1: Вот, там,
0: I mean,
1: если корова, то есть если ты на машине и корова идет, то ты останавливаешься, и корова идет дальше.
0: Rats are the same way there
1: вот
0: in India. You can't kill
1: крысы,
0: a rat.
1: Крысы, мыши, это то же самое в Египте. Вы не можете их убить.
0: Because it could be your great grandpa.
1: Потому что это может быть твой прапрадедушка, который тебя грызет за ногу.
0: You know, and even part of India's problem with hunger and different things is because of these rats and because they won't kill them and get rid of them.
1: Вот, и это как бы одна из проблем в Индии, то, что там не хватает пищи и так далее, потому что там коровы их есть нельзя, а крысы они все остальное поедают. Вот они голодные сидят.
0: So the same problem is going on here with the frogs.
1: Крыс убивать нельзя. То же самое здесь с этими лягушками.
0: One benefit of all these frogs, there probably weren't any bugs. So.
1: Вот, ну, одно из как бы плюсов, то, что жабы по всей земле были, это комаров перестало быть
0: well,
1: по всей земле, меньше стало быть.
0: But when the frogs die,
1: всяких мух и так далее.
0: Then the
1: Но
0: bugs come.
1: Когда лягушки ушли, то пришли жуки.
0: And there are no frogs to eat the bugs, so
1: вот жуки,
0: that makes a
1: даже
0: problem.
1: Не жуки, а как же их такие большие кузнечики. Саранча, о, саранча, я одну видел, большая. Вот. И они пришли, и они все потом поели.
0: Okay, and the Egyptians also worshipped a god Hekhet.
1: И египтяне также поклонялись богу Хекет. Ха-е-ка-е-те.
0: It was this, I guess, human body.
1: Это было человеческое тело.
0: With a frog head.
1: С головой у жабы.
0: Actually, one of the main temples there in the capital in Memphis is devoted to this god Hekhet.
1: Один из как бы самых таких больших храмов в не в столице, а в городе Мемфисе. Это был именно храм вот этому вот богу жаб, человеку с жабьей головой.
0: Okay. So let's continue to read.
1: Давайте продолжим читать, 5 стих.
0: Lord spoke to Moses, saying to Aaron, stretch forth your hand with your rod over the streams, over the rivers, over the ponds, cause the frogs to come up upon the land of Egypt.
1: Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, и на потоки, и на озера, и выведи жаб на землю египетскую.
0: They stretch out the rod, the frogs come out.
1: Выходят из рек.
0: Then Pharaoh's magicians do the same thing.
1: Вот фараон, это братва фараоновая.
0: Again, adding
1: они
0: to the
1: делают
0: problem
1: то же самое, они еще больше жаб выводят из рек. В общем, в стране нашествие жаб.
0: Verse 8.
1: Вот, 8 стих.
0: Pharaoh called for Moses and Aaron and said, ask the Lord that he may take away the frogs from me, and from my people, and I will let your people go, that they may sacrifice to the Lord.
1: И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу».
0: So Moses said, when shall I entreat for you and for your servants and for your people to destroy the frogs from you and your house, that they remain in the river only?
1: Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда мне помолиться за тебя и за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке».
0: He said, tomorrow.
1: Он сказал: «Завтра».
0: He said, be it according to your word, that you may know there is none like unto the Lord our God.
1: Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш».
0: And so the Lord, or so Moses went and talked to the Lord, and
1: it happened пообщался,
0: just like
1: как бы получилось так, что эти жабы исчезли.
0: But here's this frog problem.
1: Но вот вам жабья проблема.
0: This issue that Pharaoh was having,
1: это
0: him and all of his people there in Egypt.
1: Которая была у фараона и у всех людей в Египте.
0: Now he knows the source of this problem. It's Moses, and Moses is God.
1: И фараон-то знает, как бы источник этой проблемы, что это Моисей и Бог Моисея.
0: You go, somebody go find that guy. Bring him here.
1: Он зовет кого-то, говорит: найдите мне этого Моисея и приведите ко мне.
0: And so Moses comes in to Pharaoh.
1: Моисей приходит к фараону и говорит: что ж мне для тебя сделать?

0: был на месте моей, на месте Харон, то
1: как
0: бы, сейчас вот ты уходишь за, с собою, как бы забирай и вместе с ними уходи.
1: This is tomorrow.
0: Но фараон говорит завтра.
1: Why wait?
0: Почему ждать?
1: Why wait till tomorrow?
0: Почему ждать до завтра?
1: You know, and just think about it. Sometimes.
0: Если вы подумаете, то иногда.
1: There are issues in our lives.
0: Есть такие проблемы в нашей жизни.
1: Maybe not frogs.
0: Может быть не жабы.
1: Maybe sin of some
0: вот,
1: sort.
0: Вот может быть грех.
1: Different issues that
0: вот,
1: we have.
0: И, ну, вообще разные проблемы, которые у нас могут
1: and
0: быть.
1: Here we serve a God.
0: Вот мы служим Богу,
1: that has the power
0: у которого
1: to help.
0: Есть власть нам,
1: the power
0: сила нам
1: to
0: помочь.
1: Save.
0: Спасти
1: the power
0: нас.
1: To change things.
0: Изменить обстоятельства и вещи в нашей жизни.
1: Says,
0: и Господь говорит,
1: when do you want me to do this?
0: Хорошо, я хочу тебе помочь. Когда ты хочешь, чтобы я тебе помог?
1: And our response is,
0: и наш ответ,
1: yeah, tomorrow.
0: Завтра.
1: Yeah, we should say right now.
0: Но нам нужно говорить сейчас, Бог.
1: Why wait?
0: Почему ждать?
1: We serve a God that is
0: мы служим Богу, который хочет, который может исправить ситуацию, в которой мы находимся, те проблемы,
1: right
0: которые
1: now.
0: Есть в нашей жизни сейчас.
1: If we'll just say,
0: если мы скажем, Господь,
1: Lord, help.
0: Помоги.
1: But we oftentimes say, ah, just
0: говорим,
1: one more time.
0: Бог, ну давай завтра, вот еще ночь как бы это поделаю, там, вечерок. Ну еще одна вечеринка,
1: just
0: и вот завтра. Вот, вот последняя бутылочка, стопка последняя.
1: Time
0: вот.
1: Out with that gal.
0: То есть еще один разочек я с этой вот девушкой позависаю, и все, Бог. И
1: we say tomorrow.
0: Все, мы, завтра мы с тобой,
1: but
0: ты и я вместе.
1: The thing about tomorrow,
0: то есть, ну,
1: never comes.
0: Дело в том, что завтра, как бы, оно никогда не заканчивается, то есть,
1: because
0: всегда будет завтра.
1: Tomorrow will always be tomorrow.
0: Да, он не переводит просто уже на лице.
1: If there are issues in your life, it's best
0: если
1: just
0: есть
1: to
0: проблемы
1: deal with
0: в вашей жизни,
1: right now,
0: то с ними лучше разбираться
1: you know,
0: сейчас
1: Paul,
0: и сегодня.
1: Talking about salvation,
0: Павел говорит о спасении, что мы можем применять
1: issue.
0: Это
1: Paul
0: к
1: says,
0: любой проблеме. И Павел говорит, сегодня день спасения.
1: Man, don't put it off another minute.
0: Не откладывайте это ни на минуту,
1: not another second.
0: Ни на секунду.
1: Today is the day.
0: Сегодня
1: now is the time
0: день
1: to deal with
0: спасения.
1: Issues.
0: Сейчас время, чтобы разбираться с проблемами.
1: Not tomorrow.
0: Не завтра.
1: Well, the frogs all died.
0: Итак, жабы поумирали все.
1: In verse 14, they gathered them together and piled them in heaps, and the land stank.
0: И собрали их в груды, и восмердела земля.
1: Here's a good picture of rebellion against God.
0: Вот вам хорошая картина. Восстание против Бога.
1: A big, stinky mess.
0: Вот и что в результате это все большая груда
1: as Pharaoh
0: вони.
1: Continues to rebel against the Lord.
0: Вот как фараон, он решил восстать против Бога.
1: Verse 15.
0: Это он тоже получил результат.
1: Pharaoh hardened his heart and didn't listen as the Lord had said.
0: И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь.
1: The Lord said to Moses, okay, say to Aaron, stretch out your rod and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt.
0: Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, пристри жезл твой и ударь в перть земную, и сделайся персть мошками по всей земле египетской.
1: And they did so, for Aaron stretched out his hand with the rod and smote the dust of the earth and became lice in man and in beast, and all the dust of the land became lice throughout the land of Egypt.
0: Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перст земная сделалась мошками по всей земле египетской.
1: Now, the dust in Egypt turns into some kind of bug.
0: То есть это пыль, грязь в Египте, она превращается в каких-то жучков,
1: now, this is
0: мошек.
1: The only place where this word is used in the Bible.
0: Единственное место, где это слово используется в Библии, это слово мошки.
1: So some people think it could be a reference to mosquitoes.
0: Вот, как бы, некоторые люди думают, что это может быть относится к комарам.
1: Or some kind of tick that is indigenous to Egypt. Some kind of little bug that lives in Egypt.
0: Вот. Или может быть это какая-то маленькая мошка, жучок, который как бы там он до Египта нормальный, то есть он там живет всегда в небольших количествах.
1: But either way,
0: но в любом случае
1: there's a lot of dust in Egypt.
0: Вот в Египте очень много пыли и грязи.
1: More
0: очень.
1: Dust than there is in Harkov.

0: больше, чем Артемида. Верьте этому или нет.
1: So that's a lot of bugs.
0: Поэтому представьте, сколько жуков и жучков и мошек из этого получится.
1: Well, the magician, Pharaoh's magicians, verse 18.
0: 18 стих.
1: They try with their enchantments to bring forth lice, but they could not. So there was lice upon man and beast.
0: Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте.
1: This is the, that's the, well, the frogs were the last plague that the Pharaoh's magicians were able to duplicate.
0: Вот вы знаете, жабы это были последние, скажем так, фокусы, которые смогли сделать эта бригада фараонова
1: тим. From here on out, the magicians are unable to duplicate the miracles that God does.
0: Вот, и как бы после этого, как бы волхвы, они не могут повторить, не могут сделать то, что делает Бог.
1: And in verse 19, they acknowledge this.
0: И в 19 стихе они говорят.
1: It says, the magician said to Pharaoh, this is the finger of God. And Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said.
0: И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и не послушал их, как говорил Господь.
1: Now, here's the mention of the finger of God,
0: то есть
1: verse 19.
0: Вот упоминание перста Божьего в 19 стихе.
1: The finger of God is mentioned throughout the Bible.
0: И перст Божий это слово, оно упоминается во всей Библии.
1: You want to do an interesting study?
0: Если вы хотите сделать интересное очень изучение, то найдите,
1: it says the finger of God,
0: найдите те места, где говорится перст Божий. И как бы увидите, для чего он использовался в разных местах Библии.
1: He writes the law in Exodus 31 with his finger.
0: В 31 главе Бог он написал закон, 10 заповедей своим перстом. Давид сказал в псалмах, что
1: the heavens are the work of his finger.
0: Что небеса это творение Божьего перста.
1: And there's a few more, so
0: и есть еще несколько, можете
1: look for those and
0: посмотреть на них,
1: для
0: себя найти. Перст Божий.
1: Well, verse 20, the Lord said to Moses, now get up early in the morning and stand before Pharaoh. He comes forth to the water and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me.
0: Моисею, завтра встань рано и явись перед лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
1: If you will not let my people go, behold, I'll send swarms of flies on you. And on your servants, and upon your people, and the house of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are.
0: А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои, песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и сама земля, на которой они живут.
1: In verse 23, verses, I will put a division between my people and your people, and tomorrow this shall be a sign.
0: Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение.
1: So now the Lord says, I'm going to send flies on you.
0: Вот Бог говорит, на тебя пошлю мух.
1: But I'm going to make a distinction from this point on.
0: С этого момента я сделаю разделение.
1: The plagues that I send on Egypt are only going to affect you and the Egyptians, Pharaoh and the Egyptians.
0: Те казни, которые я пошлю теперь на вас, на египтян, они будут касаться только египтян, и они не будут касаться моего народа.
1: So it appears that the first three plagues affected everyone.
0: Вот, и так получается, что первые три казни повлияли всех.
1: The blood in the Nile River affected Jews and Egyptians alike.
0: Кровь в реке Нил, она повлияла на египтян, так же, как и на евреев.
1: The lice and the frogs also affected everyone.
0: И также следующие две казни, жабами и еще одна уже забыл, они также повлияли на и тех, и тех.
1: I'm going to put a distinction between
0: Бог говорит,
1: my people
0: я сделаю четкое разделение между моим народом и между теми людьми, которые не относятся к моему народу.
1: And the plagues are only going to affect
0: и эти казни, они только будут влиять на неверующих, на египтян, на другой
1: so
0: народ.
1: How many plagues are left?
0: Итак, сколько же осталось казней у нас?
1: Seven plagues left.
0: Семь казней осталось.
1: Now, I find this very interesting.
0: Для меня это очень интересно.
1: Because
0: потому что,
1: first of all, realize the author of the Bible is the Holy Spirit.
0: Во-первых, вам нужно осознать, что автор Библии есть Святой Дух.
1: There's nothing in the Bible that is there by mistake or some kind of coincidence.
0: И нет ничего в Библии, которое находится там по ошибке или просто как бы по случаю, случайно.
1: And so here there's this detail that there were three plagues that affected everyone, and now seven plagues that will affect just the Egyptians.
0: И вот, допустим, это даже деталь, что только три казни повлияло на всех, на евреев, на египтян, а остальные семь повлияли только на египтян, и они не коснулись евреев.
1: The Lord says, tomorrow is going to be of division, separation, and distinction between my people and the Egyptians.
0: И Бог, Он сказал, что завтра настанет день разделения, отделения египтян от моего народа.
1: Now we live in a day and age where
0: everybody is affected.
1: Believer and non-believer alike.
0: Мы находимся под каким-то влиянием, одинаковым, как верующие, так и неверующие.
1: Believers are persecuted.
0: Там верующих сейчас гонят.
1: Maybe not so much in this country,
0: может быть,
1: but
0: не так сильно в этой стране, но в других странах гонят.
1: Other people are persecuted as well.
0: Но также есть другие группы людей, которых также гонят.
1: You know, hurricanes destroy houses.
0: Вы знаете, ураганы, они разрушают дома христиан и дома неверующих. Одинаково.
1: It rains on the just and the unjust.
0: И вы знаете, дождь, он идет на справедливых и на несправедливых.
1: But there's coming a day,
0: но придет день,
1: when there will be a distinction
0: когда
1: made.
0: Будет четкое разделение сделано.
1: Now we refer to it as the rapture of the church.
0: Вот, и этот день называемого вознесения церкви, когда церковь будет взята на небеса.
1: And then there comes 7 years of distinction.
0: И после этого
1: God pours out His wrath and His
0: judgment upon a Christ rejecting world. Свой гнев, свои казни он изольет на тот оставшийся мир, который отверг Бога, отверг Христа.
1: So it's not seven plagues affecting just non-believers,
0: поэтому
1: but it's
0: будет
1: seven
0: просто
1: years of judgment affecting just
0: non-believers. Семь казней, которые повлияли на Египет. Это будет 7 лет, которые коснутся и будут влиять на неверующих, те, которые остались после Вознесения.
1: So there's coming a day of
0: division. Поэтому придет день разделения.
1: We don't know when.
0: Мы не знаем когда.
1: Could be tomorrow.
0: Может быть завтра.
1: And so the Lord says here in this verse,
0: здесь, в нашем случае, Господь
1: tomorrow
0: говорит,
1: is the day
0: завтра,
1: that there will be a distinction,
0: день,
1: a separation. Now we don't know if it's tomorrow, if it's in a month,
0: мы
1: a year,
0: знаем,
1: 10 years,
0: завтра,
1: 100 years.
0: Месяц, через 10 или 100 лет.
1: But we should be ready.
0: Но мы должны быть готовы.
1: We should just make sure we're on the right
0: нам
1: side.
0: Нужно просто
1: so that,
0: убедиться, что мы
1: happens,
0: на правильной стороне, чтобы в любой день,
1: to,
0: что бы ни произошло, мы были готовы. Мы были на правильной стороне, готовы пойти к Богу.
1: To be spared. Verse
0: 24 стих.
1: And the Lord did so, and there came a grievous swarm of flies in the house of Pharaoh, in the servant's house, and all the land of Egypt, and the land was corrupt by these ransom swarms of flies.
0: Так и сделал Господь. Налетело множество песих мух в дом фараонов и в дом рабов его, и на всю землю египетскую. Погибла земля от песих мух. Погибала.
1: We'll stop there today.
0: И на этом мы завершим
1: whenever
0: сегодня.
1: Whenever we pick up here in Exodus again, we'll start in verse 25. And we'll
0: see. В следующий раз мы начнем с 25 стиха.
1: We'll see how Pharaoh tries to compromise with Moses and in letting them go and worship.
0: Вот мы увидим, как фараон, он пытается найти такой компромисс маленький.
1: Right.
0: Вот, чтобы евреи не остались и в его земле. Там принесли жертвоприношение, или там, чтобы дети остались, а они ушли. Как бы, то есть, ну, пытается что-то как-то повлиять на ситуацию.
1: But I think
0: компромисс
1: the message
0: найти, но
1: is very clear from the word.
0: Я думаю, что для нас послание, оно очень явное слово.
1: That today is the day.
0: Что сегодня
1: today is the day to deal with things
0: сегодня
1: in our hearts.
0: День, когда нам нужно разбираться с разными вещами, проблемами в нашем сердце. Сегодня тот день, когда мы должны признать, что Иисус Христос, Он Господь.
1: Every day that Pharaoh put it off,
0: каждый
1: every day,
0: когда фараон оттягивал, каждое чудо, которое фараон увидел и отвергнул, из-за этого его сердце становилось еще жестче.
1: You know, the sun shines.
0: И когда солнце сияет,
1: but the sun has two different effects on
0: то у солнца, как
1: wax
0: бы,
1: and on clay.
0: Есть, оно влияет по-разному, но
1: as the sun shines on the wax,
0: глину,
1: the wax softens and melts.
0: На глину и на воск. Когда солнце сияет на воск, то воск плавится.
1: But as the sun shines on the clay,
0: вот когда солнце сияет на глину,
1: becomes harder,
0: то глина становится сильнее и сильнее.
1: And so today is the day,
0: поэтому сегодня день,
1: whether, whatever it is,
0: тот день, который
1: to
0: бы,
1: respond
0: что бы это ни было для вас, сегодня день, когда вам нужно ответить Господу.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. Никакой слуга не может служить двум господам. По силе и значимости эти слова далеко уступают словам греческой Библии. Слову, переведенному в русской Библии как «служить», в греческой Библии соответствует «доулеюейн», «доулос» – это «раб», и «доулеюейн» значит «быть рабом кому-то». Слово же, переведенное в русской Библии как «господин», в греческой Библии «кириос», а «кириос» – это слово со значением абсолютной принадлежности. Буквальный перевод с греческого будет следующим. «Никто не может быть рабом двух хозяев». Чтобы понять, что это значит и что здесь подразумевается, надо знать о положении рабов в древнем мире. В глазах закона раб был не человеком, а вещью. У него не было абсолютно никаких прав. Хозяин мог поступить с ним, как заблагорассудится, продать его, выбросить и даже убить. В глазах закона раб был живым орудием, полной собственностью, как и любая вещь. В древности у раба не было своего времени. Каждое его мгновение принадлежало хозяину. В наши дни человек должен отработать определенное количество часов, а потом вправе делать со своим временем все, что захочет. Сегодня человек может находить жизненный интерес вне рабочего времени. Он может днем работать на предприятии или служить в какой-то организации, а вечером играть на скрипке в оркестре и находить свой жизненный интерес в музыке. С рабом же все обстояло совсем иначе. У него буквально не было ни мгновения собственного времени. Каждый миг его жизни принадлежал хозяину, и сам он находился в круглосуточном распоряжении хозяина. Раб и все его время являлись абсолютной собственностью владельца. Что же говорит Библия о рабах Божьих? Бог – весь израильский народ называет своим рабом. Книга пророка Исаии, 41 глава, 8 стих. Лот именует себя рабом Божьим. Книга Бытия, 19 глава, 19 стих. Моисей, Самуил, Исаия, Даниил и другие пророки тоже. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 2 стих. Первая книга Царств, 3 глава, 9 стих. Книга пророка Исаии, 20 глава, 3 стих. Книга пророка Даниила, 6 глава, 20 стих. Цари, верно служащие Господу и его народу, считали себя рабами Божьими. Псалом 18, стих 12. Апостол Павел себя и Тимофея называет рабами Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. А в послании к Галатам говорит: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Библия говорит: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 22 стих. «На рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Книга Деяний, 2 глава, 18 стих. Христиане, рабы Господа Иисуса Христа. Быть рабом или рабой Христа – большое преимущество и почет. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»
ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Мы куплены Господом дорогой ценой. Тела, дух и души наши принадлежат Господу, являются Его собственностью. Следовательно, в отношениях с Иисусом Христом у нас нет никаких собственных прав. Он должен быть неоспоримым господином нашей жизни. Мы никогда не должны задавать себе вопросов, что я хочу сделать, а должны спрашивать, что хочет Бог, чтобы я сделал. У нас нет личного времени. Мы не можем сказать, я сделаю все, что Бог от меня хочет, а в другой раз я сделаю все, что хочу. У христианина нет времени, когда он свободен от того, чтобы быть христианином. Нет такого времени, когда он может ослабить свои христианские стандарты, быть как бы свободным от работы. Богу нельзя служить временами или в полсилы. Быть христианином – это постоянно трудиться для Господа всем своим сердцем. В Библии нигде не изложено столь же ясно, как надо нам, рабам Божиим, служить Господу Иисусу. Иисус Христос учит: «Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. Апостол Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Богатство – это обилие имущества, животных и денег, достаток и зажиточность. Желание лучшего вполне естественно, но это не должно быть в ущерб небесному. Богатство – для порочных препятствия, а для добрых – пособие к добродетели, учил Амвросий Медиоланский. В основе учения Иисуса Христа о материальной собственности содержатся три важных истины. Во-первых, все материальное богатство принадлежит Богу. Библия говорит: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Псалом 23, стих 1. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, зная всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 49, стихи с 10 по 12. «Все богатство в этом мире является собственностью Бога. В мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать: это мое. Обо всем он может лишь сказать: это принадлежит Богу, и он дал это мне во временное пользование. В мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать: это мое, и потому я буду делать с ним все, что захочу. Обо всем можно только сказать: это принадлежит Богу, и я должен использовать это так, как хочет Бог». Есть довольно поучительное повествование о городской девочке, которую взяли на неделю в деревню. Впервые в жизни, увидев качающиеся на ветру колокольчики, она повернулась к матери и спросила: «Мама, как ты думаешь, Бог не будет против, если я сорву один из его цветков?» Вот правильное отношение к жизни, ко всем вещам и богатству в этом мире. Во-вторых, у Бога люди всегда важнее, чем богатство и вещи. Если богатство приходится приобретать и собирать, обращаясь с людьми, как с вещами, это богатство греховное и неправедно нажитое. Там, где эту истину забывают или игнорируют, это всегда ведет к серьезным отрицательным последствиям. Если с людьми обращаются как с вещами, как с инструментом производства для обогащения тех, кто их эксплуатирует, за этим неизбежно, как ночь за днем, следует несчастье. Нельзя забывать, что люди важнее вещей, они созданы Богом.
Не люди должны служить средством нашего обогащения, а мы, нашими материальными средствами, должны служить Богу и людям. В-третьих, богатство всегда должно играть второстепенную роль. Библия не говорит, что деньги – источник всех зол, а написано, что корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Хорошо, если человек стремится к богатству и деньгам, чтобы больше пожертвовать на дело Божье, оказать помощь нуждающимся и своим братьям и сестрам по вере в Иисуса Христа. Но плохо, если они нужны ему только для того, чтобы доставлять себе новые и новые наслаждения, утопать в роскоши, если богатство стало единственной целью жизни. В этом случае богатство перестало играть второстепенную роль. Человек стал его рабом. Оно заняло место, которое должно принадлежать Богу. Один богатый парижанин во время прогулки опустил руку в карман и нащупал кошелек с деньгами. Он решил эти деньги отдать какой-нибудь бедной семье. Скоро его внимание привлекло бедное жилище. Войдя туда, он увидел на грязной постели больную вдову, мать шестерых детей, голодных, со слезами просящих у несчастной матери хлеба. Богач отдал им свой кошелек с деньгами. Слезы печали и горя сменились слезами радости. Благодарность матери и детей к благодетелю была так трогательна и горяча, что наполнила его сердце умилением и счастьем. Он воскликнул: «Я и не знал, что в делании благодеяний такое счастье! Теперь я нашел смысл жизни и посвящаю себя на служение больным, бедным и вдовам». В его сердце проявилось чувство милосердия к бедным и обездоленным. Имя этого человека вспоминалось с любовью во многих бедных уголках Франции, а Господь, будучи верен своему обетованию, спас не только его физическую жизнь, но и душу. Владеть богатством, деньгами, материальными благами – это не грех, а большая ответственность. Человека, обладающего большим богатством, нужно не столько поздравлять и чествовать, сколько молиться за него, чтобы он использовал эти средства так, как сделал бы Бог. Экклезиаст говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Книга Экклезиаста, 2 глава, с 8 по 11 стих. «Таково царство земное, слава земная, богатство земное. Но не таково царство Божье. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». Блаженный Августин говорил: «Кто раб богатства, тот и хранит его как раб, а кто сверг с себя иго рабства, тот раздает богатство, как господин. Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждения ко греху. Золото должно служить средством ко спасению, а не к погибели души. То истинное богатство, которого, обладая им, потерять не можем. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Как обильный источник водный, который посчастливилось тебе открыть, протекает во двор твой, а потом, напоив тебя, истекает к другим, так дотечет к тебе и так доистекает от тебя богатство.
С земным богатством надо обходиться, как с гостем, которого подобает честно принять и честно проводить. Будем же любить Господа и служить Ему всем, что мы имеем».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Дэвид Вилкерсон – основатель мирового христианского служения «Teen Challenge» реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Является автором книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим» и других. Дэвид и его жена Гвен живут в Нью-Йорке, где он является пастором церкви Times Square Church и президентом служения Well Challenge. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем слушать прекрасные проповеди Дэвида Вилкерсона. Озвучивает их для вас Игорь Карпенков. Тема 26. Время ничего не делать, но верить.
2: Годами израильтяне стремились к тому, чтобы ими управлял человеческий царь. В конце концов, Бог позволил им это. Он сказал пророку Самуилу помазать Саула в правители над Израилем. Итак, пророк встретился с Саулом, вылил на его голову масло из сосуда и поцеловал его. Затем он сказал Саулу: «Господь помазывает тебя в правители наследия своего». Никому из людей не могло быть оказано большей чести. По сути, Самуил говорил: «Господь с тобою, Саул, ты являешься избранным сосудом, на который пал выбор самого Бога». Более того, Бог тут же благословил Саула, дав ему сердце, соответствующее его призванию. Бог дал ему иное сердце, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал. Саул не был бахвалом. Он не кичился своим помазанием или положением. Фактически, Библия говорит, что он считал себя незначительным. Мы видим пример сдержанности Саула, когда он вернулся домой после встречи с Самуилом. Его дядя остановил его, любопытствуя о том, что же произошло. Этот дядя знал, что Самуил имел репутацию человека, который говорит только тогда, когда имеет в мыслях какую-то великую цель. Поэтому он упрашивал своего племянника: «Пожалуйста, Саул, скажи мне, что сказал тебе Самуил?» Но Писание говорит: «Того, что сказал ему Саулу, Самуил о царстве не открыл ему». 1 Царств 10:16. Саул располагал невероятной новостью, однако он не проронил об этом ни слова. Я спрашиваю вас, много ли вы знаете людей, которые способны были бы умолчать о таких вещах? Вскоре после этого Самуил собрал народ в Массифе. В мыслях у пророка было две цели. Во-первых, он хотел обличить народ за то, что оставили Господа из-за желания иметь человеческого царя. Затем он хотел представить им Саула в качестве Богом избранного правителя. Однако, когда подошло время, чтобы представить Саула, его нигде не могли найти. Самуил послал делегацию, чтобы отыскать его, и в конце концов они обнаружили Саула, который скрывался в обозе. Когда Саула привели и поставили перед толпой, он был именно таким, каким хотели они видеть своего царя. Он был высок и красив, и был от плеч своих выше всего народа. Самуил сказал о нем: «Подобного ему нет во всем народе». И Израиль криком выразил свое одобрение: «Да живет царь!» Первые два года своего царствования Саул проявил себя как сильный и богобоязненный лидер. Когда он услышал о вторжении аммонитян, осадивших Иавис-Галаадский, сошел Дух Божий на Саула. Саул быстро мобилизировал 330-тысячное ополчение. И эта разношерстная, плохо снаряженная армия наголову разбила аммонитян. После этого Саул всю славу отдал Богу. И скоро этот благочестивый царь повел Израиля к победе над всеми народами, грабившими их – Моавом, Аммоном, Едомом, Амаликом и даже над могущественными филистимлянами. Кто бы отказался иметь такого человека в качестве своего царя? Саул был скромен, храбр, обладал впечатляющей внешностью. К нему благоволил Бог. Он был могущественно движим духом и внимателен к указаниям святого пророка. Саул был образцом благочестивого лидера. Однако, как нетрудно в это поверить, этот же самый помазанный муж умрет отъявленным мятежником. Вскоре после своих замечательных побед Саул потерял свое помазание и лишился своего царства. Он был оставлен Богом, не способный больше слышать голос Духа, и в конечном счете обладаемый злым духом. Он закончил убийством невинных, приказав умертвить Божьих священников, а накануне своей смерти он искал руководство у колдуньи. Царь, некогда введший Израиля к триумфу над его врагами, окончил свои дни, как неистовывающий безумец. Какой печальный конец некогда помазанного слуги Божьего! Что же произошло с Саулом? Что увлекло этого скромного человека в круговерть безумия и разрушения? Был ли в жизни Саула некий поворотный пункт, с которого начался распад его личности? Критический момент в жизни Саула наступил в 1 Царств 13 главе. В жизни Саула наступил критический момент, который неизбежно должен наступить в жизни каждого верующего. Это решающее время кризиса, когда мы вынуждены решать, будем ли мы служить Богу верою или, проявив нетерпение, возьмем дело в свои руки. Критический момент в жизни Саула пришел, когда над Израилем сгустились зловещие тучи войны. Филистимляне собрали огромную армию, состоявшую из 6000 всадников, 30000 железных колесниц и легионов солдат, оснащенных самым современным вооружением. Все это великое множество казалось Израилю как песок на берегу моря. По контрасту, у израильтян было только 2 меча на всю их армию, один у Саула, а другой у его сына Иоаннафана. Все остальные должны были использовать самодельные орудия, такие как деревянные копья или примитивные сельскохозяйственные орудия. Когда израильтяне увидели приближающихся могучих филистимлян, их охватила паника. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. Кто-то улизнул через границу в другие страны, чтобы избежать мобилизации в армию Саула. Другие дезертировали, проявляя открытую трусость. Внезапно 330-тысячная армия, поразившая аммонитян, сократилась до 600 человек, но и те, кто оставались, дрожали от страха. Положение Израиля казалось безнадежным. Неделю раньше Самуил предупредил Саула, чтобы тот ожидал его в Галгале перед сражением. Пророк сказал, что он придет через 7 дней, чтобы совершить подобающее жертвоприношение Господу. Мы не знаем, какое значение имел этот 7-дневный период. Возможно, Самуил знал, что он придет из какого-то отдаленного места, где необходимо было его присутствие. Однако, скорее всего, это недельное ожидание было предназначено для испытания веры Саула. Когда наступил седьмой день, а Самуил не приходил, солдаты Саула стали разбегаться. Что еще хуже, царь не имел от Бога никаких указаний в отношении битвы. Поставьте себя на минуту в положение Саула. Вы видите идущую на вас, внушающую страх армию филистимлян. Вы слышите мощное громыхание их колесниц. А когда вы оборачиваетесь, чтобы оглядеть свои оставшиеся еще войска, вы видите, как они дрожат со своими жалкими вооружениями. Все уходит из-под контроля. Что вы собираетесь предпринимать? Вы можете подумать, неужели Саул должен был просто сидеть там и ждать, ничего не делая? Да, это именно то, что от него требовалось — ждать и молиться. Фактически, это и подразумевалось, когда Самуил впервые представил Саула в качестве царя. Пророк сказал Израилю: «Если он, Саул, будет бояться Господа и служить ему, и слушать гласа его, и не станет противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас». Самуил объяснил: «Господь хочет получать всю славу за то, что Он совершает через вашего царя. Он хочет, чтобы мир знал, что победа приходит не через стратегию, оружие или число, но благодаря жертве Богу посредством молитвы и доверия к Нему». И что же предпринял Саул? Может, он встал твердо, провозглашая: «Меня не волнует, если Самуилу потребуется 8 дней, чтобы прибыть сюда. Я буду стоять на Божьем слове, сказанном мне. Буду я жив или умру, я буду слушать его повеления». Нет, Саул впал в панику. Он позволил, чтобы обстоятельства возобладали над ним, и закончил тем, что ухищрялся обойти Божье слово. Он приказал присутствовавшему там священнику Ахии совершить жертвоприношение без Самуила. Когда, наконец, прибыл Самуил, он был потрясен. Он услышал запах жертвы, сжигаемой на жертвеннике, и спросил Саула: «Что ты сделал?» Вопрос пророка предполагает, что Саул не представлял себе, какой великий грех он совершил. Самуил спрашивал: «Ты понимаешь, что ты сделал? Я дал тебе ясное, простое приказание. Ты не должен был делать ничего до моего прибытия. Тебе ничто не угрожало. Но ты взял дело в свои руки. Ты действовал, повинуя страху, а не вере. Ты совершил вопиющий грех против Господа». А вот как оправдывается Саул: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Обратите внимание на обвинение, звучащее в словах Саула: «Ты не пришел в назначенный срок, Самуил». Он говорит к пророку, но в действительности его обвинение было направлено к Богу. Саул говорит: «Я должен был что-то сделать. Все разбегались от меня. Наверняка Господь не ожидал от меня, что я выдержу еще дольше». Нет, Бог никогда не опаздывает. Все это время Господу был известен каждый шаг Самуила на пути в Галгал. Пророк продвигался вперед, руководимый небесной навигационной системой, с точностью до секунды, определявшей время его прибытия. Самуил был бы там на седьмой день, даже если бы это было бы за одну минуту до истечения этого срока. Мы можем знать, что Бог не обманывал Саула в этом вопросе. Следовательно, мы знаем, что Самуил был там вовремя. На первый взгляд, Божья реакция на непослушание Саула была слишком резкой. Самуил сказал: «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеления Господа, Бога твоего, которое Он дал тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навек. Но теперь не устоит твое царство. Господь нашел себе мужа по сердцу своему. И Господь повелел ему быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что повелел тебе Господь». Вы можете подумать, почему Бог не сделал здесь Саулу хотя бы небольшое снисхождение? Этот человек находился в критической ситуации. И кроме того, все, что он хотел, это доставить победу Господу. Почему так важна была здесь уступчивость Саула? Бог хотел, чтобы все силы ада знали, что это битва Господня, и она выиграна избранным им народом веры, который верит и служит ему. Чему это учит нас сегодня? Бог не изменился за эти века, и Он все еще озабочен тем, чтобы Его народ слушался Его повелений, слушался гласа Его и не противился повелениям Господа. 1 Царств 12:15. Не имеет значения, что обстоятельства нашей жизни могут выйти из-под контроля. Мы должны ходить в полном доверии Господу. Даже если вещи выглядят безнадежно, мы не должны поддаваться страху. Напротив, мы должны терпеливо ожидать, что Он избавит нас, как обещает Его Слово. Дело в том, что Бог стоял рядом с Саулом, когда огромная армия филистимлян продвигалась вглубь страны. Господь видел эти грохочущие колесницы, и Он видел блеск отточенного и сверкающего оружия. Он знал, в каком кризисе находится Саул со своими разбегающимися солдатами. Его око фиксировало каждую деталь. Подобным же образом Бог видит каждую деталь твоего кризиса. Он видит все эти наваливающиеся на тебя жизненные проблемы, и Он вполне осведомлен, что положение твое с каждым днем ухудшается. Те, кто молится и ожидают Его со спокойною верою, никогда не испытывают какой-либо реальной опасности. Более того, Он знает все твои панические мысли. «Я не вижу, как я смогу вернуть когда-либо этот долг. У меня нет никакой надежды в отношении моего брака. Я не знаю, как я смогу удержаться на своей работе». Но Его повеление к тебе все еще остается в силе. «Не паникуй и не иди впереди меня. Тебе нужно только молиться и положиться на меня. Я прославляю всех, кто полагают свое упование на меня». Вдумайтесь в эти слова, которые Бог дал своей церкви. А без веры угодить Богу невозможно. И к Евреям 11:6. «Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61:9. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит». Псалом 113:19. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3 глава с 5 по 6 стихи.

Дорогие друзья, это была проповедь Дэвида Уилкерсона. В студии с вами были Игорь и Татьяна Карпенковы. Очень надеемся, что эти проповеди помогают вашему духовному росту и пониманию Слова Божьего.

Наша тема сегодня – воплощенное слово. Друзья, вы заметили, что возможности или удобные случаи приходят и уходят очень быстро? Сегодня мы рассмотрим огромную возможность, данную многим людям. Мы прочитаем Евангелие Иоанна с 1 главы, стихи 10 по 14. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». В этих вдохновенных словах четырех стихов есть три великие вещи. В стихе 10 и 11 мы читаем о самой великой трагедии. В стихе 12 – о величайшей возможности. А в стихе 14 – о самой великой тайне. Давайте будем считать их как отказ, получение, откровение равного и вечного Сына Бога Господа Иисуса Христа. Величайшая трагедия, когда-либо пережитая человеком или нацией, это отказ от Господа Иисуса Христа. Господь Иисус, пишет Иоанн, был действительно в мире, Он был воплощен, и мир людей не узнал Его. Еще большее проклятие ложится на человеков, когда написано «пришел к своим, и свои Его не приняли». Давно обещанный Мессия, Господь Иисус Христос, приближался. Божие обетование в древности Аврааму должно было быть исполненным, и в нем должны были быть благословенны все нации земли. Это мы читаем в Бытии в 12 главе. Сыны Авраама, еврейский народ, являются Божьим особым сокровищем, что мы можем узнать из Псалма 134, стих 4. «Он пришел, но они не узнали его». В Евангелии Луки 2:32 старый Симеон держал наследника Христа в своих руках, когда говорил «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Для вечного спасения евреев и язычников он пришел.

его собственные люди, евреи, не приняли его. Возможно, кровожадный крик должен был слышаться в судебном зале Пилата. «Распни его! Этот человек не будет царствовать над нами!» Римские солдаты по приказу Пилата должны были прибить его ко кресту. Да, евреи и язычники отказались от него. Но минуточку, мои друзья, какой был ваш собственный ответ Господу Иисусу Христу? Библия говорит в первом послании Тимофею 1:15: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». В Римлянам 5:6 написано, что Иисус умер за нечестивых. В 3 главе Римлянам, в стихе 23, написано: «Все согрешили». Итак, логика и истина просты. Христос пришел на землю и умер за грешников, как ты и я. Если ты поверишь, что Он умер за тебя, ты будешь спасен. Господь Иисус сам дал уверенность, когда сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Разрешите мне попросить вас, дорогие друзья, не отказывать Ему дольше. Поверьте, что Он умер за вас, и будете вы спасены и сохранены всю вечность. Величайшая трагедия, известная Богу, это отказ от Его святого Сына. Не будьте виновны в этом. Следующее, что мы рассмотрим сегодня, это величайшая возможность. В одни Христа были те, кто принял Его. И позвольте мне прочитать сейчас вот этот стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вот это возможность! Этот стих представляет принятие Сына Божия. Они стали сынами или детьми Бога. Таким простым и прекрасным путем они приняли Его. Они поверили во имя Его. В древние времена поверить в личность означало поверить в то, что эта личность... Что эта личность олицетворяла? Эти люди поверили в Него именно так, кем Он был. Они верили, что Иисус был тем, кем называл Себя Словом Бога. Они поверили в Него как в самого Бога. Дело в том, что это была вера не только в то, что Он говорил, но и в того, кто это говорил, вечного Бога. Раньше в нашем размышлении мы упомянули возможность... Друзья, это была возможность довериться Господу Иисусу Христу. Мы завершаем каждый семейный библейский час словами Павла из 2 послания Коринфянам 6:2. «Ныне день спасения». Итак, друзья, сегодня ваш день спасения. Завтра, может быть, очень поздно. Не пропустите эту данную Богом возможность довериться Спасителю и стать детем Бога сегодня. Пусть слова Уайдера справедливы будут и для вас. Что же он сказал? «Из всех грустных слов, которые можно сказать или написать, самые грустные — вот эти. Так должно было случиться». Мы рассмотрели отказ и получение Сына Божия. Теперь давайте рассмотрим откровение Сына Божия. Стих 14 из прочитанного начинается так. «Слово стало плотью и обитало с нами». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Этот стих встает перед нами как один из монументов или опоры Писания в провозглашении истины, воплощенного, вечного Божьего Сына. Он был во плоти. Не сказал ли он в Исаии 6:8: «Вот я, меня пошли». Павел поддерживает истину Филиппийцам 2:6-7. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Он обитал среди людей как Бог, живущий в плотском теле. Будучи полностью Богом, он был полностью человеком, кроме греха. Он был совершенный, безгрешный, святой Бога-человек, Он, говорил Иоанн, обитал среди нас. Это означает, Он разбил свою палатку среди нас. Такое утверждение может
быть причиной, по которой еврейские историки напоминают о сооружении, похожем на палатку, которая находилась посреди лагеря израильского, когда народ переходил пустыню из Египта в Ханаан, в палатке или скинии, Бог обитал, и Его слава была прекрасной. Теперь Иоанн говорит: «Мы видели Его славу». Это была слава единородного от Отца, полная милости и истины. Единородный — это немножко, может быть, затруднительное слово для нас. Оно должно быть переведено как «уникальный», «единственный в своем роде от Отца». Он как бы был поистине уникален во всем. Он был полон милости, незаслуженной нами любви Бога и истины. Друзья, Он хочет, чтобы вы приняли эту милость и незаслуженную любовь сейчас. Именно по этой причине Он принял плотское тело. Он хотел стать таким же самым, как вы, подобным вам. Он сделал это совершенно, когда умер, замещая вас на кресте Голгофы. Друзья, позвольте мне представить вас Господу Иисусу Христу. Это правда, вы грешники, но Он умер на вашем месте. Он понес наказание от Бога за ваши грехи. Теперь не хотите ли вы поверить в это и стать Детем Божиим? Сделайте это сейчас.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Мир вам, братья и сестры! Спасибо большое за прекрасное пение. Я вспомнил те годы, когда это пение очень часто звучало и на площадях, и на любых сценах, и производило очень сильное впечатление на людей, которые впервые даже слышали это прекрасное пение. Слова очень глубокие. Бог не хочет забыть тех и не забывает, кто однажды пришел к Нему. Братья и сестры, откройте ваши Библии, Новый Завет, 9 глава, с 11 стиха. Мы продолжаем говорить о силе крови Иисуса Христа. «Но Христос, первосвященник, с 11 стиха, будущий благ, пришед с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Мы в прошлый раз начали говорить о той силе, которая есть в крови Иисуса Христа, в отличие от той крови, которая проливалась благодаря животным, козлам, тельцам или же той рыжей телице. Мы говорили, что кровь Иисуса Христа проникает намного глубже, чем делала та очистительная вода с человеком, который попадал в ситуацию, когда он становился в одно мгновение нечистым. И становился он нечистым не потому, что он убил кого-то, и не потому, что он своровал что-то, не потому, что он проявил какой-то вот для нас очевидный какой-то грех или преступление, которое привычно для нас. Он всего лишь прикоснулся к мертвому человеку или к кости, или даже к гробу. Может быть, не специально, может быть, так получилось. Вы знаете, я, по-моему, здесь рассказывал или на молодежном разборе, я уже путаюсь, где что я говорил. Но если я даже сейчас повторюсь, для меня этот момент запомнился очень сильно. Не в детстве, а в школьные годы мы шли с классом, со школы, там что-то делать на полях, под солнухами, там убирали что-то, срезали что-то. Я помню, однажды мы как-то с моим другом устали и решили сесть на пригорочке такой. Такой пригорочек был, земля, и мы сели, разговариваем, отдыхаем, и чувствуем запах какой-то неприятный. Мы оглядываемся по сторонам, ну ничего нет, откуда этот запах? И потом мы обнаружили, что мы сидим на мертвой корове, которой присыпали только землей, и все это мы сидим, и все это оттуда идет. Когда мы поняли это, мы просто вылетели оттуда. К чему я говорю? Вот такой случай, если бы я жил в ветхое заветнее время, я становился моментально нечистым. И мне нужно было что-то делать. Мне нужно было пройти через целую процедуру, чтобы вернуться опять к обществу, потому что дальше, где бы я ни был, я считался нечистым 7 дней. И для этого мы читали целую главу. Приносилась жертва рыжая телица, потом прах смешивался с водой. Эта вода называлась очистительной водой. Если человек согрешал таким образом, то другой человек, чистый по закону, должен был брать иссоп и кропить и жилище, и предметы, к которым он прикасался, и его самого. То есть целая процедура. И вот вопрос такой, почему Духу Святому было угодно вот такую параллель провести насчет прикосновения к кости, к мертвому и с нашими мертвыми делами. Вы знаете, наша беда, беда вообще всех людей, что все, что мы делаем с детства, с момента, когда мы начинаем помнить, оно никуда не уходит с возрастом. Оно, как я говорил, скапливается в памяти. Некоторые вещи, кажется, вот как брат говорил, вот мы забыли, но они никуда не уходят. И врачи говорят, что есть такое место у нас, как подсознание. И памяти в подсознании там очень глубоко, буквально все. Мы иногда едем на машине, и даже не, мы вот куда бы вы ни посмотрели, информация записывается независимо, зафиксировал я свой взгляд или не зафиксировал. Это все равно, что взять видеокамеру, включить и просто вот так водить этой камерой, ну, по 360 градусов вокруг. Все, что попадается в объектив этой камеры, оно остается. То же самое происходит и с человеком. И в чем беда? Беда в том, что многие люди за свою жизнь успевают из детства прикасаться к этим костям, прикасаться к этим, к этой мертвечине, прикасаться к тому, что делает их жизнь нечистой, моментально, сразу. Некоторые люди думают, что чтобы быть грешником, но обязательно нужно чью-то семью разбить, убить кого-то, сесть в тюрьму, разбойное нападение. Нет. Здесь человек становился нечистым буквально за случайное, может быть, прикосновение, потому что никому не хочется, нету смысла в этом прикасаться к мертвому или к кости специально. Это неблагоразумно. Но мысль такая, что действительно человек мог это, с человеком могло это случиться, и он должен был пройти через эту процедуру. Я хотел бы чуть-чуть остановиться на мысли о прикосновении. Это интересная тема. Вот врачи или психологи говорят, что в течение дня, чтобы установить с ребенком правильный контакт, нужно 17-18 раз прикасаться к ребенку. Просто прикасаться. И мы иногда не отдаем себе отчет, настолько, насколько это важно. Просто прикосновение. Может быть, вы знаете об этом, может быть, не знаете, но обратите внимание, с близким вам человеком, когда вы приветствуетесь или здороваетесь, или вы же встречаетесь с человеком, которому расположена ваша душа, которого вы искренне любите и который отвечает вам взаимностью, происходит нечто очень интересное. Вы сближаетесь физически, вы прикасаетесь, вы трогаете за плечо, за руку, за что-то мы прикасаемся. Это происходит иногда подсознательно. Любящие друг друга, они прикасаются друг к другу. Но если перед вами человек недобрый, перед вами человек не близкий вам, я абсолютно уверен, что вы не будете даже очень близко подходить, не то чтобы прикасаться к нему. Прикосновение имеет огромную роль и в духовной жизни. И не зря Слово Божие говорит к чему-то не прикасаться. Прикосновение – это доля секунды, это абсолютно даже не сильное рукопожатие, это буквально чуть-чуть вы прикоснулись, и это уже считается свершившимся фактом прикосновения. Обратите внимание, я вот сейчас прочту несколько мест из Священного Писания, где мы встречаемся с этой фразой «прикоснуться». 6 глава Евангелия от Марка. «Когда вышли» с 54 стиха и ниже, «когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, то есть Иисус Христос, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Мы читаем другое место. Приходит к нему прокаженный, тоже Евангелие, Марка, 1 глава, 40 стиха. Приходит к нему прокаженный, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Мы можем вспомнить про ту женщину, которая сказала: «Если я прикоснусь к краю одежды, я исцелюсь». Вот момент прикосновения. И обратите внимание, когда человек грешный, имеющий проказу или какую-то другую болезнь, прикасался к всемогущему святому Богу, то обязательно нечто происходило. Другими словами, невозможно было, чтобы ничего не происходило. Так же, как невозможно, если вы трогаете оголенный провод под электрическим напряжением. Обязательно происходит нечто. Так вот, если это правило действует в одном направлении, то это правило действует и в обратном. Если человек прикасается к Богу, то он получает благодать от Бога. Если он приходит с болью, с исповеданием, и в духовном мире происходит это прикосновение духа человеческого с Духом Божиим, то благодать Божия обязательно совершает свою исцеляющую работу. То же самое действует относительно другого явления. Если человек прикасается к мертвому, ко злу, ко греху, к нечистому, обязательно происходит осквернение, потому что этот закон духовный работает без исключения. Поэтому мы говорим, поэтому и братья говорят, и молодежи, и детям, и подросткам: будьте осторожны, к чему прикасаются ваши глаза, ваши уши, ваши руки, ваша душа, ваши мысли, что является объектом прикосновения. И не думайте, что какое-то прикосновение – это такая мелочь, что вы повернулись, забыли об этом, ушли и простились с этим. Нет, нет, еще раз нет. Платить придется за это. Обязательно потом возвращается тот, который собирает эти таксы, приходит и говорит: «А ты ведь прикасался, а ты ведь осквернился, а ведь ты знал, что это плохо, и ты все равно прикоснулся». И это прикосновение влечет за собой множество других страданий для человеческой души. Братья и сестры, это настолько серьезно, что сегодня, когда мы общаемся с изломанными судьбами людей, когда мы видим разрушенные семьи, разрушенные жизни, то причина подчас, если мы начинаем копаться и искать корни, то причина в том, что сам человек когда-то в своей жизни прикоснулся к чему-то, что оставило большой след в его вообще в жизни, в его мыслях, его направлении вообще жизни. Это очень важный момент. Коли в Ветхом Завете из-за одно прикосновение к мертвому или кости надо было пройти через этот очистительный процесс, надо было найти эту воду с пеплом этой телицы, и чтобы тебя окропили, то здесь дальше написано, что тогда тем более кровь Христа, тем паче кровь Христа. Но хотелось бы еще чуть-чуть остановиться на мертвых делах. Мы говорили в начале 6 главы послания к евреям немного о мертвых делах. И хочу просто повториться или напомнить, что в принципе всякое дело, сделанное вне Бога, не в Боге, соделанные, они являются мертвыми делами, этот раз. Во-вторых, всякое дело, которое влечет к смерти или приводит к смерти, является мертвым делом. Всякое умышленное зло или злое дело после совершения этого дела становится мертвым делом. Много злых дел человек делает, не думает, что эти дела, они в принципе никуда не уходят. Они остаются в человеке в виде мертвых дел, и он с этими делами живет. В Древнем Риме было такое наказание ужасное. Я считаю, что никто еще не придумал такого наказания до сих пор. Если человек убивал кого-то, да, насильственно причинял смерть, то вот этого человека убитого привязывали к телу преступника. И он ходил с этим трупом на себе до тех пор, пока сам не умирал. Это очень жуткое, достаточно страшное явление. Человек ложился, просыпался с трупом, с разлагающимся, гниющим телом на себе. Но то же самое происходит с грешником. Когда он делает зло, это зло остается в нем в виде мертвого тела. Вы знаете, есть такой Манты-Хансийский автономный округ, или Ханты-Мансийский, да? Вот там, вот в Манси, это народности, есть такое правило, они говорят: никогда не сделай зло себе, никогда не делай зло себе, и они отвечают, как это понять, если ты делаешь зло кому-то, ты делаешь зло себе. Они это четко знают. Любой проступок, любой грех, любое преступление по отношению к кому-то, ты причиняешь себе боль, страдания и в конце концов зло. Вот эти все мертвые дела, они в памяти, человек живет с ними. А что с ними делать? Они до какой-то поры, там где-то закрыты, не мешают жить, может быть, у людей с огрубелой совестью, иногда с сожженной совестью. Человек живет и говорит: а что тут такого? Все так делали, я так делаю, ничего такого нет. Но когда человек приходит к Богу, первое, что начинает делать Господь, это очищать его совесть. И тогда человек увидит в своей жизни очень много того, что было сделано неправильного. Более того, потом в процессе уже жизни со Христом, в Боге, будучи верующим, всякое наше неправильное действие может быть также мертвым делом. Допустим, неправильная мотивация. Допустим, если я работаю на публику, если я служу перед Богом в расчете, как меня оценят люди. Если я делаю добро для того, чтобы люди воздали. Если я пощусь, чтобы это кто-то видел. Если я молюсь, чтобы это кто-то видел. Иисус говорил, что они это делают, чтобы видели их люди. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели люди их. Расширяет хранилища свои, увеличивает воскрылие одежд своих. И так далее. Матфея 23:1-7. То есть, когда мы чтим Бога не от сердца, словами, когда форма заполняет нашу жизнь, это тоже мертвые дела. Они абсолютно не учитываются Богом. Живые дела те, которые переходят в вечность и имеют хоть какое-то значение для вечности. Все, что имеет значение здесь, на земле, для людей, для моей славы, для почести, для чего-то еще, они никуда дальше не идут. И этих дел иногда очень много. Человек может не делать зло соседу, может действительно быть порядочным семьянином, но внутри он может жить другой фальшивой второй жизнью. И вот все, что он делает, если он не искренен перед Богом, даже ходит он в собрание или читает он Библию, у него в мыслях совершенно другой мир, он творит эти дела злые, эти дела становятся мертвыми делами. И когда приходит дело, приходит время, чтобы этот человек служил Богу, просто невозможно. Технически да. Любой может проповедовать, любой может петь, любой может свидетельствовать о Христе даже. Но мы сейчас говорим не о том виде служения, как у Валаама было. Валаам говорил правильные вещи, и проповедь у него была очень сильная. Но он умер с нечестивыми, он был отвергнут Богом. Бог его использовал для своей славы, как использовал фараона, как использовал того же осла, который говорил. Но это не значит, что они служили Богу, и это было оценено Богом. Важный момент для Бога, чтобы служитель и каждый из нас имел чистый сосуд, чистую совесть, освобожденную от мертвых дел. Потому что я могу проповедовать, а у меня совесть говорит: а у тебя ведь вот это мертвое, а ты не освободен от этого. И когда куча всего у меня там в совести, я не могу полностью раскрыться. Я не могу с дерзновением служить Богу. Я не могу людям смотреть прямо в глаза. Я все время буду увиливать, все время буду как-то что-то где-то припрятывать. Искреннее, открытое служение Богу всегда начинается, когда кровь Иисуса Христа очищает нас не только от каких-то видимых вещей, а доходит очень глубоко. Духом Святым Он проникает и очищает нашу совесть. Обратите внимание, для служения Богу живому, для служения Богу живому и истинному. Здесь на земле действительно можно обманывать людей, можно из себя кого-то строить, но перед Богом, в очах Его, мы настолько открыты, обнажено все. И когда Он видит эти мертвые дела, Он постоянно говорит. Вы знаете, даже читать Библию, даже молиться человек может, если он делает это без участия сердца, не понимая, не думая об этом. А вот быстрее бы это сделать, закрыть Библию и оправдать себя, то это тоже дело не является живым. И Иисус Христос часто говорил фарисеям, что вы обходите море и сушу, вы даете десятину с той травы, которая растет возле ваших домов, но вы забыли о вере, милости и суде и так далее. Поэтому благослови нас, Господь, вот этот текст еще раз прочитать по отношению к самому себе и спросить: Господи, если есть у меня эти мертвые дела в моей жизни, и ты замечаешь, может быть, я кого-то обидел, может быть, я кого-то оскорбил, может быть, я причинил боль ближним своим, и я пошел дальше, но это дело злое становится мертвым в моей жизни. Оно мешает мне потом служить, мешает обращаться к Богу живому и истинному. Есть очень много мест, которые можно было бы читать, но мы пойдем чуть дальше, начнем с 15, даже 14 стих. Я хотел бы еще обратить внимание на фразу: «Кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Второй момент, на чем хотел бы остановиться. Духом Святым принес себя непорочного Богу. Духом Святым. Интересно, как третья личность Божества играла такую важную роль в жизни второго лица Троицы. Дух Святой, начиная с рождения и до конца его земной жизни, принимал не просто частичное участие, но активное участие. И поэтому здесь написано, Он принес кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. То есть Иисус Христос принес себя Духом Святым. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Это еще с самого рождения, Лука 1:35. Дальше мы читаем, как Дух Святой сошел уже на Него. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас неба глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“» Лука 3:21-22. Дальше мы читаем, как Дух Святой ведет Сына Божьего в пустыню. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Лука 4:1-2. Дальше мы читаем, что он Духом Святым крестит. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лука 3:16. Дальше мы читаем, что Дух Святой помазал Иисуса Христа из Назарета для служения. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедованного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния 10:37-38. Мы читаем, что Он Духом Святым дал последние повеления апостолам. Первую книгу написал о тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал. Деяния 1:1-2. Итак, мы видим, что жизнь пречистого Сына Божия, жизнь самого Бога во плоти, сопровождалась постоянно Духом Святым. Можно задать вопрос, а что Иисус сам бы не справился? Он же был тем же самым Богом. Почему Он имел нужду, чтобы третья ипостась Божия принимала участие во всех этапах Его служения? Но оказывается, действительно, будучи во плоти, Иисус Христос, будучи совершенным человеком, стопроцентным человеком, явил нам пример того, что насколько бы мы ни были на этой земле достигшими духовных высот, мы всегда будем нуждаться в Духе Святом. Мы всегда будем нуждаться в водительстве Святым Духом. И какой бы процесс в нашей жизни ни был, касается ли это нашего духовного рождения – мы рождаемся от воды и духа. Касается ли это нашего служения, мы нуждаемся в Его силе. Касается ли это наших последних дней, мы нуждаемся в том же Святом Духе. Так же, как Иисус нуждался в Нем постоянно, до последнего дыхания здесь на земле. Братья и сестры, и когда здесь написано, что Он Духом Святым принес себя непорочного Богу, вот это и цель Божия относительно каждого из нас. Духом Святым, не моей силою, Божьей силою принести себя Богу, до конца отдать Ему свою жизнь. И мы понимаем нашу слабость, понимаем нашу неспособность совершить эту миссию на земле, поэтому Дух Святой берет на себя роль поводыря, роль утешителя, роль адвоката, роль вспомогателя, человека, не человека, а личность, который постоянно с нами, постоянно в нас, постоянно окружает нас своей милостью, чтобы помочь прийти к этой желанной гавани. Итак, еще раз мы прочтем с вами. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Я желаю вам и желаю себе, чтобы у нас совесть была чистая, чтобы у нас не было никаких мертвых дел, чтобы ничто не препятствовало служению Богу живому и истинному, и чтобы наши отношения с Духом Святым были на высоте, потому что Его имя – Дух не просто Божий, а Дух Святой. И всякое прикосновение к мертвому, к греху, к злу моментально нарушает наш внутренний мир, разрушает наши отношения, мы теряем покой, мы теряем мир, мы теряем силу, мы абсолютно становимся бессильными. И только по той причине, что мы прикоснулись к чему-то нехорошему. Поэтому кровь Иисуса Христа способна очистить нас от этих мертвых дел, чтобы восстановить отношения с Богом и дать нам силу для дальнейшего продвижения в жизни. Ему слава за все это. Аминь. Мы встанем и помолимся Богу.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас в этот предрождественский вечер. Привет, Андрюша!
4: Здравствуйте, Аня! А что это у вас играло, когда я заходил?
3: А давай я тебе включу, сам послушаешь и угадаешь.
4: Давайте!

0: Так это же «Тихая ночь» на немецком, по-моему.
1: Правильно.
0: А почему на немецком?
1: Потому что именно это и есть оригинальный язык песни.
0: Вот это класс, я и не знал. Думал, что она была на английском, а потом на русский перевели.
1: А ты знаешь, что эта песня переведена на самом деле более чем на 300 языков и диалектов?
0: Ого, вот это да! Почему она такая популярная? У нее особая история написания?
1: Можно и так сказать. Хотя настоящую историю теперь уже трудно узнать из-за множества мифов, связанных с этой песней. Однако я попытаюсь тебе рассказать эту историю.
0: Здорово, я весь внимание.
1: Это был далекий 1818 год. Как раз 200 лет тому назад.
0: Ого, песня празднует 200-й день рождения? Вот это круть!
1: Ага. Так вот, приближалось Рождество. В маленьком поселке Оберндорфе под Зальцбургом очень сильно похолодало. На улице завывал ветер, и снег шел уже который день. Маленьким мышкам было очень холодно и неуютно. Хотелось хоть куда-то спрятаться от этой непогоды. И вот одна из них наконец-то обнаружила маленькую щель в здании церкви святого Николая. Быстро позвав подружек, они пробрались в церковь и только хотели как следует осмотреться, как услышали громкие шаги викария. Нужно было прятаться. Впереди они увидели огромную штуковину с тысячами труб и трубочек вверху и еще чем-то непонятным внизу. Внизу же и было какое-то приспособление со складочками, в которых мышка могла сделать себе уютное гнездышко. Туда-то они и позапрыгивали, так как времени на прятки уже практически не осталось. Когда шаги прекратились и здание снова погрузилось в темноту, подруги собрались на совет. Они решали, где же им обосноваться на зиму так, чтобы их никто не потревожил. Все пришли к выводу, что отличное место рядом с этой огромной штукой, которая, как вы уже, наверное, догадались, ребята, была органом. Но вот одна мышка пропищала.
2: «Ой, сестрицы, что-то нехорошее предчувствие у меня, если мы так и останемся просто на этой штуковине. Что, если нам попробовать пролезть внутрь нее? Я уверена, что там и теплее, и никакой кот нам там не страшен!»
1: Все поддержали подругу. Так начались усиленные мышиные работы по устройству гнезда внутри органных мехов. У мышей полностью получилось осуществить свой план, и уже к утру они праздновали новоселье. А после обеда, ничего не подозревая, в церковь вошел молодой помощник викария Йозеф Мор. Он собирался порепетировать органные партии для завтрашней мессы, так как было уже 23 декабря. Молодой служитель сел за орган, нажал на клавиши и педали, но звука не раздалось. «Что случилось с органом? Почему нет звука?» Он пытался снова и снова, но орган так и оставался немым. Тогда он спустился вниз, взглянул на мехи и, о ужас! Что он теперь скажет викарию? Как проводить мессу без музыки? Все мехи были изъедены нашими маленькими друзьями. Расстроенный молодой человек отправился бродить по окрестностям. Он шел по дороге и все думал, что же теперь делать с мессой? Как вдруг в одном окошке он заметил прекрасную картину. Мать склонилась над чудесным младенцем, лежащим в колыбельке. Она что-то тихонько ему напевала, а он лежал и улыбался во весь свой беззубый рот. Дальше строчки закрутились в голове у юноши сами собой. Он только успел добежать домой и сразу же перенес готовую песню на лист бумаги. Оставалось дело за малым – сочинить музыку. Йозеф Мор очень любил гитару. Поэтому он уже представил себе, как он вместе со своим другом завтра ночью споют эту песню под гитару. Ну а сегодня ночью он заявился в соседнюю деревушку к Францу Груберу, учителю и органисту, а по совместительству своему другу.
3: «Франц, нужно выкручиваться. Есть рождественская поэма, но нет музыки. А еще нет органа. Поэтому нужна песня для двух солистов, то есть нас с тобой и гитары. И я не спрашиваю, я прошу».
1: После довольно длительных уговоров музыкант согласился помочь приятелю и написал к стихам мелодию. 24 декабря 1818 года под сводами церкви святого Николая впервые прозвучало «Тихая ночь, дивная ночь». И с этого дня песня начала свое триумфальное шествие сначала по Австрии, а потом и по соседней Германии.
0: Вот это здорово! Я представляю, какими они стали знаменитыми, раз песню знают во всем мире.
1: Нет, Андрюша, ты ошибаешься. Дело в том, что чем больше песня распространялась, тем меньше люди помнили, кто ее автор. Это так же, как и с самим Рождеством. Сейчас во всем мире празднуется Рождество. Все украшают дома, покупают подарки, готовят праздничный ужин. Но мало кто помнит, что это за праздник. И только некоторые люди из того огромного количества празднующих по-настоящему празднуют день рождения Спасителя. Благодарят его за то, что он сделал, и отдают ему в подарок свое сердечко.
0: Ах, как жаль! Но вы действительно правы. Я в этом убедился в школе. Мы все украсили к Рождеству, и все дети ходят счастливые, с подарками. Но мы нигде не прикрепили ни один библейский стих. И никто не сказал, что нужно помолиться, чтобы сказать спасибо Иисусу. Но все же, как тогда мы сейчас знаем авторов песни и ее историю, если тогда о них все забыли?
1: В 1853 году песня «Тихая ночь» дошла до ушей самого короля Германии,

0: по имени Феликс Грубер, потому что тот, по его мнению, постоянно неверно исполнял песню. На выговор хормейстера юнец заносчиво ответил: «Мы всегда поем ее дома именно так. Мой отец лучше вашего знает, как правильно петь. Ведь в конце концов он написал музыку на эту песню». Взбудораженный таким известием, директор хора, бросив все дела, поспешил в местечко Халяин, где жила семья Груберов, и убедился в том, что местный органист и дирижер церковного хора, 67-летний Франц Грубер, действительно является автором музыки «Тихой ночи», разыскиваемой по приказу прусского короля. А автором текста Грубер назвал своего приятеля, священника Йозефа Мора. Органисту Груберу еще повезло. Слава, пусть с опозданием в 3,5 десятилетия, но все же пришла к нему. Остаток дней он прожил в заслуженном почете. А вот автор стихов Йозеф Мор известности так и не дождался. В 1848 году он умер в скромности и бедности в возрасте 56 лет.
1: Да, веселая история получилась, однако. Благодаря мышам весь мир теперь поет эту прекрасную песню. Интересно, сохранился первый экземпляр нот, который написал Грубер?
0: Экземпляр партитуры «Тихой ночи» в 1819 году получил Карл Маурахер, специальностью которого было строительство и ремонт органов. Маурахер приехал в Обердорф именно с целью починить изъеденный мышами неисправный орган церкви святого Николая. Карл Маурахер и стал первым популяризатором «Тихой ночи». Он отдал ее для исполнения знаменитым в те годы семейным ансамблям Райнеров и Штрассеров, которые чуть позже успешно гастролировали по всему миру, исполняя и полюбившуюся многим колядку. Только в конце 20 века были обнаружены партитуры с автографами Мора и Грубера, что окончательно подтвердило их авторство. Самая старая из сохранившихся авторских партитур, около 1820 года, хранится в Зальцбургском музее Каролина Августеум.
1: Теперь, когда я знаю эту историю, то еще больше хочется петь эту песню.
0: Это прекрасно, Андрюша. Но главное – это не забывать, кому она посвящена и что сделал для нас Иисус. А это давным-давно сказал ангел пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи.
1: Счастливого Рождества вам, ребята!

0: студии с вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев, звукооператор Вячеслав Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: Наш электронный адрес harkov.twr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Присоединяйтесь к сообществу Трансмирового радио в Вайбере и Фейсбуке. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь, слушайте и смотрите любимые передачи в любое удобное для вас время.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Наследство святых, часть вторая. В первой части мы говорили об общем, о примерах наследования. Всем наследникам достается все разное, да, кому досталась страна, кому-то еще что-то, кто-то вообще остался ни с чем. Первый раз понятие наследства встречается в Бытие 15 главе, стих 3, где Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме Измаила. Уже к нашей современности этот термин стал юридическим. Если кратко, то наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его родным, близким и прочим людям. Фактически, наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но мы говорим не об обычном наследстве, мы говорим о наследстве святых. Это не то же самое, хотя в чем-то и схоже, да, есть наследодатель, есть наследник, есть завещание. В чем отличие? В том, что в человеческом наследстве наследодатель умирает. У нас Иисус Христос умер, но и воскрес на третий день. В этом кардинальное отличие. Что благодаря Иисусу Христу мы стали наследниками Божьими. Мы стали кем? Мы стали детьми Божьими. А были кем? А были детьми гнева. Римлянам 6:23. Возмездие за грех. Что? Смерть. И продолжение. А дар Божий. Жизнь вечного Христа Иисуса. Чадам гнева положено смерть, вот их наследство, кто отвергает Бога. Но подарок от Бога – это жизнь вечная в Иисусе Христе. Итак, кто получает наследство от Бога? Только дети, кто искуплен Христом. Только дети, кто искуплен Христом. У Бога нет ни внуков, ни правнуков, только дети. И мы продолжаем говорить об этой теме. Наследство святых, часть вторая. Наследство святых полагается только живым людям. Мы говорили об этом подробно в первой части. Что из себя представляет живой человек? Это дееспособный в юридическом плане, понимающий свои действия. В духовном плане это не то же самое. В духовном плане есть люди с мертвой природой, чадо гнева, а есть люди живые. Есть люди, которых были оживлены. Природа человека без Бога мертва. Может ли мертвец оживить себя сам? Никак. Оживить может только Бог. В качестве примера возьмем Лазаря. Кто оживил? Пришел Иисус, его оживил. Давайте снова прочитаем, как и в первой части мы читали, Ефесянам 2 глава. Что мы там сейчас увидим? И мы прочитаем прямо с первого стиха. О чем там сказано? «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне сынах, противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». И что сделал Бог с 4 стиха? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, мертвых по преступлениям,
3: оживотворился Христом благодатью, вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Видите, что сделал Бог? Он сделал нас живыми. Ведь только для живых положено наследство. Мы живые. Мы стали живые. Мы будем живыми. Что Иисус сказал сам? Верующий в меня, если умрет, оживет. Мы будем живыми. Еще он добавил, верующий в меня не умрет никогда. Иисус эти слова сказал Марфе. Об этом говорит Радостная Весть Иоанна, 11 глава, 17 стиха по 26. Вы можете прочитать об этом. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Верующий в Иисуса был оживлен Богом во Христе. Верующий в Иисуса стал чадом Божьим. Итак, кто получит наследство святых? Только дети, кто искуплен Христом. Кто получит наследство от Бога? Оно даровано людям, оживленным Христом. Как обходятся с наследниками в этом мире? Люди часто говорят одно, делают совершенно другое. Скажут, забудут, не выполнят. Обведут вокруг пальца, и даже самые близкие люди способны на это в вопросе наследства. Одному человеку родная мать ничего не оставила, все дав его сестре обманным для него путем. Хотя человек, конечно, имел право рассчитывать на долю, притом немалую, в наследстве. А сколько людей ссорятся из-за этого вопроса? А сколько идут на преступления, потому что считают, что их обманули, и они не получили ничего? Много. Очень много людей вовлечено в дележку наследства и выяснение отношений. И не только это случается в этом мире. А что, например, какому-то человеку наследство обещан огромный дом, особняк. И наследник верит обещанию, ждет, мечтает. Ведь наследство было обещано. И вот он думает, сейчас я его получу, сейчас вот заживу. Вот точно тогда все у меня будет хорошо. Но по какой-то неведомой случайности дома больше нет. По какой, да? Например, короткое замыкание. Что остается наследнику? Обещанное. Он получит? Нет, ничего не остается. И даже если он получит какую-то страховку за дом, сам дом он не получит, его больше не будет. Он сгорел. Это как пример. Во всем этом кардинальное отличие людей и Бога. Слов и намерений людей и слов и намерений Бога. Ведь мы 100% знаем из Библии, что Бог не будет обманывать, Бог не будет водить вокруг пальца. Что Бог обещает, то Он и сделает. Например, Бог Израилю обещал наследство дать землю обетованную. Дал Бог Израилю наследство землю обетованную? Да, дал. Пример из Библии. И множество примеров в Библии. Множество. Вся Библия — это о том, как Бог обещает, а потом делает это. И с наследством святых Бог сделает так, как обещал. Ведь наследство святых гарантировано Богом. Именно, что гарантировано Богом. Опять вернемся к книгу «Письмо Ефесянам». Только теперь первая глава прочитаем с 11 по 14 стих. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который залог наследия нашего для искупления удела его». В этом тексте сразу в нескольких аспектах видим. Быв, сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению своей воли. Это то, о чем мы говорили уже. Бог по своей великой милости возлюбил нас, отдал Сына Своего Единородного за нас. Далее мы смотрим. 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение на вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Еще один аспект. Запечатление Святым Духом. Опять же, Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела его, похвалу славы его. Если кому-то недостаточно слов, что говорит Бог, так он еще печать Святого Духа сделал. Поставил печать Святого Духа на нашем наследии. То наследство, которое мы получим. А где находится это наследство? Обычно, когда люди говорят о наследстве, это с чем-то связано, с каким-то определенным местом, какой-то страной, регионом, городом, селом. Наследство святых также имеет свое место. Вернемся к 1 Петра, 1 глава. Мы видим, 4 стих, «К наследству нетлению, чистому, неувидамому, хранящемуся на небесах для вас». Вот где хранится наше наследство. Наше наследство, наследство святых, не связано с этой землей, на которой мы живем. Сегодняшняя земля, она красивая, она приносит много урожая людям. Но она непригодна для того, чтобы ее дать в наследство святым. Почему? Это отдельная тема. Это отдельная тема, которую вы услышите в наших других передачах под названием «Новое небо и новая земля». Мы скажем лишь кратко, что эта земля непригодна для того, чтобы Бог дал ее в наследство для святых. Ведь согласно второму письму Петра, 3 главе, 7 стихе, написано, что эта земля кому бережется? Огню на день суда и погибели нечестивых людей. Эта земля непригодна для нас в качестве наследства. Наследство от Бога находится на небе, о котором сказал сам Иисус Христос. Матфея 6 глава, 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе такого». Иисус говорит, «Но собирайте себе сокровища на небе». На небе, где наше наследство. Где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Иисус Христос говорил о небе. Наше наследство находится на небе. Там все по-другому, не как здесь на земле. Да, помимо этого, наследство святых имеет непревзойденное отличие от наследства человеческого. И оно кроется не в том, только что оно на небе, человеческое на земле. Оно имеет множество других отличий. Опять же, 1 Петра, 1 глава. Как наследство названо? Нетленное, чистое, неувидаемое. О чем это говорит? О том, что наследство святых неизменно. Оно не терпит никаких перемен. Если мы поговорим об этом чуть подробнее, сравнить с тем, что люди в качестве наследства оставляют друг другу, мы увидим, что любое человеческое наследство может быть подвержено изменениям. С ним может случиться все, что угодно. Опять же, дом в качестве примера. Что может с ним произойти, кроме, как мы уже сказали, короткого замыкания, что дома больше не будет. Стихийное бедствие, какой-то смерть там, или по-другому, торнадо, да, пробежится, все разнесет. Пожар, кража мошенниками. Ракета упадет, и это настоящий случай. Одна из ступеней ракеты упала на дом, где погиб человек. Даже это не военная ракета была, просто космическая. И даже может какой-то метеорит. На Земле может произойти все, буквально все. И от этого никто не застрахован. Но с наследством святых никто ничего сделать не может. Оно у Бога на небесах. Поэтому даже кто-то хотел бы с ним что-то сделать, про дьявол, он никогда этого не сделает. Он не может отнять наше наследство у Бога. Почему тема названа не просто наследство, а наследство святых? Потому что получат его только те, кто свят во Христе Иисусе. Пусть никто не обманывает себя. Кто не свят во Христе, тот не имеет наследства от Бога. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. А что сказать о наследниках? Опять 1 Петра, 1 глава, 5 стих. Силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, готовым открыться в последнее время. О чем говорится? О том, что наследники хранимы Богом. Кто из нас сам бы мог без Бога идти по вере, да и ходить до конца до получения наследства? Никто. Без Бога это невозможно. Весь мир лежит во зле. Как мы можем в таких условиях дойти до полученного наследства? Мы не можем сами. А Иисус Христос, когда завершал свое служение на земле, сказал, что молит Отца. И Он даст нам другого утешителя, который пребудет с нами вовек. Святой Дух помогает нам идти до конца. Сам по себе никто без Бога до конца не дойдет. Никто не получит наследство без Бога. Только с Бога можно дойти до конца и получить это наследство. Какие чувства у вас возникают? Что вы знаете теперь? Что вы будете помнить о том наследстве? О том наследстве на небесах, которое не терпит изменений, которое даровано детям Божьим, оживленным Христом. Радость. Радость, которая несравнима ни с чем человеческим. Радость от того, что Бог дает наследие своему святому народу. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. А то мы не слышал уха и не видел глаз, что приготовил Бог любящим его. Обещание Бога — это не слова, брошенные на ветер. Его слово — это истина. Бог обещает наследство, и вы обязательно его получите. Все оправданы и искуплены Христом. Будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерии и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Внимание! В эфире радио «Час. Возвращение к Богу». Автор – доктор Джоэл Нидерхуд. «Наш путь и Божий путь». Когда недавно я услышал подробности о том, как произошло крушение самолета в горах, вы помните, об этом писали газеты, я подумал о той девушке, которая погибла во время крушения. В некотором роде это было удивительно, что остальные пассажиры выжили, их было больше 20, и выжил пилот, его помощники. Я думаю, что своим спасением они были обязаны глубокому снегу. Некоторые из уцелевших, однако, серьезно пострадали от мороза, и когда спасатели нашли их 10 часов спустя после крушения, у многих были отморожены пальцы, у других были переломы, третьи находились в бреду и не понимали, что происходит, когда их, наконец, привезли в больницу. Но вот мои мысли постоянно возвращались к погибшей девушке, которая никогда не сможет рассказать ни о самой трагедии, ни о спасательной операции, потому что с этим крушением оборвалась только ее жизнь. Двухмоторный самолет, чудовищно изогнувшийся пропеллер и фюзеляж, расщепившийся на три части, вот чем закончилось ее путешествие. И меня беспокоит мысль, было ли ее сердце право перед Богом? И в самом деле, в случае с погибшей девушкой, нам не остается ничего другого, как размышлять о ее отношениях с Богом. Что касается остальных пассажиров, то мы можем думать о последствиях крушения для их здоровья. Мы можем вообразить себе ту радость, которую пережили их родные при вести об их спасении. Но для погибшей девушки все это уже не имеет никакого значения. Единственное, что имеет для нее значение сейчас, это было ли ее сердце право перед Богом в тот критический момент, когда над ее жизнью опустился черный занавес. Может быть, вы сочтете странными мои мысли о погибшей девушке, ведь я ее совсем не знал, я только слышал, что она была, кажется, учительницей. Возможно, вы правы. И что-то не в порядке с людьми, думающими подобно мне. Сегодня многие умные, образованные люди просто смеются над идеей, что что-то может быть за порогом смерти. Эти люди даже указывают на нелепость идеи, что вообще существует какой-то Бог. Более того, такие люди могут посоветовать мне, если я буду упорствовать в своих суждениях, обратиться за помощью к психиатру. Временами, честно говоря, я и сам задумываюсь, почему я придерживаюсь этих убеждений, почему меня волнует такой вопрос, было ли сердце погибшей девушки право перед Богом. И вы прекрасно знаете сами, что есть немало людей, подобных мне. Почему же мы с такой непоколебимой убежденностью верим в существование Бога? Почему мы придаем такое огромное значение установлению правильных отношений с Ним? Почему это убеждение прочно держится в мире, где миф об эволюции принято считать аксиомой, где материя рассматривается как единственная конечная реальность? Что ж, я скажу вам почему. Люди верят в существование Бога, Духа, в жизнь после смерти, потому что Бог действительно существует, и потому еще, что мы на самом деле можем общаться с Ним. Это убеждение живет, потому что никакая сила культуры, никакая правительственная сила, никакая другая сила не в состоянии искоренить его из многих человеческих сердец. Бог существует, и вы никуда не можете уйти от этого факта, как бы вы ни старались. И мне кажется, что вы сами знаете это. И поскольку вы это знаете, вы должны понимать, почему так важен вопрос о правоте той девушки перед Богом. Вы также должны понимать, что подобный вопрос будет единственно важным и уместным вопросом в тот день, когда умрете вы. Было время, когда об умершем было принято говорить, что он отправился на встречу со своим Создателем. Люди инстинктивно предчувствовали, что в такой день они должны будут предстать перед судом. И они знали, что в тот момент самым главным для них будет правота их сердец перед Богом. Я надеюсь, что вы достаточно заинтересованы в этом вопросе, чтобы послушать, что говорит об этом Библия. Но прежде всего, что значит быть правым перед Богом? Быть правым перед Богом – это понятие можно пояснить на примере человеческих отношений. Вот если между супругами нет согласия, говорят, что все у них идет не так, как надо. И если положение не изменится, если между ними не установится понимание, если их сердца не станут правы друг перед другом, их семья может разрушиться. Что-то в их отношениях остается неразрешенным, и это удаляет людей друг от друга, вносит охлаждение в их отношения. Подобные отношения могут создаться также между нами и Богом. Библия четко, ясно заявляет, что Бог, Создатель всего сущего, является личностью. Бог открыл себя нам в образе Бога Отца, и Библия говорит нам, что Бог Отец относится с уважением к своему народу. Бог приходит к нам также в образе Его единородного Сына Иисуса Христа, и нетрудно себе представить, как относится к нам Он. Бог также приходит к нам в лице Святого Духа, живого Бога, и Библия описывает Его как личность, как того, кто чутко реагирует на наши слова и поступки. Если муж хочет, чтобы у него с женой были хорошие отношения, он старается избегать делать вещи, которые огорчают его жену, и делает все, что приносит ей радость. Если он допускает чем-то ошибку, он просит у нее прощения. Точно так же ведет себя жена, если она хочет угодить своему мужу. Чтобы иметь хорошие, правильные отношения с кем бы то ни было, мы должны стараться делать все от нас зависящее, чтобы сохранять и поддерживать эти отношения, и избегать делать то, чего следует избегать делать. Вы, надеюсь, понимаете меня. Но когда дело касается наших отношений с Богом, здесь возникает большая проблема. Имя этой проблемы – человеческий грех. Мы все принадлежим к одной семье Божьих созданий, которые возмутились против неба, и в результате всего этого мы унаследовали порочную человеческую природу. Третья глава книги «Бытие» описывает грехопадение человека, и мы никогда и никуда не сможем убежать от роковых последствий этого падения. И из-за этого каждый из нас приходит в мир, чтобы нести свою долю бремени человеческой вины. Из-за этого первичного грехопадения каждый элемент нашей природы испачкан, изуродован. Это значит, что мы не можем думать с такой ясностью, с какой нам хотелось бы, что наша воля парализована до определенной степени, что наша эмоциональная жизнь часто не приносит нам удовлетворения. Иными словами, из-за того первого греха, совершенного в начале человеческой истории, мы унаследовали грешную природу, и мы неизбежно вовлекаемся в грех, хотим мы того или нет. В дополнение к нашей грешной природе, унаследованной от наших согрешивших первородителей, мы еще добавляем немало своих собственных грехов каждый день. Нет, мы стараемся делать добро, чтобы завоевать Божие расположение, но наши старания сводятся на нет из-за нашего собственного влечения в грех. Таким образом, вы видите, мы попали в очень серьезное, даже почти безнадежное положение. Мы не можем установить правильных отношений с Богом с помощью наших собственных стараний. Однако Библия не останавливается на описании нашей беспомощности в восстановлении отношений с Богом. В Библии мы встречаемся с особым человеком, который показывает нам Божий путь решения этой нашей проблемы. Имя этого человека – апостол Павел. На него была возложена приятная обязанность показать человеку, как он может оправдаться перед Богом. Возможно, вы слышали об апостоле Павле. Возможно также, что вы слышали о нем немало лжи. Да, ходили слухи, что Павел был преступником. Некоторые авторы писали о Павле, что он увел христианство с того пути, по которому его направил в самом начале Иисус. Иисус был добрым, любящим, сочувствующим. Павел был злым и жестоким. Иисус обладал мягким характером. Павел отличался свирепостью, и, следовательно, вас учили доверять Иисусу, но ни в коем случае не доверять Павлу. Однако все, кто изучает Библию, знают, что это большая неправда. Они знают, что все учения Павла имеют своим основанием жизнь, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Именно Павел показал нам, как мы можем оправдаться перед Богом. Об этом вопросе апостол говорит в двух своих посланиях, в послании к римлянам и в послании к галатам. Хотя мы сами, своими собственными усилиями, и не можем установить правильных отношений с Богом, Бог сам подготовил для нас, грешников, путь оправдания, так что мы без страха можем думать о предстоящем Божьем суде. Он подготовил для нас возможность смыть наши грехи и облечься в Его праведность. Вот что пишет апостол Павел о Божьей праведности в послании к римлянам в главе 1. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Вы помните, я вначале говорил о гибели девушки во время крушения самолета. Я спрашивал, было ли ее сердце право перед Богом. И вы, должно быть, прекрасно понимаете, что я хотел на ее примере показать то положение, в котором находимся мы все без исключения. Мы все должны умереть когда-то, и тогда этот вопрос будет относиться к нам непосредственно. Было ли его или ее сердце право перед Богом? Апостол Павел, обсуждая этот вопрос, указывает, что только Бог способен сделать нас правыми перед Ним. Единственный путь найти праведность перед Богом лежит через веру в Него. Без веры все наши усилия достичь праведности обречены на провал. Бог говорит нам: «Не пытайтесь изобрести свой собственный путь к праведности, потому что я сам разработал этот путь. Если вы хотите обрести праведность в моих глазах, вы должны следовать моим путем, а мой путь – это путь веры». Указание о том, как обрести праведность перед Богом, которое мы находим в послании к римлянам, развивается и объясняется в другом послании к галатам. В этом послании говорится, что для оправдания нам необходимо иметь веру в Иисуса Христа из Назарета. Послушайте это свидетельство апостола Павла из второй главы его послания Галатам. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не по делам закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона никогда не оправдывается никакая плоть». Когда человек обретает веру в Христа, рушатся преграды греха, отделявшие его в прошлом от Бога. Почему это происходит? Это происходит от того, что совершенство Христа начинает принадлежать и ему, верующему. Он становится праведным во Христе, даже несмотря на то, что грешник не меняется фактически. Он по-прежнему виновен, и все, что он делает, все еще заражено грехом. Но все-таки праведность Христа становится его праведностью, и благодаря этому перед ним открывается доступ к Богу. Таким образом, праведен я или нет, перед Богом определяется тем, верю я или не верю в Господа Иисуса Христа. А в чем состоит вера в Христа? Она состоит в том, что вы признаете, что Иисус Христос – Сын живого Бога. Павел говорит об этом в 10 главе послания к римлянам. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, ибо Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Верить в Христа, дорогие друзья, это значит признавать, что своими собственными стараниями и силами я не могу оправдаться перед Богом. Это значит, что я признаю, что своей жертвой на Голгофском кресте Иисус полностью заплатил за мои грехи. Это значит, что я знаю, что Он действительно воскрес из мертвых и находится сейчас со Своим Отцом в Небесном Отечестве и постоянно покрывает своей праведностью мой грех. Короче говоря, вера в Иисуса означает, что Он стал центром моей жизни, что я могу с уверенностью и без страха ожидать того дня, когда я предстану перед Богом Отцом, одетый в праведность Христа. Если то, что я вам сказал, выглядит для вас заманчивым и легким, то вы, возможно, еще не знаете всех последствий, которые несет с собой вера в Иисуса. Эта вера унижает вас в собственных глазах, смиряет вас. Некоторые даже говорят, что эта вера может вас разрушить. Почему? Потому что благая весть о спасении через Иисуса заявляет каждому из нас, что мы совершенно беспомощны и безнадежны в наших собственных усилиях заработать себе спасение. В вопросе спасения мы сами не можем сделать для себя абсолютно ничего, как бы мы ни старались. И с таким заключением нам очень трудно согласиться. Апостол Павел был хорошо знаком с этим чувством. Тот образ жизни, который он вел до своего обращения, был внешне образом жизни, специально рассчитанным на то, чтобы привести людей к спасению. Но Павел обнаружил, что это был ошибочный путь. Павел изучал и соблюдал Божий закон, содержащийся в Ветхом Завете. Толкователи закона разработали целую систему разъяснений, вплоть до мельчайших деталей. Они учили народ, что тот, кто будет изучать и соблюдать закон в совершенстве, получит оправдание во время Божьего суда. Павел верил этому учению. Он трудился как раб, чтобы беспрекословно соблюдать закон. И вдруг он услышал об Иисусе. Иисус Христос появился на сцене, когда Павел был студентом в Иерусалиме. Иисус не отвергал закона, но он отвергал то толкование закона, которому учили Павла. Закон, к примеру, был исключительно строг в вопросе соблюдения субботы. Иисус же исцелял в субботу больных, и поэтому его объявили нарушителем субботы. Он также общался с такими людьми, которые считались отбросами общества. Он говорил, что больные, то есть пропавшие грешники, больше нуждаются во враче, чем те почетные граждане, которые уже считают себя праведниками. Павел ненавидел Иисуса до страсти. Всех последователей его он считал подонками общества. После смерти, воскресения и вознесения Иисуса Павел стал главным преследователем его учеников и последователей.

открыл Павлу истинный путь к спасению. Павел вдруг увидел, что все его старания следовать закону были напрасны, что этим путем он никогда не сможет заслужить спасение. Он ясно увидел, что Спаситель заплатил на кресте достаточную цену за грехи всех нас. Он понял, что если мы поверим в это, мы оправдаемся этой верой перед Богом. Я подозреваю, что вы временами задумываетесь о том, в каком положении находитесь перед Богом вы. Если бы вам было суждено умереть сегодня, что бы вы сказали в свое оправдание, если вы предстали перед своим Создателем? Подумайте об этом. Если вы ответите ему: «Что ж, я был, в общем-то, неплохим человеком, получше некоторых», то вы стоите на неверном пути. Если вы станете хвастать перед Всемогущим своими добрыми делами, Он их отвергнет. Для любого из нас просто невозможно вести себя на протяжении всей жизни настолько безукоризненно, чтобы Бог был вынужден дать нам спасение. Как я уже сказал выше, спасение становится доступным человеку только через искупительную жертву Иисуса. Никто из нас не может следовать закону в совершенстве, но Он выполнил его в совершенстве. Мы не можем быть постоянно на все 100% покорными Божьей воле. Иисус же был совершенно покорен воле Бога Отца. Когда Он умер, Он понес на Себе весь Божий гнев, возгоревшийся против человеческого греха. Иисус выполнил все необходимое для нашего спасения. И нам, чтобы получить спасение, надо просто верить в Него и следовать за Ним. Трудность, однако, состоит в том, что для того, чтобы обрести веру в Иисуса, мы должны сначала расстаться со своей гордостью. Мы должны признать, что мы слабые, беспомощные, жалкие грешники, и что мы не можем достичь примирения с Богом, как бы мы ни старались. Верьте мне, что в эту минуту я думаю о вас. Право ли перед Богом ваше сердце? А что, если бы вам пришлось умереть сегодня? Готовы ли вы к встрече со своим Создателем? Конечно, если вы верите в Христа, вам нечего бояться этой встречи. Но если вы его еще не знаете, признайтесь в раскаянии перед Ним, в том, что вы грешник и не можете сделать ничего, чтобы спасти себя. И тогда Иисус сделает для вас все необходимое, чтобы спасти вас. В этом и состоит Евангелие, благая весть, лучшая весть в мире. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твое спасение, которое Ты сделал возможным для нас, за то, что Иисус Христос заплатил Своей жизнью за людские грехи на кресте. Благодарим Тебя за ту огромную любовь, которая проявилась там. Помоги нам сейчас отказаться от напрасных надежд заработать себе спасение своими собственными стараниями. Прояви к нам свою милость, чтобы мы могли искренне признать себя грешниками. Да озарит наши сердца радость от сознания того, что Иисус открыл дорогу к спасению каждому, кто доверит Ему свою жизнь и самого себя. Иисус, мы славим и благословляем Твое имя за совершенство Твоего великого спасения. Во имя Твое, дорогой наш Спаситель. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна.
1: Шалом.
0: Чего ожидаешь от сегодняшней передачи?
1: Вот, сижу, жду что-то новенького, интересненького. Что у нас сегодня по меню?
0: У меня к тебе вопрос. Скажи, что ты чувствуешь, когда кто-то нарушает данное тебе обещание?
1: Ох, непростой вопрос. Ну, все зависит от важности обещания или же от самого человека, который дает обещание. Можно почувствовать что угодно, от легкого разочарования до глубокого чувства предательства.
0: Сегодня мы поговорим об обещаниях, а именно об обещаниях Божьих. Вот какая у тебя первая мысль приходит, когда ты слышишь «Бог обещал»?
1: Первая моя мысль о том, что через Иисуса Бог обещает прощение грехов и вечную жизнь.
0: Точно. Я бы сказал, что Иисус – это итог Божьих обещаний. И мы сегодня поговорим о спасении, потому что именно этот дар Бог обещал человеку. Интересно, что это обещание уходит корнями в начало времен. И это обещание, оно стало Божьим ответом на первую и самую ужасную трагедию человечества, на грех и бунт, которые сломали взаимоотношения между Богом и Его творением. Это обещание последовало сразу же за грехопадением. Мы читаем в книге Бытие в 3 главе 15 стихе. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В этом стихе Бог пообещал уничтожить зло через семя жены. Необычная формулировка, потому что обычно слово «семя» относится к мужской роли в зарождении новой жизни, которая указывала бы на необычное рождение. Что же это за семя и откуда оно должно было взяться? Бог сузил варианты национальности его обещанного посланника через другое обещание, данное человеку по имени Авраам, который вместе с женой Сарой не имели детей и по человеческим меркам были уже слишком стары, чтобы их иметь. Несмотря на это, Бог заключил завет с этой парой, сделав их частью своего удивительного обещания.
1: Дима, а я вот подумала, не рисковал ли Бог, давая обещание бездетной паре?
0: Ну, я думаю, что нет. Ибо так, через сверхъестественное рождение Исаака, он доказал свою силу и свою любовь. Обещание перешло к сыну Исаака, Иакову, а от Иакова к 12 коленам Израиля. Его обещание было дано вместе со связующей клятвой, договором, который был также вечным, как и тот, кто его давал. «И сказал Бог, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал голоса моего». Бытие, 22 глава, 16-18 стих. Так дети Израиля стали сосудом, который избрал Бог для сохранения своего обещания, чтобы принести благословение всем народам земли через будущего Мессию. В будущем Бог восстановит остаток Израиля, чтобы он был светом для всех народов, а Мессия Израиля принесет спасение до краев земли. Именно спасение – это было то самое обещание, и это самое слово является именем, которое ангел повелел Иосифу дать ребенку, который родился у Марии 2000 лет назад. Мы читаем в Евангелии от Матфея. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
1: Дима, а мог бы ты пояснить, как слово «спасение» одновременно может быть и именем, и обещанием?
0: Дело в том, что на иврите слово «спасение» звучит как «Ешуати», а имя, которое Иосиф дал новорожденному, звучит как «Ешуа», «Яхве Спаситель мой». Интересно, что верный Симеон увидел исполнение этого обещания, когда взял младенца на руки, прославил Бога и сказал: «Ибо видели очи мои спасение», по-еврейски «Ешуати», «спасение твое, которое ты приготовил перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Луки 2 глава. как хочется пожелать еврейскому народу увидеть в действиях Симеона тот факт, что Иисус был именно тем Божьим обетованием, данным и сдержанным Богом ради спасения Израиля всего мира. Как много людей упустили ту славу, которую Симеон держал на руках в тот день. И нам тоже важно в своей жизни не пропустить день своего спасения, день исполнения Божьих обещаний. Бог всегда исполняет свои обещания.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

0: Не умножай суету. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Екклесиаста 6:11. Многие вещи, которые мы желаем иметь и которые, как нам кажется, необходимы нам, умножают суету. Мы приобретаем их в надежде, что они облегчат наш труд, принесут удобство, будет больше свободного времени. Но зачастую получается наоборот. Суеты от этих вещей становится больше. Без некоторых вещей нам действительно не обойтись. Они нужны. Мы к ним привыкли. Они стали частью жизни. Тем не менее, хорошо не только видеть рекламную сторону вещей, но оценивать их с позиции суеты. А сколько эти вещи добавляют ее в мою жизнь? Если трезво посмотреть, то много вещей, с одной стороны, сделали нашу жизнь более комфортной, но с другой они добавили суеты. Человек приобрел машину, но за ней необходим уход, для нее нужен гараж. Появились дополнительные расходы на топливо, ремонт, страховку, а это значит, надо больше работать, чтобы справиться с машинной суетой. Чем больше размер дома, тем больше расходов на коммунальные услуги, тем больше времени надо по уходу за ним, тем больше финансов надо, чтобы наполнить его разными вещами. А вот пример с образованием. Молодой человек отдает 5 и даже больше лет лучшей поры своей жизни на приобретение престижной профессии. Чтобы выучиться, он набирает долгов. Затем идет работать. Но работает не на себя, а на банк. Потому что должник делается рабом взаимодавца, притчи 22:7, а года идут. К тому же престижную работу сопровождает дорогостоящий стиль жизни, за который отвечает время и серебро. Когда же человек рассчитывается со всеми долгами, наступает старость. Так зачем была нужна такая суетливая жизнь? Чтобы не умножать суету, которой и так много, надо правильно оценивать все вещи. Надо знать, что помимо престижа, полезности, стоимости, многие вещи имеют в себе суету. Чем больше таких вещей в доме, тем больше суеты. Надо уметь это распознавать и стараться ограничить свою жизнь от них. Пусть будет самое необходимое, пусть будет немного, но зато будет меньше суеты. А еще лучше перед любым делом, любым приобретением задать себе несколько вопросов. Для какой цели я хочу приобрести эту вещь? Обладая этим предметом, буду ли я более эффективным в служении Богу? Желает ли Господь, чтобы я имел эту вещь? Помолись. И если получил от Господа ответ, действуй. Дорогие друзья, да даст нам всем Господь мудрости, чтобы на жизнь, на вещи, на все дела мы смотрели с Божьей позиции и видели все так, как это видит Господь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.